0: Ну, и серьезные бывают.
1: Отлично. Вот, Богдан, тогда скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, откуда источник мысли у человека вообще? Откуда появляются у тебя мысли?
0: Ну, это вот эти все связи, как там, нейронные. Ага. Вот, и все там, и все импульсы идут, и возникают мысли. Мысли возникают из-за того, что мы что-то видим, что-то с чем-то у нас ассоциации формируются, какие-то воспоминания из старого прошлого, чего-то еще мы, в общем, там. В общем, это очень сложно. Я же не биолог Сергей.
1: Ты не биолог Сергей, да? Ты человек Богдан. А, хорошо. Наташа, как ты думаешь, на что влияет на твои мысли обычно вообще?
2: Ну, конечно, окружающие меня люди, какие-то определенные обстоятельства, которые со мной происходят, они, естественно, влияют на то, о чем я буду думать или думаю сейчас. То есть, если, допустим, сейчас я, ну, вот, снимаюсь в программе, я думаю о программе, о том, что говорить, или думаю о том, чтобы не думать, что говорить, чтобы говорилось само. На самом деле, у меня все сложно там. У меня прежде чем...
0: Девушке всегда сложно.
1: Да, мы туда...
2: Нет, на самом деле, я не знаю, есть у вас такое или нет, но прежде чем подумать, ну, в мыслях я еще где-то думаю перед...
1: Перед мыслями.
2: Да, там как будто какие-то такие ступени, что... Да. Потому что, ну, чтобы... Даже чтобы... Думаю, прежде чем подумать что-то, вот, потому что такое бываешь иногда, да. Как бы мысли — это же не грех, по сути. Ты же думаешь, ну, когда ты мыслишь, допустим, о чем-то, ну, нехорошем, ты же это не говоришь, ты же это не делаешь. Но иногда нужно контролировать себя еще до того, как ты подумаешь об этом. Вот.
1: Интересно. Ты сказала, мысли — это же не грех. Получается, есть плохие мысли, и это тоже не грех, да? Имеется в виду?
2: Ну, это грех.
1: А.
2: Но это не грех.
1: Это плохо.
2: На вид. Ой, на вид, на общее обозрение. Внешне это не грех, а внутренне.
0: Как в Библии записано, посмотришь девушку, на девушку с вожделением, то есть вожделение же в голове у тебя появляется. Вот, значит, уже
1: согрешал. Надь, а на что влияет? Что влияет на твои мысли обычно?
3: На мои мысли влияют мысли, которые были до. То, что вообще происходит, и ну, на много что.
0: То, что хочется, много может что. Быть. Вот, да. Или хочется поспать, думаешь, а...
3: На привычки какие-то у тебя есть, и они влияют.
1: А было ли такое, что вот тебе пришли какие-то плохие мысли, прям ужасные, и что вы с ними обычно делаете?
3: Ну, мне кажется, плохие мысли просто так не приходят. Просто...
1: Ну, вот откуда они приходят?
3: Ну, из образа жизни или на то, что ты смотришь. То есть, если бы я никогда не знала, что там можно делать, оказывается, что люди там делают то-то, то мне даже в мыслях бы не пришло, что здесь возможно сделать то-то, то-то.
0: Мне вот иногда приходят такие мысли, какие-то поступки или действия, которые совершаю я, либо которые совершают... по отношению ко мне, такие, которые для меня вот вообще, вот как бы я уже знаю, что я, например, очень не люблю или очень не хотел бы, и у меня прям как-то автоматически генерируются мысли, что как вот это, ну, как бы проигрывается ситуация, как это происходит, и мне сразу так плохо становится, и я просто как бы, ну, все эти мысли просто, ну, как, ну, они возникли и ушли, вот, как бы, и ничего, ну, не побуждает никто.
1: Но оно же оставляет на тебя какое-то влияние. Вот скажите, мысли могут на нас влияние, наши мысли повлиять
2: Конечно.
1: На нас?
0: Ну, смотри, какие, да.
1: Ты даже сказал, что ты сейчас, тебя же самого прям в мыслях, ну, ты, ну, прокрутил ситуацию, да. Тебя может прям так, как будто это реально с тобой случилось, да? Бывало такое, я даже сосредоточился, что ты в мыслях обычно себе начинаешь накручивать. Почему люди уходят в депрессию? Почему люди начинают, так скажем, ну, из ничего делать проблемы? Потому что в мыслях они себе доводят там, до такого состояния, что, например, они уже как будто с ними это сделали на самом деле.
0: Ну, конечно,
1: может быть плохо, они могут плакать.
0: Это же наш мозг, он же, это же все наше, что у нас вообще есть. Понятное дело, что все как бы идет...
1: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих «Бытие», 6 глава, 5 текст?
0: Так, 5 текст. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
1: Значит, говорится, что Бог увидел, что у людей мысли и помышления зло во всякое время. Оно было тогда, когда вот после этого потоп на землю Бог наслал, и всех людей уничтожил. Остались только некоторые, которые в ковчеге спаслись. Это знаменитая история, ее знают даже многие те, кто Библию не читал. Вот. Но после этого люди так жили и также творили плохие вещи, но Бог уже не уничтожал. Но остается действенным эти слова и для всех нас сегодня, что мысли у человека всегда злые. Почему?
0: В смысле всегда? Как всегда?
3: Не всегда, но могут появляться.
1: Могут появляться, да. Могут появляться злые. В данном случае, почему тогда это было? Потому что тогда люди довели себя до такой ситуации. То есть,
0: ну, у них и образ жизни
1: аморальных
0: такой же
1: вещей,
0: был,
1: да, образ жизни, конечно же, влиял. Но сегодня, скажите, если мы, получается, живем в самом ангельском обществе, обществе интеллигентов, обществе хороших людей, никто никого не обижает, никто никого плохого слова не назовет, да, не скажет, могут ли появиться плохие мысли?
2: Ну, да, и на самом деле сейчас даже вот наше ангельское время...
1: Ангельское время?
2: И нет, сказал не ангельское.
1: Ну, я говорю, ну, в ну, самом да. ангельском обществе.
2: Да, вот, то есть люди как бы, ну, публично, как раньше, допустим, на арену выводили люди, друг друга там терзали, mm-hmm. вот. Сейчас такого нет, допустим, вживую, но такое есть в фильмах. Что еще в большем количестве, допустим, вот лично на меня, допустим, какие-то страшные фильмы или сериалы, они очень сильно влияют, и даже появляются такие мысли, которых я боюсь, просто которые мне страшно, что они у меня есть в голове. То есть, допустим, мы с мамой готовим салат на кухне, и вдруг мне приходит мысль в голову, то есть я беру нож и всех там убиваю. Ну вот да, даже такое, и как бы...
1: Наташа,
2: и вот
1: смотрелась
0: такая...
1: Да, такое.
2: Вот, и вот это вот воздействие, на самом деле, это очень страшно, и нужно думать, прежде чем, чтобы у тебя не появлялись такие мысли, нужно думать в каком-то обществе, что ты смотришь, и, ну, что на тебя вообще влияет.
1: Короче, влияет, как я понял, как ты сказала, все влияет, все, что ты смотришь, да. Сериалы, ну, по телевизору, в компьютере, все, что ты слушаешь.
3: Просто лично мне кажется, то, что сказали, какое-то ангельское время, ангельское общество. А. Но это неправда. Сейчас, в принципе, происходит то же самое, те же самые искушения. И как там просто это было развращено. То есть там появлялись у них мысли, они это сразу же делали. И, то есть у них эти мысли появлялись еще, потому что они начали этим жить. Но здесь, ну, сейчас тоже есть какие-нибудь... Ну, довольно много людей, которые у них появляются мысли, и они такие, а почему бы и не сделать?
1: Хотели и сделали.
3: И у них также начинается вот это вот какое-то развращение.
1: Ну. И вы тут сразу немножко начинаете отвечать на мой вопрос. Как нам можно контролировать свои мысли, получается, и ограждать себя от плохих мыслей?
3: Стараться бороться с ними, как бы не делать.
1: Ну, как, ну, не то, как ты будешь бороться? Ты будешь это
0: ограничить... Ну, ту информацию, которая к тебе приходит, не смотреть там, ну, эти страшные фильмы.
3: Да.
0: Ну, не то чтобы страшные, а там какие-то жестокие, вот. И, ну, как-то самому, понятное дело, ну, держаться. Ты же, ну, не какой там дурак, чтобы тебе там взбрело в голову там убить, и ты идешь убивать. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, это очень легко контролировать. Я вот легко
2: Нет,
0: контролирую.
2: Контролировать мысли на самом деле сложно.
0: Нет, ну как, мысли контролировать...
1: Ее попадание к тебе или ее развитие?
0: Попадание ты никак не проконтролируешь. Это только, ну, если ты заранее об этом позаботишься, чтобы тебе потом не с чего это было вдруг, ну, вспоминать. Хотя все, что мы уже насмотрелись, оно у нас все равно уже записано. Вот, просто, ну, как бы не давать этой мысли как-то развиваться. Ну, пришла, ушла, все. Это несложно, на самом деле, ну, по крайней мере.
1: Научишь потом, Богдан, всех нас, да?
0: Конечно.
3: Ну, просто когда лелеешь эту мысль внутри себя, ну, я же просто подумаю, мне приятно об этом подумать. Ну, ты думаешь, а потом такой, а что бы это не сделать? А в чем тут проблема? И начинаешь как-то себя вот в этом смысле оправдывать.
1: Было такое у тебя в твоей жизни?
3: Ну, наверное, было. Ну, если самый простой пример, ну, как бы, я, по-моему, уже рассказывала про то, что мне нельзя было шоколад в детстве. И ты как бы говоришь, нет, мне нельзя, мне мама запретила, я не буду это делать, я не буду. Но она лежит такая...
1: Я не буду есть этот вкусный шоколад, я не буду этот красивый шоколад,
3: который смотрит... Да, но ты все равно о нем думаешь, и все равно ходишь, где он рядом там лежит. И ты просто, ну, как бы развиваешь эту мысль, а потом, а что такое, ну, как бы, я тихо, никто об этом не узнает, и все.
0: Вот как раз то, о чем я хотел сказать, то, что мы, ну, люди любят сами себе как-то, ну, накручивать, сами в это погружаться. Ладно, у тебя шоколадка, да, была? А ведь, ну, люди там вообще заходят в такие, ну, там, эти, в такую там, ну, обиделись, например, просто на кого-то. Это все начинается ком, и потом там просто уже загоняют всякую такую прямо ловушку, уже не видит другого выхода, как пойти там и, не знаю...
1: Закончить самоубийством.
0: Ну, самоубийством, ладно, а так, может быть, взять
1: другого убить.
0: Ехать на машине в толпу людей, например.
1: Я фразу одну вспоминаю, я, если не ошибаюсь, это сказал Мартин Лютер, что мысли – это подобно птицам, которые летают над нашей головой. Но мы способны, так скажем, на власти нашей позволить им свить гнезда в нашей голове. То есть они могут летать вокруг нашей головой, но свить гнездо на нашей голове только мы можем позволить. Вот. То есть я считаю, это очень хорошо описывает этот процесс, что мысли на самом деле летают разные. И вот мы не зря прочитали текст, потому что на нашей земле сейчас мы знаем, что и Библия нам говорит об этом, что есть две силы. Есть силы зла, силы добра. То есть есть Бог, который помогает нам, так скажем, ну, также себе развивать положительные мысли. Вот. А есть силы зла, которые сегодня могут попадать, могут нашу голову помещать разные, различные плохие мысли. Это понятно, что они ниоткуда просто не приходят. Вот. И даже бывает, что люди, которые на самом деле вот в хорошем обществе он живет, у него все хорошо, но мысли о том, чтобы где-нибудь сделать что-то плохое, она не может не появиться, потому что грех повсюду. Вот. И в такой ситуации я... Не знаю, хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали какой-то опыт, может быть, когда у вас плохие мысли вот наполнили вас, уже прям полностью все вы его развили, и как вы смогли вот в тот момент себя остановить, может быть, или даже когда вы что-то сделали, избавиться от этой мысли полностью?
2: Ну, бывает такое, что против мыслей могут бороться только другие мысли.
1: Так, вот это интересно.
2: Вот, и бывает такое, что ты уже все собрался с мыслями, что ты сейчас сделаешь, допустим, накричишь на человека. Вот он все, у тебя все вот накипело внутри, и ты вот сейчас просто понимаешь, что ты сейчас будешь орать. Вот, но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ты покричала. Ты, допустим, испортила, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы чтобы твои действия, чтобы твои мысли, они были, по его воле, то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот. И мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
1: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила Бога, а он тебе
2: с другой стороны
1: смотрел на последствия, которые могут принести этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой враг, с которым непонятно, как бороться, ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь, в принципе. Вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, что мысли вас наполнили, что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
2: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился. Или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
1: Получается, мы просим, Бог помоги, но на самом деле сами
2: может,
1: хотим.
2: Может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот. И, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов. И мы все равно стоим на своем.
0: Сами ничего, не делаем. Просто понадеемся.
2: Мы просто для галочки помолились,
1: попросили. Это то самое, попросили. Что мы сидим рядом с шоколадкой. Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку. И дальше сидим рядом с ней.
2: Да, а потом мысль, я пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
1: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
2: Вот, все равно первое – это Бог. А все остальное, если у тебя у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, может, неискренне, или, в общем, нужно смотреть уже на себя, опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально бы нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, о, да, съесть бы сейчас шоколадку. И думаешь на протяжении уже час, как бы съесть эту шоколадку, и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, как бы там не просил бы и так далее.
0: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты, ну, загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья, куда-то просто с ними съездить, проветриться, ну, отвлекает, и потом, ну, уже как бы можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что как бы все на самом деле не так плохо и не так уж и нерешаемо.
1: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые на самом деле помогли и вам справиться с плохими мыслями. Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрят, также будете бороться, чтобы в вашу голову не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от них. И с Его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пистоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
2: Пока.
1: Пока.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Хорошо, пусть Господь вас благословит. Мои дорогие родители, сразу вас прошу, пожалуйста, позаботьтесь о своих великолепных, чудесных, прекрасных, маленьких, пушистеньких, симпатичненьких, пухленьких детишках, чтобы они были спокойны и не мешали никому, особенно мне. Хорошо, друзья мои, в прошлую субботу, до этого мы говорили с вами две субботы о любви. И мы затронули тему «Заповедь вторая, возлюби Господа Бога, как самого себя». И мы с вами акцентировали внимание на том, что нужно, если ты хочешь кого-то научиться любить, тебе нужно научиться любить в первую очередь себя. Если человек не умеет любить себя, он никогда не будет любить другого человека. Правильно, правильно. Удивительно, мне столько написали хороших слов и гадостных, что я просто думаю, надо все-таки продолжить эту тему. Это замечательно. Итак, любовь и самооценка, они идут рука в руку. Но это не одно и то же. И мы с вами сегодня открываем тему ценности нашей, то есть как нам с вами иметь правильную самооценку в своей жизни, и если она у нас занижена или завышена, а завышенная самооценка это как раз говорит о том, что она у вас занижена, то есть вы не имеете правильного представления о самооценке, мы будем говорить в свете Писания, что Бог говорит о том, какую самооценку нам нужно иметь, какая она должна быть, и все-таки мы затронем снова тему о любви, что Бог говорит о любви к самому себе. И мы с вами увидим это все из Библии, из Писания. То есть мы будем просто тексты открывать и смотреть, как Бог будет поднимать нашу самооценку. Но, чтобы к этому подойти, проповедь будет из двух частей. Мне нужна вводная часть этой проповеди. Почему нужна вводная часть? Потому что нам с вами нужно увидеть, как мы с вами мыслим. Если мы не поймем, что происходит с нашим головным мозгом, с нашими процессами мыслительными, то у нас будут трудности. Приведу вам маленький пример. Если вы сосредоточены на негативном восприятии политики, которая сегодня в нашей стране, о других странах говорить не будем, то что вы будете искать, что вы будете изучать, что вы будете смотреть там, в интернете, по телевизору, вы будете искать только информацию, которая негативная. И если вам даже покажут что-то положительное, что происходит в нашей стране, вы скажете, что это вранье, это неправда. То есть мы должны с вами увидеть, как мы мыслим. Но так как мы с вами верующие люди, мне хотелось бы увидеть проблему мыслительного процесса вообще воцерквленных людей, верующих людей. Итак, друзья мои, проповедь называется «Моя самооценка глазами Божьими, часть первая». И сегодня проповедь называется так: «Книга Слова Божьего и книга Дела Божьего». Книга Слова Божьего и книга Дела Божьего. Это очень важно. Так, кто меня там перекрикивает из молодежи? Самуил! Потише, а то мы с тобой вдвоем проповедуем, и кого-то слышно, а кого-то нет. Итак, поехали, друзья мои. Вот с чего мы начнем. Я хочу с вами разобрать слово «фанатизм». Что такое фанатизм? Я вам прям прочитаю, кто такой фанатик. Фанатик, фанатиомос, греческое слово, латинское слово «фанатисмус», от фанатикус, иступленный, слепой, беззаговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, слышите, в религиозной, национальной или политических областях, доведенная до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающиеся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. Нетерпимость к чужим взглядам и убеждениям. Иступленность. И заканчивается отсутствие критического восприятия своих убеждений. отсутствие критического восприятия своих убеждений. Что такое критическое восприятие своих убеждений? Критическое восприятие или по-другому осознанное восприятие информации. То есть человек, фанатик, он неосознанно воспринимает то, во что он верит или то, чему следует. Итак, первый текст, который сегодня будет отправным или толчком для нас, что апостол Павел пишет. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 22 стих. «Всегда радуйтесь». Даже вот на этом слове скажу «всегда радуйтесь». Знаете, сколько раз в Библии сказано о радости? Сколько раз? «Всегда радуйтесь». Сколько раз сказано? 3000 раз. 3000. Я уже думаю, что это заслуживает того, чтобы изучить эту тему. Но сегодня не об этом. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте. Хорошего держитесь». Итак, апостол Павел что говорит? «Все испытывайте, все исследуйте». Прочитаю вам одну цитату, без нее я не могу начать. «Пусть никто не думает и не утверждает в суетном легкомыслии или из-за недостатка скромности, что человек может глубоко познать или досконально постичь книгу Божьего Слова и книгу Божьего дела». Вопрос. То есть автор пишет, чтобы никто не хвалился, никто не гордился тем, что он все понимает, да? И он говорит, можно понимать, вы говорите, мы понимаем книгу Слова Божьего, и дальше говорит, мы понимаем книгу Дела Божьего. Вот сразу вопрос хочу вам задать. Что такое книга Слова Божьего? Ну, понятно. А что такое книга Дела Божьего? А? Вот, знаете, в замешательство всегда верующих приводит на доктрина церкви, да, доктрина церкви соло скриптура, Библия и ничего, кроме Библии. И когда ты пытаешься что-то людям объяснить, тебе сразу адвентисты или не адвентисты, ну, человек, который с Библией дружит, он сразу говорит, а в Библии... Нет, покажи, где это написано в Библии. Или ты ему что-то говоришь, а он говорит, а в Библии этого нет. Но, кстати, в Библии много чего нет. В Библии нет, что курить нельзя. Там же не написано, курить вредно. На сигаретах написано, курение вредит вашему здоровью, да, на упаковке. Здесь же нету этого, что курение вредит вашему здоровью. Значит, все, что в Библии не запрещено, то значит что? Разрешено. Можно вот так отталкиваться, если вы руководствуетесь только говоря, что в Библии этого нет. Итак, что же такое дело Божье? Давайте мы с вами прочитаем Псалом 18, 2 стих. Псалом 18, 2. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Значит, есть две книги, которые о Боге говорят. Одна книга, вот она, а вторая книга – то, что нас окружает. Наука появилась 3000 лет тому назад под названием «Наука естествознание». 3000 лет тому назад появилась эта наука естествознание. Давайте прочитаем, что же это за наука. Когда появилась эта наука 3000 лет тому назад, тогда не было разделений на физику, химию, биологию, географию, астрономию. Науками назывались философы. Науками занимались философы. С развитием торговли, мореплавания началось развитие географии, а также астрономии, с необходимостью для навигации. А с развитием химии – развитие физики. Происхождение естественных наук связано с применением философского натурализма к ученым исследованиям. Принципы натурализма требуют изучать и использовать законы природы, не привнося в них законы, вводимые человеком, то есть исключая произвол человеческой воли. Вот что такое наука естествознания. Это исследование и изучение мира, который нас окружает. У нас есть сестра Наталья. Наталья Широкова. Да, она занимается наукой. Наука называется, я не знаю, как наука называется, но тем, как она занимается, это гистология, правильно? Правильно, гистология. Что же такое гистология? Она берет клеточку ракового заболевания, я не знаю, что там они, какие манипуляции они делают, и они в микроскоп начинают исследовать ее поведение. Правильно, Наташа, я говорю? Как она себя ведет, что она делает? Ну, короче говоря, это замудренная вещь, так просто не объяснишь. Но они этим занимаются. Если вы зададите вопрос, для чего вы это делаете? Вам, делать вам, Наташа, нечего. Зачем вы это делаете? Но они это делают для того, чтобы изучить эту болезнь, чтобы лучше ее можно было диагностировать и лучше ее лечить. Ну, я не профессор в этой области, но так, как я понимаю. И мне тут же хочется задать вам вопрос. Наташа, вы же верующий человек. А чего вы не просто не помолитесь и все? Ну, вот Библия же у вас есть. Помолитесь и все. Нет, вы берете и начинаете изучать, исследовать эти вопросы. Итак, появляется наука естествознания 3000 лет тому назад, и мне хотелось бы, чтобы Саша Баринов принимал активное участие. Александр, как ты думаешь, кто стоял на пути этой науки естествознания? Кто физически пытался эту науку стереть в порошок, уничтожить, кто пытался эту науку. Сашенька, нет. Ну, ты должен, понимаешь, фанатики, они же есть, политические фанатики, или там в политике фанатики, там в искусстве фанатики. Мне важно, чтобы ты дал определение, какие фанатики. Так это правда, Саш? На самом деле, на пути естествознания науки, Владимир Анатольевич сказал, кто стояли? Религия. Религия стояла на пути наук естествознания. Итак, сейчас я вам цитату прочитаю. Одна цитата. «В эпоху государства религиозных систем как форм познания мира и структур массового сознания, наука подавлялась и преследовалась. В европейской истории можно найти немало примеров, когда церковь жестоко контролировала духовную сферу, запрещая инакомыслие. Занятия наукой и самих ученых жестоко карала. Так, по наущению патриарха Кирилла, не этого патриарха Кирилла, христианская чернь в 415 году нашей эры разрушила Александрийский университет и зверски убила философа и математика Гипатию. Особенно жестоко преследовалось инакомыслие не столько во времена Средневековья, там в основном ограничивались сжиганием книг, а позже, в эпоху Реформации и в эпоху Возрождения, по приговору Женевской консистории в 1553 году был сожжен на кресте испанский мыслитель и естественно-испытатель и врач, открывший малый круг кровообращения Мигель Сервет. В 1600 году был осужден католической церковью как еретик и приговорен светским судебными властями Рима к смертной казни через сожжение Джордано Бруно, высказавший мысль о бесконечности Вселенной. Он сказал, Вселенная бесконечна. А церковники говорили, а в Библии написано, Бог сотворил землю, потом что? Солнце и Луну, и звезды. Все, а? О какой там бесконечности речь идет? Более того, есть текст такой, который говорит о том, что Земля стоит, ну, как фундамент. И долгое время церковь думала о том, что Земля какая? Плоская. Потом все-таки до них дошло, что Земля круглая. И, кстати, Джордано Бруно, он как раз поддерживал идею Коперника о том, что Земля вращается вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца. И Джордано Бруно говорит, вот что происходит, вот что видят мои глаза. Они говорят, а в Библии этого нет, пошли на костер. И сожгли бедного монаха. Кстати, он монах.

к чему это привело нас с вами. То есть мы с вами думаем, что живем в таком относительно прогрессивном обществе, прогресс везде. Я сейчас вас разочарую. Ну, я разочарую радостно, я надеюсь. Итак, кстати, всеми нами любимый Ян Гус, протестант. Адвентисты, кстати, очень его любят, правда? Что с ним церковь сделала? Зажарила? Едем дальше. Итак, различия между естествознанием и религией, они очевидны. Нам с вами нужно увидеть различия. В чем они различаются? И увидеть, где они пересекаются. За что отвечает религия? Религия отвечает, как был такой психотерапевт, психиатр, который был в концлагере, еврей по происхождению. Как? Да, Виктор Франкл, который пытался смысл жизни, то есть он пытался описать смысл жизни. В чем смысл жизни? Так вот, если мы с вами берем веру в Бога или религию, то религия как раз отвечает, во-первых, в чем смысл бытия человека, во-вторых, религия отвечает за то, чтобы человек попал в вечность. То есть это задача церкви. Задача церкви заключается в том, чтобы открыть человеку смысл бытия, показать, кто является Творцом, показать, что человек грешник, и показать путь ко спасению. Затрагивают вопросы духовного плана. Церковь – это тот организм или тот инструмент, который отвечает за духовные вещи. А за что же отвечает наука естествознания? Вы же знаете, что человек – это не только дух. А что еще человек? Это душа и тело. Человек – это не только дух. Знаете, когда хотят подшутить под человеком, ему говорят «иди духом питайся», да? Когда не хотят денег давать, иди от духа попитайся. Но человек, он не может без воды, без воздуха, без пищи, поэтому человек состоит из трех вещей – из духа, души и тела. Наука естествознания отвечает за тело, за нашу жизнь здесь, на земле, как мы живем, как мы дышим, как мы движемся и как мы существуем. Вот за что отвечает наука естествознания. К чему я хочу подвести вас, дорогие братья и сестры? У меня просто я счастлив от того, что я могу сегодня вам это сказать. Давайте мы с вами посмотрим книгу Левит, 11 главу, 7 по 8 стих. Я хочу вам показать, как наука естествознания, она не про... Нельзя ее сказать, вот как церковники говорили, пфу на нее. Давайте мы посмотрим, что на нее пфу нельзя говорить. Левит, 11 глава, 7-8 стих. «И свиньи, потому что копыта у нее не раздвоены, на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачку, нечиста она для вас, мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Вопрос, почему нельзя есть свинью? Там написано, она нечиста. В чем ее нечистота? Давайте. Вот понимаете, вот я не фанатик, я не верю слепо тому, что вы мне говорите. Мне нужно это понять, мне нужно изучить. Вы знаете, что я сотворен по образу и подобию Божьему? Бог меня наделил разумом, рассудком. Бог наделил меня свободой. Свободой моего выбора Он наделил меня. И для меня важно, почему же Бог говорит, что свинья нечиста для меня. Что мне поможет определить, что она нечиста? Какая наука? Ну, если просто обобщать, то можно сказать, что наука – естествознание. Потому что, когда Цвета Приписного проводит, к примеру, программу о чистой и нечистой пище, она показывает слайды, и она говорит, свинину есть нельзя. Дальше она пытается людям объяснить, почему нельзя свинину есть. И она показывает мясо хрюшки в разрезе, и там есть эти... Огромное количество паразитов. То есть вероятность того, что вы подхватите паразита, большая. Не нужно играть в рулетку. У меня сразу вопрос. Света, откуда вы знаете, что там паразиты? А вы прибегли к науке, правда? То есть вы прибегли к такому же человеку, как Наташа, вы исследовали, и теперь вы говорите, что там в ней живут паразиты. Почему? Потому что свинья еще является таким существом, который кушает всякую дрянь, и в конечном итоге вот ее кушать нельзя. Света, у меня

Вопрос. Светлана, ничего, что я буду тебя сегодня спрашивать? Вопрос. А если я свининку возьму просто, на уровне, знаете как, без участия свиньи, просто беру клетку, оплодотворяю, выращиваю в пробирке, идеально чистые условия. Вот она у меня дома живет, я ее кормлю только фруктами и овощами. В этом случае можно ее есть? Почему? Она же чистая стала. Червяков нет, ничего нет. Что такое? А? Вот видите, и уже мы приехали, правда? У меня, кстати, был интересный случай в Заокске. Я учился, кстати, если Андрей Кукунов здесь, нет? Или Дмитрий Булатов. Короче говоря, мы в столовой кушали, сидели за столом, а я повар по специальности своей, и нам в Заокске давали вот такие йогурты огромные, знаете, такие вот полулитровые, большие. И я сижу, читаю состав йогурта, читаю, там написано «желатин». А я такое вспоминаю, из чего желатин готовят? А желатин готовят из отходов мясной промышленности. Чаще всего их готовят, или в основном их раньше готовили, из костей этого производства. Из костей кого? И крупнорогатого скота, и свинюшек. Значит, здесь присутствует свинья. И я делаю вывод публично, за столом, кто сидел, я сказал, в этих йогуртах свинья. И все, короче, от этих йогуртов раз, я пошел, взял пакет на кухню, все йогурты собрал. Единственных, кто мне не отдал йогурт, это Дима Булатов. Он, короче, сказал, я тебе не отдам, я изучу этот вопрос. И пошел, поставил йогурты в холодильник. Все отдали. Андрей Кукунов набрал очень много, отдал. Я потом 2 месяца йогурты ел. Так они пошли к Александру Болотникову для того, чтобы выяснить. А прежде чем они пошли, они подошли к повару и спрашивают, а правда ли, что в желатине может присутствовать свиные кости? И повар говорит, да. Они говорят, а что же вы нам даете эти йогурты? А она им отвечает, ну я же их не ем. И они все в шоке были. Пошли к Болотнику, Болотник им сказал, Болотников Саша сказал, что в этом йогурте свинины ровно столько, как будто свинья прошла от вас на расстоянии метра. Потом все прибежали, хотели забрать у меня йогурты, я сказал, все, йогурты уже в моем организме. Итак, друзья мои, почему я не буду кушать свинину, даже если я ее выращу в идеальных условиях? А потому что свинина по ДНК, по строительству ДНК, она очень похожа на ДНК, Наташа скажет вам кого? Человека. На ДНК человека. Вкус мяса свинины очень похож на вкус, я не буду говорить кого. Более того, это одно из животных, которое смерть свою предчувствует. И когда вы пытаетесь ее похоронить, в смысле умертвить, то она в кровь выбрасывает такое огромное количество химических элементов, которую делают ее мясо ядом. И вы даже можете кушать и говорить вкусно, мягко, полезно. На самом деле пользы от этого будет гораздо меньше, чем вреда. Откуда я это знаю? Из-за науки естествознания. То есть я вник, я изучил, я исследовал. И теперь я понимаю, что Бог не просто так мне это сказал. Я не фанатик. Я изучаю и исследую. И держусь того, что мне открыто. Опять же, могу ли я сказать, что мне открыто все? Как я там первую прочитал вам цитату? Это глупость, когда говорит, что все мне открыто. Хорошо. Итак, различия, они очевидны между религией и естествознанием, но они просто необходимы. Они не могут исключать друг друга. Они должны идти рука об руку. Кстати, интересно еще заметить. Когда религия говорит науке естествознания, ну ладно, хорошо. То есть вот представьте себе, было время, когда у вас заболел аппендицит, и это в Европе называлось болезнь кишок.
И если у вас воспалялся аппендицит, вы были приговорены к смерти. Вас не могли спасти. Очень много было людей, которые хотели посмотреть, что же там происходит, почему человек умирает от этой болезни кишок. И они пытались, чтобы это увидеть, нужно препарировать мертвого человека. Но представьте себе, что вы пытаетесь кого-то препарировать, а церковники вас за этим делом заметили. Кто вы? Вы колдун, вы ведьмак, и вас надо на костер. Следующее. К примеру, представьте себе болезнь глаз, вот этот, катаракта. У вас на глазах что-то появляется, да? И вы сейчас, вот у вас сейчас аппендицит схватило, что вы делаете? Вот схватил вас аппендицит, что вы делаете? Вы звоните мне и говорите: пастор, срочно приезжай, у меня аппендицит схватил, нужна твоя молитва, давай, бегом сюда. Или инсульт вас бахнул, и у вас уже это, уже пол лица не работает, и вы звоните мне и говорите: пастор, быстро ко мне, скорее, мне нужна твоя помощь. Или кого вы вызываете? Врача вы вызываете. И сегодня даже любой церковник, который, допустим, 100 лет тому назад, он бы меня, вот если я врач, пытавшийся проникнуть в недра, внутренности человека, он бы меня сжег на костре, а сегодня он сам мне звонит и говорит: бегом, бегом, лети ко мне. То есть церковь всегда говорит «да» после того, когда уже медики прошли определенный этап, как определенный путь, когда их церковь уничтожала, но они все-таки прорвались и сказали: слушайте, аппендицит можно оперировать. Как вы думаете, когда начали операции на аппендицит делать? По времени. 1735 год, не так давно, когда начали делать операцию на глаз по удалению катаракты, 1825 год, когда врачи обнаружили антибиотик, Александр Флеминг, 1825 год. Но до Александра Флеминга его несколько раз открывали, просто названия не было, но Флеминг, открыв пенициллин, не смог его в лекарство превратить. После него многие еще люди работали над тем, чтобы превратить его в лекарство. Так вот, когда Александр Флеминг открыл пенициллин, то жизнь человека увеличилась на 30-40 лет. А теперь представьте, что бы сделала церковь со мной, если бы застала меня за тем, что я сижу с пробирками. Химичу. Что бы сделала со мной церковь? Опа! Вот откуда чума. Знаете, чума пришла, или испанка пришла, к примеру, вот этот испанский грипп. 500 000 человек вымерло при испанке. И люди, врачи пытаются найти средства от этой болезни, а церковь уничтожает этих людей пачками. Фанатизм. Это когда люди не принимают то, что есть другая наука, которая открывает людям Бога. Это наука естествознание. Буквально мне еще 5 минут, и на сегодняшнюю тему мы закроем. Я когда учился в Заокской академии, нам давали множество богословских предметов. И всего один маленький предмет, он назывался «Пасторское консультирование». Предмет назывался «Пасторское консультирование». Всего там, по-моему, 30 часов. Вот. Но множество предметов богословских. Когда я пришел на служение пастором, уже более 25 лет совершаю служение, ко мне за это время обратилось множество сотен человек с вопросами. Давайте мы с вами сделаем так. Мы вот эти множество сотен объединим в 100 человек. Представьте себе, что за это время ко мне обратилось 100 человек с вопросами. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какие вопросы этих людей больше всего интересовали? Вот больше всего ко мне приходили с какими вопросами люди? Чего? Что нельзя делать в субботу? Ага, еще? Кто думает как?
Здоровый образ жизни, вы думаете, да? Я вас разочарую. Вот если взять 100 человек, из них всего 2 человека интересовались религией. 98 человек ко мне пришли с вопросом таким. Пастор, мой муж пьет. Пастор, меня бьет мой муж. Пастор, мой муж игроман. Он играет и просаживает деньги. Пастор, меня изнасиловал мой отец. Пастор, меня изнасиловал мой сокурсник. Пастор, что мне делать с моим сыном? Он алкоголик и наркоман. Пастор, у меня плохие отношения с моими детьми. Пастор, у меня плохие отношения с мужем. Мы на грани развода и так далее и тому подобное. 98 человек ко мне обратились вот с этим вопросом. Людей волнует не вопрос религии, а вопрос того, что они не могут в этом мире жить нормально. Они не могут существовать нормально. И следующий вопрос вам вдогоночку. Вот представьте себе 100 пасторов, к ним пришли 100 человек, 98 человек пастору задали вот такой вопрос. Сколько пасторов ответили и как они ответили этим людям? Как вы думаете? Сколько процентов пасторов так ответили? 98% пасторов на вопрос вот этот, который я сказал, люди, которые задают служителю, служитель отвечает: молись, сестра, или молись, брат, Бог терпел и нам велел. За мной муж бегает, он меня должен зарубить, что мне делать? Мне можно развод подать. Ты что? Бог против развода. Смирись, кротость тебе нужна. На колени, в тайную комнату иди. Ты плохо молилась. С топором нашли в голове эту женщину. Пастор делает вывод. Во-первых, у нее плохая вера. Во-вторых, наверное, грешница не смирилась до конца. И в-третьих, на все воля Божья. Вот так пастор отвечает. Я не хочу ни одного служителя обидеть. Я просто вам хочу показать, что сегодня мир нуждается не в том, чем религия его пытается накормить. Если вы посмотрите, что делал Иисус Христос отвечал на нужды людей, а потом говорил человеку: «Следуй за мной». Так вот, сегодня нужда людей заключается в том, чтобы людям помочь правильно выстраивать взаимоотношения. Вот вы все верующие люди, вы ходите в церковь. Вот я ваш пастор, и я знаю, между кем и какие конфликты. И я знаю, что вы эти конфликты, я говорю, 19 числа вечеря. И тем самым я подразумеваю, ну, вы, любые верующие люди, знают, что это подразумевает, что вам нужно прийти к консенсусу какому-то. Но никакого консенсуса нет. Никакого мира. И я, как служитель Божий, понимаю, в чем причина. Причина не в том, что вы Слово Божие читаете или не читаете, а причина заключается в том, что вы пренебрегаете наукой естествознания. Есть наука молодая, очень молодая, психология, которая помогает людям ответить на те вопросы, которые их волнуют. И мне говорят, психология – это... Так, пастор сказал слово «психология»? Так, давайте там быстренько дрова несите. Сейчас мы его быстро поджарим. А потому что наука молодая. В России она вообще существует. Вот так, 40 лет тому назад она открылась как наука, а практикуется 20 лет. Очень молодая наука. Поэтому можно сказать, что пастора на костер. Но у вас ничего не выйдет. Потому что нам нужно с вами дать людям то, в чем они нуждаются. В том, в чем они нуждаются, люди. Итак, друзья мои, любой пастор, он должен быть и духовником, и психологом. Но психологом с библейским уклоном. Психолог тот, который помогает людям ответить на вопросы души с точки зрения Библии. Приведу вам пример. В конце мы помолимся.
Даник мне ограничил во времени, я уже и так 8 минут перебрал. Представьте себе хирург. Вот хирургия – это плохо? Это хорошо. Но есть хирурги, которые делают операцию по удалению там аппендицита или, допустим, там Гор делает вам хирургические операции там на вашем зубе, он делает операцию, чтобы вас исцелить. А есть хирург, я к нему прихожу и говорю: слушайте, я хочу пол поменять. И мне надоело быть мужчиной, я хочу быть женщиной. В свете Библии что этот хирург должен сделать? Миша говорит, это не написано. Вот именно, правда? Только психология отвечает, что есть гендерный, да, то есть есть мужчина, есть женщина. И вы прекрасно понимаете в свете этой науки, что это неправильно. Или, допустим, приходит девушка и говорит хирургу: сделайте мне этот язык, как у змеи. Знаете, сейчас делают мужчинки, парни, девчонки себе язык разрезают на две части. Это как называется? Можно сделать такую операцию? Потому что это членовредительство. С библейской точки зрения нельзя, но люди делают. То же самое и в этой науке психологии. То есть есть люди, которые живут согласно Библии и смотрят, изучают в свете Библии эти вопросы, а есть люди, которые вне Библии это делают. Или вопреки Библии, или противоречащие Библии. Вот тогда уже, извините, это неправильно. Итак, молимся, в следующую субботу мы с вами будем открывать, что Библия говорит о самооценке человека. Нужно ли себя любить? Что это такое? Как себя любить и как себя ценить? Помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты через Слово Твое говоришь нам, что мы можем исследовать Тебя, Твой характер, Твою личность, не только изучая Слово Божье. Потому что Слово Божье, да, оно много нам открывает, но не все открывает. Слово Божье Твое говорит нам о том, что может дополнить это. Это наука естествознания. И мы видим, что с течением времени, да, вот если так вдуматься, на протяжении тысячелетий Церковь держала человечество в таком отсталом состоянии. Средняя продолжительность жизни была 30-40 лет. И всего буквально каких-то 200 лет тому назад вот этот произошел прорыв. С этими науками, с медициной, с химией, с физикой. И человечество словно шагнуло на шаг вперед и стало жить гораздо лучше, гораздо дольше. Иисус прекрасные слова сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Господь, благослови нас вот открывать для себя то, что не только через Слово Божье может нести нам пользу, может делать нас более счастливыми, более радостными. Помоги нам, Отец Небесный, не быть фанатиками, но быть людьми открытыми для света Твоего. Тебе слава и хвала. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Рекомендации психолога с одной стороны и молитва доверия Богу с другой. Что поможет в трудной ситуации? Что окажется более действенным? Психология и вера. На что опереться в жизни? Это тема сегодняшней встречи. У нас в гостях психолог-консультант Ольга Аванесова. Ольга, на ваш взгляд, на что стоит опереться? Есть ли действительно конфликт между ними?
2: Как вы интересно задали вопрос, что с одной стороны психология и с другой стороны вера. Но если опираться, то опора, конечно, вера. Но и психология нужна.
1: Вы вообще сами родились в верующей семье?
2: Нет. Я родилась в семье, папа и мама, они были атеистами, коммунистами. Ну, это же 50-е годы, когда я родилась. И как-то больше атеизм был в то время. Тем более папа заканчивал юридический факультет, он должен был быть юристом. Но он при этом еще занимался спортом серьезно, и он был мастер спорта по тяжелой атлетике.
1: Какие ценности вам прививали родители? Как они вас воспитывали?
2: Ну вот если говорить про папу, папа не стал юристом, а стал журналистом спортивным. Только потому, что он решил, что если он будет юристом, адвокатом, то ему придется брать взятки или давать взятки. То есть вот такая была ценность, как честность. И для того, чтобы ему быть честным, занимать эту позицию, он поменял профессию даже. Хотя он был сталинским стипендиатом. Это очень такая высокая стипендия он получал в то время. А мама филолог, она на филологическом факультете училась. И я поэтому родилась в студенческое время. Я студенческая дочка, так меня называли. И в основном воспитанием моя бабушка занималась.
1: То есть родителям было некогда вас воспитывать?
2: Да, да, да. Они такие... У меня родители очень активные люди, лидеры. И поэтому, если говорить про качество, то вот как раз-таки вот активная позиция, самостоятельность – это были основные принципы их воспитания нас, настроя детей в семье.
1: Я знаю, что по первому образованию вы так же, как и ваш отец, это журналист. А откуда же взялась психология?
2: Да, у нас такая семейная традиция, хотя, в принципе, я не хотела быть журналистом, ну, как бы так осознанно, я хотела поступать в физкультурный институт, я занималась спортом, ну, не могу сказать, что профессионально, но у меня был разряд. Я занималась баскетболом, как это не смешно, может быть, выглядит, я невысокого роста, тем не менее, неплохо получалось у меня. Но бабушка, под давлением мамы, так скажем, мама не хотела, чтобы я поступала в физкультурный институт, я хотела быть тренером.
1: Но вы ему стали только психологией.
2: Ну да, потому что мне казалось, что уроки физкультуры – это самые любимые уроки у детей. И мне хотелось вот эту радость доставлять детям. Вот такой мотив был. А второе образование у меня психологическое.
1: Да, как же так получилось, что в своей жизни вы так круто поменяли профессию?
2: Знаете, когда я работала радиожурналистом, мне всегда притягивала вот эта тема психологии. Мне интересно было. Ну, у меня рос свой ребенок, у меня единственный сын. Вот. И мне всегда хотелось что-то новое узнать про воспитание, про развитие. И я тянулась к этому. Ну, сама мысль о том, что нужно второй раз поступать в университет, она как-то меня не очень грела. И я вам могу сказать, что вот это если говорить про веру, я даже не могла помечтать о том, что я смогу получить второе образование. Я думаю, что для меня Бог открыл этот факультет, честное слово.
1: То есть его до этого не было? Ведь в те времена еще психологией люди не увлекались?
2: Нет, увлекались. Был факультет психологии в университете. И был факультет психологии школьный такой, да, учебный, в пединституте. И здесь вот 90-е годы, конец 80-х, открывается факультет практической психологии. То есть это факультет дополнительного образования. Получается, что если у вас есть высшее образование, да тем более если университетское, то вы поступаете сразу на третий курс.
1: То есть это были двери именно для вас?
2: Это было просто фантастика. Я даже не могла мечтать об этом. Но к этому времени, видимо, Бог так усмотрел, что будущая профессия меня приведет к нему.
1: Ну, а вообще психология, она нужна вам была для чего? Для себя самой? Или вы хотели помогать людям? Что в этот момент происходило в вашей жизни собственной?
2: Вот как раз так случилось, что когда мне было уже где-то 33 года, в моей семье произошел кризис, развод. Несмотря на то, что мы знали друг друга и жили с моим мужем, он тоже журналист, мы вместе учились вместе, но так случилось, что он уехал за рубеж, там и остался. И потом уже вторая семья. И развод совпал с предподростковым возрастом.
1: У сына.
2: У сына, да.
1: Угу. Еще один кризис.
2: Да, получилось прям... Наложилось кризис на кризис.
1: Угу. Ну и потом ваш возраст тоже. Это да. Тоже кризис такой. Да. Да, среднего возраста называют.
2: Ну да. И получается, вот он, подростковый возраст пришел, так скажем. И я не готова была. Я почувствовала, что мне необходимы знания. Хотя я начитанный человек и интересовалась, потому что мама у меня по образованию педагог. Угу. Она долгое время была директором школы.
1: То есть вообще-то с психологией вы были знакомы с детства, да?
2: Да, да, получается так. Мама очень добрый человек, отзывчивый, и она удивительно имела такой склад ума, что она поддерживающая, очень сильная ее сторона, качество характера, она поддерживающий человек. Ее очень любили всегда дети. Она преподавала, несмотря на то, что на свою должность, она еще преподавала русский язык и литературу в старших классах. И бывало порой, что она занята именно по должности директорской, отчитываться или еще куда-то в районе. И дети не уходили, ждали ее в коридоре, пока она проведет уроки. Так вот она...
1: Это удивительно.
2: Да, она мотивировала и прививала любовь к своему предмету.
1: То есть, несмотря на то, что ваша мама общалась всегда с подростками, что ей удалось установить с ними отношения хорошие, они любили ее, вы не могли справиться с сыном собственным, в своей семье?
2: Знаете почему? Потому что развод. Это очень сильное влияние оказало не только на меня, но и на сына. Сразу семья, как сказать, уже другой формат семьи. Качество жизни меняется. Поэтому я поняла, что мне как-то надо по-другому.
1: И решили обратиться за помощью к психологии, да, изучить все досконально.
2: Я поступила на факультет психологии. Вот начались у нас тренинги. Начались тренинги, потому что практически психолог — это же в первую очередь практик сам. Ну, естественно, идет проработка самих людей, да, самих специалистов.
1: Да, самих себя прежде всего.
2: Да, теория с практикой. И здесь я познакомилась с разными интересными методами, которые помогают самому человеку исследовать те комплексы, те, может быть, какие-то слабости, которые необходимо прорабатывать. И здесь могу сказать, что толчок дали эти тренинги, конечно, к осмыслению, к исследованию себя, к изменению. Но психология, как я сейчас могу сказать, она помогает именно в диагностике. То есть ты диагностируешь, с чем ты не справляешься, и дают способы, которые помогают на какое-то время справиться с проблемами. Своими силами, я бы так сказала.
1: То есть вы изучали все это, да, и практиковались на собственном опыте, да?
2: Точно.
1: Самой себе, со своим сыном.
2: Точно.
1: В своей этой изменившейся семье, в кризисной ситуации.
2: Да. Можно так сказать, что я экспериментировала. Мой сын попал как раз именно под этот эксперимент. Вот. Но, конечно, стали переводить очень много иностранной литературы в том плане...
1: Ну да, начало 90-х, это как раз...
2: Психологов вот мирового значения. Да. И вот я выбрала в свои наставники двух замечательных психологов и психотерапевтов. Это Вирджиния Сатир, семейный психолог номер один. Она дочка священника. Угу. Эти люди, они духовного склада. Угу. И второй такой...
1: То есть у них христианские принципы тоже лежат в основе мировоззрения.
2: Да, да, это основа была. И второй – это Виктор Франкл, который поразил меня своим жизненным опытом, как он справился с тем, как он попал в концлагеря, и как он там, будучи в таких невероятных условиях, страшных, драматических, он смог изобрести метод, который помогает снимать синдромы навязчивых состояний и работать с фобиями. Называется метод парадоксальной интенции, который помогает справляться вот с такими сложными заболеваниями. Он меня просто покорил. Его книга «В поисках смысла жизни», она стала у меня настольной. Точно так же, как книга Вирджинии Сатир «Как строить себя и свою семью».
1: Да, интересно. Да, интересно. Даже лично самой познакомиться с этими книгами потом. И вообще удивительно, что вы, как бы, будучи ребенком из атеистической семьи, выбираете себе в наставники людей с христианскими взглядами, с христианским мировоззрением. Что именно вас вот привлекло и в них, именно в этих психологах? Ведь тогда их стало очень много появляться в начале 90-х.
2: Да. Те духовные ценности, они все говорили о духе, они говорили о вере в Бога. Но Виктор Франкл вообще просто произнес такую фразу, его цитата была в том, что человек — это не только психика, человек — это дух.
1: И вы готовы были принять такие высказывания?
2: Вы знаете, Бог надо мной работал еще, как бы сказать, с молодости. Если возможно, я могу рассказать эту историю.
1: Да, конечно, интересно.
2: Вы не поверите. Вот я верующий человек, но уже как бы осознанно понимаю, что где-то 29 лет я с Богом в исследованиях, в отношении строю с Богом. Но я закончила университет марксизма-ленинизма, факультет атеизма и преподавала в техникуме атеизм студентам.
1: То есть и такое было в вашей биографии?
2: Да. Представьте себе, что когда пришли однажды с проверкой, ну, обычно бывают такие проверки, да?
1: Открытый урок, да?
2: Открытые уроки, и, в общем, была очередная проверка, и мне сделали замечание. Я так удивилась, потому что я думала, что я настолько педантично все это веду и отчитываю все. И какое было замечание? Написали, что ваш преподаватель больше знакомит студентов с историей мировых религий, чем с атеизмом.
1: Но то есть вы это неосознанно делали?
2: Да. Получается, Бог меня вообще вел, чтобы я знала, какие религии есть. И это мне помогло уже в выборе, так скажем, духовного пути, так скажем, пути к Богу. Это было вот в молодые годы. И потом через профессию меня Бог привел к себе.
1: Это каким образом? То есть вообще, значит, вы преподавали вот эти основы мировых религий, да,
2: будучи атеистки,
1: да, атеист преподавали, да?
2: Да.
1: С другой стороны, вы изучали психологию, да. А что в это время происходило в вашей семье? Что было с сыном? Как-то вообще помогло? Вот помогла ли вам психология выйти из этого кризиса, ребенку помочь пережить подростковый возраст?
2: Безусловно, потому что были тренинги такие очень мощные, они прорабатывали мы разные комплексы. И это, естественно, помогало мне строить совершенно другие отношения с сыном, чем прежде. Потому что я вышла из семьи такой, что мама и папа лидеры, они трудоголиками были. Они всегда были на работе. Они были уважаемыми людьми. Мне очень посчастливилось. Удивительно, прогрессивные были родители, лидеры. И занимались очень много общественной работой. Папа у меня был парторгом. Он работал с обкором советского спорта по Средней Азии и Казахстану. Мы жили в Узбекистане. Мама работала директором. Всегда на такой работе ответственной. Ее там в избирательный какой-то комитет. Куда только она не входила. И, естественно, старшей в семье была я. Я как бы была менеджером семьи, так скажем. У меня еще брат и сестра, двойняшки. И 6 лет разницы. Поэтому вот как бы
1: да,
2: я нянечка.
1: Да, вы были старшие, главное.
2: Нянечка, да. И мамочка, и нянечка, и хозяйка. И, в общем, так у меня была кличка такая «Хозяйка большого дома». Маленькая хозяйка большого дома. Вот. Поэтому получилось так, что, несмотря на то, что мама и папа атеистами были все-таки, вот, я с маленького возраста бабушку спрашивала, куда душа улетает. Она, наверное, птичка. То есть вот как человек умирает? Мне было 5-6 лет. Почему-то какие-то у меня вопросы были такие.
1: Не детские.
2: Ну да. Бабушка моя вообще читала какие-то священные книги. Я не помню. На армянском языке. Но у нас вообще, знаете, в роду так случилось. Потом я уже узнала, У меня дядя мой тоже психолог. Он тестолог, профессор, доктор наук. Он в Москве живет и преподавал МГИМО. И вот он был таким патриотом в своей семье, и он поднял родословную, так скажем, нашего рода. Это по папиной стороне. И он поехал именно в то селение, где наш прадедушка был священником. Да, и в нашей семье с 15 века диаконы, священнослужители были, оказывается.
1: Какие вот я не корни знала. Интересные.
2: Да, благодаря этому, вот я, благодаря его исследованиям, вот он ездил в Ичмиадзин, собирал вот этот родословную, в архив заходил и так далее. То есть вот я узнала про это. А папа у меня был атеистом, коммунистом. Мама моя всегда говорила, что, ты знаешь, Оля, есть какая-то сила, и я чувствую подсказки этой силы. Вот она так говорила. То есть про Бога как-то не говорили в семье.
1: Ну, не принято было в то время.
2: И меня же прочили тоже в коммунисты.
1: Когда потому что вы такая активная, да, с самого детства. И лидерскими качествами всегда обладали.
2: Похоже, да. Я похожа на папу, на маму в том плане, что они тоже активные были. Когда я работала в техникуме, меня хотели принять в партию. Поэтому как бы попросили, чтобы я закончила университет марксизма-ленинизма и этот вот факультет. Ну...
1: У Бога были свои планы.
2: Да, я не вступила в партию. Так случилось, что я пошла вот по психологической линии.
1: И помогла ли вот все-таки психология вот на тот момент? То есть вы еще как бы к Богу не пришли? То есть вы понимали только, что есть какая-то сила, что как бы какие-то такие вот разговоры в детстве, бабушка. Вы просто пользовались рекомендациями психологии. И, в принципе, вы удовлетворились вот тем, какие это дало результаты, как изменилась ваша жизнь? Вообще удалось ли вам пережить развод в этот момент с помощью вот этих всех рекомендаций?
2: Временно, сразу. Это была большая поддержка с точки зрения психологии, потому что я училась новым методом, и я применяла это во взаимоотношениях с сыном. Еще очень хорошая книга мне попалась. Авторы «Муж и жена». Они написали книгу «Ваш беспокойный подросток». Фамилия их Байерды. И вот я по этой книге буквально прям применяла это на своем сыне. Да, это, конечно, дало мне толчок и облегчение. Но в это же время получилось так, что стали к нам приезжать много из Питера, из Москвы специалистов, психологов или около психологов, эзотериков. Тогда я еще точно не могла отделить, где они действительно классической психологией занимаются, а где около психологии. И поэтому, конечно же, мы с коллегами ходили и не пропускали ни одного семинара. Большие деньги это стоило, но мы выделяли, потому что мы понимали, ну где мы еще научимся, где мы еще познакомимся. И вот на одном из семинаров, как раз по окончанию, я возвращалась домой, и впервые я слышала про это, что такое может быть, и впервые я услышала, что ко мне обращается кто-то, кого я не вижу.
1: Ну, как это произошло вообще? Ну, вот что это было?
2: Представьте себе, я иду... Это был вечер. Тихий переулок. У нас был этот семинар. Закончился он поздно. И был во Дворце пионеров, так раньше назывались. Да? Ну, уже никого не было там. И я иду по тихой улице, и вдруг слышу голос, который говорит, что ты здесь делаешь? Знаете, у меня только два раза в жизни были... Это такие сигналы необычные. Это сверхъестественные вещи такие. Кто бы мне рассказал, никогда бы не поверил, что со мной может это случиться. Я, вы знаете, буквально остановилась и стала оборачиваться то в одну сторону, то в другую. Кто это? Что это? Может, кто-то меня окликнул? Я буквально остановилась и как вкопанная была. Такое ощущение, что никуда не могу ходить, никуда не могу двигаться. Я стояла, ну, может, минуту-две, я не знаю. Думаю, наверное, какие-то галлюцинации у меня, что ли, начались под впечатлением всяких каких-то семинаров. Или уже перебор, мне не надо ходить на эти семинары. И я остановилась, потом я стала опять двигаться. Только прошла 100 метров. Что ты здесь делаешь?
1: Даже жутко как-то.
2: Да. Ну, я как-то пошла, прошла, ушла. Это меня, конечно, очень озадачило.
1: Угу.
2: Да, было необычно так вот. И потом шаг за шагом Бог меня вел к себе.
1: Ну, то есть вы на тот момент не остановились, продолжали ходить на эти семинары?
2: Ну да, ходила, но уже с меньшим энтузиазмом, если честно. Меньшим энтузиазмом. Еще и почему? Потому что некоторые семинары, угу, потом, как я стала исследовать этот вопрос, ну, я стала читать Александра Меня. То есть у меня появился интерес к такой литературе.
1: То есть как-то вас уже стала привлекать духовная сторона личности, духовная сторона жизни, да?
2: Это тема, да. Религия, вера, Бог, ангелы. Ну, вообще, как это происходит?
1: Угу. А что вы говорите, вы заметили еще, когда стали все это читать?
2: Я еще заметила то, что обострился как-то вот этот момент различия, где духовно, а где не духовно. Вот я бы так сказала.
1: Угу. В чем проявлялось это?
2: Потому что когда очередной семинар привезли, ну так скажем, какую-то ступень, там вторую или третью ступень, угу, и эти были тренинги. И когда стали на этой следующей ступени некие какие-то делать сеансы, чуть ли не спиритические, то я уже была подкована, что вот это спиритизм, угу, чистой воды, это не психология. Вот эти знания, чтение этих книг духовных, они мне помогли. И я поняла одну вещь важную, что психологу нужно быть обязательно верующим человеком. Почему? Потому что есть территория, на которой может двигаться или развиваться психолог там, или философ, и педагог, но есть территория божественная. Это не в силах и не в твоей власти, угу, какие-то решения принимать. А вообще ведь консультирование очень важно, не навязывать ничего клиенту. Это очень сложный процесс, индивидуальное консультирование. Я еще тогда тренинги не вела, а больше индивидуальное консультирование, лекции читала, семинары. Тема родительства меня так захватила, что я открыла мастерскую для родителей, и она вот до сих пор, я ее веду, так скажем. Такой просвещенческий курс, который помогает родителям справиться и с подростками, и с младшим школьным возрастом. Тема родительства, она меня очень захватила, потому что я сама проходила этот курс, так скажем, своим ребенком. И тогда я поняла, что это опасные, есть опасные методы, угу, опасные концепции и семинары, и тренинги.
1: То есть в психологии, да, не все так просто, да, не все везде спокойно, да, и правильно.
2: И я видела людей, которые приходили после таких семинаров, их буквально нужно было собирать. То есть они в разобранном состоянии были, они не знали, куда. Меня это очень напугало.
1: И что, вы разочаровались в психологии?
2: Нет, я не разочаровалась. Я поняла, что нужно очень избирательно, с глубоким смыслом выбирать те технологии, угу, психологии, направления, которые безопасны, менее опасны, я бы так сказала. Ну и сразу же я поняла, что мне надо креститься. Да, да, у нас, я жила в Ташкенте, и в Ташкенте очень большая церковь, угу, православная. Я пошла туда, никому ничего не говорила, ни маме, угу, там, ни папе. И пошла, и совершенно сознательно, сама самостоятельно приняла такое решение. И мне было, в общем-то, все равно, что подумают про меня мои родственники. Я единственная, ну, первая была, угу, кто на такой шаг отважился. Я даже об этом не задумывалась. Ну, как бы, как оценят этот шаг? Я поняла, что это просто необходимость, если я буду дальше работать психологом.
1: А вы хотели быть психологом, хотели помогать людям?
2: Да, да, да. Я просто увидела, как психология может помочь, а как может и разрушить.
1: Но вот удивительно, да, что вы при всем желании быть психологом, тем не менее хотели быть Божьим психологом. Тем психологом, да, который не рушит жизнь человека, не рушит личность, а именно созидает, восстанавливает, помогает жить. И что было дальше в вашей вот, в собственной жизни, в вашем профессиональном росте? Приняли крещение. То есть вы теперь психолог и уже стали христианкой. Все? Что дальше?
2: Ой, вы знаете, такой путь был интересный. Я не совсем была удовлетворена тем, как я развиваюсь духовно. Ну вот, казалось бы, я уже пришла, я уже поняла, я уже стараюсь выполнять все эти традиционные какие-то ритуалы, да. Мне не хватало содержания. Мне хотелось глубоко изучать Библию. Мне хотелось ее применять, изучать. Мне не с кем было. Были какие-то общие, ну, какие-то направления, да. Мне не хватало наставника, духовного наставника.
1: И Бог послал вам такого наставника?
2: Да, опять через психологию. Так интересно.
1: Интересно, действительно. То есть у вас все время это переплетается. Одно
2: очень
1: с другим
2: переплетается.
1: И личное плюс еще жизнь.
2: Да, вы знаете, я думаю, что, конечно, сейчас, пройдя такой путь, я понимаю, что изначально духовная составляющая, она главная составляющая личности. А я так благодарна Богу, что Он меня нашел. Очень благодарна Ему.
1: Она, может быть, эта составляющая и была у вас, просто вы сами этого не понимали и не осознавали.
2: Не знала, может быть, как пользоваться, я не знала, может быть, как применять, я не знала.
1: Как назвать ее в себе.
2: Ну да, потом как раз получилось, что к нам стали приезжать специалисты, эксперты, психологи, тренеры из-за рубежа. И мне посчастливилось, я тогда работала в отделе работы с одаренными детьми. У нас был такой центр, единственный в городе. И мы работали и с детишками, и с родителями, и с учителями. И вот стали приезжать специалисты и нас вывозить на тренинги. И опять мне повезло. Такой замечательный был тренер Джордж Лейки. И он тоже был духовным человеком. Как-то у него это все равно проскальзывало. Вот. Это, представляете, на природе, в горах. И мы познакомились с переводчицей одной женщины. Она тоже тянулась к этому, вот эти духовные разговоры. Особенно вечером, когда звездное небо, вот мы гуляли.
1: Да.
2: Такая обстановка замечательно чудесная. И мы говорили о духовном, на духовные темы. И она поделилась со мной, что у нее тетя тоже вот верующий человек, и в их церкви проходят разные семинары. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, а мне так хотелось бы изучать Библию. Она говорит, ну я познакомлю тебя. Или если будет семинар, я тебя приглашу. И вот этот произошел этот случай. Это был уже 96-й год. То есть я уже где-то 3 года как...
1: Во всем этом.
2: Да, разбираюсь, да. И она говорит, ты знаешь, приехал проповедник, и он проводит 3-недельный семинар по изучению Библии. Как раз то, что ты хотела. Я не могу, меня записала тетя, но я не могу. Пойдешь? Я говорю, конечно.
1: То есть удивительно, вас уже и записали даже.
2: Лето. А это лето как раз. Я работала тогда, преподавала в бизнес-школе. Летом обычно у нас нет никаких занятий. Ну и вы знаете, 90-е, очень сложно зарабатывать было.
1: Да, материально сложно.
2: Это был абсолютно уникальный семинар, который на меня произвел такое впечатление, что... У меня, можно так сказать, жизнь до этого семинара и жизнь после радикально изменилась.
1: И что вас так поразило в этом?
2: Меня поразил сам подход вот тех людей, которые проповедовали. Сам этот пастор, он кореец по национальности. Он приехал с женой, у них не было детей. Вот они уже взрослые были люди. И они, значит, оказывается, раз в год приезжали именно в Ташкент. Именно там есть церковь, Корейская церковь так называется, потому что там очень много корейцев. И вот собрали, значит, 52 человека было. Много, в общем-то.
1: На этом семинаре, да.
2: Да. И они сами его как бы оплачивали, финансировали. Угу. Сами были донорами, так скажем. Первое, они подарили Библию мне. У меня до сих пор эта Библия. Она уже такая, я ее переплетала, она у меня такая знаковая. Подарили Библию. А каждый день в течение 5 дней в неделю, да, 5 дней, с понедельника до по пятницу, проводили семинары по изучению Библии.
1: Целый день.
2: Нас кормили обедом. Но самое интересное, это так трогательно было. Они давали стипендию. То есть, зная наше финансовое положение,
1: в конце. Ну да, что люди не работают целый день, пять дней в неделю, а изучают Слово Божье, да?
2: Да.
1: А если что-то нужно?
2: В конце недели, кто входил пять дней, они в пятницу давали стипендию. На эту стипендию можно было купить продуктов на всю неделю.
1: То есть вы еще и обеспечивали себя с сыном едой.
2: Ну, к стыду своему, вот честно сейчас признаюсь. Они приглашали нас потом в субботу на богослужение. Я, к сожалению, ни на одну субботу не приходила. Мне как бы казалось, ну, достаточно. Вот пять дней я хожу, и достаточно. Потому что суббота, воскресенье надо с сыном быть и как-то. Ну. И они приглашали ненавязчиво. Было очень тактично все. Проповедовали у нас такие мужи, о которых до сих пор с благодарностью я вспоминаю. Давид Петрович Кулаков, Александр Юстас. Ну, у нас такие известные были мужчины. Меня это тоже покорило. Как такие умные, такие рассудительные. И как они преподавали слово, что можно было применить это сразу в жизни.
1: Слово Божье живо и действенно. Да, вы понимали, как действовать, да?
2: И в конце третьей недели был призыв креститься. Я подхожу к Давиду Петровичу и говорю: Давид Петрович, вот я уже крещенная. Я в православии крестилась. Нужно ли мне опять? И он так опять деликатно, тактично сказал: а как вас крестили и так далее. Ну вот мы немножко про это поговорили. И потом я говорю, второй момент, что меня останавливает. Я же грешница из грешниц. Мне же надо покаяться, мне же надо подготовиться. Надо же мне вспомнить все грехи. Он так снисходительно отнесся к этому моменту, даже немножко улыбнулся и говорит: а вы думаете, Ольга Эдуардовна, что можно к этому подготовиться раз и навсегда? А может быть, вот как раз-таки, когда вы примете крещение, Бог вам будет помогать с этого момента? И я поняла, что вот что значит строить близкие отношения с Богом. Все. И я приняла решение креститься, полное водное крещение. Это совершенно другое было ощущение у меня. Пастор Чо меня вот этот как раз крестил, кто организатор этого. С этого момента началась у меня совершенно другая жизнь. У меня просто не было почти ни одного желания, которое бы Бог не исполнил. Хотите верьте, хотите нет. Ну и, конечно же, в первую очередь это было связано с изменениями в жизни моего сына.
1: А что же у вас к этому моменту было? То есть он уже, наверное, ну, он уже не подросток стал, годы-то шли.
2: Ну да, уже старшеклассником стал, так скажем, да. И вы знаете, я молилась, много молилась.
1: То есть вас что-то не устраивало в его жизни? Вам не было спокойно за него?
2: Да.

0: сыновей, за своих детей. Это защита, это охрана. Господь может все. Все. Просто доверьтесь Ему. Вот не хватает людям, которые занимаются психологией, именно этого доверия Богу, высшей силе.
1: Кажется, я все могу сама, я могу дать рекомендации. Если бы человек следовал, все бы получилось. Да, не получается, потому что не делает как надо. Так?
0: Вы знаете, как получается? А думаешь, что ой, еще вот этот метод надо освоить. Еще вот, вот этого направления. Вот я в психодраму знаю, гештальт знаю, вот надо вот когнитивно-поведенческую психологию еще изучить, да, сейчас... и у меня все получится. Вот
1: да, сейчас такое. Постоянно добавляются новые, новые, новые направления, да?
0: И вот благодаря, конечно, наставникам, с большим теплом я вспоминаю моего духовного наставника, члена, ну, как бы друга нашего. Мы дружили семьями, поддерживали друг друга. Владимир Иванович Яворский, он крестником стал моему сыну.
1: То есть ваш сын принял крещение,
0: да.
1: Оставил эти компании?
0: Да, да. Ушло на это вот как бы молитвы такие постоянные молитвы где-то 3-4 года. И, казалось бы, вот нет таких особых изменений не было. Потом вот мощно произошел такой прорыв.
1: И все сработало.
0: Да. Это великое счастье. Можно так сказать, что это главное достижение вообще в моей жизни. Это передача ценностей, в том числе духовных ценностей ребенку.
1: Да, то, что духовно с своим сыном вы едины, это, конечно, да, великое счастье.
0: Да, и моя сноха тоже верующий человек.
1: То есть в вашей семье пример с сыном — это не единственный?
0: Нет.
1: Когда
0: нет.
1: сработало вот это вот
0: да,
1: все и молитва здесь, и какие-то, ну, наверное, ваше поведение тоже должно было быть каким-то особенным по отношению к членам вашей семьи. Они-то вообще как вас приняли, когда вы из атеизма перешли к вере в Бога? Когда они уже узнали в итоге обо всем.
0: Они сначала как-то их это удивило. Их удивило, сын мой вообще как-то не принимал, мама что-то такая стала.
1: То, что вы же жили вместе, он, может быть, видел, как вы молитесь.
0: Да, особенно когда на коленях я молилась, и вдруг он зашел там в комнату, там, где я молюсь. Мама, ты что, стал фанатиком, что ли? Что это такое? Так необычно. Дело в том, что у нас застолье бывает, и всегда спиртные напитки были в семье моей, где не могу сказать, что что-то много выпивали и так далее, но это положено было. Армянские застолья известные. Я никогда не пила, и тем более, когда уже крещение приняла. И я была какой-то совестью за столом. Все стеснялись. Стеснялись пить, и потом дошло до того, что и сестренка моя, и моя мама вообще, когда я приходила вместе с сыном, они перестали покупать и ставить. Вот такое влияние оказал Господь. И, к сожалению, в нашей семье брат мой был зависимым человеком.
1: Алкоголя?
0: С молодости, да. И он очень одаренный, талантливый. Так случилось, что вот был под влиянием. И вы знаете, психология мне помогла. И, конечно, Господь открыл мне такую программу «12 шагов».
1: То есть здесь тоже такая спайка, да? И того, и другого,
0: я
1: да?
0: Я бы сказала,
1: психология
0: в тандеме.
1: И вера.
0: Да. И вот эта программа «12 шагов», она очень помогла мне в первую очередь. Потом я предложила это и маме, и моей сестренке.
1: И потому что вы были брата. Созависимы. Как
0: да,
1: бы,
0: мы
1: да,
0: были созависимы, он зависимый. И сегодня мой брат тоже верующий человек.
1: То есть он избавился? Господь избавил его от этой зависимости?
0: Вы знаете, зависимость, созависимость – это болезнь, которая не исцеляется. Можно только быть в ремиссии. И поэтому, ну, как бы...
1: Сейчас в ремиссии, слава
0: да.
1: Богу.
0: Теперь мы молимся. Я молюсь давно, уже многие годы. И за моего бывшего супруга, мы ему свидетельствовали тоже. И молюсь за мою маму, она еще не обращенная. У нас уже в семье 7 человек, верующих людей, да. Слава Господу.
1: Да, слава Господу. Ольга, вы можете сказать, что вот вы стали счастливым человеком?
0: Я удивительно счастливый человек, потому что в моей жизни не прекращаются Божьи чудеса. С Богом можно все.
1: Ну вот вы постоянно растете в профессиональном плане, да, то есть вы уже не просто психолог, консультант, вы тренер-коуч, игропрактик, профориентолог. Вот все-таки, подводя итог, что вы можете сказать, как людям жить гармонично и проходить через какие-то жизненные трудности?

0: На что опереться?
1: В первую очередь, конечно, я призываю всех людей исследовать духовное, что такое духовное, что такое дух, кто такой Бог, и понаблюдать за своей жизнью, сколько Господь невероятным образом чудес сотворил в жизни. В первую очередь, это родители, которые Он дал. Какие вы проходили ситуации в жизни, там был тоже Бог. Он все контролирует. И второй момент. Конечно, надо развиваться. Психология очень помогает. И когда ты соединяешь и знание, и веру в Бога, успех гарантирован. Поверьте мне, на моем жизненном опыте я уже в этом убедилась.
0: Спасибо, Ольга, что нашли время, приехали и так открыто и искренне поделились своей историей сегодня.
1: Вам спасибо большое за вашу передачу.
0: Дорогие друзья, желаем и вам обрести гармонию в единстве веры и знаний, которые помогут развиваться личности и обрести мир в сердце.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Как повлияли пророчества книги Иезекииля на апостола Иоанна? Какие образы из книги Иезекииля появляются в Апокалипсисе? Что это значит для верующих людей? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте, Валерий.
1: Как-то чаще мы сравниваем книгу Откровения, ну или Апокалипсис Иоанна, чаще мы сравниваем с книгой Даниила.
2: Да.
1: Вот смотрим эти образы, где там звери многоголовые, многорогие, там, где, ну, опять же, такая параллель 1260 вечеров и утр, там, ну и так далее. То есть вот какие-то временные рамки и так далее.
2: Да, да,
1: и, вот,
2: да.
1: И вот сравниваем. На самом деле есть еще параллели между Апокалипсисом и книгой Иезекииля. Вот какие образы Иоанн заимствовал у Иезекииля?
2: Да, это очень правильный вопрос, потому что действительно мы здесь наблюдаем вот это сходство уже с самого начала. Если мы понимаем структуру, а мы уже как-то говорили в одной из наших программ о структуре книги пророка Иезекииля, как он выстраивает материал. И поэтому, когда мы сравниваем Иезекииля с Апокалипсисом, уже в том, как выстраивание материала происходит, мы видим заимствование. И поэтому не мудрено, что какие-то отдельные элементы Иоанн тоже будет брать у Иезекииля. Поэтому давайте мы посмотрим, значит, будем вспоминать. Иезекииль начинает свою книгу с того, что он был на острове, он был на, среди переселенцев в, при реке Хавари. Иоанн начинает свою книгу с того, что он находился за Слово Божие на острове Патмос. Дальше Иезекииль говорит про то, что он видел видения Божии и видит божественную колесницу, в которой видит божество. Понятно, что он пытается как-то человеческим языком описать это. Вот. Но, тем не менее, у него на это уходит, то есть он выделяет какое-то время и, так скажем, текст для того, чтобы объяснить вот это свое видение. То же самое делает Иоанн, потому что после того, как он сказал о том, что он был на Патмосе, он говорит о том, что он видел Иисуса Христа и описывает его вот в этом видении, описывает его как, так скажем, ходящим среди золотых светильников, и явно видно, что это непростой человек. А потом, что делает Иезекииль? Мы говорили о том, что он пытается, описав свое призвание, он определенное время и несколько глав он посвящает тому, что он обращается к народу Божьему и говорит о суде над народом Божьим. Про это уже шла речь. То же самое происходит в книге Откровения. Мы видим, что вторая и третья главы, это обращение к семи церквам. И дальше, когда мы видим, что делает Иисус, мы видим, что четыре тяжкие казни, которые используются у Иезекииля, Иезекииль проговаривает это в 14 главе, четыре тяжкие казни мои. Мы видим, что Иоанн использует эти четыре тяжкие казни, когда описывает первые четыре трубы, первые четыре печати. Потому что они даны на языке вот четырех тяжких казней. Если первая чаша, если первая печать, это все-таки она больше с благословениями завета связана, то вторая печать, мы видим, что когда снимается вторая печать, мы видим, что это, по-видимому, телец, потому что проливается кровь и жертва, то есть меч приходит по земле. Третья печать говорит о голоде. Вот. Четвертая печать собирает все вот эти вот суды завета, все четыре тяжкие казни. Это то, что он берет у Иезекииля. А дальше мы видим с вами, что в центре всей книги Откровения, точно так же, как в центре всей книги Иезекииля, находится суд над сатаной. И поэтому 12 глава описывает нам очень важный вот этот эпизод того, как на небе произошла война.
1: Сражение. Дракона.
2: Фактически то же самое, что описывает Иезекииль в 28 главе, когда он говорит о том, что против Бога восстал тот, кого Иезекииль называет помазанным херувимом. Он говорит: «Я тебя сотворил, поставил тебя на то, чтобы там ты был среди огнистых камней, то есть находился в божественном присутствии, а здесь восстает против Бога тот, кто был изначально Люцифером и светоносным, светозарным». Это выражение, кстати говоря, используется, конечно же, появляется впервые в Вульгате, в латинском переводе Библии появляется выражение «Люцифер», оно латинское. Но в еврейском языке появляется вот такой интересный, в книге пророка Исаии, в 14 главе, используется такое выражение, как «хейлель». «Хейлель» – отсюда выражение «халлелуя», то есть «прославьте Яхве», «прославьте Бога». То есть это тот, кто был поставлен на то, чтобы прославлять.
1: Руководить хором,
2: да,
1: прославления,
2: совершенно верно, получается. То есть это тот, кто вот начинал вот это вот пение и так далее, руководил богослужением, можно сказать. То есть Откровение в середине, в 12 главе, оно показывает нам, как война произошла, и то же самое у Иезекииля. А потом мы видим с вами, как у Иезекииля он как бы переходит и начинает говорить о народах соседних, о наказании.
1: Ну, там еще не извергнул тебя, херувима синяющей.
2: Ну, понятно,
1: среды.
2: Да.
1: И там, верно. Тоже
2: там тоже
1: извергнут
2: сам.
1: Был.
2: Да, совершенно верно. Дракон. Вот эти вещи тоже совпадают. Ну и, собственно, большая часть посвящена вот этой войне против народов, которые ополчаются против народа Божьего. И в конце концов, и тот же самый Иоанн, он ведь берет, когда описывает 20 главу, он говорит про Гога и Магога. Что это такое Гог и Магог? Это то, что мы с вами встречаем в 38-й, 39-й главах книги пророка Иезекииля, Гог и Магог. То есть это олицетворение всех сил зла, которые соберутся для того, чтобы напасть на народ Божий, на Израиля в книге Иезекииля. А в книге Откровения это те, которые нападают на всех спасенных и пытаются уничтожить город возлюбленный, то есть Святой Иерусалим. Кстати говоря, тут интересное вот что надо сказать. Гог и Магог, если мы прочитываем на еврейском языке, мы знаем о том, что каждая буква, она имеет числовой эквивалент. Потому что евреи не использовали цифры, они использовали буквы вместо цифр. Соответственно, каждая буква имеет числовой эквивалент. Если мы...
1: Все 22 буквы или только какие-то определенные?
2: Нет, все 22 буквы. Просто после единиц идут десятки, после десятков идут сотни.
1: Понятно. То есть это нечто подобное на римские?
2: Да,
1: тоже.
2: Совершенно верно. И вот если мы напишем по-еврейски «Гог и Магог», то у нас числовой эквивалент получится 70. И это интересное...
1: Два слова вместе.
2: Да. Это интересно, эту вещь заметили ученые и попытались задать вопрос, а что такое 70. А 70 для еврейского народа – это очень важная вещь, потому что... Когда мы читаем с вами внимательно, если вот с карандашом в руке, я проводил этот эксперимент, я перепроверял. Если мы читаем 10 главу книги Бытие, когда Ной собирает своих детей и дает пророчество о народах, которые появятся после него и, так скажем, произойдут от его сыновей, то 10 глава Бытие, она отмечает 70 народов. То есть для Иоанна это очень важный образ. Гог и Магог – это все народы, которые восстанут после второго воскресения, восстанут против народа Божьего. И он этот образ берет из книги пророка Иезекииля. Это важная вещь. Ну и в конце концов заканчивается все чем? 21 и 22 главы Откровения – это описание небесного Иерусалима. Он фактически делает то же самое, что сделал Иезекииль, но только с 40 по 48 главы. И Иоанн это умещает в две главы. Вот как бы важный момент. То есть мы уже исходим из того, что даже на структурном уровне, Иоанн эту идею, он повторяет.
1: Ну, размерение только несколько раз.
2: Ну, понятно, что это у Иоанна книга в два раза меньше. Вот. Понятно, но вопрос в том, что все равно на структурном уровне мы видим, как он следует Иезекиилю. Кроме того, мы видим, что в самые важные вещи, которые Иезекииля беспокоило, а мы с вами уже говорим о том, уже говорили о том, что это идея остатка и запечатление остатка, мы видим, что Иоанн использует ту же самую идею. В 7 главе он говорит: «Я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я одного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». То есть у Иезекииля есть нечто, что кладется на чело. То есть мы говорили с вами о том, что это тав или это крест. И таким образом выделяется, запечатлевается остаток, который сохраняется от погибели. Здесь то же самое происходит, только здесь написано слово «печать». То есть у нас вербально это разные вещи, но тематически это одно и то же. Тематически это одна и та же идея, богословская идея запечатления народа Божьего остатка. Поэтому он говорит здесь о том, что не делайте вреда, пока, то есть не начинайте это уничтожение, этот суд, эсхатологический, последний суд, пока мы не запечатлим верный и праведный остаток. И он запечатлевается каким образом? Тем, что печать появляется на челах. Понятно, что это метафора. Не надо ждать, что в последнее время кто-то будет ходить с печатью Божией на лбу, а кто-то с печатью зверя. Речь здесь идет о формировании характера. Народ Божий по своему характеру он уподобляется Господу, он преобразовывается, этот характер трансформируется и становится богоподобным.
1: Ну, то есть, по большому счету, это отметка, но отметка не для того, чтобы мы друг на друга смотрели,
2: да,
1: и видели.
2: Да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому вот здесь тоже появляется такая очень интересная и очень важная идея, которая, кстати говоря, в 13 главе Апокалипсиса она расширяется, потому что этого нет у Иезекииля, но это есть у Иоанна, потому что Иоанн все-таки пишет, когда книгу Откровения, Апокалипсис, эта книга очень контрастная.
1: Ну, то есть он вот противопоставляет,
2: да,
1: две
2: она,
1: стороны.
2: Да, совершенно верно. То есть она построена на противопоставлениях. Есть Троица Божественная, Отец, Сын, Святой Дух, есть Троица Дьявольская, Дракон, Зверь, Лжепророк, есть Город Божий, Иерусалим, есть Город Сатанинский, Вавилон, есть Остаток Божий, есть Остаток Сатанинский в 11 главе.
1: Ну, там не остаток, а получается просто все... как бы разделение просто на остаток Божий и на всех, кто принимают печать зверя.
2: Дело все в том, что дело все в том, что в 9 главе используется слово «прочие», а «прочие» – это остаток. И он говорит о том, что их будет, по-моему, если не ошибаюсь, две тьмы тем. То есть он как бы обозначает вот это вот.
1: А, то есть остаток
2: сатанинский,
1: в контексте
2: об этом, да, совершенно верно. Он об этом говорит в 9 главе, когда шестая печать, вернее, прошу прощения, шестая труба звучит, он об этом говорит, он говорит, вот, 20 стих, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись, прочие, угу. это остаток. Угу. Это же самое слово, оно переведено точно так же, в 12 главе.
1: Прочие от семени.
2: Прочие от семени. Совершенно верно. Угу. То есть вот это тоже контраст. Вот. И поэтому, опять же, печать Божия, печать сатанинская и так далее. Он даже, видите, как в 13 главе он уподобляется Иисусу Христу тем, что получает
1: смертельную рану,
2: смертельную рану, которая исцеляется, да, совершенно верно. То есть Иоанн в этом смысле, он расширяет книгу Откровения до того, что он показывает в этом смысле контрасты. Вот. Ну и еще, может быть, одну очень важную вещь здесь нужно. То есть мы уже проговорили про момент, связанный с Гогом и Магогом в 20 главе. Здесь было бы еще неплохо, наверное, упомянуть в отрывки 21 и 22 главы. Здесь говорится интересно про, про реку. О реке mm-hmm. говорится mm-hmm. в 22 главе. Давайте прочитаем. «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Вообще, на самом деле, река – это очень интересный и важный элемент Царства Божьего. Это непременный, обязательный атрибут Царства Божьего. Причем во всей Библии. Угу. То есть, вот смотрите, как интересно. Если море у нас в Библии – это враждебная для евреев стихия, евреи никогда не были великой морской державой. Они боялись моря. Можно сказать, боялись моря, как огня, да? Они боялись моря, потому что в море живет Левиафан. Море – это враждебная стихия. Оттуда появляются вот эти все мутанты, звери и в книге Даниила, и в книге Откровения. Потом, поэтому он с облегчением вздыхает и говорит, и моря уже нет, слава Богу. Спасенные стоят на кристальном море, то есть это море, которое уже не возмущается, оно не пугает людей какими-то своими волнами ужасными, страшными и так далее. Поэтому вот море – это стихия враждебная. Про море Господь говорит, доселе дойдешь, дальше не перейдешь. Вот, говорит, здесь границы надменным волнам его. Угу. Понимаете? Поэтому море – это враждебная стихия. Это больше связано с языческими народами. А река – это символ Царства Божьего. Мы видим, что в Едеме появляется река. Из Едема выходит река, потом разделяется на четыре рукава, а Едем – это символ Царства Божьего угу. на земле. Мы читаем в 45-м псалме: «Речные потоки веселят град Божий». Речные потоки веселят град Божий. Мы читаем в книге пророка Даниила в 7 главе: «Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним». И так далее. Мы читаем в книге Иезекииля в 47 главе о том, что из-под правого порога храма выходит река, угу. она протекает, и он говорит, я, говорит, ступнул туда, сначала воды было по щиколотку, потом по колено, потом, говорит, уже по грудь, говорит, потом там уже был такой поток, что я, говорит, уже не стал туда идти, говорит, и это все, эта река, она втекала в море мертвого, в мертвое море, воды которого сделались здоровыми, там было множество рыбы, мы с вами об этом уже говорили. То есть вот этот образ, он черпает из всех вот этих текстов, это я еще малость перечислил. Кстати говоря, надо сказать, что это не только в библейском описании. Возьмите даже вот этот образ известный, когда Господь выводит еврейский народ из земли египетской, он говорит, я вас веду в землю, которая что?
1: Течет.
2: Течет молоком и медом. Это все равно, это не образ озера, это не образ моря, она течет, как река. А вот это вот, вот этот образ течения реки, он даже сюда передан. Здесь передан, что оно течет молоком и медом. И поэтому он говорит о том, о реке, как о непременном атрибуте Царства Божьего. Это важная вещь. И он говорит, еще одна интересная, еще один очень интересный образ, который у Иезекииля взят. среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. И листья дерева, вот это из Иезекииля, листья дерева для исцеления народов, это Иезекииль написал. В связи с этим появляются здесь всевозможные вопросы, а что это будет за болезнь, что нужно будет исцелять. Я бы рискнул сказать о том, что речь здесь идет не о болезнях. Речь идет о том, что то, что люди ждали, что исполнится вот это пророчество Иезекииля, но оно не исполняется в силу ряда причин, мне кажется, что Иоанн об этом пишет для того, чтобы показать, вот там оно не исполнилось, но здесь оно трансформируется и исполнится. Если там мы видим, что был какой-то князь, который за себя жертву приносил, то есть он был грешником, там вот что-то происходит. Это, конечно, интересно, вот такой, знаете, это говорится еще и про это, как про храмовую республику, про некий город-государство. Мы здесь видим, что оно здесь исполнится. И здесь уже оно настолько вот такие планетарные масштабы занимает этот город, вот, что фактически внутри этого города престол Божий находится. Вот, то есть вот эта земля, она становится как будто бы центром мира, центром Вселенной. И здесь как будто бы говорится о том, что вот престол Божий помещен здесь, и там Агнец еще восседает на этом престоле, помимо всего прочего. Вот, и поэтому он как будто бы вот этот образ переносит для того, чтобы показать, что вот здесь оно исполнится, вот, в будущем, когда Христос придет уже во второй раз, и после тысячелетнего царства, когда вся вражья сила, она будет повержена.
1: То есть Иоанн, по сути, говорит о том, что есть обещание, и это обещание осуществится, и, ну, как там говорит, что не видел того глаз
2: и не слышало ухо.
1: Но, тем не менее, оно осуществится в полноте. Может быть, не так, как, не так, как ожидали, но еще более... Ну, то есть сверх всех ожиданий.
2: Да, совершенно верно. Еще один очень интересный образ, который Иоанн все-таки заимствует, у нас в другом месте нет ни одного случая, это, конечно же, 4 и 5 главы книги Откровения, потому что он заимствует у Иезекииля вот эти, вот этих четырех херувимов, которые появляются в 1 главе и в 10 главе у Иезекииля, которые окружают престол. Это то, что называется божественная свита, небесная свита небесного царя. Да. Но оно называется животные в синодальном переводе живые существа. Иоанн немножечко трансформирует их, потому что у Иезекииля они все четыре одинаковые, но у них у каждого из них четыре вот этих лица. Иоанн говорит о том, что они четыре разные. Но их все равно четыре.
1: Ну, с какой стороны посмотреть?
2: Иоанн говорит о том, что они, вот, так скажем, сопровождают божественный престол. Причем нужно сказать вот что. Уже на ранних этапах толкования книги Откровения церковь христианская, она пришла к тому, что это образы евангелистов, которые, каждый из которых... демонстрируют определенные качества, связанные со Христом. Поэтому в иконографической традиции в церкви закрепилось представление о том, что, например, Матфей – это человек. Потому что Матфей, когда изображает Христа в своем Евангелии, он показывает, что Христос – это подлинный израильтянин. И не только это. Матфей показывает, что Христос произошел из дома Давидова. То есть он вот человек, который, в котором исполняются все пророчества, данные Израилю, в том числе и пророчества о воскресении, все обетования, данные Израилю, они исполняются во Христе. Марк в этом смысле – это лев. И Марк всегда изображается как лев, потому что Марк изображает царскую природу Христа. Для Марка лев – это царь, для Марка Иисус – это царь. Лука, он всегда изображается как телец, потому что Лука изображает Христа как жертвенное животное. Он жертва для Луки. И поэтому из всех четырех, так скажем, из всех четырех жертвенным является только лишь телец. Поэтому Лука изображается как телец. Причем это не только жертвенное, это еще и самое такое вот могучее животное в смысле того, что на него можно очень много возложить, и на него возложена миссия вот, и так далее, и прочее.
3: Ну, может, поэтому это и жертвенное животное тоже?
2: Вполне возможно. Кроме того, Иоанн, он вообще отличается от всех предыдущих. Mm-hmm. Если предыдущие Евангелия, три, называются синоптические, ну, от слова синопсис греческое, mm-hmm. что означает «смотреть вместе», да? И поэтому, если три первые, Матфей, Марк и Иоанн, Матфей, Марк, Лука, они называются синоптическими, потому что примерно одинаково они сюжет выстраивают, то Иоанн отличается от всех, поэтому он... как орел, который отличается от всех земных. Он поэтому изображается в виде орла. Причем и интересно, что Иоанн пытается показать, что Христос это Бог. И у него пролог таковой. Он пытается показать в прологе, что Христос это Бог. Что в нем обитала вся полнота божества телесно. И причем он использует или упоминает только семь чудес в своем Евангелии, причем они все происходят на расстоянии.
3: Ну, то есть он как бы это все сверху показывает.
2: Да, совершенно верно. То есть, иначе говоря, вот такое представление о Иисусе Христе и евангелистах появилось уже на заре, так скажем, существования христианской церкви, то есть это буквально первые века закрепилось такое представление, поэтому сегодня, когда вы заходите в какую-то церковь, вот, то вы можете видеть подобные сопоставления. Угу. Это тоже, собственно, из Иезекииля.
3: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, мы завершаем на некотором уровне чтение книги пророка Иезекииль, но это не значит, что там больше нет ничего интересного. Читайте, задавайте вопросы и находите ответы. Всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Оправдана ли ложь во благо? Как говорить неприятную правду своим близким? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На прошлой нашей встрече мы начали разговор о том, что такое ложь во благо, почему мы обманываем своих близких, на самом деле хотим ли мы защитить себя или хотим оградить их от каких-то неприятных последствий нашей правды, правды жизни, которая часто бывает очень жестока. Вот скажите, откуда вообще берется в наших семьях, вот среди наших близких людей, да, такая тенденция то и дело обманывать друг друга, но обманывать именно для блага, для того, чтобы сохранить отношения, для того, чтобы сохранить стабильность в семье, для того, чтобы не подорвать здоровье своих близких. Вот почему так случается?
3: Спасибо большое. Вот на самом деле, вот если мы посмотрим, то качество лгать у человека, его не отнять. Практически у каждого человека, и сегодня люди даже преуспевают вот в этом, казалось бы, направлении, о котором мы говорим, что Библия это осуждает и называет это грехом, а ложь именно конкретно, где человек этому учится. Что интересно, нигде никакие учебные заведения не предлагают в своих программах данное направление, чтобы быть таким высококвалифицированным лгуном. Но мы видим, что сегодня люди настолько изощрены в этом, что порой даже не можешь отличить, где он говорит правду, а где говорит ложь. Вот даже говоря вот об этом направлении, сегодня мы имеем ряд даже разных приборов, аппаратов, которые пытаются определить, где человек лжет, а где говорит правду. И на самом деле эти аппараты, они действуют на основании реакции человека. То есть физиологически какие-то определенные начинают изменения происходить в теле человека, которые начинают выдавать его, что что-то происходит не то. То есть Бог задумал и заложил в нас определенный внутри протест. То есть когда мы говорим ложь, это не является для нас естественным состоянием, хорошим, нормально хорошее для нас, так скажем, вот, хорошим положением. Потому что весь организм начинает подавать сигналы. То есть вентиляция легких начинает по-другому, да, учащается пульс, какие-то там покраснения, так скажем, там на лице появляются или еще другие моменты. Все это показывает, что, говорит, Василий, ты сейчас говоришь ложь. То есть ты, то есть весь организм пытается подавить и показать, что сейчас что-то происходит не так.
2: Ну, наверное, когда человек это очень часто делает, он как бы адаптируется. Есть, ну, даже пословица «соврет и глазом не моргнет». Есть люди, которые прям вот...
3: Врут и не краснеют.
2: Даже ты не заметишь ничего. И никакие там детекторы лжи, полиграфы не
3: спасут. И вот мне что самое интересное, когда я тоже эту тему изучал, мне интересно было, я был... Но я где-то обрадовался, что есть такая категория людей, которые помимо того, что аппаратура, то есть эти детекторы лжи и полиграф, они определяют ложь человека, где сам человек без этих вот аппаратов пытается при разговоре с другой личностью определить, где он говорит правду, где говорит ложь. И я как-то порадовался внутри, что есть такая профессия даже, есть такие люди.
2: Ну да, и книги есть.
3: Книги,
2: как считывать жесты.
3: Да, но вы знаете, но я когда узнал о том, что эти же люди учатся, так скажем, ломать те вот эти вот внутренние механизмы, которые Бог заложил, чтобы, как вы говорите, да, вот врать и не краснеть при всем при этом. Конечно, на самом деле, вот ну, внутренний такой неприятный осадок. Итак, почему же мы лжем? Откуда все это начинается? А все начинается с семьи, с нашей, то есть с родителей, где мы еще, будучи в маленьком возрасте, слышим интересные фразы. Когда, допустим, мама говорит сыну, давай не скажем папе о том, что ты получил двойку. Вот, потому что он тебя накажет. То есть все логично, объяснимо. И у ребенка закладывается понимание, чтобы не быть наказанным, нужно идти на эту ложь. Выгода есть определенная. Определенный как бы шаг. Другие ситуации, допустим, папа приходит поздно домой или на другой день, говорит, сыну или там дочери, говорит, не говори маме, во сколько я пришел. То есть, или, допустим, уходит он в одно место, и ребенок знает, он говорит, не говори маме, куда я пошел, или куда там я пошла, не говори папе.
2: Скажи, не знаю.
3: Вот. Или звонит телефон, раздается, особенно как бы раньше, когда вот эти стационарные телефоны были очень, так скажем, популярны. Раздается телефонный звонок, и родитель говорит сыну или дочери, говорит, скажи, меня нет дома. Он понимает, ребенок есть, родитель, папа, мама дома, его спрашивают, а ему нужно говорить не то, что на самом деле есть. И вот постепенно мы, как родитель, формируем в наших детях ложь. Во благо, не во благо, но, по крайней мере, мы, конечно, стараемся детям говорить, что это во благо будет. Опять же, для сохранения отношений, чтобы мама не переживала. Зачем маму расстраивать? Зачем папу расстраивать за двойки твоей? То есть определенно есть выгода, благо какое-то есть. И ребенок усваивает, что на ложь можно пойти в редких случаях, когда это на самом деле необходимо. И вот потом этот ребенок все это несет во взрослую свою жизнь уже, где уже создает свои семьи, строит свои отношения. Поэтому, когда мы говорим о лжи, это то, где мы как родители с самого начала своей семьи, создания, рождения детей должны понимать, что мы посеем. Вот что мы посеем в своей семье, то и будет. И потом нам не нужно будет удивляться, когда в старости, возможно, наши дети будут тоже нам лгать. А все потому, что они будут транслировать то, что получили от нас.
2: Нет, ну а с другой стороны, что в этом плохого? Вот нам, например, будут лгать, а мы этого не узнаем. Они же нам лгут, мы правда не узнаем. Иногда, может быть, лучше правду и не знать. Некоторые вещи лучше не знать.
3: Чтобы дольше, можно, дольше прожить, чтобы...
2: Да, и можно действительно...
3: Не нервничать, не переживать. Прожить,
2: да.
3: Вы знаете, есть информация, которая вот этот второй уровень, о котором мы сегодня хотелось бы поговорить. Вчера мы, на прошлой теме мы поговорили о уровне уметь говорить правду. То есть от того, что мы не умеем говорить правду, поэтому мы идем на сознательную ложь, даже ищем какие-то блага для этого. Другой момент, когда мы со своей стороны... не даем возможности человеку самому сделать свой собственный выбор. То есть мы крадем это у него возможность, обладая информацией, владея какой информацией. Причем эта информация, которой мы владеем, она также принадлежит и этому человеку, потому что она его касается. Касается его жизни, допустим, там, его семьи и так далее. К примеру, допустим, подруга жены не говорит своей подруге, у которой есть семья, что ее муж там гуляет или изменяет ей. Зачем говорить своей подружке? Потому что я ее обижу. Вот. Она начнет, так скажем, переживать. В конечном итоге они потом помирятся со своим мужем, который изменяет. А я останусь виноват. Понимаете, то есть, как бы, вот умалчивание определенное тоже имеет какие-то вот, позиции. Мы говорим по поводу того, что второй критерий помощи в решении проблемы лжи во благо, это то, когда человек понимает, что ты сейчас забираешь или ограничивая информацию другого человека, ты не даешь ему возможность самостоятельно принять решение. Кто тебе дал право решать за другого, что будет для него благом, а что им не будет? Вот вопрос информации, очень как бы, такой пример, мне хотелось бы коснуться его, когда речь идет о семьях, которые создают семью, молодые люди, может быть, и не совсем молодые, и хотят, чтобы у них были дети. Но нет у них возможности такой. И они усыновляют, вот, особенно в таком маленьком возрасте, там где-то, может быть, до годика или даже годик с небольшим, где еще ребенок в таком несознательном возрасте находится для того, чтобы понимать и оценивать ситуацию, которая происходит. Вопрос, говорит ли ребенку, которого усыновили, вот, или там удочерили, о том, что он не родной их ребенок. Если говорить, то когда говорить эту правду? Как ее говорить? Во сколько лет? Вот эти моменты, на самом деле, они очень серьезные, и я вот знаю конкретную ситуацию, когда женщина в 40 лет будучи сама ту, которую усыновили, да, удочерили, а в семью взяли еще в маленьком возрасте, она только лишь в 40 лет узнала, и то не от родителей своих, ну, те, которые заботились, которые воспитывали ее, о том, что она является не родной для них. И она, женщина 40-летняя, да, у нее уже свои дети появились, она очень была в такой жуткой депрессии, как она говорит, те люди, с которыми я жила, которым я верила, все это время могли мне лгать. Когда мы говорили неоднократно по этому поводу. Я, говорит, не могу, в моем сознании не может это уместиться. Знаете, мы вот говорим о том, что, может быть, это будет благом для человека, который, ну, будучи ребенком, там, может быть, да, или подростком, чтобы он об этом не знал. И вот, ну, раз родитель думает, ну, позже скажу, ну, еще попозже скажу. Ну, сейчас скажу, он сейчас узнает, развернется и уйдет вообще из дома. Вот. То есть разные моменты, которые могут быть. Но опять же, еще раз повторю эту мысль. То есть мы, получается, за человека принимаем решение. Решение, которое он должен принять. Мы не помогаем человеку формировать правильные, мудрые решения. И для нас, возможно, страх. Один из, так скажем, одна из причин – это страх, который не позволяет нам сказать правду. Вот в этом случае это тоже один из моментов. Ну, скажу, но в конце концов, мы говорим такую фразу, но не те родители, которые тебя родили, те, которые воспитали. Угу. Но, тем не менее, это все равно имеет место быть, и родитель переживает. Вдруг эти люди, да, семья переживает, вдруг ребенок уйдет от них.
2: Ну, вот тут такой момент еще. Обычно, когда человеку говоришь, что он не родной, да, ну, когда он уже в таком возрасте, там, когда он понимает, да, там, подростковый, старший возраст, и уже дальше у этого человека возникает желание, как правило, найти своих родных родителей. Какими бы они ни были, даже если про них есть информация, что это алкоголики, или что они сидели в тюрьме, или что, ну, если они живы, конечно, если они не живы, где могила, где еще, может быть, какие-то родственники, бабушки и дедушки. И вот родители, которые усыновили, тут возникает паника, что человек начал отделяться, он хочет найти тех, он хочет найти ту семью. И они не понимают, что на самом деле в этом ничего страшного нет. Это не значит, что человек хочет теперь от них отказаться. Просто человек хочет узнать уже всю правду и успокоиться.
3: Сделайте выбор.
2: И надо сделать, ну, как бы дать.
3: С кем дальше он будет жить?
2: Да, ну, как правило, все-таки, я думаю, эти люди остаются своими настоящими родителями. Ну, вернее, не настоящими, но теми, кто их воспитал, со своими нынешними родителями. Просто вот это желание узнать уже правду до конца и понять, кто я и где мои корни, и кто у меня вообще еще есть, кто я, откуда я, а вот это пугает.
3: Ну, вот, Юлия, да. Я хотел бы вас спросить по этому поводу. Вот как вы считаете, какой возраст, может быть, был бы лучшим, если мы сейчас пришли к выводу, что нужно говорить? В каком возрасте нужно это делать?
2: Ну, я не знаю. Я думаю, что, ну, точно не нужно говорить это маленькому там ребенку, может быть, в 2-3 года. Но я думаю, уже лет в 16. Ну, все зависит, или 18 точно должен знать человек. Все зависит, я думаю, от отношений с ним. Если у него какой-то вот подростковый период очень сложный и конфликтный, может быть, в это время-то и не нужно говорить. А когда более-менее человек вырастет, ну я не думаю, что 40 лет нужно ждать до 40 лет. Ну, конечно, понятно, что везде свои ситуации, у всех свои аргументы.
3: Вы знаете, Юль, вот тоже думая об этом, размышляя над этим, конечно, сложно, потому что ты сам не находишься в такой ситуации,
2: да,
3: и ты имеешь
2: да.
3: своих детей, которых Бог тебе послал, и благодаришь за это Его. И только лишь можно как-то отчасти понимать этих людей, о ком мы сейчас говорим. Но в любом случае мы говорим сейчас о том, что правда, она будет лучшей. И лучшей, чем раньше она, так скажем, будет сказана, или как она будет сказана, тем она будет более иметь такую пользу. Вот на самом деле, когда родители, вот с кем я приходилось общаться, они говорят, ну вот сейчас пока рановато, но чуть попозже, но потом чуть попозже, потом выйдет этот период пубертатный, да, когда на самом деле вот еще подростково тут все в голове, непонятно, что он еще как-то восстанавливается как личность, потом армия, там, если, допустим, это парень, а потом как бы создание семьи, ну потом, и в итоге, думаю, наверняка тоже эти родители, это женщины, 40, вот, о которых мы говорили, 40 лет, узнавшие об этом, тоже наверняка думали сказать, но когда это сказать? И вот ну, мое, конечно, предположение, опять же, предположение, что чем раньше, тем лучше. Но, так скажем, на раннем уровне, таком, может быть, детском, сказать это понятным языком для ребенка, чтобы это не ранило. Потому что сказать о том, что ты не наш ребенок, это в любом возрасте, понимаете, это будет ножом в сердце, там, в спину, куда угодно. В любом возрасте. И как бы ты ни готовил, как ты это скажешь? Эта
2: ты
3: фраза,
2: наш,
3: она
2: ты нам
3: уже...
2: не родной.
3: Понимаете? Угу. Вот. И он скажет, ну раз так-то, да, вот естественно. Вот эта вот мысль, которую тоже хотелось тоже проговорить, когда меня спросили, а что бы ты сказал по этому поводу? Я бы, наверное, вот в этом возрасте, там, может быть, там 4, может быть, 5 лет, когда ребенок хоть более-менее начинает как-то реагировать, сказал бы, у тебя помимо нас есть еще родитель. Вот, где, вот эта фраза, которая не ранит ребенка, который понимает, что есть родители, а есть, оказывается, кто-то еще. Интересно. Да? Вот эта информация гораздо хуже, когда ребенок в школе узнает от совершенно посторонних людей, что он не родной ребенок этих родителей. Для него шок будет гораздо больше. И вот мы когда говорим о формировании личности, мы говорим о том, что до 5 лет формируется человек на 50%. Еще на 25 это от 5 до 7 лет. То есть, когда ребенок идет в школу, к 7-летнему возрасту он сформирован уже на 75% как личность.

0: думаешь, ну лучше бы уже не говорили, лучше вообще никак, чем так. Вот, ну как бы вот этому все равно нужно учиться. И ведь есть, я думаю, консультанты, и когда люди усыновляют детей, с ними ведь и психологи работают. Поэтому, ну вот всему все-таки нужно учиться.
1: Главный наш вывод о том, чтобы правда, если даже она есть, чтобы она была конструктивной, созидающей, чтобы она была благом для человека, которому мы говорим эту информацию.
0: Вот правда во благо, да, а не ложь во благо. Да, Василий, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое вам.
1: Спасибо вам, Юлия.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Мужчина и женщина». Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Что такое совесть с точки зрения Библии, с точки зрения Бога? Говорит ли Священное Писание о таком понятии, как совесть?
2: Ну, по крайней мере, вот мы находим у апостола Павла в послании к Тимофею несколько текстов. Вот первый из них. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры». Нелицемерной веры. То есть Павел говорит о нелицемерной вере.
1: И доброй совести.
2: И доброй совести. Дальше, вот 4 глава этого послания. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступили».

0: терпят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей.
1: Угу. То есть есть еще сожженная совесть.
0: Да.
1: А от чего зависит это? А зависит ли совесть от воспитания, той среды культурной, в которой человек вырос и родился, той религиозного, того религиозного контекста, в котором он вырос? Или это какой-то абсолютный вот такой вот инструмент, не зависящий от внешних факторов?
0: Понятно и известно, что каждый человек в этот мир приходит с совестью. Но по мере возраста он теряет совесть. Это происходит, да, в силу определенных обстоятельств, среды обитания, да, воспитания.
1: То есть, вы говорите, теряет. Либо
0: да.
1: Совесть есть, и она как, такая, как надо, либо ее нет вообще.
0: Либо нет вообще, либо она сожжена. Как говорят вот в народе, легче человеку потерять зрение, нежели совесть. То есть, совесть можно потерять.
1: Угу.
0: Она была изначально у человека, вот маленький ребенок рождается, она у него есть. А потом она теряется.
1: Ну, подождите, а разве совесть не может быть зависима от того, в какой среде человек воспитан и научен? Например, Священное Писание ничего не говорит, и напротив, говорит о том, что не стоит поминать умерших, да тем более алкоголем. А вот бывает такое. Человек на поминках отказывается, чтобы выпить, и совесть его мучает. Как быть?
0: Мучает кого?
1: Его, совесть мучает.
0: Что он не выпил
1: вот,
0: на поминках?
1: Да, вот отказался, и совесть мучает. Бог, может быть, не одобрил его за это. Бывает и такое. Человек научен так, и совесть его мучает. Или, например, научен человек, допустим, держать пост 40-дневный. И вдруг вот не удержался он и поел там молочного или мясного. И несмотря на то, что Священное Писание не осуждает нигде за это, а ведь знаете, как совесть мучает порой, бывает, такого человека, который поступил вопреки своей совести.
0: Тогда,
1: так что же такое совесть?
0: Тогда нужно да,
1: определиться,
0: что такое совесть.
1: Да.
0: Ну, по крайней мере, вот исследователи, в частности, Блаженный Августин говорил, что совесть – это глаз Божий.
1: Так получается, Бог одному одно говорит, другому другое?
0: А Бог ли это говорит? Вопрос-то в чем?
1: Так глаз ли Божий тогда
0: совесть? Да, глаз Божий. И Флоренская, она еще конкретнее сказала. Вообще совесть – это два слова, по крайней мере, да? Совесть. Угу. То есть соучастие как минимум двоих. Весть идет от Бога, а согласие со стороны человека.
1: Угу.
0: Если человек принимает эту весть от Бога, не от людей, не от традиций, не от преданий, а вот от чистого Священного Писания, как написано в Священном Писании – тогда у него есть совесть. Он этот голос слышит, конкретно определенно, и принимает свою жизнь, свое сердце, разум свой. И, соответственно, вот этих убеждений, вот этих понятий он живет. И другое дело, как, скажем, великие там люди прошлых времен, скажем, тот же Адольф Гитлер говорил о совести, как совесть – это такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень. То есть у него нет совести. А Геринг, который воспитан на философии Ницше, он еще дальше пошел. Он прямо сказал, у меня нет совести. Мою совесть зовут Адольф Гитлер. То есть люди, ведомые кем-то, но не Богом, они вот могут...
1: Но они говорят, у нас нет совести.
0: У нас нет совести.
1: А вот бывает, человек проходит мимо церкви и не может не перекреститься, потому что если он пройдет и не перекрестится, вот его совесть его осуждает за это. А другие, наоборот, считают, что этого не нужно делать, и проходят мимо, и нормально. То есть, понимаете, совесть от чего зависит?
0: От голоса Божьего, прежде всего, совесть зависит. На чем человек воспитан? Если человек воспитан на этом гласе Божьем, как блаженный Августин говорит, слышит этот голос Божий, Божий, а не человеческий. Преданий много, понятий много об одном и том же предмете, об одном и том же храме, например, да, об одной и той же религии, об одной и той же вере, о том же христианстве. Христианство наше раздробилось на... Более чем тысячу деноминаций и конфессий.
1: Очень хорошо вы привели пример. Поэтому и одни голос Божий слышат, и другие голос Божий слышат. Одни читают ту же самую Библию, и другие читают ту же самую Библию. Но для одних, например, четвертая заповедь закона Божия, помни день субботний, их совесть влияет, голос Божий до них звучит, да, к их совести. А другие не считают это. Считают, эта заповедь была, допустим, отменена когда-то, и уже совесть их не обличает.
0: Как это проблема совести человека. Вся суть в том, что ведь Священное Писание говорит, если вы коснулись вопроса субботнего дня, да, четвертой
1: заповеди.
0: Да
1: любую заповедь взять.
0: Ну, взять хотя бы эту.
1: Да,
0: по крайней мере, 153 раза Священное Писание говорится о субботе.
1: Mm.
0: и во всех случаях почти говорится о запрете работать в субботу.
1: Но тем не менее, как-то люди, большинство в христианстве, там, я не знаю, больше миллиарда человек верят во Христа, читают Священное Писание, и при этом почему-то их совесть их не обличает. Ведь если это совесть, голос Божий к человеку, Бог даже и без Библии должен бы к ним обратиться, и их совесть должна бы заставить их на это обратить внимание. Но почему-то нет.
0: Но Бог говорит, по крайней мере, о себе через две книги. Это известно. Первая книга – это открытая книга. Постоянно перед нами книга природы. Вторая книга – Библия. Если мы читаем первую книгу природы, то мы там можем увидеть многие вещи, которые не согласуются с волей Божией. Например, травля животными. Угу. Вот мобинг есть такое слово, распространенное от латинского слова «моб» – «толпа». Угу. Вот Лоренс, в частности, австрийский ученый, который исследовал, он зоолог, исследовал жизнь дикой природы, вот животных, например, гиен тех же, да, или у львов, как они нападают на жертву и разрывают ее в клочья, толпа. Так вот, когда люди повторяют вот именно действия природы, глядя на нее, вот этот мобинг, он очень широко распространен. Ну,
1: можно сказать, по закону джунглей живут.
0: Да-да, он широко распространен в обществе человеческом, когда человек не так мыслит, не так понимает, не так живет, его выталкивают. Как вы говорите, имея ту же совесть, читая то же Священное Писание. Каким голосом? Они руководствуются Божьим? Нет.
1: Не знаю.
0: Однозначно нет.
1: Так получается,
0: Бог такого не говорит.
1: Получается, их совесть – это не голос Божий?
0: Получается, что нет.
1: А, то есть на совесть может влиять не только Бог, а и другие факторы.
0: Ну вот сожженная совесть, есть понятие сожженной совести? Ну,
1: тут она сожженная. А тут вот просто человек вот вырос, никакая она у него не сожженная, он хочет искренне верить в Бога, искренне волю его соблюдать, но почему-то он не делает этого, потому что не научен был с детства так.
0: Мне вот это непонятно, что значит он желает соблюдать волю Божию. Она четко выражена в десятисловии. И как можно говорить о том, что человек соблюдает волю Божию, а сам нарушает ряд принципов, которые изложены в этом десятисловии, в декалогии божественном? И голос его, совесть его не увлечает. О чем говорит? Сожженная совесть, значит. Какие-то абзацы, положения он принимает.
1: А бывает и такое, что ему рассказали, объяснили, и он, его совесть не сожженная. И он сразу это принимает и начинает этому следовать. Не научен был до этого, не наставлен. Ведь много людей таких, которые, допустим, с детства в Бога верят, но, например, полноты истины не знают. И когда она им открывается, вот тогда они ее принимают. Значит ли это, что до того, как они это приняли, их совесть была сожженной?
0: Если они прислушиваются, если совесть – это весть, которая исходит от Бога, и человек эту весть принимает, и, конечно, принимает весть, читая Священное Писание, он видит подтверждение этому Священному Писанию. Мало ли что мне люди скажут. Например, монофизиты мне скажут, например, встречаясь, общаясь с ними, что Христос вовсе не Бог.
1: Наоборот, не человек, только Бог.
0: Или только Бог, да. И что на кресте кто умирал? Вообще никто не умирал.
1: Ну вот я и говорю, как разобраться?
0: Это люди. Слово Божие, Библия, Священное Писание. Или святители Иеговы мне скажут, например, что Христос – существо сотворенное, а Дух Святой – это не личность, а безликая сила.
1: И их тоже, если не миллионы, то сотни тысяч.
0: Согласен.
1: И тем не менее, их совесть почему-то вот им так подсказывает.
0: Да это не совесть подсказывает, а это как раз отклонение от истины, уход от вести Божией.
1: Понятно.
0: Уход от нее ведет к этому.
1: Как тогда разобраться, что вот от Бога, а что не от Бога?
0: У вас есть Божье Слово, Священное Писание.
1: Ну, и как если понять? Конкретно, вот оно есть.
0: Ну, взять декалог. 10 заповедей, которые написаны рукой Божьей, перстом Божьим написаны. Вот то, что самое главное и важное, Бог не разрешил написать человеку. А Он сам на камне огнем выгравировал. Сам Бог. И именно то, что Бог огнем выгравировал на камне, своим огненным перстом, да, люди нарушают большей частью.
1: А вы знаете, я вам могу сказать, что Библия порой таким людям, наоборот, оправданием является. Я много знаю таких людей, которые начинали читать Библию и находили для себя оправдание своим поступкам. Взять пример царя Давида с Версавией, взять там примеры других людей, которые далеко не праведны были сами по себе. Да, в 10 заповедей написано одно. Но большинство же считают, ну, ведь все так поступают. И даже библейские герои так поступали. Неужели я лучше их? И совесть свою, наоборот, они успокаивают, читая Библию. Такое тоже случается.
0: Это не успокоение, а это поиски или попытка заглушить свою совесть.
1: Да. Примерами из Библии.
0: Да.
1: Примерами библейских
0: героев. Это попытки,
1: героев.
0: Да.
1: Причем и очень удачные порой бывают.
0: Негативных примеров. Ну, хорошо, рассматривать, скажем, даже жизнь Гедеона, когда у него родилось 72 сына, да? А что у него была одна жена у Гедеона? что он родил 72 сына.
1: Так и Авраама,
0: это пример для подражания?
1: И у Авраама были несколько, и у многих других. Что же теперь, значит, люди, которые как бы ведут такой полигамный образ жизни, могут свою совесть успокоить на основании Священного Писания? Вот где же тут голос Божий?
0: Так вот в том-то и суть. Если взять того же Иакова, у него было две жены, Лия и Рахиль. Угу. Он мучился без конца даже с двумя, да, женами. И священная история показывает, что правильно, что неправильно. Да, все без недостатков. Угу. Каждый человек несовершенен. Но вот на этих примерах прошлого мы должны делать выводы теперь уже. И не поступать так, как поступали они.
1: Ой, да вы знаете, даже богословам трудно разобраться. Я говорю, 2 с лишним тысячи христианских деноминаций только существует в мире. А где уж человеку, который вот обыватель, который живет обычной своей жизнью, светский человек, у которого, да, может быть, где-то дома есть Библия, стоит она на полке, подарили ему или купил он ее в церковной лавке. И вот она у него стоит. Как она ему может помочь разобраться во всем вот этом?
0: Ну, если он не читает Божье слово, как она
1: поможет? 66 книг. Согласен. Попробуй прочитай их сначала, там больше 1000 страниц. А вот у него вопрос мучает ему, так поступить или так? Так вот... И совесть его подсказывает, поступи так.
0: Нет, интересно.
1: А может, через эту совесть не Бог говорит в данный момент, а дьявол может говорить, или там еще нечистый дух какой-нибудь, да? А он хочет искренне поступить. Как разобраться ему?
0: Еще раз говорю, голос Божий конкретен и четок.
1: Как узнать,
0: Бог изложен в декалоге прежде всего.
1: То есть вы хотите сказать, что в 10 заповедях есть ответ абсолютно на все вопросы?
0: Все вопросы. Угу. И все ответы. И именно в 10-словии. Если поступать так, ну не зря же Соломон написал, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай.
1: То есть в 10 заповедях есть ответ
0: человек.
1: На все вопросы?
0: Есть, конечно.
1: Хорошо, приведу пример. Ко мне как-то много лет тому назад подошел после одной из программ публичных, которые я проводил, молодой человек и спросил. Я люблю одноклассника своего. Угу. В 10 заповедях ничего не написано против этого.
0: Как это?
1: А где?
0: Как раз в 10 заповедях об этом написано.
1: Ну, например.
0: Прежде всего, первая заповедь гласит. Бойся Бога? Нет, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. То есть единый Бог. Этот единый Бог конкретно изложил буквально во второй главе книги «Бытие» принципы взаимоотношений в роде человеческом. И благословил, то есть первое утверждение Божье, или как оно называется, первое определение Божье в Эдемском саду – брак. Между мужчиной и женщиной.
1: Но мы выходим уже за рамки декалога.
0: Никоим образом.
1: Да.
0: Нет, не выходим. Это все изложено в декалоге. Бог это изложил, Бог сказал. Все, точка на этом. Бог благословил первый брак, мужчину и женщину. Что тут еще изобретать?
1: Да где в 10 заповедях-то про это написано?
0: Я Господь Бог твой.
1: Ну, который вывел тебя из земли египетской.
0: Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Я Господь Бог. Я сказал, я определил, я сделал. Послушайтесь этого принципа.
1: Я что-то не читал такое в 10 заповедях.
0: Но все не заповеди говорят об этом.
1: Да, конечно.
0: Хорошо, хорошо. Взаимоотношения, ну, вторая скрижаль, например, mm-hmm. почитай отца и мать. Это о чем-то говорит? Разве не есть в этой заповеди отражение первого Божьего определения в Эдемском саду? Отца и мать.
1: Так он любит своих родителей при этом?
0: Но не однополых же родителей.
1: Ну,
0: в заповеди
1: повезло
0: бы,
1: ему,
0: тогда
1: от
0: было
1: однополых
0: бы написано,
1: он бы и не родился.
0: Почитай своих родителей. Отца, отца, мать, мать.
1: Ну,
0: этого
1: знаете,
0: нет?
1: Это понятно, но это, опять же, это очень как-то вот условно и косвенно. Вот. Поэтому в 10 заповедях самих четкого нет такого определения. Но если мы несколько страничек дальше перелистнем в законе, то мы подробнейшим образом читаем обо всех, обо всех, обо всех, вплоть до скотоложества, да, всех этих запретов.
0: Да.
1: Поэтому я бы не стал говорить, что 10 заповедей отвечают на все вопросы.
0: Нет, вот. 10 заповедей не очень обширны ведь. Они очень в узкой такой рамке написаны. Но если глубоко исследовать даже четвертую заповедь, насколько она многогранна? И насколько многогранна вторая заповедь, взаимоотношения между детьми и родителями, насколько она многогранна? Или шестая «не убивай», или седьмая «храни верность супружескую», и так далее, и так далее, и так далее.
1: Закон Божий, он не только в 10 заповедях содержится.
0: Это понятно.
1: Он содержится во всей Торе,
0: да,
1: во всем Пятикнижии, в разных местах.
0: Абсолютно
1: содержатся
0: верно.
1: Заповеди, которые относятся не к церемониальному, не к государственному, не к законам здоровья, а именно к нравственному закону Божию.
0: Конечно.
1: Вот. Но сложно человеку вот так вот разобраться, не зная всего этого. Это нужно как минимум прочитать эту Тору, все Пятикнижие, для того, чтобы понять, измерить, да, свою совесть. Голос Божий через нее сейчас говорит или нет? Тут же поступок, допустим, да, одного человека совесть за него будет обличать, а другого нет. И как понять в данном случае совесть, чья совесть правильно обличает? Пример приводили уже, еще раз можно привести пример, допустим, да, человек постится весь пост, да, и вдруг поел чего-то мясного. Совесть его начинает обличать. А Библию мы не находим нигде, что совесть за это должна обличать. Понимаем, что это установление было уже сделано позже, церковью и так далее, и Бог за это и не осуждает никого, скорее всего. Так ведь?
0: Ну, в данном случае как равно и голос Божий. Одни люди принимают этот голос во всей полноте и соглашаются с ним, другие нет. Скажем, в христианстве, на сегодняшний день, будем говорить о христианстве, да? Вот есть 66 книг, 39 Ветхого, 27 Нового Завета, да, Священное Писание. Одни христиане принимают часть Ветхого Завета, а другие вообще игнорируют им. Достаточно Нового Завета. Кто руководствует или каким голосом они руководствуются? Когда, как Слово Божие говорит, Христос сказал, все Писание Богодухновенно, Иоанна 5:39, да? Апостол Павел написал, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, наставления, да будет человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот, все Писание. Однако же люди не принимают все Писание, принимают часть Писания, а часть отвергают и считают, что это норма. Так вот мы почему говорим, если голос Божий изложен в Священном Писании во всей полноте, то нужно и принимать все Священное Писание как голос Божий, исходящий в сердце человека. И это замечательно, и это здорово. Так должно быть.
1: Какой-то совсем другой сделали. Отлично все, с этим не поспоришь, только при чем тут совесть?
0: А совесть при чем?
1: Да, вот именно, кому-то совесть помогает, подсказывает, что все надо принимать, а кому-то совесть говорит, да можно и Ветхий Завет не принимать.
0: Так вот равно, как я еще раз говорю, Священное Писание – это голос Божий к человеку. И человек один принимает все Священное Писание, руководствуется Священным Писанием во всей полноте, а другой нет. Угу. И считает это нормой. То есть сам человек способен отвергнуть голос Божий. Он отвергает его спокойно, и его ничего не мучает. И таких, к великому сожалению, очень много на земле, которые несовершенно не живут, соответственно, Божьего Слова. Даже сами христиане. Ведь как говорил по этому поводу Блез Паскаль, для осуществления христианства недостает только одного – уничтожения его извращения. То есть извращение христианства в полной программе пропагандируется, и никого это не мучает. Потом сам голос Божий отвергается самими же христианами. Вот в этом-то и есть самая главная проблема. Хорошо. На сегодняшний день.
1: Спасибо, Виталий Семенович. Дорогие друзья, мы попытались разобраться сегодня с непростым вопросом, что значит совесть, и пришли к выводу, что совесть должна быть настроена и подчинена Богу с помощью Священного Писания. Чем больше вы изучаете Священное Писание, тем больше ваша совесть восприимчива голосу Божьему, который звучит каждому человеку, приходящему в мир. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Sagrado.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
1: А ты что-то потеряла, Надюш?
2: Ничего.
1: А что же ты тогда искала?
2: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
1: Археология? Это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
2: Конечно же, в культурном. В парке. В некультурные места бы я не пошла копать.
1: Культурный слой земли – это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
2: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
1: Ворона? А при чем здесь ворона?
2: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
1: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
2: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
1: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
2: А где можно увидеть такие плиты с надписями?
1: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахирима побеждала разные народы. И своим слугам он приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ. И что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
2: Так было взаправду?
1: Ну, да. Только царю Синахириму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
2: А мы ее сегодня расскажем?
1: Конечно.

0: Удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерин решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерин напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего Езекия отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон. Злой Синнахерин даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: А в это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь Ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“. Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя Ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь Ассирийский со всеми землями?»
1: Взял Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, ты один Бог всех царств земли! Ты сотворил небо и землю! Правда, о Господи, что царь Ассирийский разорил народы и все земли их! Господи, спаси нас от рук Синнахерина!» В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратиться. Я буду охранять этот город», — сказал Господь. И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им больше никто не угрожает.
0: А царь Синнахерин в стыде возвратился домой.

0: хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: Взаправду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
0: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
0: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть взаправдошняя коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так.

она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика. Один и второй. И совсем маленькие черненькие бусинки –

0: Ой, какая червашка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так. О!
1: А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Ставим его покрепче.
1: Дядь Леш, мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Воскликните Господу вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Да у тебя у самого бревно в глазу.
3: Дай-ка я вытащу сучок из твоего глаза.
2: Очень непростой вопрос. Так можно судить или нельзя судить? Некоторые люди прямо требуют, чтобы ты осудил. Осудил человека. А можно ли это делать? А как быть, если человек сам судит другого? А это же самое делает, когда его никто не видит. Такое бывает сплошь и рядом. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня, открывая Библию, мы снова будем учиться. Учиться у Бога, учиться у Его Слова. Что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя. И это, кстати, очень важно. Но самое главное, что можно, что нельзя, оно воспитывает нас, оно формирует личность. Настоящую, хорошую личность христианина, человека, похожего на Христа, человека, созданного по образу и подобию Божьему. Это, кстати, очень важно, потому что некоторые люди не обращают внимания на само понятие христианин, а больше сконцентрированы на таких вещах, как можно, нельзя, разрешено, не разрешено, запрещено, что будет, если ты сделаешь то, что запрещено, ну и так далее, и так далее. А это о чем говорит? Что мы должны смотреть выше, мы должны смотреть глубже, если можно так сказать, потому что Бог воспитывает личность, и личность определяет очень многое в нашей жизни. Как это важно понять? Вот давайте посмотрим на эту тему. Очень расхожая ситуация, вопрос животрепещущий. Читаем. Матфея 7 глава с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Итак, в этой Нагорной проповеди Христа, которую он сказал на горе, когда многие люди слушали его, есть очень много поучительных мыслей. Мы сейчас разберем их одну за одной, но мне понравилось одно выражение. Вы знаете, написано оно так, или гласит оно так. «Не суди человека, не зная о его намерении, или не зная его деталей, да, вот того, что произошло. Возможно, узнав суть, ты еще пожмешь ему руку». Это тоже очень серьезное выражение, потому что мы, видя порой только верх, не видя глубины, можем сразу начать ошибочно судить. И вот эта фраза «не судите, не судимы будете», она очень, конечно же, нуждается в детальном разборе, потому что можно себе дать извинения и сказать «я никуда не лезу, я никуда не вмешиваюсь». И таким образом одобрить какое-то, скажем, нехорошее дело. Вы знаете это выражение, что с вашего молчаливого согласия делаются там такие-то или такие-то мерзости. Хорошо, тогда другая сторона. А я, знаете, мне не все равно. Я должен высказать свое мнение по поводу решения этого, поведения этого человека, И мы тут же наталкиваемся на другую точку зрения. А почему ты суешь свой нос в чужие дела? Знаете, есть хорошее выражение. Не суй свой нос в чужие дела и свои дела в чужой нос. Таким образом, мы учимся, да, вот от хорошего к плохому, от плохого к хорошему. И здесь очень важно найти золотую середину. Почему? Потому что осуждение, оно всегда имеет продолжение. Оно очень часто толкает людей на какие-то действия. То есть это не просто слова. Мне понравилось еще одно важное выражение, которое я тоже считаю важным поделиться с вами. Очень красиво оно звучит. Не судите чужого прошлого. Вы не знаете своего будущего. Вот это тоже, ну, такая, знаете, тонкая грань. Потому что, когда человек, не зная скажем, своего будущего, не зная даже себя очень часто. Когда мне хорошо, знаете, я такой блаженный, я такой добрый, я такой, знаете, милосердный. А как только приходят трудные времена, ты иногда смотришь и не можешь, ну как сказать, в своей голове уложить, до чего же сильно изменились люди. Пришли трудности, пришли какие-то гонения, переживания, безденежье, война, еще что-то. И люди поменялись до неузнаваемости. Так вот, что делает с нами Господь? Он здесь не говорит, обратите внимание на что, не судите, когда у вас все хорошо, и не будете судимы, когда у вас все будет плохо. Бог удивителен тем, что Он дает заповеди. Например, почитай отца и мать. Он не говорит, почитай хорошего отца и хорошую мать. С теми, которые не очень хороши, ты должен, конечно, уважать, но имей в виду, там, вы понимаете, ничего этого нет. Это все, вот этот весь, как мы говорим, уголовный кодекс. И вот эти, даже если правильно сказать, тома Уголовного кодекса, это фактически интерпретация простых заповедей Божьих, которые говорят: не убей, не кради, не прелюбодействуй. И потом добавляется вот это все-все-все при отягчающих обстоятельствах, инициатор, не инициатор, по сговору группы лиц, без сговора, ну и так далее, и так далее. Поэтому, возвращаясь в наш текст, давайте еще раз посмотрим на то, что же Господь хочет сказать. «Не судимы и не судимы будете». Если бы здесь стояла, скажем, точка, ну, завершенное предложение, и Христос пошел уже дальше в другую тему. Вы знаете, уже в этой фразе очень много полезного для меня и для вас. Почему? Потому что, оказывается, мы очень хорошо себя ведем, или как бы часто ведем себя зеркально. Человек с нами улыбнулся, и мы ему улыбнулись в ответ. Человек, общаясь с нами, агрессивный. Смотришь, независимо даже от твоего приподнято хорошего настроения, ты начинаешь его как-то тоже заземлять, да, как-то, ну, пытаться ему показать, ну, что так не надо, как минимум со мной разговаривать так не надо, мужчина, да, ну или там женщина, что вы себе позволяете. То есть, почему так? Потому что мы отражаем другого человека, который с нами общается. Теперь, когда доходим до суда, как правило, что человек сеет, это еще одно библейское очень серьезное правило, закон, я бы даже сказал, который четко гласит, что посеешь, то пожнешь. Ты не можешь посеять хамство и пожать уважение. Ты не можешь посеять уважение, а пожинать, допустим, хамство. И мы говорим, нет, так бывает. Но это не норма, это патология. Если ты с человеком уважительно, а он тебе хамит, то поверь, если бы ты ему хамил, ты бы в драку уже полез, уже бы получилась бы стычка. Поэтому Господь очень интересную вещь говорит. Смотри, когда ты живешь среди народа, среди людей, с такой же неустойчивой психикой, как у тебя, с такими же, ну, скажем, неоднородными настроениями. Человек, мы же знаем людей, пришел не в настроение. Так бывает, ну ничего страшного. Мы немножко приноровились, послушали, посмотрели, ну и окей, скажем, да. Перетерпели, прошло время, там, ночь переночевал, все, уже опять нормальный человек. Так бывает. Так бывает с женой, так бывает с мужем и так далее. Но вот эта фраза «не суди», потому что мы выносим вердикт осуждения. А вердикт осуждения – это никогда не придает человеку оптимизма для того, чтобы совершать новые победы. Поэтому это очень мудрое замечание древности гласит, что ты не спеши осуждать его прошлое, потому что это очень легко. Ну, посмотрели, ой, ну конечно. Вы знаете, как легко решать вообще прошлые проблемы? Надо было, вот это ключевая фраза, надо было продать, надо было купить, надо было отдать, надо было не связываться, надо было не выходить замуж за него, надо было на ней не жениться. Слушайте, это такая профессура, знаете, вообще не нуждается в каких-то там, даже, я не знаю, комментариях, потому что все и так очевидно. Еще, кстати, хорошо кто-то заметил, что почему мужчины больше молчат, чем женщины. Потому что, когда все понятно, что тут говорить, и так все ясно. А когда непонятно? А когда непонятно, что говорить, когда пока ничего не понятно? Вы понимаете? То есть мы живем в мире живых людей. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно прислушиваться к тому, что говорит Господь. А оказывается, когда мы спешим кого-то осудить, мы на этот момент как бы становимся над, мы поднимаемся над ним, над его ошибками. И уже мы смотрим, наш взгляд, он вниз смотрит, сверху вниз. Это неправильно. Сверху вниз может только Бог на нас смотреть. А мы должны смотреть по горизонтали, не сверху вниз. Даже когда сегодня психологи работают с детьми, они говорят, если вы хотите, чтобы ребенок ваш вас послушал, сделал так, как вы говорите, чтобы вы ему донесли какую-то важную вещь, истину, да, чтобы вот не напрасно там голос повышать или кричать, или еще что-то, вы должны спуститься на уровень к ребенку. Поэтому человек присаживается, всегда психолог сядет с ним на один уровень, чтобы глаза смотрели вот так, и начинает с ним как с равным говорить. Это великая мудрость. Что делает Господь? Он спускается на землю. Он не кричит никогда с небес. Обратите на это внимание. Нигде в Библии нет крика с небес. Даже если написано «и услышал голос с неба», то это всегда спокойный голос. Например, когда Христос принимает крещение, и написано «Иоанн услышал голос с неба говорящий». «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И только в Откровении, в 3 главе, мы находим так называемую трехангельскую весть, где написано, что «и услышал я громкий голос с неба говорящий». Но этот голос касается всей земли. И там написано «ангел», и он имел вечное Евангелие и благовествовал, проповедовал людям, говоря вот одно, второе и третье. Таким образом, мы видим, что Бог образным языком книги Откровения или Апокалипсис, он говорит, что есть вещи, которые должна услышать вся земля. Но это не слова осуждения. А он там в Откровении, в 14 главе, он как раз-таки подчеркивает идею того, что суд Божий будет. Но мы не знаем решения этого суда. Вот что самое интересное. Обратите на это свое, пожалуйста, внимание. Он здесь говорит, убойтесь Бога. Да, воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, 7 стих 14 главы, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море, источники вод. Другой ангел говорит, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал, говоря, кто поклоняется зверю и образу, принимает начертание и руку, тот будет наказан. Фактически, посмотрите, что он здесь говорит. Решение еще не принято. Я живой. А пока я живой, вы же понимаете, за сегодняшний день, вот мы с вами сейчас вот, ведем вот этот, скажем, диалог библейский. В это же время кто-то пьет водку, кто-то сегодня вечером устроит драку, поножовщину, а кто-то сегодня учится чему-то. Кто-то сегодня сдаст какой-то важный экзамен, а может быть что-то там, знаете, получил, защитил, добыл, заработал, я не знаю, да что угодно. То есть люди принимают решения. Пока я жив, я могу много изменить в своей жизни. И поэтому что делает дьявол? Он нас загоняет порой в такие рамки и представляет нам картину безвыходности. У тебя положение безвыходное. И обратите внимание, вот такие люди, они больше склонны осуждать. У них очень легко это льется. А, этот тупой, о, этот бестолковый, о, этот глупый. Ой, кто так женится, ой, кто так замуж, ой, куда она смотрела. Помните, как старая еврейская шутка, да? Фима, где вы взяли такую жену? На Дерибасовской под фонарем. А что, фонарь тогда не включали в тот вечер? То есть, понимаете, шутки шутками, но она у нас вот тут прям рядом. Вот, ну кто так строит? Ну кто так ездит? Ну кто так одевается? Ну кто так женится? Ну кто так воспитывает? Ну кто так готовит? Ну, кто так подает? И это бесконечно. И вот здесь важно вовремя остановиться, потому что, когда мы читаем продолжение, он говорит следующее во втором стихе 7 главы. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». Вы видите, как он представил вот этот закон причинно-следственной связи? А потом приводит иллюстрацию, очень интересную иллюстрацию, про сучок и бревно. Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Вот это в твоем глазе бревно, это как диагноз. А дай выну сучок из глаза твоего, это как желание, да? То есть я вижу что-то, что меня раздражает в моем ближнем. Но то, что его или всех раздражает во мне, я могу реально не видеть. И поймите, это реальность сегодняшнего дня. Просто в некоторых случаях это, ну, человек имеет моральное или там легальное право сказать: ой, чья бы корова мычала, вы помните, но твоя бы пусть да помолчала. Но вот в данном случае, когда у человека есть свое бревно, а вот это как раз-таки бревно и сучок, вот это и есть Христом очень красиво представленная система ценностей. Например, ребенок, опять же, из последнего, это не придуманные истории. Ребенок нарисовал картинку своему дедушке на день рождения и написал:

исправить ошибочку, было бы прекрасно. И ребенок обиделся. Вопрос, кто не прав? Можно ли обвинить папу, что он, вот понимаете ли, не заценил, не оценил такое великое, шедевральное, не знаю, там, искусство? Нет, папа все сделал правильно. И подход правильный. Что с ребенком? Вы понимаете, для него это трагедия. Вы видели, как горько плачут дети? А вы задавались вопросом, из-за чего они это делают? Да не из-за чего. Вот вообще там за игрушку, за пластмасску, за то, что он прыгал уже там на этой детской площадке 2 часа, уже губы синие, и ему не дали допрыгать еще полчаса. Понимаете? То есть у детей своя жизнь. Вот так же точно работает и у взрослых. Вот эта система ценностей. То, что для меня важно, для другого совершенно не важно. То, что для другого совершенно, скажем, является, ну, я не знаю, предметом неприкосновенным, для меня это шутка. И вот и получается, что люди обижаются на шутки, люди обижаются на высказывания, люди обижаются на какое-то замечание или еще на что-то. И таким образом мы должны научиться правильно себя вести. И вот эта фраза «не суди», потому что когда тебе кажется, что этот сучок нужно вытащить обязательно. Хотя можно очень легко предположить, да и пусть все ходят со своим сучком, что ты лезешь к нему. Ну не мешает же ему, это же его глаз. Нет, понимаете, меня раздражает. Вот он показывает, Христос, очень важное обстоятельство. Мы равны друг с другом, мы не можем смотреть сверху вниз, мы должны смотреть вот так. И когда мы смотрим вот так, мы тогда начинаем понимать, что слушай, но меня раздражает его манера там чего-то, а его раздражает моя манера чего-то. Так слушай, мы же опять равны. Почему я считаю, что у меня это мелочь, а у него это большое, скажем там, обстоятельство? Вот это как раз оценка со стороны. Когда ты видишь со стороны, иногда, как говорят, большое видится издалека. Иногда ты можешь увидеть вот это бревно, только когда отойдешь в сторону. Давайте посмотрим, где это еще может быть и иметь место. Оказывается, в книге Римлянам, в послании в Римскую церковь, есть интереснейший эпизод, который представлен в конце первой главы и перетекает он во вторую главу. Давайте прочитаем. Вообще, я сейчас скажу несколько слов в предыстории. Конец первой главы послания к Римлянам перечисляет страшенные грехи, страшенные по всей своей сути. Здесь написано, что и мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигаются похотью друг на друга, делая срам. Потом они не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал их постыдному, превратному уму делать непотребство. И тут перечисляется и убийство, и злоба, и злоречие, и клеветники, и распри, и обман, и корыстолюбие. Ну, знаете, просто вот читаешь, и такой вот сгусток вот неприятного, сгусток вот это все, и ты как бы где-то себя ловишь на мысли, что это все вокруг нас есть. Просто, ну, не каждому так, знаете, вот прям весь вот этот клубок достается. Но с чем-то из этого мы всегда сталкиваемся. И вот здесь написано «горды», «богоненавистники», «клеветники», «обидчики», «самохвалы», «безрассудны», «вероломны», родителям непослушны, непримиримы. Я как бы вот, ну, не все даже перечисляю. И вот он говорит, 32 стих, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Казалось бы. И вот тут очень важная фраза, они знают праведный суд Божий. А проблема в том, что мы считаем себя как раз людьми с праведным судом. Ну вы что, думаете, я могу неправедно судить? Вы что, думаете, я не разобралась в ситуации? Вы мне не верите? Это какой-то ужас, это какой-то кошмар. Это невозможно было. Я не знаю, как я вообще это пережила. Вы сомневаетесь, что я вот сейчас неадекватная? Вы понимаете, что такое разница, когда мы читаем праведный суд Божий и наша порой, ну такая вот, как говорят про телевизоры Samsung, они насыщенные цвета, красное такое, красно-зеленое, зеленое, есть еще такой режим, футбол. Ух, прям все огнем горит. Неестественно, говорят специалисты. Но красиво, говорят дети, да? Мультики смотрят, все там такое яркое, аж ядовитое. Ну и нормально как бы. Но в природе не так. В жизни оно по-другому. И вот точно так же здесь. Есть праведный суд Божий, а есть мой суд. Когда мне кажется, что у тебя

0: даже не сучок, а бревно. Это мое мнение. И вот он здесь говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. То есть, получается, обидчик, если так перечитать, да, злоба, зависть, распри, обман, за это все суд Божий говорит достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это что ж за общество такое? Это какие-то, я не знаю, падшее развратное общество. Человек врет, обманывает. А вы знаете, почему одобряют? А потому что, когда ты выслушаешь одну сторону, вторую можно сразу расстреливать. Проанализируйте. Когда вам приходится выслушивать детей. «Мама, он меня ударил, он пришел, он вообще, он меня как толкнул, я упал, знаешь, как мне больно, Приходит второй. «Зачем ты его толкнул, ударил? Ты видишь, он упал?» А он говорит, «А вы знаете, как он меня обозвал? А вы знаете, что он первый меня ударил?» «А, так ты первый полез? А правильно, я полез, потому что он там взял мои вещи. А, так там еще предыстория была. Закончилось тем, что один другого там пнул, толкнул и так далее». Вот точно так же и в суде Божьем. Мы иногда видим какой-то результат, но мы не видим, что привело к этому. С каким напряжением человек жил вообще, что с ним происходило. А Бог знает. Вот поэтому у кого праведный суд? У Бога. Его надо всегда прислушиваться. А он дальше вот что пишет, апостол Павел. Как это мудро. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». И когда тебе кажется, да я вытащу сучок из твоего глаза, что ж ты там, он у тебя мешает, а сам даже плохо видишь, потому что бревно мешает хорошо видеть. И получается здесь то же самое. Мы делаем то же самое, но нас не видят, а ее видят, а его видно. А когда присмотришься, а Бог-то видит обоих. И вот это и есть как бы лекарство, чтобы нам не судить. Но посмотрите, что он говорит дальше. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вот это ключевой текст. Бог ведет нас к покаянию. Когда Он нам показывает наши сучки и бревна, Его цель не осудить нас. Его цель вызвать в нас чувство покаяния. Поэтому если твое поведение не вызывает в человеке чувство покаяния, то лучше прикусить язык, прикрыть свой один глаз, тот, который еще более-менее видит, и успокоиться, потому что, когда мы читаем «не судите, не судимы будете», речь не идет о том, что можно все одобрять, как некоторые сегодня вынуждают. Вы должны осудить то, вы должны это, вы трусы там, да? А почему? Почему меня кто-то должен вынуждать судить кого-то, когда я не знаю многого? Я могу сделать определенное суждение и сказать: я не поддерживаю это, я не приветствую это, я не могу с этим согласиться, но я не имею права осуждать, потому что человек всегда может покаяться. Это, знаете, тонкая грань. Конечно, это дискуссионный, возможно, вопрос. Я не удивлюсь, если кто-то в комментариях там может написать и сказать: «Ой, вы знаете, это вы такое говорите, да, это вас не касалось, а если бы вас там, как я помню, в армии мне часто задавали вопрос, а если вот тебя, твою жену там будут убивать, там насиловать, что ты будешь делать?» Как будто, знаете, вот какой-то провокационный вопрос, это как алиби, знаете, как спусковой крючок, чтобы я пустился вот в эти такие, знаете, самые, может быть, низкие или какие-то вот такие дьявольские методы решения этой проблемы. А разве она решит? А разве можно силой побороть силу? Или, скажем, ненавистью побороть ненависть? Вот и мы приходим к тому, что только любовь покрывает все грехи. Вот почему сегодня вот эти два отрывка апостола Павла и драгоценного Иисуса, они показывают нам, что нам лучше быть осторожными, когда мы пытаемся кого-то осудить. А если еще и оптом, знаете, или как это, пофамильно, или там национально, или еще как-то, нельзя этого делать. Пусть Господь даст нам для этого сил и мудрости, чтобы нам удалось вот избежать вот этого, скажем, плохого такого качество осуждения. Неужели вы думаете, Христос не знал, что Иуда ворует? Но он продолжал его прощать. Он протягивал к нему руку до конца, пока тот сам не принял решение о моем предательстве и об самоубийстве. Поэтому пусть Господь хранит нас от зла, хранит нас от осуждения, чтобы жены не осуждали мужей, мужья жен, мы детей, дети нас, чтобы мы не судили, как написано, раньше времени, потому что там в Евангелии от Матфея, в 7 главе, он говорит одну очень интересную фразу, он говорит: лицемер, лицемер. И вот эта фраза лицемер, она как раз-таки является и самое, что ни на есть, трагичное. Лицемер. Вынь прежде свое бревно. А предыдущая глава вся говорит о лицемерии. Поэтому мы еще поговорим о лицемерии. Это очень серьезный вопрос. Пусть Господь нас сохранит от осуждения. И когда будет над нами вершиться великий Божий суд, там, где откроются все наши тайные дела, мы можем уповать, поверьте, не на свою праведность, а только на милость. Поэтому Господь и учит: будь скромен сейчас, будь терпелив сейчас, будь сейчас дружелюбен, и когда будет рассматриваться твое дело, то же самое может произойти и с тобой. Бог проявит ко мне и к вам свое терпение, дружелюбие, и в итоге приведет нас к царству и скажет: ты спасен. И мы скажем: Господи, я не заслуживаю. Он скажет: я знаю, я тебя простил. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отче праведный, благодарны Тебе за эту тему, которая говорит нам о суде. У Тебя только праведный суд, но у Тебя суд не только справедливый, но и суд, наполненный милостью. К нашим грехам, к нашим ошибкам, к нашим несправедливостям, нечестностям, все, чем мы порой как люди наполнены. Я прошу Тебя, чтобы Ты нас благословил, каждого в отдельности, наши семьи, наших детей, наши страны. Боже, благослови, чтобы было больше счастливых людей, чтобы не было кровопролития, Господи, чтобы не было вот этого жесткого неприятия друг друга, чтобы, Господи, милость Твоя была над нами. И мы, как Твои дети, могли точно так же вести себя по отношению к другим людям. Да будет имя Твое прославлено, нашего великого Бога и Спасителя. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Это растение было популярно на Руси с давних пор. Каким бы маленьким ни был отрез земли у крестьянского подворья, одну полосу обязательно оставляли под посев льна. Урожай давал не только волокна для одежды, но и семена для еды и лечения. Целебные качества этого растения не забыты и по сей день. В советское время традиция употребления льна полностью сошла на нет. Лишь в 80-х годах прошлого века диетологи стали активно исследовать его свойства и оценили его как один из самых полезных для человека продуктов. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института льна обобщили зарубежный опыт и пришли к выводу, что россиянам необходимо включить льняное семя в свою диету. Нередко на форумах для худеющих можно встретить горделивую фразу «Из моего питания исключены все жиры». Однако ученые уже давно говорят о необходимости для здоровья некоторых видов жиров. И в первую очередь это можно сказать о жирных кислотах омега-3, омега-6 и омега-9. Льняное семя содержит идеальный баланс этих кислот, что жизненно важно для здоровья. При этом омега-3 встречается не так часто. В достаточном количестве это вещество встречается только в рыбьем жире и в льняном масле. Омега-3 необходим для работы нервной системы. Это особенно важно для формирующегося мозга ребенка. Поэтому продукты, богатые омега-3, обязательно должны присутствовать в рационе детей, а также беременных и кормящих женщин. Кроме того, это вещество необходимо для нормальной работы сердца и сосудов. После исследований официальная медицина подтвердила значительную роль омега-3 в снижении риска инфарктов и инсультов. Ну и, наконец, без омега-3 жирных кислот немыслима полноценная работа защитной системы организма. А если вы получаете это вещество из льняного семени, то дополнительно получаете еще и селен. Он также необходим для иммунитета и защищает наше здоровье от свободных радикалов. Этот элемент лучше всего усваивается в протеиновой форме. Именно в таком виде его и предлагает лен нашему организму. Последние исследования ученых позволяют думать, что льняное семя способно предотвращать рак. Во-первых, было выявлено, что жирные кислоты омега-3 именно растительного происхождения – препятствует появлению и росту раковой опухоли. Во-вторых, лигнаны, натуральные растительные гормоны, помогают предотвратить появление рака, вызываемого гормональными сбоями. Они блокируют ферменты, участвующие в гормональном обмене, и препятствуют распространению опухоли. Всемирно известный доктор наук Лилиан Томпсон считает, что если в молодости регулярно принимать льняное семя, можно существенно сократить риск заболевания раком молочной железы. Отвар из льняного семени – это активный сорбент. Современные исследователи доказали, что его действие превосходит действие активированного угля. Благодаря большому содержанию слизи он лечит раздраженную слизистую пищевода и выводит из организма токсины, шлаки и даже радионуклиды. В последнее время можно нередко услышать о способах похудения с помощью семени льна. И у этого есть свои предпосылки. Во-первых, лен обладает мягким слабительным эффектом и при этом не наносит никакого ущерба работе кишечника. Благодаря этому улучшается обмен веществ. Семена льна набухают в желудке и, двигаясь по кишечнику, выталкивают все ненужное, что осело на его стенках. Таким образом, лен избавляет организм от лишних шлаков и вредных веществ, а также от лишних каловых масс. Во-вторых, семена льна, набухая в желудке, создают эффект сытости и таким образом помогают не есть лишнего. Таким образом, эффект похудения связан по большому счету с нормализацией пищеварения. Отвар из семени льна можно использовать как косметическую маску. Под ее действием заметно улучшается цвет лица и нормализуется работа сальных желез. Льняное масло обладает мощной биологической активностью. И если его неправильно хранить, оно очень быстро портится и становится горьким. Поэтому храните его в прохладном темном месте. Только свежее масло, не прошедшее тепловую обработку, способно лечить. Льняное масло обладает узнаваемым запахом молодой травы. Оно неплохо подходит к салатам из свежих овощей, можно его намазать на хлеб, а размолотое семя можно добавить в кашу, соус или тесто. Но надо помнить, что медики советуют перемалывать лен прямо перед употреблением. Если делать это заранее, то существует риск того, что продукт окислится. Выберите подходящий для себя вариант, и пусть удовольствие приносит вам пользу!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования. Виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на в том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26 записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один – из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов-то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки одного манускрипта, который устарел, нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. А это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет. Он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности, действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует, ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, но и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в виду в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гаи разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Нееме. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется, но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто, ну, он мог ее допустить, это как бы человеческий фактор, он действительно присутствует. И это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка. Да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот, мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
4: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине, он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели и евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
5: Это не противоречие, это особенность того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа, а кто-то, может быть, и не был. Например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое, понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
4: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
7: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием, и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Духовное наследие.
1: Согласитесь, оказавшись в незнакомом месте, мы бы обрадовались, если среди спичек, ножика и каких-то мелочей в кармане отыскали компас. В нашем непростом и так часто непонятном мире тоже неплохо иметь надежный ориентир. Что такое совесть?

0: И такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова? Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речей, меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапики. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть».
1: Духовное наследие.
0: Из речи Сократа на суде. «Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете». Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты.

жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать всех вас сегодня на продолжении нашего цикла лекций «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, я так понимаю, она дискутируется во многих странах. Лет 15 назад мне пришлось в одной из газет читать интервью с человеком, который, в общем-то, приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал о том, как ему сложно приходилось иногда лишать жизни человека. То есть он рассказывал, как тогда в Советском Союзе приводился приговор в исполнение, простой пулей, да, это уже не 37-й год, массовые расстрелы, это, мы говорим, 89-й год. И мы знаем исторически, что в начале 90-х годов при президенте Ельцине Российская Федерация ввела мораторий на смертную казнь. И поэтому вопрос, в общем-то, дискутируется. И с одной стороны, конечно, очень непростой вопрос, понимаете? Возьмем совсем недавнюю историю. Изувер в Норвегии, Брейвик такой, слышали? Он приехал на остров, где отдыхали дети. Он взял автоматы, пистолеты, перестрелял детей, а в Норвегии гуманное законодательство, больше 15 лет не дают. И он получает эти 15 лет, ему там весь комфорт. В камере там душ, телевизор, интернет. И вот иногда смотришь на такие жуткие случаи. И я читал статьи тоже. В России велись споры о том, что справедливо ли таких людей оставлять в живых вот таким вот образом. Но с другой стороны, смотрите, что мы видим, этот слайд. Это я в Гугле искал долго, чтобы найти что-то более или менее. Это символический слайд. Это в одной из западных стран перед посольством одной из стран, где практикуется побиение камнями. Если бы вы увидели эти образы, эти фотографии, как это делается, просто ужасно. Женщину за супружескую неверность, там что было, что не было, непонятно, взяли, закопали по плечи в песок, и вот такими булыжниками в голову кидают. Это демонстрация. показывающее просто грим, а я просто не мог позволить себе взять и показать, что можно найти в Гугле. Поэтому, естественно, возникает вопрос, какая позиция Бога? Согласно посланию римлянам, 6 глава, 23 стих, позиция Бога выглядит вот так. Возмездие за грех – смерть. Убийство – это мы можем еще как-то подумать. Прелюбодеяние? Ну, конечно, я понимаю, когда человек обманут своим супругом или своей супругой, но даже при этом далеко не у каждой пострадавшей стороны, понимаете, возникает желание пойти его или ее зарезать. Не пожелай! И за это смерть! В чем здесь что-то мы явно не понимаем? Как примирить в данном случае справедливость Божью и любовь Божью? Это непростой вопрос, друзья мои, непростой. Поэтому нам следует обратиться к практике, которая существовала в ветхозаветном государстве Израиль. И если мы открываем с вами Тору, то мы видим, за какие преступления полагалось, говоря юридическим языком, высшая мера наказания. Вы видите разные преступления. Вот перед вами принесение детей в жертвоприношение. Ужасное преступление, правда? Жуткие извращения, да, инцест, в общем-то, да, Левит, 20 глава, 11 текст. Давайте посмотрим дальше. Тут у нас идут перечисления, опять же, всевозможные инцесты, однополые браки, скотоложество. Знаете, сегодня очень много идет критики по поводу однополых браков. Скажу, что в какой-то мере россияне достаточно хорошо ограждены законом от этих жутких мерзостей, которые начинают твориться сегодня в западном мире, в свободных странах, где могут двое мужчин или двое женщин прийти в судебное присутствие городское и зарегистрировать брак, получить свидетельство о браке. Вы знаете, доходит уже до абсурда. Есть церкви, в которых служители, венчане, в синагоге есть такие, в которых раввинов, венчание этим однополым парам устраивают. Так хуже того сейчас поднялся вопрос такой интересный. Вот представьте себе, человек занимается бизнесом, пекарня, кондитерская, торты печет. Кто, может, занимается подобными вещами, знает, что хорошие деньги зарабатываются на свадьбах, когда печется большой свадебный торт. Вот представьте себе, приходят двое молодых людей, Джон и Джеймс, и говорят: «Пекарь, а спеки нам тортик на нашу свадьбу и напиши: Джон плюс Джеймс равно любовь. И обслужи нашу свадьбу своими кондитерскими изделиями». Пекарь – человек верующий. Он смотрит на эти законы. И он говорит: «Господи, я подчиняюсь этим законам». И он вежливо им скажет, этим двум молодым людям, что его вероубеждения не позволяют ему вот так вот взять и делать это. Он я по своим вероубеждениям, он верит, что брак – это учреждение Богом, союз между мужчиной и женщиной. Вы знаете, что этому пекарю будет? Или фотографу, который не хочет фотографировать эти поцелуи? Засудят и обанкротят. Вот что происходит сейчас в этом современном мире. И я 25 лет наблюдаю уже, как этот кошмар происходит. Вы понимаете, я не желаю никого судить. Каждый человек имеет право выбора. Я не Бог. Я только лишь следую тому, что диктует мне Дух Святой на основании Священного Писания. Я не могу быть совестью другого человека. У меня нет власти сказать, что ты пойдешь там в ад или куда-то. Но понимаете, когда президент компании Apple тратит огромные деньги, и по всем телеканалам, там Fox, CNN, все что угодно, там и BBC, он делает такое заявление о том, что он гомосексуалист. Ну, это все знали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что он дальше говорит, что моя гомосексуальность – это для меня уникальный дар от Бога. Вот это уже переходит все границы. Потому что, извините, даже если у тебя миллиарды и десятки миллиардов долларов, ты не Бог. И вот поэтому, вы понимаете, вот эти законы в Израиле были, и за эти преступления полагалась высшая мера наказания, потому что это все оберегало израильский народ от вот этого разложения общества, деградации общества, которое творится сегодня в мире. Я не удивлюсь, что лет через 20 начнут зарегистрироваться браки между людьми и кошками. Я не удивлюсь этому. Я уже давно ничему не удивляюсь. Ну вот еще один пример. Пример, за который так более подробно описано. Здесь говорится о сыне израильтянки и египтянина. Есть еще одно подтверждение того, что Бог всех, кто агнца пасхального заколол, всех вывел из Египта. И что этот египтянин, уверовавший Бога, он был частью израильского народа. Он женился на девушке из семьи израилитов. То есть он часть израильского народа, происхождение египетское. Но вот что-то сын у них оказался буйный. Почему? Не знаем. Не обязательно, не потому что это смешанный брак, уверяю вас. Но вот бывает беда с детьми. И он поссорился и начал откровенно, открытую злословить имя Божье. Пришлось его арестовать, как вы видите. И Бог дает повеление. Вот вы видите, очень конкретное. Бог дает повеление, чтобы этого злословившего вывели все из стана, и чтобы все слышавшие возложили на него руки, и чтобы он был побит камнями. Понимаете, тоже Бог поругаем не бывает. Почему здесь? Неужели, может кто-то задать вопрос, вот так вот можно взять человека за инакомыслие и предать смерти? Друзья мои, это не инакомыслие. Человек этот открыто перед всеми хулил имя Божье. И как вы думаете, что будет, если Бог просто бы не отреагировал? То завтра второй будет это делать, а послезавтра третий это будет делать, а послезавтра найдутся те, которые скажут: а зачем нам эти законы? Да Бога вообще нет! Понимаете, к чему это приведет? Это приведет к хаосу и, опять же, к деградации общества. Я почему вам это все показываю, все эти примеры? Я показываю вам это для того, чтобы вы могли на основании этих примеров, ну, будем так говорить, таким юридическим языком, тех статей закона Торы, по которым полагается за преступление смертная казнь, чтобы вы могли увидеть, что Бог не просто так всех подряд под камни кладет, а Бог говорит о том, что смертная казнь, вот этими статьями о высшей мере наказания, Бог фактически защищает общество от катастрофы. Таким образом, то есть будь то моральное разложение, будь то открытый вызов, понимаете, на который просто невозможно не отреагировать, иначе просто тогда Бог потеряет всякий авторитет. И поэтому Бог говорит нам, Левит, 24 глава, 16 по 22 текст, это все записано. Вот в 22 тексте нам сказано, хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его общество. Пришелец ли, туземец, будет ли хулить имя Господне? Вы помните, три категории мы говорили: Гер, Нохри и Ам, Исраэль. То есть народ земли, пришелец, иноземец. То есть оказывается хула на Бога и убийство. Да, тут кто убьет кого-то человека, пусть будет предан смерти. Один суд у вас, как для пришельца, так и для туземца. То есть, иными словами, несмотря на то, что есть три разные слоя общества, да, есть уже природные израильтяне, есть уже пришельцы, которые на пути обращения, а есть те, которые пришли в гости, и каждому свои, как говорится, могут предъявляться требования. То есть тот же иноземец, невозможно от него, например, требовать, чтобы он не верил там в своих каких-то богов. Уже от пришельца, конечно же, требуется. Но иноземец, он на то и иноземец, что он чужой человек. Но если этот иноземец, оказавшись на территории Израиля, решит в открытую хулить имя Бога или решит кого-то убить, один суд. Все становятся равны перед законом. Ну, вы можете посмотреть, мы можем посмотреть еще преступления, за которые не полагалась смертная казнь. Вот, например, за кражу не полагалась смертная казнь. То есть полагалось возмещение ущерба, да? 4 овцы за овцу, 5 волов за вола. Дальше вот вы видите, написано, укравший должен заплатить, а если нечем, то его продают в рабство. Кстати говоря, очень интересно, примечательно, кто в Израиле были рабами. В Израиле рабов не привозили, как с рынка невольничьего. Я вам не показал на экране текст, Исход 21 глава, где сказано, что кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. То есть за работорговлю смертная казнь. Но если человек своровал, а потом ему нечем заплатить штраф, то законодательство требовало, чтобы его продали в услужение на 6 лет. Таким образом, он выплачивал свой штраф. Это было своего рода такая вот способ тюремного заключения. То есть в Израиле библейском, ветхозаветном тюрем не было. А вот таким образом поступали с теми, кто воровал. То есть их, либо оплатив 4-5 раз, а что такое за вола заплатить 5 волов. Вол – это как Мерседес С-класса. 5 Мерседесов С-класса. У кого-нибудь есть так прямо? Вынь да положь. Сколько он стоит в рублях? Я даже уже не посчитать не могу. То есть, по-моему, 5 миллионов, да? А, 10 миллионов. 10 миллионов, да? Получается 50 миллионов. Вынь да положь, если украл вола. То есть, это вот такие вещи. Кстати говоря, тут даже прописан, вы видите, закон о том, что если человек вдруг случайно, защищаясь ночью, когда он ничего не видит, от вора, который пытается его ограбить, ненароком нанес ему смертельное ранение, как бы сопротивляясь, защищаясь, то его не предавали суду. Вот, еще, например, один вариант. Вот, например, исход 21 глава. Мы уже читали, что за убийство – это высшая мера наказания. Но если это убийство не преднамеренное, то таким образом человека не предавали смерти, но его, и он должен был убежать в город-убежище, там, где это были левитские города. И там он должен был находиться до тех пор, пока не умрет первосвященник. Только смерть первосвященника могла человеку, как говорится, снять с него вину. Тоже такой неординарный способ заключения. Вопрос остается. Как в Израиле обеспечивалась законность и порядок? Ответ очень простой. Второзаконие 16:18. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили судом праведным. Понимаете? То есть, когда мы говорим, общество побьет его камнями, не просто какой-то самосуд, что собрались там и начинает кидаться, это все не так. То есть, оказывается, имеет место очень конкретная, организованная судебная система. Эту судебную систему помог создать Моисею его тесть Иофор. Друзья мои, те стихи, которые мы сейчас прочитали, вот Второзаконие 16:18, Исход 18 глава, они очень четко показывают природу древнего ветхозаветного Израиля. Древний ветхозаветный Израиль представлял собой не что иное, как теократическое государство. Что такое теократическое государство? Мы с вами разберем во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет группа «Фарб».

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как бы сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая, жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так вот. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра наотрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, я не знаю, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой, мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, Я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать, но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю, и готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться, и во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс из детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто настолько, было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю то, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась его употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что Вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Белла Березина.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает

0: ужасная или страшная ящерица. В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и пред ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Всегда радуйтесь.
5: Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте. Программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя коллега Оля. В гостях у нас сегодня Аня.
2: Привет.
1: Аня, привет.
2: Привет.
1: Мы сегодня говорим о смысле жизни. Аня, расскажи нам, что для тебя смысл жизни?
2: Ну, для меня это работа с детьми. Потому что, когда я вижу их счастливые глаза, то я понимаю то, что это та работа, для которой я рождена. Угу. Вот. Я вожатая, и сейчас работаю в Кетбург.
3: Классная, кстати, штука. Расскажи Борису про это. Мне кажется, он не знает, что это такое.
2: Ну, Кетбург — это детский городок, в котором дети могут получить профессию. Этот городок помогает понять вообще ребенку, чем он хочет заниматься в своей жизни, в какой вуз ему нужно пойти. И благодаря этому он самореализуется.
1: То есть ты в таком юном возрасте уже прям окончательно убеждена, что вот оно, твое призвание?
2: Да.
3: Но разве призвание и цель жизни — это одно и то же? Как бы призвание — это, например, то, чем ты хочешь заниматься. Mm-hmm. А цель в жизни, смысл жизни — это то, ради чего ты живешь. Это немножко разные вещи. Или для себя это одно и то же?
2: По мне?
3: Ну да, вот одно
2: они...
3: и то
2: же. Равнозначные? Да, по мне они равнозначны.
3: Да?
2: Но в то же время они немножко различаются.
3: Mm-hmm.
2: Ну, все-таки в них есть какие-то свои нюансы.
3: Ну да, но что-то перекликается, но все равно. То есть призвание — это одно,
2: да.
3: А вот именно смысл жизни. То есть для чего ты вообще живешь? Для детей, ради того, чтобы...
2: Все, я тебя поняла.
3: Поняла, да?
2: Да. В общем, я живу для того, чтобы наслаждаться этой жизнью.
3: Это круто, я очень рада.
2: А мое призвание — это работать с детьми, потому что я вижу то, что я им нужна, и все, мне этого достаточно.
3: В чем выражается то, что ты нужна? Как ты это понимаешь?
2: Ну, во-первых, они приходят ко мне со своими проблемами. Они просят, чтобы я с ними поиграла. Они просто хотят быть со мной, и мне это так от этого приятно.
0: Найди, найди свой путь.
1: Есть такая поговорка, называется «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Вот в твоем призвании есть какая-то такая цель, которой вот хочется куда-то, ну что ли, подняться, чего-то прям достичь того, на что нужно тратить время, годы? Или ты хочешь ты вот выбрала это течение, вот ты на нем плывешь, а вот оно тебе нравится?
2: А, то есть я хочу. Так.
3: Да. Расскажешь нам?
2: Да, конечно. В общем, я хочу открыть свою студию, в которой бы обучала детей проведению игр. Здесь не все так просто.
3: Угу.
2: Чтобы праздник получился интересным, для этого достаточно несколько игр, но подобрать их, во-первых, интересными для играющих. Во-вторых, нужно их распределить по активности и связать сюжетом. Всего лишь несколько таких простых законов, а благодаря этому получилось спасти очень много мероприятий.
3: Хорошо. А кроме того, что именно общение с детьми, есть ли у тебя какие-то в жизни приоритеты, какой-то смысл? Ну, ты только с детьми хочешь хорошо общаться или вообще с окружающими людьми?
2: Конечно, со всеми окружающими людьми. Ну, потому что очень важно не потерять себя в этом мире. Для этого достаточно ценить людей, которые тебя любят, любить их в ответ. А для того, чтобы не потерять мир вокруг себя, достаточно ценить общество, в котором ты живешь.
3: А если люди тебя не любят, ну, бывает такое?
2: Ну, конечно. Поэтому не нужно от них требовать, чтобы они к тебе относились с уважением.
3: Угу.
2: Не нужно ждать, что они будут к тебе относиться так же хорошо, как и ты к ним. Тогда все будет намного лучше и получится как раз-таки наслаждаться жизнью.
1: А есть ли какая-нибудь вообще строгость по отношению к воспитанию ребенка? Что ли там пальчиком погрозить или...
2: Кстати, по поводу пальчиком погрозить. Вот этот прием, он будет актуален только для тех детей, у которых визуальное лучшее восприятие идет.
3: Да?
2: Да.
3: Так классно.
2: А если у ребенка больше...
3: Аудиал, если он...
2: Да, то ему лучше сказать: послушай, обрати внимание, стоп, стой.
3: А кинестетиком? Это который вот через тактильное ощущение?
2: Да, а с ними вообще все сложно, потому что...
3: Их надо тоже вот взять за руку и что-то сказать.
2: Да. Вот. Но порой бывают такие дети, то что забитые, просто в лагере такой ребенок попался, поэтому нужно быть очень осторожными.
3: И что с этим ребенком?
2: А, да просто нужно попробовать найти какой-то другой подход. Просто ему нужно привыкнуть к тебе, угу. Потому что он, ну вот на данный момент, возможно, относится ко всем взрослым с, ну, с негативом, угу. Потому что в его жизни было достаточно много несчастных случаев, угу. Вот, какая-то психологическая травма. Угу. Но со временем, когда он к тебе присмотрится, то он сможет воспринимать твои, ну, твои прикосновения как... Угу. Блин, слово какое.
3: Как невраждебно. Да, поощрение, да. Именно как что-то позитивное. Знаешь, у нас, мне кажется, одинаковый вопрос возник. Скажи, пожалуйста, вот ты такая молодая, такая юная, как ты уже в таком возрасте определилась со своим смыслом жизни? Как ты вообще поняла, как ты его нашла? Люди его годами ищут, согласись, Борь?
2: Ну, мне повезло. То, что моя бабушка учитель, моя мама тоже, она... близка к этому, она меня очень хорошо учила, какие-то фишки ее обучения я переняла в свой опыт.
1: Угу. То есть я так понял, какое это влияние, даже, может, в большей степени на тебя все-таки еще и родители оказали?
2: Да, к счастью. И благодаря им я христианка, и мой первый опыт работы с детьми как раз-таки был в церкви, когда я проводила уроки для детей.
3: Угу. А сколько тебе самой лет было?
2: 12.
3: То есть ты, ну, довольно такая молоденькая была.
2: Да.
3: И уже проводила уроки для детей. А какой у них был возраст?
2: Вау, я не помню.
3: Ну, то есть они младше тебя были?
2: Намного.
3: То есть такие груднички
2: практически. Может, это лет с 4, с 5.
3: Классно вообще. И ты что-то почувствовала у себя в сердце или что?
2: А я просто видела то, что моя помощь нужна учителю, и просто помогала. А потом увидели то, что я могу сама проводить эти уроки, и позволили мне вести.
0: Найди, найди свой путь.
1: Аня, у меня вот такой вопрос. Многие отцы, у которые вот такой вот строгой, твердой закалки характера, которые воспитывали в строгих семьях, их может, возможно, даже отпугнуть. Вот даже вот меня, по крайней мере. Я вот, например... хорошо задумался, прежде чем отдать ребенка вот в подобные воспитательные, так скажу, учреждения. Вот. Я бы, может быть, чуть-чуть побоялся, что сын вырастет, может быть, каким-то слишком каким-то милым, мягким.
3: Женственным.
1: Да, вот, может быть, даже чуть-чуть, так скажем, слабохарактерным. Ну, стоит ли опасаться этого, что вот вроде вот, вот так по-доброму, очень такое милое обращение с детьми может так сказаться на его воспитании, что он будет действительно, так скажем, ну уж не женственным, но каким-то... мягким.
2: Отцы могут не переживать, потому что учебные заведения, они всего лишь дают оттенок на воспитание. Основную манеру поведения закладывают родители. И общество, в котором ребенок проводит время, так как школа религиозная, поэтому она один раз в неделю. И там, конечно, идет закладка таких основных принципов, но это, знаешь, вот как гвозди в знаниях. И...
3: что ты имеешь в виду? Такое интересное сравнение, гвозди в знаниях.
2: Ну смотри, есть ключевые слова, благодаря которым ты можешь вспомнить какую-то ситуацию в жизни, либо же запомнить текст, когда ты учишь.
3: Ага, что-то типа конспекта, краткие тезисы, да?
2: Да.
1: Угу. У меня такой вопрос.
3: В принципе, все.
1: Очень многие учителя, которые преподают христианские уроки, они откровенно даже секретничают со взрослыми людьми теми фактами, что иногда маленьким детям приходится внушать.
3: Да.
1: Потому что ребенок маленький, он еще не способен осмыслить вопросы вероучения. Иногда приходится просто ему внушить, чтобы он сказал: «Да, я верю». То есть внушать.
3: Ну да,
2: внушать. Я против этого, потому что вера, она должна быть осознанная.
3: Угу.
2: И лучше ребенку объяснить вообще, зачем верить. Лучше его смотивировать, чем просто тупо заставлять его запомнить эти слова.
3: Но, тем не менее, ты говорил, что твои родители очень сильно на тебя повлияли в твоем выборе. То есть, как они это делали?
2: Ну, моя мама просто мне рассказывала истории из Библии, объясняла то, что в этом мире идет борьба, и мне нужно быть внимательной и осторожной. И я благодарна ей за это.
1: То есть выбор был ненавязчивый? Не навязан?
3: Не навязан был выбор?
2: Я не знаю.
1: Нет, посмотри, вот у меня, например, мама врач очень с большим стажем, брат врач, и мне все говорят: иди на врача, ты чё,
2: просто
1: это в крови.
2: У меня
1: вот.
2: Мама очень необычная. Она, конечно, хочет. Она, конечно, с таким, ну, не знаю.
3: желанием сердца,
2: да,
3: просто.
2: Это вроде бы и не навязчивость, но и в то же время очень такое твердое что-то. Я не знаю, как это лучше сказать.
3: Ну, то есть она, у нее твердое основание, она хочет тебе это переложить, но не навязчиво, да? То есть как подвести тебя к этому.
2: Да, угу. То есть она много об этом говорит, она сама, ну, живет по христианским принципам. Хочешь, чтобы я тоже по ним жила? Я, конечно, не против. Вот. И
3: смотри, допустим, ты сама вот чувствуешь, что бывает, ты перегибаешь палку и начинаешь навязывать свое какое-то мнение кому-то?
2: Ну, честно говоря, я за собой этого не замечала. Ну, и если чувствуешь то, что вот уже эмоциональное состояние такое, то, что ты сейчас будешь навязывать, то достаточно просто сказать то, что, ну, в общем, смотри, есть же разные типы людей. Угу. Для каждого типа людей, для каждого типа человека нужно подбирать определенные слова. То есть кому-то нужно это в твердой форме сказать, кому-то в мягкой и вежливой. Поэтому...
1: Слушай, а вот те знания, которые ты даешь детям, ты их прямиком берешь только из книг или на основании своего опыта какие-то свои выводы уже делаешь и уже что-то от себя даешь?
2: Конечно, я и от себя что-то даю, но и в то же время именно книги и семинары по психологии общения с ребенком, они очень помогают. По сути, они как раз-таки показывают, как нужно общаться с ребенком. Они очень помогают, серьезно.
3: Объясни мне, знаешь, какой вопрос? Как можно вообще сказать, что смысл жизни в чем-то? Смысл жизни в детях, смысл жизни в воспитании, смысл жизни в квартире, в машине, в карьере. Это все тленное, это все приходящее. То есть, например, представь, допустим, ты работаешь, вот тебе нравится это, но, например, с тобой что-то случилось, или ты ушла в отпуск, ну, просто что-то произошло, и ты не работаешь на этой должности по какой-то причине. Это значит, что ты потеряешь смысл жизни? Как можно так вот?
2: Когда ты меня спросила, то мне на ум пришло то, что люди порой не замечают то, что солнце светит, пока отдает. И при этом всем его очень ценят и любят, ждут, к примеру.
3: Но его могут спалить, но оно может спалить.
2: Да, а еще, если солнце не будет отдавать вот свое тепло, если оно будет его концентрировать только в себе, то оно же само себя и сожжет. Поэтому в нашей жизни важно в себе такие принципы воспитать, благодаря которым мы бы могли людям приносить больше радости. Тем самым наша жизнь, она становилась бы намного лучше и получилось бы получать удовольствие от нее. Просто потому что, когда люди счастливы рядом с тобой, ты сам становишься счастливым.
1: Аня, у меня вот такой вот, может быть, даже слегка провокационный, такой остренький вопрос. Вот твой смысл жизни заключается в детях, то есть во все вокруг детей. Не считаешь ли ты это как-то узковатым? У тебя, может, есть какие-то хобби, увлечения? Ну, чем ты, может быть, дополняешь все это?
2: Ну, конечно, есть. Я рисую портреты на заказ.
3: Круто.
2: Увлекаюсь вокалом. Вообще, я люблю активный отдых.
1: Ну, не бывает такое, что все-таки такое творческое хобби может порой вытеснять вот твою основную работу, что вот, а можешь мне музыкантом стать, а можешь и художницей?
2: Нет. Ну, просто потому что я такой человек.
1: Многие люди учатся на какую-то конкретную специальность, чтобы потом работать по этой специальности, но в итоге они увлекаются какими-то, может быть, творческими направлениями и в итоге уже сменяют одну профессию на другую, более творческую. У тебя нет такого желания? Может быть, возникает иногда?
2: Нет, потому что я люблю творить вместе с детьми.
3: Всегда? То есть вот вообще, то есть вот портретами не хочешь заниматься вот дальше в процессе своей жизни?
2: Но мне становится скучно, я хочу общаться с детьми.
1: А ты не пробовала совмещать, например, что-то для детей рисовать, чтобы они через рисунки уже познавали какие-то этапы своего развития? Может быть, там петь для них что-то, через пение доносить?
2: По поводу рисунков не практиковала, а по поводу пения, да, в принципе, им нравится, и песни, которые я пою. Но так, в основном, я предпочитаю играть с детьми, и вижу то, что им это больше нравится.
3: У нас, вот, к сожалению, подходит время к концу. Сейчас мы тебе прям буквально по последнему вопросу зададим, хотя нам очень не хочется с тобой прощаться. Знаешь, у меня вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, а как Бог тебе помогает вот в этом? Ты говорил, что ты верующий человек. Как он тебе вообще помогает в определении своего смысла жизни?
2: Ну, вы, ну, конечно, вырежете. Сложный вопрос. В принципе, он меня знакомит с нужными мне людьми.
3: Угу.
2: И
3: как это происходит?
1: То есть, он, я так понял, он обращается к тебе через каких-то людей.
2: В принципе, да. То есть я вообще рада, то, что познакомилась со всеми теми людьми, которыми были в моей жизни, потому что каждый из них хоть даже не замечал, но он помогал мне, и Бог через них тоже. И, в принципе, как-то так.
3: А со смыслом жизни? Люди тебе помогают, а вот именно вот понять смысл жизни, можешь ли ты сказать, что тебе Бог помог?
2: Конечно. Потому что если бы я не посещала уроки субботней школы, и если бы в тот весенний день у нас не состоялся бы урок, и я бы не пошла в младшую группу, то я бы так и не узнала то, что моя помощь была нужна учителю. Я бы так и не увидела то, что детям хочется со мной сотрудничать. Я бы тогда не стала вожатым. Я бы тогда не стала работать в Кинбург. И осознавая все это, я так благодарна Богу за то, что Он именно так запланировал мою жизнь.
3: Очень приятно. Бор, еще есть какие-то, может быть, у тебя вопросы?
1: Нет, у меня вопросов нет. Я получил ответы на все вопросы. Аня, спасибо тебе, что уделила нам сегодня свое время, пришла в нашу передачу.
3: Мы вообще очень рады, действительно, что вы посмотрели эту передачу. И хотим сказать, что смысл жизни в первую очередь не в материальных каких-то вещах, а в том, чтобы отдавать другим людям свою любовь, свою теплоту, свою заботу и делать других людей счастливыми. И только тогда мы действительно будем сами счастливы.
1: С вами была программа «Найди свой путь». Скользкий, трудный и порой даже нелегкий. Я Борис и Ольга, мои коллеги, были сегодня с вами. В гостях у нас была Аня. Спасибо, всего доброго.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Ну вот сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
2: В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизни после воскресения. Угу. «Воскрес для», сказано, «оправдание нашего». То есть есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
1: Неужели этого недостаточно?
2: Да.
1: Разве, ну вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
2: Да.
1: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
2: Да.
1: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
2: Мы все, прощены.
1: Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
2: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие и прощение, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, ну, для начала, крайне неуютно. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство вот совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это «большее» описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от Его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано «Открывается гнев Божий», 18 стих 1 главы, «на всякое нечестие и неправду человека».
1: Ну, то есть на грех.
2: На грех. То есть Божий гнев – это Его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и Он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом, и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно, и надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
2: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Ну, в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
2: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
2: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Да. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то?
0: Далее в программе.
1: Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
2: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Небо на земле.
2: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха и разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять.
1: Ну, естественно.
2: И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, неумирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано, в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
2: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем. То есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
2: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть его подданными до конца.
1: Но вот погибнуть.
2: Или погибнуть.
1: Да.
2: Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно вот те, кто к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Ну вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. А есть ли у нас какие свидетельства о том, что Он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что Он должен еще куда-то сходить и еще что-то сделать, прежде чем закончится весь этот план спасения?
2: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, вот, но он также и съедал.
1: Брал на себя этот грех.
2: Вот этой жертвы повинности. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И вот дальше...
1: Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, в принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, да, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Ну, если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет.
2: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга «Псалтирь», 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь, в оригинале «Йод-Гей, Вав-Гей», священное Божье имя, Яхве, «Сказал Господу Адонай», еще одно из Божьих имен, причем «Богу моему», это Псалом Давида. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее: «Сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Бога.
1: Да.
2: Для чего? Дальше читаем в 4 стихе этой же 109 главы книги «Псалтирь». «Клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение и священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга «Послание к евреям», где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть чем занимается Иисус Христос?
1: То есть Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
2: Непременно.
1: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
2: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описывается цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с Ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
0: Небо на земле.
1: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
2: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
1: Хорошо.
2: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2 стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,

0: ревностный к добрым делам. Угу. То есть он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы он задумал. Но факт и цель очень масштабны. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на него уповают, посмотришь на их жизнь, и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать. Да.
0: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или, согласно Священному Писанию, доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее. То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Угу. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
1: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным». То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да. Что вот он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Но вот что значит вот эти слова, что «кто исповедует меня перед людьми»? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
0: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим и реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? Это исповедание веры, потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
1: вот со словом,
0: часто грешные.
1: Со словом «исповедание» есть как бы две ассоциации. Вот вы сказали одну – исповедание веры, да. И есть другая, когда мы исповедуем грех.
0: Верно.
1: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
0: Это разные, поскольку

0: необходимо вначале освободиться от груза греха, это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
1: Это исповедь перед кем должна происходить?
0: В первом
1: или
0: послании,
1: перед самим собой? Или
0: в первом
1: как?
0: Послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
0: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
1: Ну, естественно.
0: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов. Верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно. С этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
1: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
0: То есть молитва?
1: Обратная молитва.
0: Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
1: Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
0: Да, а Библия говорит: «Я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет
1: он». Вот я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
2: В следующей программе.
3: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
0: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
3: Люди не понимают, что это даже опасно.
0: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. –

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Прежде чем я прочитаю первое из двух сегодняшних писем, отметим, что есть только одна личность в этом мире, которая заинтересована в том, чтобы вы и я, находясь в трудном положении, в каком-либо затруднении, опустили руки, перестали бы бороться. Только одна личность в этом мире желает, чтобы отчаяние погубило нас. Это дьявол. Христос же хочет, чтобы мы преодолели свои страхи и жили полноценной жизнью. И Он готов нам в этом помочь. Так же, как Он помог Жилиной Виктории, автору сегодняшнего первого письма. Вот что Виктория пишет в своем письме. «Однажды со мной чуть не произошла страшная трагедия. Лет 15 тому назад я внезапно заболела тяжелой формой остеохондроза. От нестерпимой боли я не могла поворачиваться и вставать с постели. Покоя не было ни днем, ни ночью. Врачи приходили ко мне на дом, каждый день делали уколы, но болезнь не отступала. Невозможно высказать, в каком отчаянии я тогда находилась. И вдруг однажды Виктории пришла в голову мысль: а зачем ты мучаешься в этом мире? Покинь его, ведь там, за гранью смерти, так должно быть вроде хорошо. Расстанься с этой жизнью, и все твои боли утихнут. Наступит спокойствие, не будет никаких проблем». И вот в таком состоянии она находилась несколько суток. А облегчения от лечения и от боли она совершенно не чувствовала. А мысли о самоубийстве были такими настойчивыми, что однажды ночью она не выдержала и с большим трудом поднялась с кровати, пошла на кухню, решив покончить с собой. И затем она пишет: «Как я благодарна сейчас Богу за то, что в тот трагический момент Он напомнил мне о себе. Превозмогая боль, я смогла встать на колени и произнести: Господи, прости меня, помоги мне. Слезы лились из моих глаз градом. Неожиданно меня охватил какой-то ужас, всю затрясло, и как будто тяжелый груз в тот момент свалился с моих плеч. Всякое желание что-то делать с собой у меня в тот момент пропало. Я потихоньку добралась до кровати, легла, осознавая, что только благодаря Господу Богу я избежала страшной погибели. С этого момента дьявол больше не имел надо мной власти, а я стала, пусть медленно, но выздоравливать. Мой совет каждому: не забывайте Господа Бога, молитесь днем и ночью». Жилина Виктория, Иркутская область.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вторая история очень похожа на первую. Она о преодолении, о победе с помощью Иисуса. Автор этого письма – Галина из республики Мариэл. И вот что она пишет о себе и о своей жизни. «Мы с мужем живем вместе уже 24 года. Я родила ему троих сыновей. Старший уже служит в армии. Вся наша совместная с мужем жизнь была отравлена тем, что он много пил. Приходя с работы пьяным, он устраивал скандалы, оскорблял меня. Дети боялись его и плакали. Частенько приходилось даже убегать от него к соседям. Часто муж обещал бросить пить, но даже после того, как у него случился инфаркт и ему дали вторую группу инвалидности, он не смог отказаться от алкоголя», – пишет Галина. Но надежда Галины оставалась, как она сама пишет, только лишь на Бога. Но как и кому молиться правильно, она в то время не знала. А все, что ей предлагали, не приносило результатов и не вызывало у нее у самой никакого доверия. Вот летом 2000 года к ней домой пришла женщина, которая продавала книги о Боге. И вот она рассказала Галине, что существует живой Бог, которого мы, конечно, не видим, но который, тем не менее, может вмешиваться в нашу жизнь и помогать нам. Для Галины это было удивительное открытие. И вот она стала читать Библию, молиться Иисусу Христу. И с 2001 года начала посещать церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Галина приносила Господу все свои проблемы. Вместе со своими братьями и сестрами в церкви она молилась об избавлении своего мужа от алкогольной зависимости. И она пишет: «Слава Богу, слава Всевышнему! После этого муж в течение года вообще не пил. Но осенью 2003 года он решил отметить со своими родственниками юбилей – 45 лет. Естественно, в день рождения, вот во время этого отмечания, вот этого юбилея, он сорвался, напился, продолжал пить целую неделю». Галина пишет: «Мы с сыновьями ежедневно в те дни преклоняли колени пред Богом и со слезами умоляли об избавлении моего мужа от этого недуга». Он продолжает: «Я очень надеялась и верила, что Господь исполнит по моей молитве свои драгоценные обещания, записанные в Библии». И дальше в письме она приводит отрывок из книги пророка Иеремии, где Господь говорит: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем вашим сердцем». И вот, действительно, Господь ответил на молитву Галины и ее сыновей. На восьмой день своего запоя ее муж неожиданно заявил: «Все, хватит, пить не хочу больше, никакого вина мне не нужно, пусть даже мне будет плохо». И действительно, ночью ему было очень плохо. Его родные даже думали, что он может умереть, но искать вина он никуда не пошел. А на следующий день он чувствовал сильное жжение в груди. Это было прединфарктное состояние. Но, Галина пишет, мы опять молились сыновьями об исцелении, и к вечеру его состояние улучшилось. Все обошлось, даже без какой-либо врачебной помощи. И восклицает: разве это не чудо Божье? Я объяснила мужу, что от всех его недугов спас сам Господь. И он согласился со мной, хотя и не считал себя верующим человеком. Благодаря Богу наша жизнь сейчас налаживается. И заканчивает свое письмо Галина таким обращением: «Люди добрые, молитесь друг за друга, за мужей, жен, детей, престарелых родителей, за ближних своих. Верьте Богу, Он любит нас, грешных людей, и хочет спасти каждую душу. Галина Мариэл». Если бы и хотелось что-то добавить к этому письму, можно было бы лишь повторить эти замечательные слова, очень важные, серьезные слова, которые сказала Галина, обращаясь к нам, приглашая молиться за наших родных, за наших друзей, за наших детей и за наших супругов. Тем более эти слова важны, что говорит им нам с вами человек, который на своем личном опыте узнал силу молитвы.
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен, и погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя, и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». «Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь, и они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить, но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем. Остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: В течение вот нескольких встреч мы с вами говорили о состоянии семьи. Мы с вами уже изучили, что Господь создал мужчину и женщину, соединив их вместе в один союз, который называется семьей. И Он их создал разными. Мы говорили о том, что эта разница помогает укрепить отношения. Но мы также с вами говорили о том, что эта разница может быть причиной больших неприятностей в семье, превращения ее в ад, а не в рай, как мы хотели бы. Когда мы обсуждали роли мужа и жены, мы пришли к выводу, что они не только просто разные, потому и разные, что Бог определил им разные роли. И роли мужа как раз в главенствующей роли, роли главного в семье, роли принимающего решения, кормильца, священника, защитника. Жена чувствует себя очень уютно, когда у нее рядом муж. Но это не всегда так получается. Женщина, которая имеет свои определенные роли, хранительница очага, быть сердцем семьи, чувствительным каждой перемене в членах семьи, в их настроении, Господь создал ее такой, чтобы она помогала другим выражать положительные эмоции. Как бы хотели мужчины и женщины, чтобы эти роли выполнялись? И вот вопрос, который возник от аудитории к нашей передаче. Как же сделать, чтобы что-то изменилось в семье? Если кто-то не выполняет ролей, и это оправдывает тем, что он не знает, не знал, не умеет это делать, хотели бы, но не получается. Вот на эти вопросы мы сегодня и ответим. Секрет, который сегодня будет открыт как секрет семейного счастья, заключается в том, что мы откроем для себя некоторые особенности мужчины и женщины, о которых они никогда не говорят. Но эти особенности есть как потребности, как мужа, так и жены. Кто о них должен знать? Муж о своих потребностях знает, но никогда об этом не говорит. Жена о своих потребностях знает, и она только консультанту говорит об этом. Но муж об этом не знает. А я хотела бы, чтобы и мужья, и жены знали об этом. И в такой большой аудитории, чтобы мы каждый подумали, знаю ли я о тех потребностях жены, которая рядом со мной? Довольна ли она моим отношением к ней? Или наоборот, в семье? Каждый член семьи должен чувствовать себя уютно. И вот сегодняшняя тема звучит так. Что должны знать супруги друг о друге? Первым мы поднимем потребности мужа в семье. Что должна о потребностях мужа знать жена? Первая потребность мужа. Уважение. Муж нуждается в уважительном к нему отношении. Женщины часто говорят, что там уважение? Главное, я его люблю. Вот для мужчины, вот как женщины дорогие, пусть это будет открытием для вас. Для мужчины не так важно ваше такое чувствительное отношение к нему. На первом месте стоит его потребность в уважительном отношении к нему, как к мужу или главе семьи. Вы помните первую роль мужа? Он глава семьи, он принимает решения. И вот это положение, от него постоянно как бы лучи исходят от мужа. Я требую к себе или чувствую потребность в уважении. Что же может сделать такого жена, чтобы унизить мужа? О, она, как сердце семьи, как королева и хранительница очага, многое может сделать, чтобы унизить. Она это может сделать так тонко, поддеть, что он даже не ответит, но внутри он почувствует, что его пьедестал шатается. И тогда мужчина начинает упираться и держаться на этом месте, первом месте, на котором он должен быть. Тогда и происходят такие ссоры. Чем же жена может унижать мужа? Жена может это сделать, когда она не знает особенностей мужской психики. Она может сделать, например, замечание мужу при посторонних людях. И такое унизительное, может быть, не совсем грубое, но очень унижающее мужчину. Они очень чувствительны к этому. И она этим постоянно поддерживает это унизительное состояние мужчины. А он, вот у него руки не оттуда растут. Кому-то сказать об этом? Потому что гвоздь, который забивал муж, искривился в стенке, и он не смог его забить как надо или еще что-то сделать. А, у него это. То есть пренебрежительное такое отношение, оно унижает мужчину. Жены, дорогие, никогда этого не делайте. Вторая ошибка для мужчины будет очень чувствительной, если женщина при детях отзывается о муже с пренебрежением. «Да наш папа вообще ничего не умеет», «Да папа никогда ничего не решает». То есть пренебрежительное отношение перед членами семьи унижает мужчину. Возможно, он ничего не скажет, но подумает очень о многом. Если женщина рассказывает подругам, знакомым, вне круга мужчины, то есть мужа нет, но она просто рассказывает о каких-то физических недостатках, особенности, которые ей не нравятся, но она говорит об этом с посторонним человеком. И в данном случае посторонним человеком являются подруги, друзья, знакомые, мамы, папы, бабушки, дедушки. Семьей является союз двух – мужчина и женщина. Это союз, за который не должно выходить ничего, что касается семьи. Поэтому ваши рассказы, ваши отзывы посторонним людям, они как раз и шатают этот пьедестал, на котором должен стоять мужчина. Вы сами расшатываете его, и когда он оттуда падает с этого первого места, он ищет возможности опять стать на пьедестал. Но это возможно будет не с вами. Поэтому, когда мужчина ищет от унизительного состояния выход, они выбирают несколько выходов. Первый выход – они ищут или попадается им в данном случае, когда он думает и видит, что пьедестал под ним шатается, его не уважают в семье, он ищет такую женщину или попадается ему такая женщина, которая выразила чрезвычайное уважение к нему. Она ему сказала: «Какой вы прекрасный, как вы хорошо все». Мужчина растет на глазах, он моментально взбирается на пьедестал и там долго стоит. И он рад. А женщина, возможно, намного хуже вас внешне, но она стоит там, где положено, с протянутыми руками к его первому положению. Если она это делает, возможно, мужчина выберет именно этот вариант. Не вас, красавицу, а более невзрачную женщину, но уважающую его как мужчину. Это очень много значит для мужчины. Поэтому уважайте своих мужчин, которые есть у вас. Мальчики нуждаются в том же. Когда в семье растет мальчик, первое, что нужно сделать, уважительно относиться к его полу. И если вы его будете поддерживать, мужчина растет. Он уступил место в трамвае. Я помню своего внука, когда ему было 3 года. Мы сели в метро с ним, и мне уступили место. Я села, и ему уступили место, потому что он маленький. Я его хотела взять на руки. А женщина говорит: «Нет-нет, пусть мальчик садится». Он как уцепился за ручку руками и на весь вагон говорит: «Я мужчина, и я не могу сидеть, когда женщины стоят». В 3 года он еле выговорил это. Но это было замечательно. Я была очень рада за своего внука. И он до сих пор это проявляет. Потому что ему с детства прививают такую мысль: он мужчина. Он должен это делать. Ему это с удовольствием делается. И это настоящий мужчина растет, но он будет требовать к себе от жены какого отношения? Уважительного. Поэтому девочки, которые выходят замуж, должны знать, что к мужчине нужно в семье относиться с уважением. Когда мужчины читают Библию, они доходят до одного интересного места Писания. Ефесянам 5 главе 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего». Мужчины часто читают это выражение своим женам. Но когда мы читаем оригинал, там написано совершенно не о страхе, а там написано другое выражение: «А жена пусть со всей силою своей души уважает мужа своего, а не боится». Что это за любовь, если там страх? Уважение в большом объеме. Вот что имеет в виду здесь место Писания. Итак, мужчина нуждается в уважении. И это будет замечательно, если женщина это запомнит. Вторая особенность или потребность мужской психики – это похвала и поддержка. Между прочим, похвала и поддержка важна не только мужчинам, взрослым мужьям, но и подросткам-мальчикам. Все нуждаются в уважении, это понятно, но женщины просто не реагируют на это так болезненно, как мужчины. А вот похвала и поддержка мужчинам очень нужна, потому что Если вы не будете поддерживать мужчину, у него опускаются руки. Если вы с пренебрежением к нему отнесетесь, пьедестал шатается. Но если вы хотите, чтобы он был настоящий мужчина в вашем доме, выполнял все свои роли, поддержите его, похвалите его и скажите, пусть он даже не умеет. Вот я наблюдала такую картину. Молодожены устраивают свое гнездышко. Прошло 2 недели после свадьбы. Они устраивают там, что-то расставляют. Мы пришли в гости к ним с мужем, и как раз жена попросила прибить гвоздь большой в стенку, чтобы повесить картину. Ну, я не знаю, какой из способностей был муж, но он гвоздь не смог прибить, потому что, во-первых, он ударил по своим пальцам сразу. И вот в этот момент эта молодая жена 2-недельной давности, она говорит мужу, ну, у тебя руки, ну, не знаю, откуда они у тебя растут. Не из того места. Он положил молоток и гвозди. А она, чтобы как-то исправить положение, взяла в руки молоток и гвозди и чудесно забила гвоздь. Забила. Мы так с удивлением посмотрели на это. Но мы посетили эту пару через 5 лет. Как вы думаете, кто забивал гвозди молотком в этой семье? Конечно, жена. Потому что на следующий раз, если нужно что-то прибить, а она хорошо прибила, а сказала, что у тебя не оттуда руки растут, тогда кто будет следующий гвоздь прибивать? Жена. И кто виноват в этом? Жена. Она подбила у него желание, она не поддержала его. Ну как можно поддержать мужа, который не умеет забить гвоздь? А вот правильно, жена мудрая и знает это. И она говорит, мудрая жена, ничего, давай я подержу, а ты бей. Или наоборот, давай я буду бить, ты держи.

гвозди и топор для него это не свой инструмент. Он писать, да, компьютер, да, а вот что-то делать ничего не мог. А эта девушка выросла в большой сельской семье, где все все умели делать. Они ухаживали за животными, они помогали, у нее было 8 сестер. И эти девочки вместо мальчиков родителям все помогали. И вот она пишет письмо, одна из них вышла замуж за этого интеллигента, которого дразнили интеллигент в очках. То есть она так написала, он был интеллигент в очках. То есть человек, занимающийся умственным трудом. И вот она описывает, каким образом она через 6 лет превратила мужа своего в лучшего строителя в районе. То есть он у нее построил баню, дачу, еще что-то там. Все делал. Каким образом это удалось ей? И она говорит этот секрет. И я его постоянно хвалила и поддерживала. То, что он мог сделать маленькое, я его поддержала и вдохновляла. И он дальше и дальше шел. И немного времени прошло, всего 6 лет, когда он все дома делал сам. Сейчас это лучший мастер в районе. Замечательно. Но за этим замечательным мастером кто стоит? Мудрая жена, которая поддержала, похвалила, зато маленькая. И так, жена устраивает дом, но она должна быть хорошим дипломатом. В чем еще нуждается мужчина? В уюте и семейном тепле. Уют – это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это хорошая чистая кухня, это приятное тепло. И вот есть одна особенность, которую не учитывают женщины. Она относится к семейному теплу. Многие женщины думают, что семейное тепло – это открылись двери, зашел муж, я бросаюсь ему на шею, я его обнимаю и говорю, как я за тобой соскучилась, слушай, вот тут такое у нас, такое, и мы начинаем этот разговор. Это как раз поведение жены, которая не понимает, что такое семейное тепло. Что такое семейное тепло? Есть одна особенность, и мы о ней говорили у мужчины. Он узкоспецифически направлен. Если мужчина идет домой – с работы. Все мужчины, которые идут с работы или с какой-то там задания, или что-то они делали, они идут домой, а голова их и психика, и память где еще? Там, на работе. И жены должны об этом знать, что для того, чтобы мужчина пришел домой, недостаточно, чтобы он физически телом попал в вашу прихожую. Для этого надо, чтобы он вышел из этого коридора мысли и перешел на другой коридор, домой. Для этого перехода мужчине необходимо иметь 20 минут свободы, 20 минут покоя. Он адаптируется в другой обстановке. И есть некоторые мужчины, которые именно на этом эпизоде своей жизни с женой приходят к выводу, что они не подходят друг другу. Что такое? В чем дело? Ко мне пришла такая пара, одна на консультирование. И жена обижается на мужа. Первая она рассказывает в таком возмущении. Представляете, он приходит домой... Я, конечно, рада, я к нему навстречу, а он раздевается, вешает на вешалку все, что у него там есть, быстро в ванну закрывается на полчаса. Я стою под ванной, я ему стучу, ты муж или кто, я хочу тебе рассказать, ты что там закрылся? А он в ванной полчаса. Я его спрашиваю, а почему вы полчаса сидите в ванной закрытым? Он рассказывает. Вы представляете, я говорю, не знаю, что со мной делается, но я, когда прихожу домой, мне нужно какое-то время, чтобы я никого не видел. Я такой, говорит, какой-то ненормальный. Но мы с вами знаем, что это вполне нормальное явление. И это явление не только этого мужа, этого мужчины. Это явление, которое встречает любой мужчина. Он адаптируется. Один адаптируется за 10 минут, другой за полчаса. Может быть, кому-то еще больше надо. Но каждому мужчине нужен момент адаптации. Если жена это знает, то она делает совершенно по-другому. Она встречает его. Ничего ему не рассказывая, что случилось дома. Она его отправляет мыть руки, она его кормит. И вы знаете, что получается результатом? Он поел, а потом спрашивает у жены, как ты прожила день? То есть что случилось с мужчиной? Он адаптировался. И когда он адаптировался, теперь вы можете с ним говорить, теперь можете ему рассказывать. Он уже дома. У женщины это происходит совершенно не так. Женщина, когда уходит откуда-то, с работы или с рынка, или откуда она там идет, до половины своего пути она еще там. Но от половины дороги она уже дома. И она уже строит планы, что она будет делать. Поэтому, когда женщина приходит домой, она мгновенно ставит сумки –

включает газ и ставит кастрюлю с водой. Почему это происходит? Потому что женщина уже адаптирована, ей намного легче адаптироваться. Но что плохо, что женщина требует этого от мужчины. Она не должна это требовать от мужчины. Он другой человек, он мужчина. И то, что может женщина, не может мужчина. Но и мы должны помнить, то, что может мужчина, не может женщина. И это вызывает только взаимное уважение. Итак, мы с вами изучили, в чем же особенности вот этих таких семейных обстоятельств, которые зависят от понимания женщины, мужчины своего, мужа. Какие же особенности есть у жены и потребности? Чтобы она выполняла эти свои пять ролей. И охранительница очага, и учителя, и помощника, и сердца семьи. И чтобы она это делала с удовольствием. Наша задача, и Бога была задача такая, и цель, чтобы женщина была счастлива. Мужчина кое-что должен знать о ней. В чем же она нуждается? Во-первых, женщина нуждается в том, чтобы ее выслушали. Выслушали. То есть, когда она знает, что муж должен прийти с работы, она уже готовит свою речь, что она будет ему говорить. Поэтому, как только открывается дверь, она моментально начинает выкладывать все, что она чувствует и что у нее произошло. Поэтому, когда это происходит, мужчина еще не адаптирован, мы знаем, а у женщины запас слов намного больше, центр речи развит лучше. Женщина буквально в первые часы после рождения, девочка, чувствует или реагирует на звук человеческого голоса. У мальчика это происходит значительно позже. И ее центр речи развивается интенсивнее, запас речи больше. И поэтому она хочет кому-то что-то сказать. Поэтому такое есть мнение у мужчин, что женщины болтливы. Они очень много разговаривают. Есть мужчины настолько болтливы, что женщины их не могут дослушать до конца. Есть такие. Но запас слов и запас развития этого центра все-таки у женщин от природы больше. Поэтому потребностью женщины является, чтобы ее выслушали. И я прошу и обращаюсь к мужчинам. Вы прислушайтесь к этому совету, слушайте свою жену. Но если мудрая жена даст вам время адаптироваться, тогда муж будет способен вас выслушать. Я помню, как выслушивали друг друга папа-маму в моей семье, где я росла. Папа не был таким образованным психологом, но он был очень чутким, интересным человеком. Он, очевидно, я так думаю, понимал эту особенность женщины, чтобы ее выслушали. Поэтому, когда папа, уставший, приходил с работы, мама его кормила. Хотя она не была такая тоже очень образованная женщина с высоким каким-то эрудированным знанием чего-то. Но она это душой понимала, потому что Бог вложил это в душу женщины. Она его покормит, потом ведет его в спальню, делает ему лучшие условия для отдыха, выключает верхний свет, ложит ему подушечку, накрывает его и начинает ему рассказывать что-то. Вы все прекрасно знаете, что в этот момент уставший мужчина может сделать. Когда она ему говорит, конечно, он уснул. Но мама что-то его спрашивает папу, задает ему какой-то вопрос, а он молчит. И поэтому она его спрашивает: «О, Дима, ты спишь?» Он в этот момент просыпается и говорит: «Нет, Катенька, говори, я просто наслаждаюсь звуком твоего голоса». Это действительно наслаждение, потому что он уснул. Но они понимали друг друга, что женщину надо выслушать. Неграмотный мужчина в этом что скажет женщине? «Женщина, закрой рот, я хочу отдохнуть, я так устал». У нее начинается буря отрицательных эмоций, которая будет длиться сколько? До 3 дней. И потом он пусть не удивляется, что она ему бурчит во время завтрака, швыряет тарелки или еще что-то делает. У нее буря, и эта буря будет очень долгой. Не надо этого делать. Выслушайте ее. Но есть один секрет. Как правильно слушать женщину? Как правильно к ней относиться? Это второй секрет. Женщина нуждается в том, чтобы ее поблагодарили. Если вы благодарите свою женщину за то, что она сделала, эта благодарность способствует бурному и быстрому росту крыльев за спиной. Если женщина погладила вам брюки и подает вам их глаженными, поблагодарите и скажите ей:
ты такая чудесная хозяйка, я так тебе благодарен, ты так хорошо это сделала. Если она вам напекла чего-то, или наварила, или поставила что-то, убрала, даже мужчины, умные, мудрые мужчины, руководители семьи своей, они приходят в чистую кухню и знают, эту чистоту навела женщина. И поэтому они говорят, какая ты у меня аккуратная хозяйка, я так доволен твоей работой, твоими способностями как хозяйки. И такие слова моментально вызывают такую бурю эмоций, но какую бурю? Положительных эмоций, которая будет длиться сколько? Тоже 3 дня. Она будет летать, она вам на завтра столько напечет, наварит, что-то сделает. Она для своего мужчины многое готова сделать. Но для того мужчины, который это замечает, который за это скажет хотя бы спасибо. Ко мне на консультацию однажды подошел мужчина и сказал: «Лидия Дмитриевна, можете вы мне помочь? Поговорите с моей женой. Она у меня какая-то ненормальная. Да, что-то такое вытворяет. И это уже у нас 30 лет в семье. И я не знаю, что с ней делать». Я думаю, что ж случилось? 30 лет – это очень много. Расскажите, что такое? А он говорит: «Я вам просто ситуацию расскажу сегодняшнего дня. Вот сегодняшнего. Это свежее. Это повторяется уже 30 лет. Что ж случилось?» Я говорю: «Сегодня пришел с работы. Сел обедать, она мне поставила борщ, она сварила борщ и тарелка со вторым. И я взял тарелку, ем, спокойно отдыхаю в своей комнате, смотрю, стоит. Я подумал, ну что стоишь над душой? Ну ничего не говорю, ем, съел первое, смотрю, стоит. Я отодвинул так, жестом таким тарелку, взял второе, уже у меня такое внутри настроение, я недоволен, оглядываюсь, а она все стоит. И я поворачиваюсь с ней и говорю: ну что стало? Ну дай человеку поесть. Она как грохнула дверью и ушла. И это у нас продолжается 30 лет. Зачем эта женщина 30 лет стоит за спиной своего мужа? Что она от него ждет? Каждая женщина этого ждет. Если она поставила блюдо на стол, мужчина, попробовав это блюдо, должен по второму нашему секрету счастливой семьи сказать ей спасибо. Очень вкусно. Жена тут же уйдет. Чего она будет стоять? Но когда мужчина этого не делает, той женщине не хватило, ну, такого настроения сразу выйти. Многие женщины иначе говорят: ну как? И вот муж, который не понимает этой особенности женщины, может сказать: попробовал. Ну, есть можно. В войну еще не то ели. И дальше ест. Какое настроение у женщины? Она будет ему печь торты завтра или пирожки? Никогда. Но если он скажет: замечательно, вкусно, я лучше не ел. Или: я такого еще не ел. А суп пересоленный. Я такого еще не ел. Но женщина на завтра будет вам готовить что-то особенное. У нее крылья такие вырастают. Это вторая особенность психики женской. Скажите ей спасибо, поблагодарите ее, и она вам такие вещи будет делать, а у нее перестанет болеть и голова, и поясница, и ноги, и все. Она летает, она довольна, она счастлива. Ее муж понимает, он ее любит, потому что он ей сказал спасибо. Как мало надо для семейного счастья. И как мало использует эту особенность женской психики мужчины. Благодарите своих женщин. Увидите, какие чудеса они будут вам творить. Но у нас остался один вопрос. А если женщина с развитым центром речи, она нуждается, чтобы ее выслушали, как у нас была первая особенность, и она настолько развита, эта особенность, что она может открыть рот и через 4 часа его только закрыть. Как мужчине это вынести и как ее выслушать, эту женщину, до конца? Есть одна особенность, которую должны знать мужчины. Если ваша женщина, жена ваша, подходит к вам через 20 минут, мы это уже знаем, и начинает что-то рассказывать, вы же знаете, что 4 часа вы ее слушать не будете. У вас не хватает времени, даже сил не хватает. То, зная эту особенность, вы прекратите этот разговор через 15 минут. Причем женщина будет спокойна. Как это сделать? Женщина нуждается в сочувствии.
Если женщина вам начинает что-то рассказывать, она что-то имеет в виду. Что-то у нее прорвало, что-то не удалось, кто-то ее обидел, что-то она услышала, кто-то что-то сделал из детей не так. Она жалуется в основном, когда этот разговор идет, она ожидает, когда вы посочувствуете ей. Если она это все рассказывает, послушайте ее. Ведь первая особенность у нас, совет мужчинам, слушайте свою женщину, свою жену. Но слушайте ее не 4 часа, а хотя бы этих 10-15 минут, пока она вам не расскажет сути, в чем дело. Вы включили свой ум, поняли, ага, вот что произошло. Обнимите женщину, прижмите ее к себе и скажите: бедненькая моя, ты так пережила, я тебе так сочувствую. Вы знаете, что женщина сделает? Закроет рот. Она довольна. Чем довольна? Муж ее понял. Он ее любит, он сочувствует ей, ей больше ничего не надо. Женщина создана для того, чтобы муж мог поднять в ней бурю положительных эмоций. Она, эта буря будет и день, и два, и три. Каждый день поднимайте, каждый день она будет долго помнить. Жена будет здоровой, у нее ничего болеть не будет. Даже если у нее болело что-то, вы знаете, от положительной эмоции все проходит, вся боль. Мужчины могут поднять это на очень высокое положение. Помогите своим женам, чтобы у них появились положительные эмоции. Похвалите ее, посочувствуйте ей, поддержите. Просто принесите ей что-то. И это особенность четвертая. Женщина нуждается в романтической любви. Это не только свечи, это не только вечер, это не ресторан. Это не только какие-то букеты огромные роз каждый день. Когда мужчины говорят: у меня таких денег нет, чтобы такую романтику устраивать. Романтика – это не деньги, это внимание и особенность расшифровки женским умом слова «романтика». Это мой муж, который, когда шел домой, думал обо мне. Я у него единственная. И он ей принес маленький цветочек, который там где-то за углом вырос на какой-то лужайке. Он его принес и сказал: это тебе. О ком он думал, когда шел? О ней. Дорого стоит этот цветок? Совершенно ничего. Пусть это будет красивая веточка, пусть это будет просто большое яблоко. Но он принес и дал жене и сказал: это для тебя. Она расшифровывает моментально: он думал обо мне. Я единственная у него. Вот это и есть романтика. Это не обязательно гавайские какие-то острова. Это не обязательно только романтические путешествия. Это вот эти личные маленькие отношения для женщины очень важные. Она видит брак лицом к лицу. Она видит сочувствие, понимание. И вот это выражение лица, когда вы понимаете ее, обнимаете и сочувствуете ей. Вот это для женщины романтика. Все остальное можно приложить. И билеты куда-то, и розы, если надо. Я хочу вам рассказать очень такой романтический момент из своей собственной жизни. Мы с мужем прожили 42 года. И как-то, когда у меня был юбилей, он вообще романтический такой человек был, но не особенно много проявлял этой романтики. Не думайте, мужчины, что вам нужно будет это проявлять каждый день и каждый час. Женщины имеют долгую память. Если вы что-то сделаете, они долго помнят. Моего мужа нет живым уже 4-й год. Но я этот момент запомню навсегда. Когда мне исполнялось 60 лет, этот юбилей, он готовился к этому юбилею каким-то своим особенным манером. Я даже не смотрела, что он делает, я даже и не думала об этом. А он что-то копается в огороде, там что-то садит, что-то вскапывает интересное такое. Я не смотрю за ним, я дома что-то делаю, пеку, варю, жарю. А когда пришел день моего рождения в мае месяце, он меня взял за руку и повел в огород. Там росли цветы маленькой такой площадочки. Когда эта зелень была, я там часто бывала, но не обращала внимания. Но когда в день рождения утром он меня привел на это место, я увидела, как разного цвета тюльпанами высажено на грядке слово «С юбилеем» и восклицательный знак. Причем каждая буква высажена другим цветом тюльпанов. Тюльпаны такие красивые и махровые, разного цвета, но каждая буква была одного цвета. Это было так замечательно, это было так трогательно и романтично, что уже годы прошли. Я это всегда буду помнить.
И такие вещи он мог делать хотя бы раз в году, два раза в год, что-то особенное, что-то такое небольшое. Однажды он уезжал на сельские местности и оттуда привез охапку маленькую такую в руке овса, который уже распустился, и такая красивая веточка. И он сделал такую деревянную маленькую вазу, положил национальную салфеточку, поставил вазу и туда поставил овес. И сказал: «Это для тебя». Сколько этот овес стоил? Ничего. Он его где-то там на поле взял. Но это так долго у нас стояло, настолько это было красиво и трогательно. И я считаю, и буду считать всегда, это мужчина романтический. Но он мне не устраивал какие-то походы в рестораны, никогда. Но вот такое личное отношение, близкое, делает человека счастливым. И я хочу, чтобы и вы были счастливы, дорогие женщины, жены и мужья, мужчины. Будьте счастливы и осчастливьте друг друга. Помните о тех маленьких особенностях друг друга, когда вы можете помочь женщине выполнить роли сердца, роли охраны семьи, очага, роли учителя, роли управителя. Если вы ее будете благодарить, выслушивать, если вы ее будете сочувствовать, она всегда будет функционировать очень на высоком уровне. Точно так же, дорогие жены, помните, что ваш мужчина нуждается в том, чтобы его уважали. Не оскорбляйте его, не унижайте его. Поддерживайте, хвалите, делайте ваше гнездышко уютным и чутким друг к другу. И ваш мужчина будет главою. Он всегда будет уверен, что он первый. И это очень важно. Поддержите его на этом месте. Ваши семьи будут счастливы. Я это желаю вам от чистого сердца.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: «Прости меня». Как часто эти простые слова гасят вспыхнувшую ссору, прекращают возникший конфликт. А что, если обида столь велика, что прощать не хочется, не получается? Что Библия говорит о важности прощения и о том, почему необходимо научиться прощать? Сегодня об этом мы будем размышлять с пастором Эдуардом Семенюком. Итак, что Слово Божие говорит о том, почему так необходимо научиться прощать своих обидчиков?
3: Ну, во-первых, и главное, наверное, то, что мы сами нуждаемся в этом. Бог именно к нам так относится, и мы нуждаемся в прощении. И прощать, наверное, бывает трудно, потому что мы смотрим только на себя и ожидаем, что нам нужно кого-то прощать. Но забываем о том, что иногда и нас нужно простить. И порой, может быть, и это тоже нужно большое проявить усилие для того, чтобы простить. Мы тоже ошибаемся. Поэтому вот это правило золотое, Христом высказанное, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И, в общем-то, этот вопрос, он часто людей волнует и волновал, и апостолов Иисуса Христа он тоже волновал. Потому что мы читаем, когда Евангелие от Матфея, главу 18, однажды, когда Иисус говорил об отношении людей друг с другом, об отношении в христианской церкви, которую он собирался создать, он рассказывал, как относиться к тем, кто ступается, которые падают, как быть, как молиться о них, как им помочь. И понимая, о чем говорит Иисус, Петр обращается к Иисусу и задает такой вопрос. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 и 22 стихи. Мы их прочитаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Петр говорит, семь раз ли прощать? Семь обычно вот число такое полноты, завершенности. То есть он взял, по его пониманию, по максимуму. До семи ли раз. Хотя тогда, на то время, духовные учителя учили, что вот около трех раз это достаточно. Это уже вот полнота прощения. Петр думает, я скажу больше, потому что речь-то идет вопрос Иисусу. Говорит, до семи ли раз. А Иисус удивительно отвечает, говорит, я тебе говорю, что вот то, что ты говоришь до семи раз, еще на 70 помножь, вот столько прощает. И возникает вопрос. Ну, получается, 7 на 70 – это 490. И это все 490 раз, а если вдруг 491 раз понадобится простить? Как быть в этом случае? Вообще вот это выражение «до семижды семидесяти раз» оно всего дважды в Библии встречается. Первый раз оно встречается в книге «Бытие», в 4 главе, в самом начале. И там 4 глава описывает вот развитие греха, когда Каин убивает Авеля и развивается грех, как в людях, их действия. И заканчивается эта глава, почти в конце ее, там слова одного из потомков Каина, Ламеха, который говорит, он убил кого-то, и говорит, вот Каин убил, и за него там какой-то вот защита от Бога. А вот я убил, и говорит, за меня семь раз по 70 отомститься. То есть вот это же самое выражение. Но в том случае вот это выражение указывает вот на умножение греха. То есть глава заканчивается вот этими словами, чтобы показать, как грех сильно развивается, когда вот он начинает действовать. Христос же здесь, когда говорит в этом случае это же выражение, в его случае оно означает вот умножение прощения. Сколько, по-другому можно сказать так, прощай ровно столько, сколько нужно. Пока нуждаются в прощении, прощай, постоянно прощай. Оказывай прощение.
2: Здесь имеется в виду прощать своего ближнего, одного и того же человека, за один и тот же грех, совершенный против тебя.
3: Ну, если так, то, в общем-то, и так тоже. Если, хотя вот здесь Иисус намеренно, он завышает, так представить, если может ли человек, один человек, в течение одного дня одним и тем же грехом согрешить против меня более 400 раз. Ну, это очень нужно постараться, не знаю, что нужно. Обычно в обычной жизни какие-то случайности бывают, и то они не повторяются. А здесь Иисус говорит, именно вот увеличивает, да, вот эту меру прощения для того, чтобы показать и проиллюстрировать этот принцип «никогда не таи зла». То есть подход к жизни какой. Не держать зла на человека. Давать ему возможность исправиться и прощать. Вот об этом Иисус говорит Петру. И, в общем-то, это действительно мера прощения большая, потому что сам по себе человек, будучи эгоистом, в сути своей из-за греха он так простить не сможет. И здесь нужна помощь от Бога. И с другой стороны, почему важно прощение, именно такое прощение, глубокое прощение, искреннее, от сердца, причем вот такое, скажем, бескрайнее. Потому что иногда мы можем оказаться на месте другого человека и нуждаться сами в таком прощении. А с другой стороны, мы уже в таком положении находимся. И Иисус, чтобы Петру проиллюстрировать этот принцип, потому что для него тоже непросто было принять вот этот принцип, о котором Христос говорит. А принцип Евангелия, он вообще переворачивает обычные представления о жизни. Если тебя огорчили, обидели, то дай сдачи. Да, вот этот принцип жизни этого мира. Но Иисус говорит, что напротив, прощай. Он говорит, если Евангелие что нам показывает? Иисус этому учил. Если обычно у нас как в жизни человеческой, когда она оттенок эгоизма имеет, что если ты видишь что-то на своем пути хорошее, то ты хочешь, чтобы оно к тебе лицом повернулось. И если оно отвернется к тебе спиной, а к твоему оппоненту лицом повернется, то для нас это кажется не очень благополучной ситуацией. Но Иисус именно вот это показал, что Бог в отношении к нам, по сути, проиграл. То, что хорошее было на Его стороне, Он нам отдал это. Когда Он ради того, чтобы спасти человека, Иисус умирает за человека, жизнь отдает. Человек должен был потерять свою жизнь как результат последствий греха в его жизни. Но Иисус берет эту проблему себе, это плохое себе, а нам отдает хорошее, свою жизнь. Он своей жизнью подтвердил, что это работает и готов помочь нам в этом. И иногда, как вы сказали об этом, просто слово «прости» может многие конфликты решить. А иногда войны в прошлом разгорались из-за того, что кто-то не хотел сказать кому-то вот это простое слово, короткое, «прости». Войны, народы убивали друг друга. Поэтому сила прощения – это действительно большая сила. Она позволяет и дает человеку вот это стремление соответствовать вот мере прощения тебе оказанной, быть таким. Да, ты понимаешь, что ты этого недостоин, но тебе оказали вот это доверие, и ты будешь к этому стремиться. Это вот побуждает тебя к таким действиям. И Иисус рассказывает Петру, которому непросто было тоже этот момент принять, притчу, в которой показывает, как это возможно и в каком мы положении сегодня находимся. Почему мы должны прощать? Почему нас должны простить? Петру ведь тоже было нелегко простить, когда, ну, представить их, они находятся под гнетом римлян в тот момент. И римляне, как будучи силой, захватив власть, территорию, вот, владея всем там, они тоже не всегда были справедливы. К примеру, то, что и сегодня бывает, когда кто-то, кто сильнее, он не смотрит на то, что тот, кто проходит рядом, например, приехал... Предположим такую ситуацию. Воин приехал в... Его назначили, там, к примеру, в Иерусалим. Ему огромный там сундук с вещами нужно выгрузить. Он, конечно, этого не делает. Он видит, рядом проходит еврей, какой-то, может быть, старичок, и заставляет его взять этот сундук, не думая о том, что, может, он надорвется, может, у него есть родные, кому ему работать нужно, здоровья не будет. Ты должен сделать. И вот когда такая несправедливость в жизни встречалась, хотелось чем-то адекватным ответить на это. А Иисус говорит, нет, ты должен простить. Как это возможно?
1: Открытая книга.
3: Вот Иисус рассказывает Петру вот эту историю, которая вполне похожая, может быть, что-то могло быть и в жизни. Но поскольку мы увидим, что она не совсем реальна, то это именно мы ее назовем притчей. То есть притча, через которую Иисус иллюстрирует определенный принцип. Он сравнивает вот это прощение, меру прощения с Царствием Божьим. Это принцип Царствия Божьего. И говорит, Царство Небесное подобно царю. И начинает рассказывать. И мы прочитаем сейчас, вот будем читать 18 главу с 24 по 27 стих. Царь, здесь описывается о том, что царь захотел провести расчет со своими рабами, которым он какие-то средства давал для каких-то дел, и у него появились должники. И вот читаем с 24 стиха по 27, 18 главы Евангелия от Матфея. «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тел, отпустил его и долг простил ему». Вот начало этой истории, которую рассказывает Иисус. Должник, и должен он большую сумму, 10 тысяч талантов. Задолжал царю, царь требует отчета, поскольку отдать не может, единственное, тюрьма остается. Он стал умолять, и царь прощает ему вот эту большую сумму. Мы сейчас увидим, насколько она была большой, и даже попробуем посмотреть вот глазами современности, что значит эта сумма для человека сегодня. Но вот продолжается история. Этот прощенный раб выходит от царя и по пути встречает своего друга, который был ему должен гораздо меньшую сумму. И вот прочитаем 28 текст из 18 главы от Матфея. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». И, в общем, дальше Иисус рассказывает о том, что тот точно такие же слова стал произносить и говорит: «Прости меня, я тебе верну эти 100 динариев, дай только время, вот заработаю и верну». Ему не дает, в общем, ни возможности исправиться никак и реально сажает его в тюрьму. То есть тем самым лишая возможности исправиться и отдать этот долг. Что же это значит, вот Иисус, рассказывая об этих долгах, как он показывает наше состояние перед Богом? Что такое 100 динариев, который должен был вот этому рабу, прощенному его друг? 100 динариев, динарий – это была плата за день работы наемному рабочему. Вот он нанимался, день отработал, ему один динарий оплачивали. 100 динариев – это 100 дней работы. По сути, три месяца. Вполне реально сегодня сумму, которую можешь заработать за 3 месяца, вернуть, если ты должен. Но в этом случае трудно было ему простить. Что же было прощено ему? Что такое 10 тысяч талантов? Что это за сумма? Если мы посмотрим, значит, что такое талант. Иосиф Флавий, иудейский историк, времен как раз где-то примерно Иисуса Христа, описывает, что царство Ирода Великого вот во времена Христа получало доход в казну, поставляло доход в казну от двух областей Галилеи и Пиреи объемом 200 талантов всего лишь навсего. То есть этот доход, вот все собирали, что со всех людей, вот двух областей, вот в которых он правил. 200 талантов. А здесь должен этот человек 10 тысяч талантов. Гораздо больше. Когда мы... Талант, он мог быть... И сначала он был мерой веса, а потом стал денежной единицей считаться. И если еще посмотреть, то, к примеру, талант мог быть и серебряным, и золотым. Во времена Соломона его царство, вот совокупный доход царства Соломона, а царство его в тот момент было, скажем, самый пик могущества иудейского царства, вот эта вот слава его, когда написано, что серебро было, что камни вот валялись, обесценилось оно, таким богатым царством было. И вот доход от подвластных государств приносил только 666 талантов. А здесь мы видим 10 тысяч, гораздо больше. Что это за сумма? Такой ни один разумный царь не мог бы допустить такой долг. Но Иисус намеренно ее вот так завышает, чтобы потом показать, каково наше состояние перед Богом. Итак, что такое 10 тысяч талантов? Один талант составляет по разным оценкам от 6 до 10 тысяч динариев. То есть от 6 тысяч до 10 тысяч рабочих дней. Ну, возьмем по минимуму 6 тысяч рабочих дней. То есть тогда 10 тысяч талантов составят 60 миллионов рабочих дней. Это сколько жизней? Человеку нужно прожить, чтобы отдать вот этот долг. Если перевести это в рубли, какая-то сумма, если один, скажем, день рабочий сегодня, возьмем так в среднем, стоимость за день работы 500 рублей, допустим, то тогда 100 дней будут равняться 50 тысячам рублей, вот эти 100 дней, которые должен был вот этот друг его, этому прощенному должнику. Всего 50 тысяч рублей. Большая сумма. С другой стороны, она вполне реально можно отдать.
2: Да,
3: вполне возможно отдать. Но вот эти 60 миллионов рабочих дней, сколько они тогда составят, если по 500 рублей в день, они составят 30 миллиардов рублей.
2: Конечно,
3: достаточно.
2: Это все баснословная сумма.
3: 50 тысяч и 30 миллиардов. Кажется, что вообще-то нереально. И показано, что даже если бы царь его продал в рабство, его и всю семью его, сколько бы он смог вернуть за это? Несколько тысяч, там цена раба была не такой уж большой. Это, и может быть, для него это был бы выход, что пусть тебя продадут в рабство, и тебе не нужно будет возвращать такую огромную сумму. Но он просит о прощении. И здесь Иисус показывает именно вот цену прощения. И в каком положении мы, как люди, находимся? Наше положение перед Богом каково? И вот здесь на этой притче это видно. А мы вот как перед Богом вот в таком долгу, как эти 30 миллиардов рублей.
2: Которые мы не можем оплатить при всем
3: никак.
2: Желании. Даже если мы напряжем все свои силы, будем стараться всеми силами быть праведными, все равно наш грех, наша греховная сущность не изменится ни на йоту.
3: Совершенно верно. Вот этот, можно сказать так, что перед Богом мы в неоплатном долгу. Потому что для того, чтобы даровать нам возможность прощения жизни после того, как мы, будучи в грехах, возмездие написано в Библии за грех – это смерть, наказание или последствия за греха – это смерть, потому что грех разделяет с Богом. Мы должны были умереть. И чтобы дать нам возможность жить или быть прощенными, что Богу нужно было сделать? Свою жизнь отдать. И вот наша жизнь и жизнь Бога, если на одни весы поместить, ни в какое сравнение не идет. И так и написано, что Бог оценил нашу жизнь как? Евангелие от Иоанна 3, глава 16 стих. Что Бог так возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий, любой, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Наша жизнь, вот когда Он поставил на чашу весов нашу жизнь и жизнь своего Сына, Иисуса Христа, то получается, что наша жизнь для Него была дороже. Потому что Он нам оставляет жизнь, а Иисус Христос идет и умирает. Поэтому перед Богом мы в неоплатном долгу. Что бы мы ни делали, сколько бы мы ни пытались перед Ним как-то себя выставить, представить, что-то сделать, мы никогда не сможем оплатить, да, то, что мы должны. Поэтому Бог предлагает нам это как дар, прощение Его, как подарок, понимая, что мы ничего сделать не сможем. Он просто так нас прощает, потому что любит, понимая, что мы никогда это оплатить чем-то или отработать не сможем.
1: Открытая книга.
3: С другой стороны, мы вот в таком положении. Независимо от того, сколько против нас люди чего делают, вот перед Богом мы всегда в таком положении остаемся. Но когда кто-то огорчает нас и нуждается в нашем прощении, нам иногда кажется, что это вот такая огромная гора, вот что человек от меня чего-то невозможного ожидает, чтобы его простить. Да как, разве это можно? Сколько можно прощать? И Бог показывает, что твое прощение, в котором нуждается другой человек, оно как раз равносильно вот тому, что должен был этот другой друг этому должнику, каких-то 100 динариев. Да, пусть это не маленькая сумма, так, в общем-то, но она возможная, она реальная. И когда мы не прощаем ближним нашим, те, кто рядом с нами, может быть, это дети нуждаются в прощении, может быть, это жена или муж у кого-то, кто сейчас вот стоит подумать, а кто нуждается в моем прощении? А может быть, это кто-то из друзей на работе, может, сосед, с которым мы уже 10 лет не разговариваемся и друг друга обходим стороной, он тоже нуждается в моем прощении. Бог говорит, что если мы не прощаем другого, то мы оказываемся вот в таком положении, как этот раб, которого здесь в притче Иисус называет злым рабом, потому что у него злое сердце. Себе, он только все себе хочет. Мне, если прощение, то мне оно нужно, а вот как другому, то он не готов им поделиться. Иисус здесь продолжает потом вот в этой истории И вывод делает какой? Кстати, когда товарищи увидели, как он, вот здесь мы по притче узнаем, поступил со своим другом, они донесли царю, и написано, что царь разгневался. Потому что, ну как так можно? Когда тебе такое простили, то неужели и ты не должен был простить? И вот как раз заканчивается эта история. Здесь вот прочитаем с 33 текста по 35 этой главы 18. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» — говорит ему государь. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Вот чем заканчивается эта история, совершенно выводом определенным Иисуса Христа. И если, может быть, показаться в связи с этой огромным долгом, суммой, вот эта история не совсем реальной, такого в жизни могло и не быть, потому что это огромная сумма, и ни один уважающий себя царь бы не допустил такого долга. Но здесь Иисус говорит, хотя история может быть не совсем реальна, но вот вывод из нее будет вполне реальным. Потому что наше состояние перед Богом, оно вполне реально, и мы перед Ним в долгу. А потому Бог прощает нас, чтобы и мы могли прощать других, которые тоже нуждаются в нашем прощении. И вот Он и говорит здесь это слово, не надлежало ли и тебе это сделать? То есть долг нас перед миром, перед людьми, с которыми мы общаемся, в чем заключается? Оказывать точно такое же прощение, которое оказано нам.
2: Эдуард, ну можно сказать так, Бог – это совершенное существо. Конечно, ему легко простить человека. Сущность Бога – это любовь, милость и так далее. А вот я, грешный человек, мне гордость мешает простить. Ну, я понимаю умом, что простить нужно, что это необходимо, но не могу, вот не могу и все.
3: Конечно, прощение вот из-за гордости именно нужно идти на определенную жертву. Нужно поступить со собой. Где-то нужно смирить себя и сказать это «прости». И причем не просто сказать, а отношение мое поменяться к этому человеку должно. Конечно, это трудно. Скажем, вот приведем такую иллюстрацию. К примеру, живут вместе муж и жена, и, ну, допустим, муж изменил жене. И чтобы ей простить, это не просто, ее предали. Она, ее, в общем, рана нанесена, ей душевная глубокая рана. И чтобы ей простить, это не просто сказать, когда муж приходит, ну прости меня, и ответ, ну прощаю, и все. Ей придется с этим жить, с тем, что ее предали, это в память ее навсегда останется. И всегда нужно будет это нести с собой и продолжать относиться к мужу так, как будто этого не было. Это будет ее груз, нужно понести на себе это. Именно так и Бог поступил. И когда мы читаем в Писании слова, вот в еврейском, в греческом используются для прощения, которое Бог, Он написано, взял на себя и понес наши грехи. Да, нас-то Он простил, но сам на себе Он несет. И, конечно, это непросто. Но здесь-то Бог не оставляет нас в одиночестве. Он обещает нам помощь, потому что Иисус нас простил. И когда мы взираем на такого Бога, когда мы узнаем Его, когда мы ближе становимся к Богу, то подобные Ему качества наполняют нас. Он нас меняет по своему образу. Он дает нам силу прощать. И это, в общем, как в Библии тоже написано, что всякий дар совершенный нисходит свыше, от Бога. И если мы нуждаемся в силе для прощения, Бог понимает, потому что Он знает, как прощать. И именно сегодня Иисус, находясь на небесах, написано в Библии, в небесном храме, Он там именно для того, чтобы оказывать нам реальную поддержку и помощь в наших нуждах, в том, чтобы дать нам силу, когда нужно простить другого, чтобы дать нам желание и, может быть, даже помочь вот преодолеть себя вот в этом в гордости моей, в эгоизме, чтобы смириться и дать другому то, в чем он нуждается.
2: Эдуард, еще такой момент. Тот человек, который здесь назван злым рабом, он фактически прощение просил, он просил царя простить ему долг, и царь простил. А если обидчик, наш обидчик, не просит прощения, он или не осознает, что он обидел, оскорбил нас, или преднамеренно не хочет с нами налаживать отношения, как быть в этом случае?
3: Ну, здесь, конечно, мы можем даже пойти и как-то попытаться наладить отношения с этим человеком, если это из близких, и нам так или иначе нужно с этим человеком поддерживать общение. Может быть, это теща или еще кто-то из близких. И не получится так, чтобы мы все время оставались врагами и сделать вид, как будто мы не знаем друг друга.
2: То есть самим сделать первый шаг. Ведь многие люди говорят, она сама виновата. Да я бы рад примириться. А он сам виноват, он сам не прав. Но есть такие ситуации, когда реально другой человек действительно не прав. Он действительно поступил жестоко, необдуманно, совершил какие-то оскорбительные действия по отношению к нам.
3: Но здесь мы можем говорить о двух моментах. Один момент – это то, что мы, если чувствуем нужду и видим, что отношения нужно наладить, другой не идет навстречу или, по крайней мере, не делает этого первого шага, попросить у Бога силы и сделать этот шаг навстречу и как-то содействовать примирению. Но есть другая сторона. Когда ты даже это сделал, или попытки какие-то, а человек не реагирует, а тебе еще больнее делает. То здесь можно говорить о своего рода односторонней, что ли, стороне прощения, что мне-то все равно его нужно простить. Потому что если я буду жить с непрощением, это меня лишит счастья и душевного мира. Мне нужно просить у Бога силы, чтобы простить его, а вот он примет это прощение, этот дар, который ему преподносится, или откажется, это уже его ответственность, как он будет жить. Но это лично мне в первую очередь нужно, чтобы я мог в мире и спокойно жить. Поэтому именно когда Иисус на кресте был распятый, вот эти его известные слова, когда его молитва там, они ведь не понимали, люди, в частности, в этих распинающих Христа, и мы там были, потому что из-за наших грехов он умирал. Они, когда он молится, «Отец, прости им», ибо не знают, что делают. Он их прощал, хотя на тот момент они этого не понимали, что они нуждаются в этом прощении. Но потом, со временем, они, кто-то из них осознал, и сотник, который был там у креста Христова, увидел, как он умирал, он наблюдает за Христом, потом произнес слово, говорит, вот действительно это был Сын Божий, вера в нем зародилась от того, что он это увидел. И, может быть, наше прощение другому, когда он даже, может, и не думает о нем, даст ему шанс на исправление. И потому Бог дает нам прощение, и это прощение от Бога, оно наделяет нас еще и силой других прощать. И в послании к Ефесянам апостол Павел, когда говорит, и он там, в общем-то, в пятой главе говорит о четвертой главе, в пятой, о семье, об отношениях в семье, потому что семья – это самая лучшая иллюстрация христианских отношений. Там друг друга знают, видят люди в семье. И вот он четвертую главу в 32 стихе заканчивает словами «вывод делает». «Прощайте друг друга так, как Бог во Христе простил вас». Вот она мера прощения, так как Бог прощает. И это будет и нам исцеление для нашей жизни, вот, духовной жизни, для эмоциональной жизни нашей. Вот, чтобы, потому что когда человек живет вне прощения, и этому свидетельств много по жизни, то люди просто себя изнутри сжигают. Они съедают себя сами. Вроде бы он другого не прощает, но на самом деле он себя съедает, вот как себе самому вредит. И это именно такое прощение нужно в нашей семье, в наше общество, между народами. Именно оно будет приносить мир, примирение, и вот эти конфликты сглаживать, избавление от многих бед принесет.
2: В заключение нашей программы мне бы хотелось прочитать слова Александра Герцена, которые он написал о прощении. «Прощение врагов – прекрасный подвиг. Но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий. Это понимание врагов, потому что понимание – разом прощение, оправдание, примирение». Вы согласны с этим?
3: Конечно.
2: И часто говорят «простить», понять. В общем-то, эти слова прощения и понимания, когда мы ставим себя на место другого человека, нашего обидчика, они очень близки, это, наверное, синонимы.
3: Для того, чтобы простить другого, обязательно нужно понять, попытаться посмотреть на ситуацию его глазами. А иногда бывает, вся вот ситуация возникает из-за того, что мы не знаем всей информации, всего, что происходило. Мы не видим ситуацию глазами другого человека, а потому и превратно о ней судим. И иногда бывает, стоит только посмотреть с другой стороны, другими глазами, и ты понимаешь, что, оказывается, оно того не стоило, что произошло. Вот этой войны и всего, что в нашей семье, может быть, случилось, или между нами поссорившимися. Поэтому понимание действительно, оно помогает прощению.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у

0: объясню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для колени. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть ноги на ширине плеч. И раз, два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Спина прямая. Так, присела и круговые движения. Вот так. Вот так. Вот так. Внутрь. Хорошо. И в другую сторону. А где круговые движения, Юнечка? Вот. Вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. Кто в лес, кто по дрова. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Гусиный шаг.
1: Мое самое нелюбимое.
0: А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста. Пошли. Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. Не наклоняемся, касаемся руками пола. Так. Раз, вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Теперь мы будем бегать. Высоко поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок. Поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны. Опустились. Расслабились, повисели. Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся. Не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по три раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. Теперь садимся на пол и широко расставляем ноги.

0: Вот так. Упражнение следующее называется маятник. Руки за голову согнули в локтях. Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос, выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки. Ноги прямые. Носочки, пожалуйста. Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо, опустились. И последнее упражнение – качели. Хватили колени руками, раскачиваемся. Раз, и два, и три, и сели. Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Начало мудрости – страх Господень.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы начинаем новый раздел в рамках программы «Открывая Библию», который будет посвящен исследованию божества, исследованию природы Бога, его характеристик, его сущности, открытых в Библии, в Священном Писании. Эта тема представляет большую важность для всякого человека вне зависимости от его мировоззрения, потому что часто неверные, неправильные, несоответствующие Библии представления о Боге калечат духовный опыт человека, сужают возможности и потенциал духовного опыта, отталкивают людей, которые на пороге принятия веры в Бога, и таким образом не дают возможности соприкоснуться с божеством, как оно представлено в Священном Писании, в Библии. Мы начинаем исследование темы «Божество», как она открыта в Священном Писании. И в самом начале рассмотрим главные взгляды, главные виды отношения к самой идее Бога. Различные взгляды на Бога, различные представления, которые отражают главные воззрения людей на этот счет. Первый из них – это атеизм. Слово «атеизм» греческое и происходит из двух греческих слов. Первая часть «а» – это отрицательная частица в греческом. Вторая часть «теос», что означает «бог», «божество». Таким образом, по определению, атеизм – это отрицание Бога. Согласно новому словарю русского языка, атеизм – это система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога и отвергающая всякую религию. Атеизм – это система взглядов, которая знакома большинству из слушающих эту радиопрограмму, потому что Советский Союз постулировал эту идею для всех своих жителей от утробы и до гроба. На протяжении всей жизни человека он слышал, читал, повторял и проповедовал во многих случаях отсутствие Бога. Богоборчество даже, не только атеизм как мировоззренческую систему, но так называемый воинствующий атеизм, атеизм как позиция силы и противоборства идеи Бога. Что с точки зрения Библии необходимо знать об этой концепции, об этой идее? В книге «Псалтирь» в 13 главе, в стихе 1 и 2 мы находим следующее высказывание. Книга «Псалтирь», 13 глава, стихи 1 и 2. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий или есть ли разумеющий, ищущий Бога». По поводу людей, которые отрицают существование Бога, Библия говорит достаточно жестко и достаточно прямо. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в связи с эпитетом, которым награждается атеист, указывается во втором стихе, что это тот, который не разумеет. Очень интересно отметить, что как слово «безумец», так и слово «разумеет» оба тесно связаны с функцией интеллекта, с функцией и способностями разума. «Безумец» – дословно тот, который не использует свой ум, без ума, не разумеющий, не понимающий, не желающий использовать интеллект для выяснения и решения этого вопроса. Очень интересно отметить, что оценка Библии в отношении тех, кто отрицает существование Бога, сводится к тому, что это люди, не осуществившие процесс исследования, процесс мышления, процесс поиска, процесс познания. Идея Бога и идея необходимости использования интеллекта идут рука об руку, согласно этим двум стихам книги «Псалтирь». В книге «Притчи» во второй главе на эту тему говорится так. «Притчи» 2 глава, стихи с 3 по 5. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Это место Священного Писания утверждает, что всякий, кто призывает знание и взывает к разуму, и ищет его, и отыскивает его, найдет непременно познание о Боге. Таким образом, мыслительная деятельность отождествляется с признанием идеи существования Бога, и непризнание Бога в Библии связывается с недостаточностью или отсутствием этой мыслительной деятельности. Библия говорит: «Исследуйте, ищите, анализируйте, мыслите, сравнивайте, докапывайтесь, ищите, и вы найдете познание о Боге». Таким образом, мы видим, что так называемый научный подход и критический анализ, и сам по себе научный метод, способы познания равно применимы к Богу. И фактически человечество призывается в той его части, которая еще не выяснила для себя, существует ли Бог, призывается непременно произвести исследование с обещанием, что он, всякий человек, кто начнет этот процесс, непременно обнаружит Бога. И примеров за историю существования Земли огромное множество. Примеров того, как великие мужи науки, люди с величайшим интеллектом и огромными способностями, были глубоко верующими людьми, и их исследования, часто начавшиеся на почве атеизма, в конечном итоге приводило их к познанию о Боге и вере в Него и взаимоотношения с Ним. И поскольку цель нашей программы не заключается в том, чтобы доказывать, что Бог существует, а скорее показать, каков Он согласно Библии, мы не будем тратить время на то, чтобы показывать различные виды доказательства существования Бога, которые уже давно существуют как в богословии, так и в философии. А здесь, говоря о том, что с точки зрения Библии интеллект приводит к познанию Бога, мне хотелось бы просто привести одно из стихотворений, написанных Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1743 году. Ломоносов – великий, великий русский ученый и, по мнению многих, основатель российской науки, первый академик в России. Написал стихотворение, которое называется так: «Утренние размышления о Божьем величестве». И в нем он говорит: «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божие дела открыла. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам, представь, каков зиждитель сам. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приближившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада, тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проницает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь». Михаил Васильевич Ломоносов, 1743 год, стихотворение «Утреннее размышление о Божьем величестве». Сегодня, начав разговор о божестве и о том, как Бог явлен в Библии, в Священном Писании, мы рассмотрели первый взгляд на Бога – атеизм, и увидели, что с точки зрения Библии это результат недостаточной продуманности и исследования. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Здравствуйте! Вот еще одно важное свойство клетчатки. При низком содержании клетчатки в продуктах пищи двигается по кишечнику очень медленно. Очень часто пище при недостатке клетчатки в организме нужно 72 часа для того, чтобы закончить свое путешествие от входа к выходу. Клетчатка же всасывает в себя воду как губка. Она помогает заполнить кишечник и стимулирует перистальтику. Скорость работы кишечника увеличивается. С помощью диеты с высоким количеством клетчатки наша пища путешествует через кишечник от 24 до 36 часов. Великолепный успех, великолепный эффект. Обратите внимание на длинный список различного рода заболеваний и явлений. Запоры, дивертикулез, паховая грыжа, варикозное расширение вен, геморрой, рак, толстые кишки и полипы кишечника, атеросклероз, диабет, камни в желчном пузыре и аппендицит. Они находятся в взаимосвязи с фактором низкого потребления клетчатки в пище. Старайтесь сделать все со своей стороны, чтобы максимальное количество клетчатки этих уникальных естественных щеточек было включено в ваш рацион питания как можно больше. Даже не только для снижения веса, но и для хорошего здоровья.
0: Живой источник.
2: Несколько слов для тех, кто снизил хоть на сколько-то свой вес. Учеными было отмечено, что в период потери веса активируются нейроны, которые производят нейропептид Y. Они же стимулируют потребление продуктов и способствуют восстановлению резервов горючего, которые были утрачены при первом возможности, как только появляется еда. Это сложное научное исследование говорит нам о следующем. Легкое чувство голода, которое пока будет давать вам о себе знать, оно, по сути, будет, но в легкой-легкой форме. Однако же сон, активный сон и вода в достаточном количестве снижают это легкое чувство голода. Поэтому будем активно поддерживать сон и потребление воды на должном уровне. И пусть вас не терзают сомнения, что организм является наилучшим советником для вас. У многих все еще бытует вот это ошибочное мнение относительно того, что наш организм прям наилучший советник в выборе той или иной пищи. Что организм лучше знает, что ему необходимо. Если я хочу сладости или жирной пищи, говорят некоторые, значит именно это нужно моему организму. Реальность же состоит в том, что мы не можем полагаться только на наш вкус, потому что наши вкусы извращены. Если мы искренне сами с собой, то должны признаться, что и в других областях не можем руководствоваться только нашими вкусами. Если бы мы позволяли, например, детям выбирать еду самостоятельно, то они ели бы только конфеты, шоколад и другие сладости, и последствия этого выбора были бы разрушительны. Совершенно очевидно, что в данное время мы не можем полагаться ни на наш вкус, ни на наши склонности. Все растения и фрукты, созданные Творцом, обладают потрясающими вкусами и запахами, к которым мы просто должны привыкнуть. К сожалению, с раннего детства мы привыкли к продуктам, которые далеки от здоровых продуктов из-за способа их приготовления. Но наш организм очень быстро ко всему привыкает. И, как уже было сказано, необходим срок в 10 дней, чтобы привыкнуть к изменениям. Вам будет предостаточно, чтобы ваши вкусовые рецепторы изменились.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Насчет легкого чувства голода соблюдайте принципы, изложенные выше, и чувство легкого голода не будет вам досаждать.
3: Для достижения хорошего чувства сытости нам необходимо низкое потребление животных и растительных жиров, большое потребление растительной пищи, богатой клетчаткой, получение полноценного белка для организма, чтобы снизить аппетит, готовность терпеть легкий голод, который может утолить вода или сон. Не прислушивайтесь к своему организму, но следовать всем шагам программы. Помню, что через 10 дней вкусовые рецепторы привыкнут к новым вкусовым ощущениям.
2: Сегодня в духовной части мы поговорим о терпении. Это взаимосвязано с нашей темой о насыщении, о чувстве голода, не правда ли? Ну и, конечно же, иногда выполняя физические упражнения, мы тяготимся ими, не хотим выполнять. Что говорит нам книга Бога, Библия о терпении? Ведь избавление от наших килограммов, например, 10 килограмм веса, происходит не за один день, не за неделю. Приходится ждать месяц и даже больше. Даже этот факт терпения для некоторых уже вообще не выгоден. Также приходится, возможно, испытывать неприятное чувство легкого голода. Иногда нет моральных сил терпения выполнять все новые и новые постановления и принципы. Наш библейский стих записан в книге Притчи в 21 главе и в 5 стихе.
3: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение».
2: Прилежание в данном случае говорит о терпении, усердии в том, что человек желает совершить, а его мысли настроены на продолжительную работу. Как вы видите, торопышка однонедельных программ тоже терпит. Но что терпит? А всякий торопливый терпит только лишение, состояние неудачи в своем труде. Второй библейский текст, рассказывающий нам на эту тему, говорит, что Бог есть не только Бог силы и мудрости, но и Бог терпения. Об этом мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам, где он называет Господа Богом терпения и утешения. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Я думаю, вам стоит привнести качество Бога в свою веру. Бог – это не страховой полис на случай, когда нам трудно. Это личность, которая готова нам помочь быть терпеливыми и усердными, потому что Он чувствует нас, как мы терпим, и хочет помочь нашему человеческому терпению своим божественным терпением. Просите Бога о терпении. Просите о силе для терпения, ведь Господь является Богом вашего терпения. До свидания, до следующей встречи.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана. Темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
2: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187-м аяте. Давайте мы прочитаем, 7-я сура, 187-й аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит, скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране. И отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
1: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
2: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий, и интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится.
1: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
2: Вера в Бога их объединяет. Бога, да. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
1: И поэтому... Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама.
2: Монотеизм пришел к ним от Авраама. Поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними. И понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да. И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
1: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
2: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
1: Да, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
2: Да, сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, А если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно.
0: Пророки в Коране.
2: И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы», то есть «Пришествие Иисуса».
1: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, связано с концом света?
2: Да, да.
1: Но и в Священном Писании, в Инджил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
2: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инджиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. А неверующие, они будут проходить между Абу-Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
1: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
2: Опять же, это в суннах написано. Да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
1: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда, и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
2: Ну да. Пришествие Исы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Исы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
1: И Китаем, наверное.
2: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
1: Самое высокое здание в мире.
2: Да, построить. Именно зданием, именно высота зданий. Когда вы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире. И у нее они сделали так, что там есть возможность достраивать высоту.
1: Достраивать. Если вдруг кто-то перегонит.
2: Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах – это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть Ну, чтобы...
1: Ну, как... что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
2: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы, угу, горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
1: Ну, в Инжиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте: «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
2: Видите, тут написано: «Скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
1: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да, в той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидят Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться. Да? И они скажут: не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут: вот он, Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
2: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это, вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре. Сура 75, 22-23 стихи написано: «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены». И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот и здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
1: И те, кто искал лица его, те, кто желал видеть его здесь, живя на земле, пока он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты, лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
2: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание его характера, что он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть, желать всегда его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
1: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили: каков признак твоего пришествия и кончины века? И он говорит: вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки.
2: Да. Да?
1: И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
2: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют в страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить. И не верили, что он вообще на самом деле есть. Потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
1: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены в встретении или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
2: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
1: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день Его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать Его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, о котором мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания.

0: книги в подарок.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, я приветствую вас в программе «Люди и судьбы». В Евангелии от Иоанна 9 главе рассказывается история исцеления слепорожденного человека. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Эта глава начинается со злободневного вопроса, когда ученики задают Христу очень важный вопрос. Посмотри, что происходит в жизни этого человека. Это не просто калека, это не просто человек с каким-то ущемлением своего здоровья, умственных способностей и так далее. Этот человек родился слепым. И поэтому мы хотим, чтобы ты нам ответил, кто так сильно согрешил, этот человек или его родители, потому что он слепорожденный. Подобный вопрос сегодня многие люди задают Господу. Господи, почему такое происходит? Почему рождаются дети с явным отклонением психики или физического здоровья? Почему происходят несчастные случаи, болезни, одно, другое и третье? Объясни, кто так сильно согрешил, что в жизни этого человека происходят такие ужасные вещи? На этот вопрос Иисус дал очень мудрый и важный ответ. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Удивительный ответ. Сегодня многие люди задают Богу вопросы, обвиняют Бога в том, что происходят болезни, несчастье и смерть. И Иисус отвечает и говорит: «Не согрешил ни этот человек, ни его родители, но многое в этой жизни происходит для того, чтобы человек позвал Бога, для того, чтобы он попросил у Бога силы, помощи, и для того, чтобы в жизни этого человека явились чудо.

чудные и дивные Божьи дела. В книге пророка Иеремии, 33 главе и 3 тексте, есть замечательные слова, где Господь говорит: «Воззови ко мне, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Замечательные слова, которые говорят о том, что Господь может решить любую нашу проблему. Если только воззовем Господу, Он поможет нам и решит любые самые трудные для нас неразрешимые задачи. Господь говорит, что «Я дам тебе силу и дам тебе помощь». И многое в этой жизни происходит не от того, что мы такие грешные люди, не от того, что в жизни этого человека происходили какие-то расплаты за грехи его или его родителей, а Господь говорит, это все для того, чтобы в жизни этого человека явились чудные Божьи дела. Иисус говорит, «Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Можно только лишь представить, как этот человек, которому только что помазали глаза какой-то грязью, пошел в купальню Силоам. Слепой человек хорошо знает количество шагов, он ориентируется на шум, на какие-то другие чувствительные восприятия, все то, что можно компенсировать отсутствием зрения. И поэтому он идет по оживленным улицам, он знает, через сколько поворотов и сколько ступеней будет находиться эта купальня Силоам. Он туда приходит, он пробирается сквозь густую толпу купальни Силоам, где находится много людей, ожидающих Божьего чуда, судачащих о своей жизни, о своих болезнях, но этот человек пробирается к воде, зачерпывает свои горсти воду и умывается, смывает эту грязь, и удивительно, он понимает, что в его жизни происходит то, чего он никогда не видел и не чувствовал. У него открывается еще одна сфера восприятия мира, потому что он становится зрячим. Он видит солнце, он видит эту воду, он видит свои мокрые руки, которыми только что умылся, он видит людей, которых не только слышал. Он понимает, что он уже не слепой, что он может видеть. И он возвращается назад к тому месту, где он когда-то сидел. И люди, которые его видели, говорят, он был слеп. Другие люди говорили, что это не тот человек, он похож на него. И Священное Писание говорит, что этот человек говорит, отвечая им, «Это я. Это я тот, который был слепым, сегодня я вижу, потому что в моей жизни встретился Христос. Потому что Он сказал, что многое все, что происходило в моей жизни негативного, какой факт моего слепорождения, был дан не для того, чтобы мне мучиться, и многие люди, показывая на меня, говорили, какой жестокий Бог. Это все было дано для того, чтобы на моей жизни, на моих глазах, на всем том, что меня окружает, явились чудные дела Божьи. И люди, которые окружают меня, чтобы могли сказать, что Господь творит великие и чудные и блаженные дела. Священное Писание говорит о том, что Господь творил и готов творить великие дела для того, чтобы в жизни многих людей происходили изменения к лучшему. Для того, чтобы многие люди, которые сегодня больны и имеют какие-то лишения, могли сказать, что Господь – это тот, кто исцеляет и решает любые самые сложные проблемы, потому что Он является нашим Богом, Богом нашего спасения. Люди, которые находились вокруг этого человека, который стал зрячим, увидели изменения в его жизни. Они сказали, что он был слепым, а теперь стал зрячим. Этот человек сказал, «Да, я действительно зрячий». В жизни многих из нас происходит нечто подобное. Когда человек живет без Бога, не понимая о том, куда он идет, не понимая о том, что он делает доброе или худое, то, встретясь с Богом, он понимает, что есть такой закон, закон Божий, который показывает, где добро, а где зло. Этот человек приходит к Богу, и Бог меняет его жизнь, меняет направление его мыслей на, возможно, на 180 градусов, и он начинает мыслить и действовать по-другому, потому что человек понимает, что такое зло, а что такое добро. Он меняется. И многие люди, которые находятся в его окружении, говорят, этот человек был когда-то слепым.
Он не понимал, что он делал, а теперь этот человек зрячий. Он даже не похож на того человека, который был когда-то. Потому что в жизни обращенного человека, как и в жизни слепца, происходят изменения, потому что он может видеть, потому что он не похож на прежнего человека, который был раньше. Иисус Христос говорит: «Доколе я в мире, доколе есть свет, я могу делать великие дела для того, чтобы изменить жизнь человека». Дорогие друзья, Господь может сделать великое в вашей жизни, как это сделал в жизни этого человека, которому даровал зрение. Иисус Христос говорит: «Я есть свет миру». Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир, благословение и зрение видеть хорошее и доброе в вашей жизни. Всего доброго, до свидания.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Вы мечтали в детстве уменьшиться и стать маленькими, как муравей. Для того, чтобы побывать в игрушечном мире, поездить на маленьких машинках, пожить в игрушечном домике. При этом, фантазируя и представляя все это, мы не думали о том, что в результате такой трансформации может измениться наше мышление. В наших фантазиях мы оставались людьми, способными анализировать и понимать большой мир. Но подумайте, способен ли муравей осознать нашу человеческую действительность? Понимать наши желания, объективно оценивать наши действия. Однажды мы с семьей пошли на природу с ночевкой. Мы поставили палатку и планировали хорошо отдохнуть. Но вдруг стало понятно, что заночевать здесь не получится. Дело в том, что мы выбирали лучшее место для палатки, и наши вкусы совпали со вкусами муравьев. Рядом оказался муравейник, и это соседство явно обеим сторонам было не по душе. Я подумал о том, что хорошо бы объяснить им, что им стоит освободить это место, что им угрожает опасность. Вот если бы я мог стать муравьем и на их муравьином языке объяснить, то, возможно, они смогли бы меня понять. Приводя этот пример, я ни в коем случае не хочу умолить человека, но пытаюсь объяснить разницу между Богом и нами. Поэтому Бог, желая открыться нам, стать понятным, а также для того, чтобы спасти нас от гибели, пришел в этот мир как человек. В Иисусе Христе сам Бог пришел в этот мир. Бог пришел, чтобы открыть свой характер, который, увы, был за тысячелетия сильно искажен людьми. Бог превратился в злобного старикашку, который только и ждет, как наказать людей. Своевольный и строгий. Таким видели Бога люди, и, пожалуй, многие таким его и продолжают видеть в наше время. За этим подлогом с самого начала стоял сатана. Поэтому все его действия против Бога имели одну цель – исказить Божий характер. Именно он подбросил идею о вечных муках в аду, идею очень далекую от Библии, чтобы представить Бога тем, кто готов вечно мучить людей в пламени огня. Поэтому Бог, придя на землю, хотел реабилитировать свое имя, творя добро, исцеляя больных, утешая страждущих. Но он сделал еще кое-что, что стало величайшим проявлением любви к согрешившему человечеству. Он умер на кресте. Если большинство выдающихся личностей, которые повлияли на мир, стали известны своей жизнью, то Христос стал известен еще и своей смертью. Но кто-то может возразить, и что эта смерть значит для меня? Какое отношение имеет событие, произошедшее 2000 лет назад, ко мне, живущему в 21 веке? Чтобы это понять, надо осознать, что мы совершаем неверные поступки. Но ведь мы не убийцы, не пьяницы, не прелюбодеи. Мы не такие уж плохие люди. Но это мнение очень относительное, так как зависит от того, с кем мы себя сравниваем. Конечно, нам хочется найти худший объект для подобного сравнения. Но именно Христос показал пример того, какими должны были быть мы, если бы не согрешили. И если любого из нас сравнить со Христом, то тогда наше совершенство – вдруг становится уже не таким совершенным. Британский писатель Сомерсет Моэм сказал: «Если бы я записывал каждую свою мысль и каждый поступок, то люди назвали бы меня истинным чудовищем». Библия утверждает: «Тот, кто согрешил в одном, нарушил весь закон». У неба очень высокие требования, которым мы не можем соответствовать. Но Бог нашел выход. Он не просто пришел на землю, чтобы показать, как надо жить, но он умер, взяв на себя ответственность и наказание за все наши ошибки, которые уже были совершены или будут совершены в будущем. Эрнст Гордон в автобиографической книге «Чудо на реке Куай» рассказывает историю, которая произошла во время Второй мировой войны. В конце рабочего дня у военнопленных забирали инструмент. Однажды охранники не досчитались одной лопаты. Один из них начал громко кричать, призывая взявшего лопату сделать шаг вперед из строя. Никто не двигался. И тогда он взял автомат и сказал: «Вы все умрете», и направил его в сторону заключенных. В этот момент один из заключенных сделал шаг вперед и был убит выстрелом. Когда на следующий день пересчитывали инструменты, то оказалось, что все они на месте. Тот человек вышел вперед, чтобы спасти других людей. Также пришел Иисус, чтобы заменить нас на кресте. Вот зачем Бог пришел на землю. Он в своей великой любви сошел с небес, стал подобным человеку и принес надежду и жизнь вечную, умерев на Голгофе.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
2: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил, у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю, нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Ну, вообще, вот, как здорово, будем друзьями. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там вся одежда, все эти, с друзьями, там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли, получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там купил вина, водки, там травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я думаю, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас смажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под мышкой у него подходит. Я такой вспоминаю, говорю, Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они вот изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось мне, лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, ну вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, ну, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. Ну, у меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, ну смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, вот, что я вот один раз пробую, и больше я не буду. Я просто ощущу, вот, ну, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что вот действительно я не буду больше кололся. Просто попробую все, потому что зачем мне вот там стакан травы с собой привез, там вино, девчонки, там все нормально. И так мне ничего не надо больше.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил: не буду. Но не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают: на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю: не надо, мне не надо, мне так нормально, я понял все. Ну, они: не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика там еще. Говорит: ну вот, говорит, кто будет? Там: не надо, все. Нет, ну смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю: ну слушай, я целый день уже отказываюсь. Ну, говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю: давай, что? Ну вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, я, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, ну, как это такое открылось, такие, как бы карты все открылись передо мной. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался в подвал Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, не знаю, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1.2, ну большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще, говорит: слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок, что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет, ты посмотри вокруг, хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход — сдохнуть, и все, потому что нет человека — нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. И я съел 50 таблеток азалептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в ней скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит: что ты съел? Я сказал: азалептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит: этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил. И не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что: Бог, я хочу просто быть с тобой всегда и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
1: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Юрий Байков.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Духовное и материальное. В религии эти два понятия часто противопоставляются. Уместно ли выражение «божьи деньги» при такой разности этих понятий? Если Господня земля и все, что наполняет ее, то как человеку распоряжаться деньгами, которые у него оказались? Как проявляется благородство Бога в том, что человек должен вернуть ему десятую часть? Как чтить Бога имением своим? Дорогие друзья, предлагаю поразмышлять на тему «Божьи деньги». Наверное, это выражение неуместно, потому что Господь не в материальном мире находится и как бы не зависит ни от финансов. Или все-таки Господь желает в этой сфере явить свою волю? Будем разбираться. У нас есть много сюжетов из Священного Писания, которые рассказывают и дают ответ для нас, как благоразумно служить Всевышнему. Вспомним один важный сюжет, который произошел с нашим Господом Иисусом Христом в Его земном служении. Он приходил в одно место, которое являлось духовным таким составляющим, местом, объединяющим людей – Иерусалимский храм. Там совершалось священнодействие, там приносились жертвы. И, конечно же, место, очень намоленное, место очень духовное. Однако проблема, с которой столкнулся наш Господь, это то, что дом молитвы превратился в какое-то другое место. Стояло ли там много идолов? Нет. Совершалось ли там какое-то преступление, казни какие-то? Нет. Там всего лишь все было пропитано духом наживы. Вот так вот интересно сложилось в Иерусалимском храме. Торговля, обмен, установка особого статуса храмовых денег, ценность их большая и так далее, и так далее. Иисус дважды приходил в храм в начале своего служения и в конце и совершил своеобразный погром. Он перевернул столы миновщиков, разогнал животных, которых там продавали именно для жертв, и, сделав бич из веревок, выгнал всех из храма. А почему так? Почему бы не сказать, так знаете, отрешенно, по-философски, это все суета, деньги – это мусор, деньги – это неважно. Надо больше молиться, пусть эти суетятся, они недалекие, давайте мы больше время посвятим молитве. Нет, Господь обращает внимание на финансовую составляющую, и для Него это насущный вопрос, потому что не Он, Господь, зависит от денег, но люди зависят от денег. Для людей финансы, деньги, золото, серебро имеют большое значение. И если вот это значение искажено или направлено в неверное русло, тогда люди неправильно и все остальное будут воспринимать. Как это работает в деталях, мы посмотрим на конкретных рассуждениях. Мы задаемся таким вопросом. Кому принадлежит наша земля и все, что на ней? И нам отвечает псалмопевец в псалме 23-м. «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, живущее в ней». Мы согласны. Да, Господь создал этот мир, все ему принадлежит. Господь поясняет дальше уже в 49-м псалме. «Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». Бог, если Он создал животных, да, они Его, всякие дикие животные, это, да, действительно Божье, мы как бы согласимся. Но в книге пророка Агея Бог говорит свою весть. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Интересно. К сожалению, люди почему-то не хотят воспринимать эти слова из Священного Писания. Люди считают, что Господу принадлежит небо, космос, звезды, солнце и луна, облака, ну, он же там на них живет, ходит, все там в небесах, ну, на земле, да, земля тоже Божья, как дело доходит до кошелька в моем кармане, ну, это же мое серебро, ну, это же мое золото. Господь нас отрезвляет, и он говорит через своего пророка, мое серебро и мое золото. Более того, в книге Псалтирь, 99 главе, сказано, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, овцы паствы Его. Очень важное замечание. Мы сами, друзья, не можем в этом мире сказать, ну, это Божье, и, ну, ладно, серебро и золото тоже Его, а я сам себе хозяин. Даже так мы не можем сказать. Бог говорит, вы мои, вы мои. И поэтому Бог заявляет, что Он владыка всего, а мы должны выработать подчинение. Теперь, если раньше я считал, что кошелечек, мои накопления – это все мое, Библия меня перенастраивает. Я сам не свой, я Божий. Все, что у меня, тоже Божье. И что, мне теперь нужно все отдать и самому умереть? Нет. Если я умру, я перестану быть Божьим, потому что Бог есть Бог живых. Зачем мертвый? Ты должен жить. Зачем Богу кидать в небо серебро или золото? Оно должно здесь, на земле, функционировать. Серебро и золото имеет ценность где? На земле. В небе зачем серебро и золото? Бог не материален, он не зависит от серебра и золота. От денег, от банкнот наших он не зависит. Но он хочет, чтобы здесь, на земле, его золото и серебро как-то действовало, приносило плод. Ну, не буквальный плод, конечно, а вот движение, развитие, финансовый успех и так далее. Вот эту идею мы усваиваем. Кстати, то, что Бог владыка всего, мы можем еще вывод сделать из двух очень важных утверждений Священного Писания. Во-первых, в Законе Божьем сказано, что этот мир Бог создал... Подскажите мне, за сколько дней? За 6 дней. А в день 7 почил. Бог творил этот мир. Если Он сам его создал, кто хозяин этого мира? Господь. Вот эта принадлежность мира Богу прописана в Законе Божьем. Поэтому всякий, кто соблюдает 7-й день, субботу, как день покоя, тем самым признает Бога хозяином всей вселенной. Это очень важный момент, друзья. Но еще очень важное замечание дает апостол Павел. Если бы наш мир был без греха, ну, мы бы принадлежали бы Господу, жили по его сценарию, все было бы хорошо. Но мы-то от Бога отвернулись, мы совершили грех, мы восстали против Бога. И Господь не смирился с этим восстанием, Он его преодолел. Чем? Подавлением восстания. Он нас всех поработил, захватил. Нет, Господь искупил нас. Господь пришел в этот мир, заплатил дорогую цену, кровь свою. Об этом пишет Павел такими словами. «Вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». То есть даже нечто нематериальное, душа, ну, это совокупность жизни в человеке, это тоже принадлежит Богу. И задача, когда мы принадлежим Богу, не в том, чтобы просто Ему отдать и потеряться. Нет, прославлять Бога. То есть продолжать жить, пользоваться тем, что есть, но так пользоваться, чтобы Господь, глядя на все это, сказал, «А, ну, я, в принципе, так и задумал. Мне нравится. Ты молодец, хорошо все делаешь. Вот я придумал тебе на добрые дела делать, и ты все делаешь. Я придумал, чтобы ты был жертвенным, и ты молодец, ты это все делаешь. Я придумал, чтобы ты был креативным, как я, креатор, творец. И ты молодец, ты креативишь, себя реализуешь, что-то выдумываешь. Богу это нравится». Запомните, друзья, когда мы ведем рассуждение о финансах, это не вопрос в том, чтобы лишиться чего-то. Ну, было бы глупо. Все Божье, и все Он у нас забрал. Так если бы так можно было, Он бы это и сделал. Взял бы и забрал. Что с нами мучаться? Терпеть нас зачем? Взять и забрать. Не делает это Господь. Он хочет, прославьте Бога в телах ваших и в душах ваших. И когда вы Бога прославляете, а какой Бог? Бог любви, добра, милости. Вам-то от этого только хорошо будет. Вы будете купаться в любви, вы будете творить милость, будете получать милость. Но это же здорово. Никогда не думайте о том, что отдавать Богу – это значит лишаться чего-то. Отдавать Богу – это значит пользовать по Его сценарию. В книге Второзакония есть такое повеление, это прям закон. «Чтобы помнил Господа Бога твоего, что Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Бог тебе еще и силу дает для твоих трудов». Еще одно повеление и иллюстрация из Евангелия от Луки. Господь говорит о том, что есть верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. А какой это человек? Который так и поступает. И написано: «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Напомню, как? Управлять, распределять хлеб другим, менее значимым слугам. Кстати, это простой пример относительно заботы об окружающем нас мире, о животных, о природе. Мы должны не эксплуатировать природу, выжимать из нее все и оставлять после себя разоренную пустыню. Ни в коей мере. Бог оставил нам природу. Некоторые говорят, братьев наших меньших, но животные нам не братья. Мы братья друг другу и все. А животные – это творение природное. Так вот, над ними просто надо правильно распоряжаться. Кормить животных, не мучить, не издеваться над ними. Это все логично. А что еще просит Господь? Да, действительно, Он желает, чтобы то, что у нас есть, мы этим распоряжались и делали это хорошо. И видели результат, и успех, и так далее. Но Господь говорит, есть одно место, в которое вы можете принести, как знак особого почтения и уважения Меня, десятину. Я напомню этот текст из книги пророка Малахии, главы 3. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли для вас благословения до избытка». Некоторые люди почему-то читают только первую часть. Якобы Господь просит принести десятины в дом хранилища. Друзья, дочитайте до конца. Почему Господь хочет это сделать? То есть вы приносите Ему десятую часть, а Он говорит, а я буду вас благословлять. Но из-за того, что у людей часто не хватает веры Божьим словам, а это сплошь и рядом еще со времен Адама и Евы, тогда происходит то, что люди не начинают своего действия. То есть они не приносят десятину, но ждут, когда же Бог меня благословит. Ну, нелогично. Ты не показал веру. Ты не принес десятину в дом хранилища, в дом Божий, но ждешь, когда же Бог тебя благословит. Ты начинаешь задавать вопрос, а как я принесу десятину? Ведь у меня и так мало. Ты же не принес, поэтому у тебя мало, тебя Бог никак не может благословить. Ты сначала принеси десятину, не все, не 100%, не половину, не две десятины, принеси одну десятую часть от прибытков твоих, вот когда ты зарабатываешь, десятую часть Господу, и Бог будет тебя благословлять. Как это работает? Господь сказал через свой закон, это книга Левит, глава 27, «Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Этот важный принцип, что то, что является святыней, соответственно, оно освящено. Но есть еще очень важные слова в Священном Писании о том, что все, что соприкасается со святыней, тоже освящено. Найдите эти тексты. Освящение от десятины, от святыни. Получается, когда вы отдали Богу десятую часть, вы десятую часть отдали, но из-за того, что десятая часть является частью других, ну, другого объема, да, 100%, вот те 90%, которые у вас остались, они тоже освящены, просто для других целей. Десятую часть вы отдали Богу, а 90% – это ваши, и вы сами ими распоряжаетесь. Но мы вначале сказали, а как ими распоряжаться? так, чтобы прославить Господа в телах ваших, в душах ваших, в кошельках ваших. Вы же не хотите, чтобы вас обманули, чтобы потратить деньги глупо. От глупости надо спасать свой кошелек. Еще как. Бог преодолевает глупость, Бог дает мудрость, и вы те денежки, оставшиеся 90%, так эффективно используете, что они будут больше, чем 100, и 120, и чем 130%. Это важно. Ну, представьте себе, у вас есть замечательная сумма, солидная, там, допустим, в миллион. И этот миллион вы даете человеку, какому маленькому человеку, ребенку своему. На, ребеночек, трать. Как вы думаете, как потратит? В магазине будут очень рады, потому что ребенок скупит весь неликвид или все сладости, все, что лежит на кассе, на прилавках, близких к выходу. Потому что ребенок, он этот миллион потратит безрассудно. Все яркое, все шуршащее будет куплено. Либо этот миллион вы дадите человеку умному, умеющему считать, финансово грамотному. Человеку, который знает, что такое хорошо, что такое плохо. Как будет потрачен этот миллион? Так вот, чтобы не быть безрассудными людьми, Бог говорит, если хотя бы понимаете, что я есть Бог, я источник всего, вы меня первым делом чтите, ну, это уже хорошее начало. Такой человек, имеющий страх Божий, во всем остальном тоже будет действовать со страхом Божьим. Ты не будешь покупать глупые вещи, брендовые, модные, ну, потому что они только модные, и переплачивать десятки тысяч рублей или других единиц, ну, просто так, по глупости. Ты не будешь это делать. Почему? То как я могу потратить, если я отвечаю пред Господом за каждую копейку? Как я в глаза Богу посмотрю? Господи, я купил себе всякие бренды, тренды, чтобы пыль в глаза людям пустить. Как ты будешь молиться Богу после этого? То есть страх Божий тебя сдерживает. Ты будешь так сдержанно относиться и подумаешь, так, надо покупать одежду. Угу. Должна быть функциональная, качественная, обязательно качественная. Не дешевить. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Эффективную одежду, скромную, чтобы она не была вычурной, вульгарной, какой-то вызывающей. И нормально, ведь это же хорошая ценность. Не надо для этого быть монахом, ханжой, пуританином. Это может любой светский человек даже подтвердить, что такие вещи и надежнее, и лучше, и качественнее. И не надо переплачивать. Вот такие принципы действительно уже работают, но это надо испытать. То есть можно сколько угодно теоретически рассказывать, как замечательно что-то делать, но надо просто начать делать по уму и с молитвой. Мы сможем вдохновиться примером одного из героев веры, а это Авраам. Более того, это отец всех верующих. Но если мы хотим быть похожими на Авраама, так давайте быть похожими во многих других вещах, не только там, в молитве и в жертвоприношениях. У Авраама однажды был прибыток. Он пошел на войну не ради добычи, а чтобы спасти своего племянника Лота. Он победил целых четыре царя, пришедших с севера, с вавилонских земель. Победил, освободил Лота и освободил все имущество, которое захватили эти четыре царя. Представьте себе, какую добычу имел Авраам. Идет он навстречу к царю Содомскому, и царь говорит, вот ты можешь взять всю добычу, мне только людей отдай, ты их освободил, а вот все имение пусть тебе будет. Что говорит Авраам? Я вообще ничего не возьму, даже ремешка от сандалин. Не возьму, мне это не нужно. Единственное, что пусть мои коллеги, которые помогали Аврааму, Анер, Эшкол и Мамри, возьмут свою долю, потому что они не были евреями, они имели право. То есть Авраам не хотел принадлежать и зависеть от царя Содомского. Но до этого, когда Авраам шел, он встретился с царем Салима, с Мелхиседеком, и отдал ему десятую часть. То есть у Авраама есть добыча, он отдает десятую часть, у него остается 90%, и чтобы сделать с этими 90%, сказать, ну, Господь, ты же меня благословил, это твоя победа, Авраам говорит, а зачем? Если я возьму эти 90%, я буду зависим от царя Содомского. Аврааму это не нужно. Он поступает благоразумно. Он не привязывается к Содому. А вот Лот привязывается к Содому, живет дальше в Содоме. Ну, историю с Содомом вы знаете. Лот потом спасался оттуда вообще без всего. И даже без жены. И дочери были испорчены содомским грехом. Посему нам стоит задача повторить поведение Авраама. Когда у нас есть достаток, прибыток, от этого мы отдаем десятую часть священнику Бога живого. Книга притчи, это мудрость Соломона, говорит о том, чтобы мы чтили Господа от имения своего, от начатков всех прибытков наших. И что будет? Опять обетование. «Наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». Подобные наставления, конечно же, исполнялись и в Новом Завете. Современники Иисуса Христа, книжники, фарисеи, они были трепетны в соблюдении заповеди о десятине. Однако Господь Иисус Христос, который является сердцеведцем, обратил внимание на то, как они отдают Богу десятую часть. К сожалению, они посчитали, что деньги и внутреннее состояние, характер, эмоции, поведение, мысли и мотивы – это разные вещи. То есть, главное, ты денежку посчитал, десятую часть принес, вопрос исчерпан. Иисус говорит, нет.

Бывает другая крайность. Люди говорят, да-да-да, я буду верен Богу в десятине. Отсчитали десятую часть, еще даже сверху накинули, еще пожертвования кинули, и все. Господи, ты просил десятую часть, я тебе ее отдаю. Господь говорит, ну, понятно, что серебро и золото мое, вы это поняли, но вы забываете, что вы мои. Человек должен принадлежать Богу. А что в человеке важно для Бога? Суд, правильный суд. Милость или милосердие, вера в человеке должна быть. Если ты этого не показываешь, деньгами Господа не задобрить. Давайте запомним, друзья, Божьи деньги, они только тогда его, когда распоряжающийся ими человек показывает, что он тоже Божий. Все единое. Некоторые люди настолько бедные, что все, что у них есть, это деньги. Такая вот ирония. Еще очень важный принцип уже из практики. Почему мы отдаем Богу десятую часть и для чего это используется? Апостол Павел рассказывает, разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Сегодня на этой земле, на планете греха, на планете лжи, совершается Божье дело. Людям рассказывается благая весть, людям проповедуется Писание, утверждаются церкви, духовные учреждения, духовное образование, чтобы люди знали, какой есть Господь, каковы Его пророчества о судьбах мира, какова судьба всей нашей планеты, как Бог хочет спасать. Это труд благовестия. И чтобы этот труд поддержать и сказать, Господи, я сам, может быть, не могу даже уста свои открыть, ничего сказать, но пусть кто-то совершает этот труд, а я десятой частью буду поддерживать служение. Отдавая Богу десятую часть, человек тем самым усиливает Божье дело, показывает, что Бог есть царь. И Бог хочет найти себе подданных на этой планете. Вы не просто отдаете в какую-то организацию или для строительства каменных стен. Нет, ключевое – это созидание тела Христова. Помните, Бог говорит, мои не только животные, вся земля, поля, луга и серебро и золото. Мои люди, людей Божьих должно становиться больше. Люди должны обретать веру. Люди должны обретать правильные знания, потому что вера от знания, а знание из Божьего Слова. И вот этот весь процесс на земле, как бы нам ни хотелось, чтобы все совершалось только небесной силой и ангельской поддержкой, оно совершается и финансами. Прямо сейчас вы смотрите передачу на христианском ресурсе, на телеканале. Это все пожертвование, это все служение, это посвящение людей, чтобы совершалось благовестие. Так много в мире тратится на глупые вещи, на развлечения сиюминутные, проходящие. А можно посвящать на то, что имеет долгие последствия, что влияет на сердце, на разум, на характер человека, что влияет на следующее поколение, на воспитание детей. Пусть это будут Божьи деньги. Господь просит не только десятую часть отдавать, но и от того, что ты имеешь, если ты сам расположен, и сколько ты хочешь, ты можешь жертвовать на конкретные служения, на благотворительность. Это твое личное волеизъявление, которое никто не контролирует. Даже сам Господь не заставляет человека отдавать все, но в этом он проявляет особое благородство. Посмотрите, что просит сделать Господь. Испытайте его. Проверьте на себе его планы и обещания. Вы не пожалеете. Бог не оставляет без благословений того, кто становится его сотрудником, кто выбирает его своим доверителем и помощником. Был один реальный персонаж в истории Земли. Бедная вдова, которая пришла в храм и положила в сокровищницу храма 2 лепты. Знаете, что о ней сказал Иисус? Эта бедная вдова положила больше всех, потому что положила все пропитание свое. И во всем мире теперь упоминается подвиг этой реальной женщины. Пусть искреннее сердце вот в этом жертвовании.

верности Богу покажет наше качество, наше состояние. Божьи деньги, они есть у нас, будем ими правильно распоряжаться, и Господь нас благословит.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем добрый день. Мы сегодня размышляем над тем, как же ругаться. И тема звучит так: «Давай ругаться». Я думаю, что вы все заряжены на то, чтобы поругаться, да, сейчас? Мы сегодня с вами вначале поговорим о том вообще, как можно ругаться, а потом поговорим о том, что выбрать, в какой ситуации. Я думаю, что это будет полезно. Вообще, как вы считаете, откуда берутся конфликты? Вот если прям в общем обобщить все и назвать источники, откуда они берутся?
3: Разные мнения. Прикосновение их рождает конфликт.
2: Так, значит, это внешний фактор, так назовем его, да? Все, что нас касается извне. Противоположное мнение, физическое воздействие от кого-то или от чего-то и так далее, и так далее. Все, что приходит извне, правильно?
3: Ну, не совсем. Иногда мне хочется поругаться с человеком, но раздражает он меня, вот не люблю его.
2: Понятно. Это называется как раз-таки внутренним источником конфликта. Это тогда, когда внутри нас что-то происходит, либо конфликт твоих же мнений внутри тебя, либо твое отношение к кому-либо, и отсюда проистекает конфликт. Вот как бы две сферы, откуда берутся конфликты. Это из внешней стороны и внутренние конфликты. Мы сегодня будем говорить с вами о личностных конфликтах, потому что бывают конфликты между государствами, да, бывают какие-то национальные конфликты. Мы будем говорить о личностных конфликтах. И как вы считаете вообще, какие бывают позиции в личностном конфликте? Вот как бы вы их могли обозначить?
3: Не совсем понятный вопрос.
2: Не совсем понятно, да?
4: Я прав, ты не прав. Про это идет речь?
2: Нет? Да, да. То есть какие позиции можно занять? Можно, к примеру, занять позицию наступательную, да, ты будешь продавливать свое мнение, ты будешь как бы говорить о том, что ты прав, подавлять другого собеседника. Какие еще бывают поведения, типы в конфликте?
5: Выслушивать оппонента, чтобы, может быть, изменить свое мнение насчет своей позиции.
2: Угу, спасибо.
6: Ну, в противовес двум предыдущим позициям, это может быть позиция как раз оборонительная, то есть когда уже человек даже не пытается отстоять свое мнение и навязать его другому человеку, просто хотя бы сохранить свое и не продавиться. То есть он действительно занимает оборонительную позицию, вот как черепаха.
2: Спасибо.
3: Угу. Можно просто не замечать.
2: Да, можно игнорировать вообще конфликт. Спасибо.
7: Можно
2: да.
7: Уйти от конфликта.
2: Угу.
7: Просто выслушать, но в то же время развернуться и уйти. Угу. То есть не дать ответа.
2: Да, спасибо. Еще
4: какие? Позиция жертвы считается?
2: Ну. Что ты имеешь в виду?
4: Ну, когда вроде человек на тебя нападает, а ты в ответ переводишь конфликт на него и выставляешь себя жертвой.
2: Угу, угу.
4: Ну, то, что я, ну, типа, то, что ты делаешь мне больнее, хотя, ну, сначала он пришел с тем, чтобы как-то устранить конфликт.
2: Угу, спасибо большое. То есть на самом деле ты оказался в этой ситуации неправ, но ты все так переворачиваешь, что ты жертва, и что ты вообще со мной конфликтуешь, что да, плохо мне делаешь.
8: Очень часто при такой позиции вступают в роль слезы, человек начинает плакать, ну, как бы давит на жалость. Угу. Ну, иногда это действительно такие эмоции, иногда это просто средство манипуляции человеком другим.
2: Угу. Спасибо большое, спасибо. Вообще, в чем важность нам сегодня размышлять о конфликтах? Вы как считаете, это вообще острая проблема или, в принципе, говорить не о чем?
9: Ну, эта проблема вообще, наверное, была всегда, потому что конфликты, это, ну, их искоренить нельзя, потому что два человека — это уже все. У них может быть конфликт на любой почве абсолютно, потому что это два разных человека, и любая тема — это может вызвать конфликт.
2: Угу.
9: И это довольно, поэтому, наверное, насущная проблема.
2: То есть это часто встречающаяся вещь?
9: Да.
2: И как бы...
3: Конфликт и ссора — это не одно и то же. Я говорил, это соприкосновение разных мнений. Приведу пример. Есть конфликт с самим собой. Когда ты не в гармонии с самим собой, когда ты анализируешь свои действия, ты думаешь, что-то не так, да? То есть это соприкосновение двух разных мнений. Mm-hmm. Но не обязательно все должно перерастать в ссору. где мы ругаемся.
2: Да, да, спасибо. Это как итог конфликта, да? Порознь разошлись, разбежались, надулись друг на друга и не хотим видеть все, да.
7: У конфликта всегда бывают две стороны, положительная и отрицательная. Поэтому конфликт иногда нужен, важен и полезен. А чаще всего это какая-то отрицательная сторона в плане, ну, бывают разные конфликты. Это межпоколений, да, это между государствами и тому подобное, как вы уже ранее сказали. И оно чаще всего может привести даже к различным преступлениям или к какому-то неконкретному плохому поведению.
2: Спасибо большое, да.
8: Также мне кажется, что конфликт может сыграть большую роль в будущем, потому что человек запомнит эти обидные слова, которые человек ему другой сказал. И опять же, если мы неправильно выходим из конфликта, получается ссора именно, да, то мы теряем контроль над собственными эмоциями, и в итоге вроде мы уже помирились, казалось бы, а спустя годы человек все время вспоминает те слова, которые он слышал когда-то давным-давно, получается.
2: Спасибо большое. Из этого следует, что конфликт — это немаловажная тема, и нам хорошо бы разбираться в этом деле, чтобы потом не пожинать какие-то горькие плоды, правильно? Поэтому мы будем говорить с вами о управлении конфликтом, потому что от конфликта действительно мы никуда не денемся. Мы часто встречаемся с конфликтами, потому что очень много людей, мы с ними взаимодействуем, и это неизбежность нашей жизни. И в этом случае очень важно правильно конфликтом управлять. Если его оставить неуправляемым, то он чаще всего приводит к очень негативным результатам. Но давайте теперь немножечко разберемся с теми типами поведения в конфликтах, о которых мы сказали с вами. Первое было — это, ну, такое, это позиция такого сильного человека, диктатора, да, такого человека, который повелевает и другого подавляет. В чем, как бы, вы считаете, есть плюс такой позиции по отношению к конфликту? И есть ли вообще плюс? И, может быть, какие-то минусы вы тоже здесь скажете.
4: Его нельзя задеть. И сломить его позицию, по сути.
2: Ну, если я более сильный человек, даже просто физически, я его скручу в бараний рог и заставлю сделать так, как я говорю.
4: Еще раз. Мы говорим про человека, который, прогибает всех под свою
2: да,
4: позицию.
2: Да. Вот
4: ну, плюс
2: позиция.
4: В том, что его позиция как бы всегда главная. Что в этом плохого? Если она корректная, то, возможно, он убедит других.
2: Спасибо. Еще какие мнения есть по этому?
5: Мне кажется, есть минус, что он не получит новой информации, потому что из позиции противника, если она правильная, ты можешь принять ее, и ты поймешь что-то новое. А если ты будешь стоять только на своем и агрессировать, по-моему, это не даст тебе новых знаний. То есть, ну, если смотреть на конфликт как на получение чего-то нового.
2: Спасибо.
3: Не соглашусь. Что бы человеку ни сказали, даже если он выдвигает несокрушимое мнение, в своей голове, в своем сердце, потом он будет обдумывать эти слова. Какой бы кремень он ни был, да, но при этом этот человек, возможно, будет защищен от негативной информации или ненужной информации, как аргумент.
2: Человек, который сильный и продавил свое мнение, да, он будет защищен.
3: Продвигается.
2: Спасибо.
9: Ну, еще, наверное, один из минусов — это с таким человеком будет довольно очень сложно вообще общаться, потому что любой спор, даже если он априори не прав, он все равно будет доказывать свою правоту всегда. То есть вот он не прав, он это знает, но все равно это доказывает. С таким человеком будет довольно сложно общаться. И вообще просто поддерживать какие-то отношения.
2: Спасибо большое.
3: Это просто такая игра авторитета. Если ты один раз скажешь, что ты не прав, то все, на тебя все налезут и уже никогда не слезут.
5: А что плохого, чтобы признать свою неправоту? Ну и потеряешь ты авторитет. Это не будет иметь значения. Ты получил гораздо больше. Ты получил новую информацию. И если ты получил ее, это уже хорошо.
3: Ты в любом случае ее получил. Ты ее услышал. А принимать или не принимать? Ты же все равно ее получаешь.
5: Ну,
3: это же не вещь, которую можно дать.
5: По-моему, это глупо не принять эту позицию и продолжать настаивать на своем.
3: Он ее услышал. Все.
2: А давайте тогда, знаете, что вот Анна выскажется, да, сейчас?
8: Есть такой типаж личности, которым, в принципе, не важно, что говорит собеседник, я не знаю, потом он подумает над этим или нет, но у него, в принципе, такой типаж, что ему важно доказать свою правоту. В любом деле. Это доминирующий типаж. У нас когда-то был семинар, нам про это рассказывали. И там говорилось про то, что самый страшный, самый большой страх у этого типажа — это остаться проигравшим, это проиграть. То есть у него стимул — это конкуренция. И что этот человек будет говорить при ссоре, даже страшно себе представить. То есть, в принципе, есть люди, которые наиболее склонны к конфликту. И есть люди, которые, ну, меньше склонны к конфликту, да, скажем, разные типажи людей. Поэтому это нужно учитывать.
2: Ну, можем сказать, не склонен к конфликту, а склонен к такому поведению в конфликте. Потому что мы как бы с вами уяснили, что конфликт — это неотъемлемая часть, ты не сбежишь. Ну, если, конечно, ты не на обитаемом острове, где вообще никого нет. И то сам с собой ты будешь где-то там конфликтовать, может быть, в сомнениях. А, хорошо, спасибо. Где этот подход было бы уместно применить? Его вообще уместно было бы его применять?
9: Ну, наверное, такой типаж, именно когда он конфликтует, именно такой типаж, наверное, больше всего уместен в дипломатии, потому что если человек хорошо стоит на своем, он давит, продавливает вперед свою идею, свой какой-то проект, то он, в принципе, будет успешен.
2: Спасибо большое. То есть в дипломатии важно быть человеком, который мог бы, может быть, даже в некоторых моментах силой кого-то заставить что-то сделать и продавить свое мнение. Согласны ли все с этим?
8: Мне кажется, дипломат — это больше примиритель. То есть это человек, который не только достигает своей цели, но и пытается не задеть другого человека и чувства другого человека. Поэтому мне кажется, что, в принципе, любой человек может стать дипломатом, только нужно учитывать, ну, определенные, может быть, правила в разговоре и, опять же, свой типаж, склонности и склонности другого типажа, с которым ты общаешься.
2: Угу, благодарю.
6: Ну, я считаю, что такой типаж, который продавливает, то есть это он не всегда может это делать, например, грубо, физически или как-то очень громко. Он может просто очень твердо стоять на своей позиции и не менять ее, несмотря на какие-то выпады в его сторону. То есть он может быть очень даже и тактичный, и хорошо все подробно, понятно объяснять, но не прогибаться под остальные мнения.
2: Угу, спасибо. Внутренний стержень, да, такой сохранять? Итак, где же можно применить такой подход, и можно ли вообще? Пока что мы как бы вот дипломатию услышали.
7: Хотелось бы немножечко, наверное, разделить. Мы говорим об авторитетном человеке. Авторитетный человек — это человек, который просто... к нему проявляется уважение и уважение к его мнению. А немножечко другая позиция — это диктатор, человек, который
2: ближе к
7: не
2: этому.
7: Уважает, да, и который действительно может любыми способами и средствами действительно говорить только свою позицию. И он не слышит и не слушает остальных людей.
2: Вот ближе к этому.
7: Про диктаторов, да? Ну, если его позиция правильная. Ну, какая-то такая здравая.
2: А диктатор считает себя правым всегда.
7: Они, конечно, считают себя всегда правыми. Ну, наверное, если его позиция несет какое-то благо обществу. Потому что, ну,
2: конечно,
7: чаще всего мы
2: конечно.
7: Наблюдаем, ну, с его стороны.
2: 50 убить, 300 будут жить нормально.
7: Ну, да, то есть, как бы, чаще всего, ну, я хотела сказать, мы наблюдаем обратную сторону, что они творят что-то такое огромное, но это вредит большому количеству людей вокруг них. И чаще
2: Спасибо.
7: Всего
2: но
7: да, все такие
2: же, где-то мы бы могли применять этот подход?
3: Я, конечно, может, окажусь неправ, но иногда вот такие жесткие люди, возможно, даже временами агрессивные люди, которые продвигают свою политику, ну, без этих людей, не знаю, какого-то порядка достичь сложно, потому что если ты будешь мягким, то на тебя будут все давить, и ты будешь просто пешкой среди авторитетных людей, которые именно диктаторы. Мне кажется, иногда в нашей жизни проявить какую-то жестокость, жесткость и агрессивное поведение даже нужно.
4: Все решает то, о чем сказала Маша. Какие ценности у него? Такой человек будет полезен везде, если то, что он толкает, это правда. Ну, как бы... то, что все, что прилетает в его сторону, если это правда некорректно, а его позиция, она правильная, то такой человек будет полезен везде.
2: Вот именно ты где бы применила такой подход?
4: Я считаю, что пастор должен быть таким. Почему нет? Как бы у нас есть Слово Божье, оно достаточно, ну, как бы, оно правдиво. И, ну, если пастор толковый, то он должен его придерживаться. И все люди, которые приходят в церковь и пытаются его уверить в том, что там Бога нет и все остальное, он должен твердо стоять на своем.
2: Спасибо. Ну, я бы хотел немножко подытожить, потому что время у нас течет очень быстро. Я бы хотел сказать, что такой подход, его действительно можно использовать, но в строго ограниченном количестве и в очень экстравагантных таких ситуациях. Например, когда на вас напали физически, да? Вы не будете договариваться с нападающим. «Ой, слушай, друг, подожди, да? Ну, он на тебя там летит с ножом, тебе надо как-то противостоять, да, этой позиции». Вот. С другой стороны, этот подход абсолютно неприемлем в тех сферах, где важны долгосрочные отношения. Потому что когда ты регулярно не учитываешь мнение другого человека, когда ты плюешь на то, что он тебе говорит, когда тебе его интересы не важны, ты продавливаешь свое, пусть даже правильное, ты никаких долгосрочных отношений никогда в жизни не добьешься с ним. Поэтому в долгосрочной перспективе строительства отношений такой подход абсолютно нельзя применять. Хорошо, вы говорили, еще можно избегать или подстраиваться, да, вот в конфликте. Давайте озвучим минусы такого конфликта и плюсы такого типа управления конфликтом.
5: По-моему, избегать конфликта неправильно, потому что он не исчезнет, он просто останется, и рано или поздно тебе придется его решить.
2: Так, спасибо. Еще кто как думает?
7: Самый правильный способ — это решать конфликт. Ну, то есть идти на согласование, собеседование с оппонентом.
2: То есть не применять это?
7: Не применять ни уход, ни избегание, ни какую-то такую контратаку, потому что это все приводит к достаточно плохим последствиям, потому что нарушаются, в принципе, отношения. И это противоречит сущности, на самом деле, человеческого бытия, когда мы не решаем. Это все равно где-то внутри нас либо остается конфликт, либо он потом выплывет в очень некрасивой или в очень плохой картине и ситуации.
2: Спасибо большое. Я бы хотел немножечко здесь тоже высказаться по этому поводу. Дело в том, что все-таки этот прием, этот подход к конфликту, он применим. И очень даже эффективно применим. Знаете где? Там, где речь идет о незначительных вещах. К примеру, вам говорят, что купим, арахис или семечки? Ты говоришь, ты знаешь, что он любит арахис, давай арахис, а ты любишь семечки. Это особо не повлияет, зато ваши отношения, они станут лучше, скажем, да, это плюс будет к вашим отношениям. То есть везде, где речь идет о незначительных каких-то объектах конфликта, можно применять этот подход и нужно. Потому что не стоит цепляться за все мелочи, все обсуждать или за каждую мелочь душить там другого человека. Иногда просто нужно дать ему свободу, пусть будет так, как он хочет. Да.
4: Но бывают ситуации, допустим, когда уход от конфликта — это спасение отношений. Допустим, у тебя плохие отношения с родителями. Реально, у тебя там травма детская, и ты просто съезжаешь от них, и у вас остается минимальный контакт. Вы не разрулили конфликт, потому что этого не получится, потому что у них своя, допустим, они диктаторы, и у них своя позиция, а тебе постоянно упираться в эту стену тоже не прикольно, и ты просто съезжаешь. И вроде конфликт не разрешен, но все
2: на
4: нормально.
2: На самом деле это разрешение конфликта бывает. Это бывает, да, разрешение конфликта, особенно что касается отцов и детей, там, матерей и детей, это прекратить совместное проживание, потому что действительно так получается. Спасибо. И минусы вы обозначили. Вы правильно сказали, что если мы по серьезным вещам будем избегание применять, то это может привести потом к негативным последствиям. Когда этот конфликт вновь возродится, он будет опять нерешен, и это приведет к ухудшению отношений. Вы еще говорили, что можно обсуждать, можно обсуждать мнения, там, позиции. Вот в чем плюсы этого подхода в решении конфликтов? И в чем минусы?
3: Я считаю, что при любой проблеме, при любом конфликте его можно решить сразу же, если сесть и нормально поговорить. Плюс-минус к этой позиции добавляешь, что лично я считаю, что если конфликт перерастает в ссору, это значит, что кто-либо из оппонентов подходит с точки зрения эгоизма. Потому что если у тебя нет эгоизма, то ты можешь решить любой конфликт, просто сесть и поговорив.
2: Но мы уже сказали о том, что не любой конфликт решится так, сев и поговорив. Иногда надо проявить противостояние.
3: Приведите мне пример тогда, пожалуйста.
2: Я приводил, что на тебя напали, к примеру.
3: Но я не думаю, что это конфликт. Я думаю, это прямое нападение на твою жизнь. Это не думаю, что является реальным конфликтом, который можно решить каким-то другим способом, кроме защититься.
2: Можно попробовать договориться. К чему это приведет? Спасибо. А вот Егор хотел.
9: Я тоже не согласен. Не каждый конфликт можно решить, сев и просто поговорив. Есть человек, например, диктаторский тип, он не станет с тобой решать конфликт, просто сидеть, ты будешь с ним говорить, но все равно будет двигать свою точку зрения, и ты с ним не решишь этот конфликт. Угу. Тебе так-так придется либо под него прогнуться, либо...
2: Уйти.
9: Просто да? Уйти, да. Ты не решишь конфликт.
3: Ты не обязан иметь с ним тогда дел. Ну и при этом
9: тебе
3: не
9: придется
3: влезать,
9: иметь с ним дело.
3: Не влезать в конфликт. Ты можешь уйти в другую
9: работу.
3: Сторону. Ты не обязательно должен вращаться
2: отлично,
3: в ту сферу, что и он.
2: Отлично, мы начинаем вот конфликт разыгрывать, да? Кто из вас диктатор? Пожалуйста, вот Сергей хотел высказаться, да, по-моему?
10: Нет, я говорил, когда вы обсуждали столкновения, когда на тебя нападают, вот, я говорил просто, нет человека, нет проблем. Вот, я так пока не знаю даже чего. Вот то, что вы говорили про конфликты, то, что иногда просто лучше уйти, уехать и так далее. Я думаю, это рабочий вариант, но не знаю.
2: Спасибо.
10: Не всегда, потому что все равно, вот особенно в отношении родителей, с ними все равно придется сталкиваться.
2: По-любому, да.
10: Да. И...
2: Нам Библия говорит, заботьтесь.
10: Ну да, да, но когда ты заботишься, это одно, а когда у тебя конфликт, ты можешь заботиться, но словесно у вас перепалка, это другое.
2: Ну, понятно.
10: Вот, и мне интересно, как решить все-таки словесную перепалку.
2: Это вопрос сейчас для обсуждения?
10: Да.
2: Ну, к сожалению, время очень мало, я бы после эфира мы могли бы обсудить. Хорошо. Итак, в чем же минус подхода обсуждать? Разные позиции, стороны.
4: В том, что не все готовы идти на диалог.
2: А если готовы?
4: Если готовы, нет никаких минусов.
2: Угу. Все так считают?
6: Я считаю, что есть один минус, весьма существенный. То, что подобное обсуждение может занять порой очень-очень-очень-очень много времени.
2: Угу.
6: Особенно, если вопрос сложный.
2: Да, ты даже говорила очень-очень долго.
6: Да, то есть... Да, особенно если он сложный, вы можете прийти к компромиссу, к какому-то общему мнению, но это займет весь много времени, и вы устанете, вы за него устанете спорить.
2: Спасибо.
4: Нет, смотри, момент какой. Когда люди готовы разговаривать, это не значит, что они готовы прийти к одному знаменателю. Они просто готовы друг друга выслушать и принять позицию. Ну, как бы не принять, а просто вот у тебя есть твоя позиция, а вот моя позиция. Ну, как бы они могут найти, как это называется, компромисс. А могут
2: да?
4: не найти, но конфликт все равно исчерпан.
2: Угу. Спасибо. Вот это вы обозначили, в принципе, обе такие важные мысли. Действительно, на это может потратиться очень большое количество времени. Мы знаем, время – деньги, да? Вот. А второе, действительно, можно так и не прийти к какому-то компромиссу. Можно долго обсуждать, но бывает очень сложно найти вот эту золотую середину, где каждый бы мог пойти на компромисс. Это минус, да. Есть еще такой, знаете, подход, о котором вы не назвали – это кооперироваться. К примеру, если в конфликте два человека участвуют, можно добавить третьего. Вот в этом случае вы можете, как третий человек, да, поговорим о том, если вы третий человек, вы можете ненавязчиво, очень осторожно пытаться подвигать конфликтующие стороны, к примеру, к обсуждению, да, или к какому-то другому типу решения конфликта, о котором мы сегодня говорили, чтобы они могли этот конфликт все-таки разрешить. Здесь есть большой минус, что вы для кого-то можете стать врагом, потому что кто-то может почувствовать, что вы чью-то сторону занимаете, хотя, может быть, вы этого не делали, но кто-то потом вас будет считать своим оппонентом, врагом, да.
7: Третий человек. Давайте представим, я муж и жена. Это моя подруга, третий человек. Вот она придет и займет чью позицию? С кем она больше дружит? Со мной или с Ильей? Это такое двузначное мнение.
2: Да,
7: то есть
2: да,
7: это должен быть человек, который вообще к вам никак не относится.
2: Неангажированный, да, такой беспристрастный.
7: Да, то есть это беспристрастный человек. Ну и вот к предыдущему это не должно быть так. Ну, то есть если вы сидите и разговариваете между собой, да, и не приходите ни к какому мнению, то важна ваша ценность. Что вы хотите? Сохранить отношения или вы просто поболтать сели? Ну, то есть вы должны быть готовы слышать и слушать собеседника.
2: Благодарю. Хорошее замечание. И я хотел бы напомнить, что мы говорим, что вот каждый из нас, этот третий человек, мы пришли в чей-то конфликт. Мы не говорим сейчас о решении своих, да. Мы говорим о своей позиции, когда мы таким третьим человеком являемся. Здесь важно, мы сказали, сохранить нейтралитет. И есть второй момент. Если вы влияете на этих людей, ну, у вас авторитет есть, да, какой-то, и у вас есть собственное мнение, авторитетное, да, и ну, в принципе, верно. Вы можете склонить их к этому, чтобы они оба последовали этому мнению. Таким образом, закончить этот конфликт. И опять же, это разные ситуации, везде может быть по-разному. И нужно очень трезво подходить к решению конфликтов, к управлению ими. Вот какие, может быть, мероприятия помогут, знаете, сделать конфликты более конструктивными и управляемыми? Вот что для этого нужно, как вы считаете?
5: Вроде это называется дебатами.
2: Ох, дебаты, я бы не сказал. Там такие бывают мощные столкновения, что прям...
3: У меня вот сейчас просто вопрос такой созрел. Должны ли мы бояться испортить с кем-то отношения, остаться с кем-то в ссоре? Говорите, что хотите, но наше общество построено так, что тебя кто-то любит, а кто-то ненавидит. Иногда что-то теряешь, что-то приобретаешь. Когда приобретаешь, что-то теряешь. И так или иначе, ты, помогая одному, теряешь кого-то другого.
2: Спасибо. Можно я просто обозначу? Мы сегодня не говорим о том, как бы с кем... стоит сохранить отношения с кем. Нет, мы говорим об управлении конфликтами, потому что для вас, к примеру, тот человек важен, и вы уже выбираете, если не важен, вы опять же выбираете другой стиль. Вот, поэтому сейчас вопрос другой. Сейчас вопрос, какую можно создать атмосферу, чтобы конфликт управлялся самым наилучшим образом.
6: Я считаю, что в первую очередь это нужно сохранять холодный разум в любом конфликте и не возможности не поддаваться эмоциям и не приходить на личности. Потому что когда уже люди начинают действительно приходить друг на друга, то это все.
2: Да, спасибо. Еще у кого какие мысли есть?
9: Ну, если именно мы говорим о том, чтобы создать атмосферу благоприятную, чтобы конфликт как бы не разрастался.
2: Ну, или правильно им управлять можно было.
9: Ну да, мне кажется, что, например, я третий человек, который, и вот два конфликтующих человека, во-первых, мне кажется, как бы я сделал, я бы поместил их, например, куда-нибудь, где очень много людей, чтобы если этот конфликт бы начал набирать обороты, у них бы все равно какой-то щелчок был, чтобы притормозить, потому что здесь слишком много людей, слишком много глаз, как бы, грубо говоря. И этот конфликт все равно... не разрастется в огромный, прям, огромный-огромный конфликт.
2: Угу. Да, здесь нужно проявлять уважение постоянно, да, чтобы когда, к примеру, ты с человеком конфликтуешь, он понимал, что ты его уважаешь. Это как бы такая профилактика. Вот, и это будет помогать в итоге потом решать какие-то конфликты. Нужно учитывать, с кем ты общаешься, какой культурной принадлежности этот человек, да, потому что для кого-то ты можешь делать такие вещи, которые для него будут неприемлемыми. То есть это нужно учитывать. Позволять человеку высказываться, выдвигать свои идеи, не критиковать их. То есть можно на корню, конечно, всех рубить и говорить, да все, молчи, ты не прав. Но важно дать ему высказаться, чтобы он понимал, что ты тоже готов слушать. Вот. И позволять конфликтам существовать и верно ими управлять. Важно понимать, откуда проистекает конфликт, чтобы им верно управлять. Кто задействован в конфликте, какие личности, да, какой у них багаж там за спиной. Вокруг чего вообще конфликт образовался? Это тоже важно понимать, чтобы выбрать верную стратегию управления этим конфликтом. Но бывают помехи, которые мешают конструктивно конфликтами управлять. Как вы бы обозначили эти моменты? Вот что вы считаете помехами в решении конфликтов?
8: Эмоции.
2: Эмоции, да, да, чрезмерные такие.
8: Чувство мести.
2: То есть настроение, да, твое вот, может быть помехой. Что еще?
6: Просто какая-то личная неприязнь конфликтующих, что они просто не хотят друг с другом разговаривать.
2: Угу, спасибо.
9: Возможно, тот же самый доминирующий тип, который просто не идет на компромисс ни на какие, просто конфликт может стать в тупик.
2: Угу, спасибо. Давайте поговорим вот о внешней, так скажем, атмосфере, да? Вот не будем фокусировать внимание на личностях, а что внешнее может быть помехой? Все-таки личность. Давайте про атмосферу. Ну, например, ваш конфликт протекает в метро, да? Где куча людей, и как бы ты бы хотел и высказать какие-то важные замечания, но ты не можешь в силу того, что ты не готов открыть перед всеми вот эту наготу, ну, грубо говоря, да, сказать о человеке так. То есть иногда нужно тет-а-тет конфликты решать. Потом, в каком месте, да, мы находимся? В шумном, в тихом там, и так далее. Это тоже может быть барьером или, наоборот, такой позитивной атмосферой для решения конфликта.
8: Может быть, состояние партнера в данный момент, с кем ты общаешься.
2: Ну, настроение.
8: Настроение, может быть, какая-то жизненная ситуация.
2: Угу. Либо человек вообще болеет. Если у него что-то болит, там он только что там себе палец отрубил, как ты с ним будешь конфликт решать? Его сейчас это вообще не волнует, да? То есть физическое тоже состояние важно. Поэтому, когда мы приступаем к конфликту, к выбору стиля управления этим конфликтом, важно учитывать эти моменты. Ну и очень такое в заключение хорошая, ну или интересная мысль, которая мне помогла в свое время. Я никогда на конфликт не смотрел с этой стороны. Когда мы вступаем в конфликт, очень важно думать о том, а каким образом или в каком свете ты покажешь для человека Бога в этот момент. Что ты сообщишь своим поведением, что ты сообщишь своим отношением к Нему о Боге. И даже в конфликте мы можем Бога прославить. Даже в конфликте мы можем прийти к тому, что потом человек будет только радоваться и понимать характер Бога более, так скажем, целостно, в зависимости от того, какую стратегию мы выбираем. Поэтому, когда мы вступаем в конфликт, нужно понимать, что здесь не только твои интересы, но в этот момент ты можешь и Бога открыть для человека каким-то хорошим образом. Вот поэтому, может быть, это вам пригодится. В конфликте можно прославить Бога, об этом нужно помнить. Спасибо большое, вы очень были активны, классные идеи высказывали и прям по косточкам разобрали все эти моменты. Я надеюсь, что каждый из нас сможет трезво и адекватно выбирать стиль управления конфликтом, когда мы будем в этих конфликтах находиться. Вот. И у вас будут самые лучшие результаты в этом плане. Спасибо всем, кто был с нами сегодня, кто тоже участвовал в этом разборе по поводу того, каким образом мы можем в конфликтах участвовать, как ими управлять, и вообще, хорошо или это плохо. Я желаю вам успехов в этом деле. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
11: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Очень хочется знать, как Бог относится к грешному человеку. Мне пришлось не один раз слышать от кого-то о том, что вот якобы вот, ну кого-кого, а меня Бог простить не может. Может быть, у вас тоже такие мысли были? Ну, может быть, мысли о том, что вот кого угодно, но ваш грех такое нет, нет, такое простить невозможно. Вот если вы сомневаетесь в Божьем прощении, то эта программа для вас. Если вам кажется, что ваш грех, ну, чересчур велик, чтобы Бог мог простить его, то я приглашаю вас сегодня послушать эту программу. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам. Вот каким Бог описывает состояние народа. Книга пророка Исаии, 24 глава. «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное и коррумпированное общество. Пророк Исаия говорит, только в первой главе, «Князья твои – законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, не правда ли? Не напоминает ли сегодняшнее время? А пророк Осия так выразил в 4 главе. «Клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, таких людей ожидают суды Божии. По-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он видит, что происходит, но каково его желание? Вот что передал пророк Исаия. Все тот же пророк, который то ругает народ за грехи, и вдруг он говорит в первой же главе, 16 стих и дальше. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Простить человека, умышленно делающего злые дела, можно только в какой в этом прок для него, если он в себе самом не желает видеть никаких проблем. Хочу в пример привести историю о человеке, который искал правду, старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии он назван человеком по сердцу Господа. Собственно, это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля. И Библия повествует, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была, ох, необыкновенно красива. Ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она вообще-то замужем. И Урия, муж этой женщины, в это время был в ополчении. Но Давида это не остановило. И так Версавия стала беременна. И вот, чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город, и царь несколько раз пытался так или иначе расположить его, пойти домой к жене, в надежде, что между ними будет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава, и, ничего не подозревая, говорил: «Что же это, весь Израиль в ополчении, а я типа того пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице. И, понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе. Тот, чтобы исполнить волю царя, поставил отряд солдат под стену города, чего ни в коем случае нельзя было делать, так как осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни и лили смолу. И вот там, в этой перепалке, погиб не только Урия, но много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить свои воды: «Что ты сделал?» Но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый, пятый, и ты сам того не сознавая, уже весь по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Вот согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Ну что сделал царь? Вы только послушайте. Это царь, названный в Библии человеком по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, создав для этого преступную связь с исполнителем и толкнув его на грех. Потом, кстати, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Ну, и как вам человек по сердцу Господа? Что Бог равнодушен ко греху и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Да нет, конечно. Бог нелицеприятен. Если бы это было так, Господь не взыскивал бы так строго с Давида. За что же Бог его любил? Да дело в том, что Бог-то любит всех и старается спасти каждого, и вас в том числе. Но далеко не каждый стремится к Богу, как Давид, хотя вот в определенный момент так вот оступившийся, не справился с собой. Так скажем, Давида понесло. И в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние. Почему? Да потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтирь» есть 50-й псалом, который Давид вот написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл, что на самом деле произошло. Вот строки из этого псалма. Псалом 50-й. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни от меня лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. Нет греха, который Бог не простил бы. И даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил. Но правда, он не избавил от последствий. Давиду было сказано, что умрет дитя Версавии, которое родилось от этой блудной связи, и в семье самого царя произойдет зло с последствиями. И действительно, его сын обесчестил отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца на глазах перед всем Израилем. А еще Давид потерял троих своих сыновей и чуть было не лишился царской власти, да и самой жизни. Вы прочтите эту историю. Она записана во второй книге Царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру, это из реальной жизни. И так важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Конечно, простить человека, умышленно делающего злые дела, можно. Но какой в этом прок, если он в себе самом не желает видеть никаких проблем? А вот еще пример грешного человека. Это Ламех, потомок Каина в шестом поколении. Да, того самого Каина, который убил своего родного брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка Каина, став убийцей. Причем гордился этим. Это именно ему принадлежит фраза. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Так Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие, так говорит Слово Божье. В книге чисел написано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Книга чисел, в 35 главе вы найдете эту фразу. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Так вот, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин построил город, то есть жилище со стеной. И вот представьте себе, каково жить, постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет за то, что ты сам кого-то убил. И вот, понимая это, братоубийца Каин в свое время выразил свои страхи Богу и получил ответ от Бога, что если кто убьет Каина, тому воздастся всемеро. Вот грех, он словно снежный ком, он становится все больше и больше, и при этом втягивает все больше и большее количество людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан всемеро, как сказал Господь. Так пра-пра-пра-пра-правнук Каина Ламех, который тоже стал убийцей, хуже своего прадеда, гордился этим. Вот странно, Каин убил.

цифру в 70 раз в семеро. То есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что кто-нибудь другой, какой-нибудь другой убийца, думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус Христос эту же самую цифру применил к прощению. Помните, апостол Петр спросил как-то Иисуса, сколько прощать человеку, согрешившему против тебя? И вот Иисус применил ту же самую цифру, 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими местами Священного Писания, может быть, и нет. Скорее всего, вот эта цифра 70 раз в семеро, ну, это не буквально 490 раз. Это можно, скорее всего, перевести словом «всегда». Ну, буквально не вмещается в реальность. Никто не считал, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то уже нет. Ну, просто вот посмотрите, сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасти всегда. А убийца ищет возможности убивать всегда и при этом быть безнаказанным. При этом он полон самомнения, что ему-то вот это сойдет с рук. И вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. В библейские времена такие грехи, как убийство, изнасилование, хула на Бога, злословие отца, в древнем Израиле карались смертной казнью. Общество побивало камнями. Вор должен был возвратить похищенное и прибавить пятую часть, после чего еще и жертву приносил. И вообще в Библии есть целый уголовный кодекс, только, правда, в нем нет тюремного заключения. Такое придумали позже. Беда в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников. И происходит то, что сказал премудрый Соломон. Об этом он записал в книге «Екклесиаст», 8 глава. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Человек, чувствуя безнаказанность, подобно Ламеху, начинает гордиться грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все. У этого человека рождаются дети. Какие они будут, если их отец или мать ничего не желают изменить в своей жизни? Вот Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в шестом поколении, Ламех, стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как остановить? Дело в том, что вот естественное желание грешного человека, оно ведь направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Я думаю, что сам Господь так подействовал в человеке. Хорошо, если у него еще осталась совесть. Так иногда появляется желание к Богу. Дело в том, что на нашей земле грешники-то все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там ситуация была. Ну, один человек долгое время носил на меня обиду и отказывался слушать. Хотя, честно признаться, я особой вины за собой не видел. Но недоразумение произошло. Тем не менее, пастор все равно увещевал меня попросить прощения. Хотя, честно признаться, я не знал, в чем каяться. И тем не менее, говорил он, все равно в чем-то, да грешник. И он рассказал как-то историю, своеобразную такую иллюстрацию, как однажды он строил дом. Ну, ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент. Там он стоил в разы дешевле, если покупать на заводе, а не в магазине. И вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно большой, примерно километр длиной.
Он шел по этому цеху с мастером.

мастером ни до чего не дотрагивался и видел, как там по эскалатору перемещалось сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, ни до чего не прикасался. И так, решив все вопросы в этом цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, супруга его озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что в том цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. И лишь после выхода из автобуса, когда пообтерся в автобусе о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. И вот так пастор сказал, и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидим глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе и места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Важно увидеть, что ты не прав, и попросить прощения. В противном случае, ну какой прок в этом прощении, если человек в себе самом не желает видеть никаких проблем? Бог, мы уже говорили об этом, Он ведь всегда ищет возможности простить, спасти, помочь. Он ведь не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, или доказывать, какие они чистые и какой ты при этом негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Бог всегда простит. Какие грехи человек не совершил бы? Он дал средства для спасения от греха Сына Своего. Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог Сына Своего за каждого из нас на смерть отдал. И это Его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом он ни согрешил. Вот я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить прощения у Бога и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в Его Царстве. Но вот один этой возможностью воспользовался и сделал все для этого. И получил от Бога то, чего хотел. А другой не только не воспользовался, он еще и гордился тем, что стал убийцей. Мир делится на два таких лагеря людей, которым нравятся разные вещи. И эти люди, разумеется, идут к разному концу. Вот о чем просил апостол Иоанн. Первое послание, 5 глава. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех к смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решать проблему, связанную со грехом. Можно согрешать по неведению, но когда человек узнает истину, то он может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин». Каждый из нас сам выбирает свой путь.
И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир и грешники погибнут в гиене, все равно желают идти по своей дороге». Есть интересная история о том, как от Иисуса, после того, как Он рассказал людям о себе, как о хлебе жизни, многие ушли. Ушли люди, которые считали себя Его учениками. В общем-то, не захотели понимать. И вы знаете, Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к своим 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти своими путями. Он мне не волит. Одно дело, если человек не просвещен, но не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие, для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может, вы и есть на сей момент тот человек? Иисус сказал, «Се стою у двери и стучу, не отворит ли ему дверь вашего сердца? Не отворите ли ему?» Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных судах наших умышленное преступление карается в разы тяжелее. Или вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех простить невозможно? Вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете, что в конце концов, вот, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца, стучал, ожидая, что его пустят, а вы – нет, вы считали, что он вас не простит. Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Бог простит любые грехи. Важно покаяться.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я недавно устроилась на новую работу, и мне нужно было для этого сделать медицинскую книжку, так как я работаю с детьми. И делать документ — это не самое приятное мероприятие, действие. И я уже предвкушала, что потрачу на это много времени, сил, нервов. Ну, в принципе, вначале так и было, потому что я приехала в место, в которое собиралась делать, и там оказалась огромная очередь, и я поняла, что я там простою весь день и так ничего не сделаю. Поэтому начала искать в интернете места поближе, где тоже можно не слишком дорого ее сделать. И я нашла недалеко, слава богу, я пошла туда. Там были очень приятные люди. И вообще, честно говоря, я очень сильно удивилась, что мне понравилось проходить эту медкомиссию. Меня обследовали все мои внутренние органы, посмотрели сердце, взяли анализы, так хорошо со мной пообщались, все такие милые. Я как будто побывала не на медкомиссии, а в спа-салоне, честно говоря. Но самое интересное, это был последний врач, нарколог-психолог. Я к нему зашла, такой приятный мужчина пожилой, села к нему, и ему нужно было, видимо, по протоколу как-то со мной пообщаться, узнать, все ли со мной в порядке, можно ли меня пускать к детям. И он начал задавать какие-то дежурные вопросы, спрашивать меня про то, где я учусь, училась, какое у меня семейное положение, сколько лет я уже замужем и все такое прочее, ничего особенного. Но потом он начал как-то вот через эти простые вопросы копать меня поглубже, начал говорить мне вещи, которые про меня, которые действительно оказались правдой. И он начал задавать мне такие вопросы, которые я никогда себе не задавала. И он посмотрел как-то на мою жизнь другим взглядом, который бы я никогда не смотрела, и который знакомые мне никогда не говорили. Я сидела у него, наверное, минут 20, может, чуть больше. По-моему, мы даже задержали очередь. Но это был такой хороший разговор, мне от него стало так хорошо, и я переосмыслила многие вещи даже за эти 20 минут. И я вышла оттуда с таким чувством, как будто побыла у хорошего друга, у родителя, может быть, и какие-то свои глубинные переживания вытащила наружу, и теперь знаю, с чем можно работать, как можно двигаться дальше. Я думаю, что не зря я не попала в то медицинское учреждение первое, которое я пошла, потому что тогда бы я не встретилась с этим замечательным мужчиной. В итоге оказалось, что в то медицинское учреждение я могла попасть, просто зашла не в ту дверь. Но я думаю, что это все Божье провидение. Он направил меня к этому человеку, который как-то мне помог разобраться в себе немножко и знать, куда двигаться дальше. Это был счастливый день, несмотря на то, что это была просто подготовка документов.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Принято считать, что бедный человек – это человек духовный, а богатый – плотский. Святые люди древности, такие как Антоний, Джероламо Савонарола, Сергий Радонежский, протопоп Аввакум, Франциск Ассизский и другие, призывали к благочестивой бедности. Мы не услышим призывов к благочестивому богатству, хотя апостол Павел написал: «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кто дает человеку богатство? Книга «Экклезиаст», 5 глава. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Сколько нужно человеку, чтобы быть богатым? Если бы вас предложили осчастливить, сколько бы вы попросили для полного счастья? Библия говорит, что богатый человек – это тот, кто не в себя, а в Бога богатеет. Что это значит? Как богатеть в Бога? Это значит иметь Его взгляды на богатство. Евангелие от Луки, 12 глава, стих 33. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда ни вор не приближается и где моль не съедает». Говоря языком финансистов, Иисус призывает нас делать инвестиции. «Не держите деньги в банке, но вкладывайте их в добрые дела, приносящие прибыль нетленную». Одному юноше он сказал: «Продай все, что имеешь, и вложи в нищих». Почему Господь предложил юноше сделать такое вложение? Во-первых, чтобы избавить его от рабской зависимости от денег. А во-вторых, чтобы обогатить его по принципу, записанному в книге «Экклезиаста» в 11 главе и в первом тексте. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Мог ли Христос обогатить этого юноша? Оставил бы его без средств? Никогда. Бог всегда дает больше ожидаемого и больше просимого. Господь – это Бог мечты. Он желает, чтобы мы мечтали с дерзновением осуществить свои мечты. О чем вы мечтаете? О богатстве или нищете? Благословение Господне обогащает и печали собой не приносит. О чем мечтает Господь? В послании Иоанна, в одном из его посланий записано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Иисус хочет нас всех сделать преуспевающими, чтобы мы не нуждались, чтобы жизнь наша была с избытком, и мы сами бы обогащали окружающих, ибо Он именно такую жизнь пришел подарить нам, как сказал Иисус: «Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком». Живем ли мы жизнью с избытком? Или у нас сплошные недостатки? И почему мы большей частью озабоченные, хмурые, воздыхающие? Может, потому что стали рабами денег? Может, потому что работаем ради них? Давайте откроем книгу притчей, 30 главу. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога всуе». То есть нищета, так же, как и богатство, развращает грешного человека. Даже когда мы с трудом пытаемся свести концы с концами, мы также незаметно становимся сребролюбивыми, как если бы у нас были полные подвалы золота. Мы дрожим каждой монетой и не в состоянии поступить так, как вдова, вложившая все пропитание свое. Да ведь мы же нищие, мы бедные, у нас и так не хватает на хлеб. С такими мыслями мы точно попадем в зависимость от денег. Книга притчи, 30 глава, говорит: «От трех трясется земля, четырех она не может сносить. Раба, когда он делается царем». Почему с такой психологией тяжело попасть в Царствие Божие? Потому что, как написано в книге притчей, «Обеднев не стал красть и употреблять имя Бога всуе». Нищий оказывается сродни вору. Мы привыкли считать ворами тех, кто строит особняки, приватизирует рудники, скважины, предприятия. Да это воры в законе, да. Но они воры, потому что имеют рабскую психологию стяжательства. Нищему всегда мало, сколько ни дай. Это психология раба. И у нас в стране, к сожалению, практически нет богатых людей. Почему? Потому что психология богатого человека следующая. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Богатый – это тот, кто обогащает, кто помогает людям. Бедный не может этого делать. Он лишь посочувствует в лучшем случае, но помощи вряд ли окажет. Иисус пришел дать нам жизнь с избытком. Радует ли вас ваша жизнь? Довольны ли вы ею? Счастливы ли от того, чем занимаетесь? Или уже руки сложены, голова опущена? Господи, я жду, когда ты придешь. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли любовь, радость, мир в глазах и сердцах наших? Ведь каковы мысли человека, таков и он. С другой стороны, каков мой образ жизни, таковым я и становлюсь. Это закон взаимообратного влияния. Откуда у Господа берутся деньги на земле? Откуда они вообще берутся? Их надо заработать. Они не появляются из ничего. Есть огромные капиталы, заработанные честным трудом, которые не связаны ни с преступлением, ни с алкогольной промышленностью, ни с наркоторговлей. И есть верующие люди, которые являются богатыми на всякое доброе дело. Почему же их так мало в России? Что мешает стать богатыми и преуспевающими? В чем здесь дело? В экономической ситуации? В госаппарате коррумпированных чиновников? В налоговой системе? Или в моей психологии? Нас учили в школе и дома, что богатство – это чуть ли не грех. Будешь хорошо учиться, общество тебя оценит. Ты получишь хорошее место работы и будешь хорошо зарабатывать. То есть нас воспитывали быть рабами в системе, в надежде пенсионного отдыха. Многого ли мы достигли с такой психологией? И что ждет нас в будущем? Да, второе пришествие Христа. А чего мы ожидаем от Христа? Какого богатства? Бесценных качеств его характера. А в материальной сфере? Обилие даров природы, мягкого климата, чистых рек, физической силы и красоты. Мечтаете ли вы, дорогие друзья, быть царями земли? И что такое быть царем? Это значит иметь власть и богатство. Но для этого надо избавиться от рабской психологии. В книге притчи мы уже читали этот текст. «От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем». Это случилось в 1917 году. Раб стал царем. Кто был ничем, стал всем. Результат – страна отброшена на десятилетия в своем развитии и процветании. Кто был ничем, тот стал всем. Поэтому во всей стране ничего и нет. Ни промышленности, ни науки, ни единства, ни безопасности, ни экологии. Из ничего не выйдет ничего. Ноль плюс ноль плюс еще ноль и помножить на ноль все равно будет ноль, как сказано в одной известной сказке. Психология раба настолько въелась в наше сознание, что в нас осталось очень мало благородства, снисходительности, миролюбия, отзывчивости. Мы ничем не можем помочь друг другу, потому что сами ничего не имеем, да и не верим никому. И наш девиз сегодня – «Не дадим себя провести». Есть очень хорошая сказка «Хроники Нарнии», и вот даже целый цикл сказок. И вот в одной из них, «Последняя битва», нарнийцы побеждены. Всех пленных заперли в хлеву. Для верующих в льва Аслана хлеб внутри оказался неизмеримо больше, чем снаружи. Они видели голубое небо, солнце, траву, фруктовые деревья, реки. Но гномы, воевавшие только за себя, видев хлев снаружи, не видели внутри ничего по неверию своему. И когда Аслан дал им каждому по блюду с изысканной едой, мороженым, сластями, гномам казалось, что их дурачат и дают черствые корки. И кроме того, каждый считал, что соседу досталось больше. Началась драка, пищу потоптали, расшвыряли. Когда, наконец, они успокоились, на них было жалко смотреть. Все в соусе, в салате, в мороженом. Но они утешали себя. Зато мы не дали себя провести. Нам никто не нужен. Гномы за гномов. Рядом были свет, тепло, богатая природа. Но они ничему не верили и продолжали сидеть в темноте. Не дадим себя одурачить. Этот девиз сегодня стал жизненным кредом подавляющего большинства. К сожалению, нас приучили видеть только тьму. Мы не верим никому и ничего. Нас уже столько раз обманывали, что когда говорят истину, мы не верим, считая добрую информацию очередной ловушкой. Иисус сказал: «Я пришел дать вам жизнь с избытком». А мы говорим: «Избыток? Это обман. Главное не дать себя провести. Гномы за гномов». И продолжаем сидеть в нищете. Что нужно, чтобы быть богатым? Изменить психологию. Перестать работать за деньги и быть их рабом от зарплаты до зарплаты, но сделаться их господином. Не стоит быть в рабстве у зарплаты, у пенсии, у богатого спонсора. Пусть деньги работают на нас. Как это сделать? Евангелие от Луки, 12 глава. Здесь мы можем прочитать слова Иисуса Христа. 33 текст. «Продавайте имение ваше и делайте милость, и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Иисус учит нас продавать и вкладывает наши инвестиции в людей, в отношения с ними. Вот истинное сокровище, потому что все, что мы видим вокруг, чем мы пользуемся, сделано руками человека. Все блага созданы трудом. Все, что мы возьмем на небо, это наши отношения с Богом и с людьми. Именно этот капитал Иисус хочет иметь не только на земле, но и на небе. И Он вложил в нас все до последнего кадранта, вложил свою жизнь и сделал эту бесценную инвестицию с радостью, потому что любовью вечно Он возлюбил тебя. Доволен ли вы своей жизнью? Доволен ли был своей жизнью Иисус Христос? Он посвятил свою жизнь любвеобильному служению, утешая скорбящих, помогая нуждающимся, поднимая упавших духом. И за дня в день он сталкивался с искушениями, испытаниями, однако не сдавался и не впадал в уныние. Он всегда был терпеливым и жизнерадостным. Страдальцы приветствовали его как вестника жизни, мира и здоровья. Итак, кто такой богатый человек? Тот, кто работает не за деньги, но отдает себя людям. Потому что разбогатеть можно, только отдавая людям то, что имеешь. Что имею, то даю. Можем ли мы быть богатыми на всякое доброе дело? Большая ли это жертва – отдавать свое время и силы, чтобы делать богатыми окружающих людей? Да. Но если мы действительно хотим разбогатеть и не зависеть от денег, если мы действительно мечтаем оказывать нуждающимся ощутимую финансовую поддержку, я призываю вас. Вложите себя в людей, как это сделал Спаситель. Цените себя, цените окружающих вас, потому что единственное богатство, которое есть и будет всегда, это люди, сотворенные по образу и подобию Иисуса Христа.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всего несколько минут.
3: Дайте шарик ванильного. Не, шоколадного. Хотя, давайте ванильного.
2: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся весь вечер.
3: Мне, пожалуйста, салат-бар, большую тарелку.
2: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся дольше, чем нам бы того хотелось.
3: Защитный крем от ожогов? Зачем? Я что, неженка?
2: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всю жизнь.
3: Дорогая, твоя очередь. Дорогая, просыпайся. Сейчас, деточка, сейчас, мамочка придет. Дорогая!
2: Иногда мы принимаем решения, последствия которых будут длиться вечно.
3: Я много слышал о Христе, но отдать ему свою жизнь... Может быть, когда-нибудь.
2: Но для каждого рано или поздно наступает время, когда уже поздно принимать решение. Иисус сказал: «Если вы не со мной, вы против меня. На чьей стороне вы?»
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Людмила Мишарова.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести – написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ты знаешь, как Сашка обрадуется? Ты на эти деньги сможешь купить целых 3 скейтборда. Ты адрес запомнил?
5: Нет.
4: Повторяю. Проспект Тумбочкина, дом 2. Запомнил?
5: Да, ага.
4: Все по-честному. Я тебе деньги, ты мне скейтборд.
5: А ты не обманываешь?
4: Да ты что, Виталик, разве эти глаза могут врать?
5: Не знаю.
4: А я знаю. Все, давай. Все по-честному. И давай скорее беги, а то вдруг там все закроется. Давай, скорее. Простофиля.
6: Странное какое-то название.
7: Виталик, а ты точно ничего не перепутал, а? Точно проспект Тумбочкина?
5: Да, точно. Проспект Тумбочкина, дом 2.
6: Никогда я в нашем городе такого проспекта не видел и не слышал.
7: Вот и я не видела, а.
6: Что тебе там нужно на этом проспекте?
5: Я сегодня продал Наташке свой скейтборд.
7: Что?
5: Скейтборд, это доска такое? Такая.
6: Ну, это такая доска с колесиками, вот на которых дети катаются.
7: Ну, и да, что? Да. Ну, и дальше? Ну.
5: И она сказала, вот за эти деньги можно купить 3 таких доски.
7: За эти деньги?
6: За эти деньги? Все понятно. Понимаешь, Виталик, все дело в том, что такой улицы в нашем городе не существует.
5: Как это не существует?
7: Да разве можно Наташке доверять, а? От нее только подвоха и жди везде.
6: Понимаешь, она тебя обманула. Вот в чем дело.
5: Ну и чего мне сейчас делать?
7: Ну, слушайте, к родителям надо сходить, Афанасий Филиппович.
6: Не первый раз уже с этой Наташкой все это происходит.
7: Ну, безобразие какое-то.
6: Марья Ивановна, никуда не надо идти.
7: Да что? Что, Марья Ивановна?
6: Вон они, сами сюда идут, в теплые ручки.
7: Вот оно что, да?
6: Да. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна.
8: Здравствуйте. А мы тут проспект Тумбочкина ищем, не поможете, а?
6: Наташа, что случилось-то у вас?
4: Да вот со скейтборда и свалилась я.
8: Правильно, будешь знать, как маленьких обижать.
5: А ну-ка, давай мой скейтборд.
8: Да.
4: Никто не обижал. Вы меня простите, пожалуйста, я так больше не буду.
8: А ты не врешь?
4: Да разве эти честные глаза могут врать? Ой. Марья Ивановна.
6: Ну что, Виталик,
4: мам, пойдем,
6: простим,
4: а?
6: Наташу-то.
5: Простим.
6: Вот и замечательно.
4: Пойдем,
8: так и выйдешь.
6: До свидания.
9: До свидания.
8: До свидания. Вот вы поглядите, разве эти честные глаза могут врать, а?
6: Представьте себе.
8: Думала, ведь все с рук сойдет.
6: Это как раз называется, что посеешь, то и пожнешь.
8: Ну,
6: напакостила она. Ну и сама же от этого и пострадала. Рука-то сломанная.
8: Вы знаете, я однажды чужую метелку на складе подменила.
6: Да.
8: Принесла сюда во двор и стала ей нести. Лариске дворничьей соседнего участка взяла. Хорошая метла. А она раз... И переломилась,
6: вот так вот.
8: И целый месяц я потом этой метлой мучилась, мила.
6: Ну, то же самое.
8: Так я-то ведь исправилась. Я же больше так никогда не делаю.
6: Вот и замечательно.
8: Ну?
6: Вы понимаете, я хочу вам как раз на эту тему одну историю рассказать.
5: Расскажите хоть одну.
6: С удовольствием расскажу. Это было в далекие библейские времена, когда народом Божьим правил царь Ахав со своей нечестивой царицей Иезавелью. И вот однажды ему захотелось приобрести виноградник, который принадлежал человеку по имени Навуфей. И пришел он к Навуфею и предложил ему продать этот виноградник или обменять на другую землю. Но Навуфей не согласился, потому что этот сад достался ему от предков. Вернулся царь во дворец очень расстроенным,

0: отказался есть еду и даже заболел. Тогда пришла к нему и Иезавель. Она узнала, в чем дело, и успокоила его тем, что у нее есть план, чтобы заполучить желанный виноградник. Царь успокоился и доверил все в руки Иезавели. Тем временем царица написала письма от имени царя и отослала ко всем знатным людям города. В письмах она просила оклеветать и убить хозяина виноградника. Приказ был исполнен. Двое лживых свидетеля обвинили Навуфея в том, что он оскорбил Бога и царя. Его вывели за город и до смерти побили камнями. Виноградник стал принадлежать царю. И прогневался Бог на царя, и послал к нему пророка Илью. И пришел Илия, пророк, в виноградник, и увидел его царь, и сказал: «Нашел ты меня, враг мой!» И отвечал пророк: «Нашел, потому что ты творишь зло. Ты оскорбил Господа и ввел народ Божий в грех. За это наведет Бог на тебя беды и истребит тебя и потомство твое. А Иезавель, жену твою, псы съедят за стеною города». Услышав страшный приговор, царь раскаялся, пал на колени и разодрал одежду свою. И вновь обратился Господь к Илии: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он стал послушен мне, я не наведу бед в его дни. Во дни сына наведу беды на дом его». И увидел Господь, как смирился перед ним Ахав, и отменил свое наказание. Так что, как вы видите, всякое зло обязательно рано или поздно будет наказано.
1: Так ведь и сам человек в этом виноват. Вот не обманула бы Наташка Виталика, так ведь и ходила бы здоровенькая себе.
2: И целенькая.
1: Да.
0: Совершенно верно.
1: Слушайте, а может мне тоже попробовать прокатиться?
2: А вы не упадете?
1: Ну так ведь я же никого не обманывала, как Наталья. А?
0: Марья Ивановна, будьте осторожны.
1: Ой.
0: Дорогие ребята, к сожалению, нам пора прощаться. Всего вам доброго. Только хочу на прощание вам сказать вот что. Старайтесь не быть Ахавами или Иезавелями, иначе будет очень плохо. Всего вам доброго. До скорых встреч.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
2: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под Вселенной понимается Земля. У Господа основание Земли, и Он утвердил на них Вселенную. В Новом Завете слово «Вселенная» также обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
1: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо для пользы здоровья и кошелька. Классическим является завтрак, сопровождающийся утренним бутербродом с маслом и сыром. Не будем сегодня говорить о самом бутерброде. Рассмотрим деликатес – сыр. Сыр – один из главных поставщиков жира в организм, поэтому лучше употреблять нежирные сорта. Их легко отличить по цвету. Более калорийны – желтые сорта сыра. Кроме того, его желтый оттенок может быть не натуральным, а являться следствием применения красителя. Белые сыры содержат меньшее количество жиров. Больше всего калорий в сырах с голубой плесенью.
2: Полезная минутка.
3: Во-первых, избыток сыра может иметь негативные последствия. Это касается прежде всего выдержанных сыров, а в них много соли и мало воды. Поэтому твердые сыры с высокой жирностью не дают детям. Это концентрат солей и жира. Если у кого-то больные почки или высокое давление, много сыра есть не следует. Во-вторых, острые сыры не рекомендуют при язвенной болезни, гастритах и колитах с повышенной кислотностью, отеках сердечного или почечного происхождения, гипертонической болезни. В-третьих, ограничьте употребление горячего сыра. Сыр сам по себе уже готовый переплавленный продукт, и переплавляя его еще раз, мы вторично нарушаем его структуру и убиваем в нем все то полезное, что там еще осталось. Зато остается вредный холестерин. По сути говоря, горячий сыр – это сплошной холестерин. Сыр с плесенью нельзя употреблять во время беременности. Детям его тоже не рекомендуют. В Англии на сырах с плесенью это предписание отпечатано на упаковке. Плесневые грибки могут повлиять на развитие плода вплоть до смертельного исхода, так как при нарушенных условиях хранения плесневые бактерии становятся патогенными. Также не стоит предлагать детям на завтрак плавленные сыры с разнообразными наполнителями, а также колбасные и копченые сорта сыров. Дело в том, что в процессе обработки, плавления, добавления специальных солей, плавителей, ароматизаторов, а также обработки коптильными смесями, они приобретают аллергенные качества. Плавленные сыры получают плавлением прессованных сыров, потерявших торговую ценность, с добавлением молока, масла и сметаны, а также солеплавителей. Солеплавители способствуют растворению белков. Жир равномерно распределяется по всей массе. Они не являются опасными для здорового человека, но они имеют свойство задерживать жидкость в организме. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, связанными с трудностью выведения жидкости, проблемами с почками и печенью, вам лучше воздержаться от плавленных сыров. Второе не очень приятное свойство солеплавителей состоит в том, что их употребление заставляет печень изрядно напрягаться, чтобы все переварить и вывести из организма. В качестве солеплавителя могут выступать пирофосфат и трифосфат Е450 и Е451. Обращайте внимание на этикетку. Пирофосфаты применяются как компоненты моющих средств. Имеют бактерицидное действие. И их добавки в качестве солеплавителей способны вызвать расстройство желудка. Особенно стоит обратить на это внимание, если у вас дисбактериоз или другие нарушения работы желудка, так как влияние добавок будет разрушительнее. Кроме того, использование фосфатов может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Чрезмерное употребление фосфатов чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза. Особенно рискуют люди, в рационе которых много продуктов, содержащих природный фосфор. Особенно стоит ограничить в рационе мягкие плавленые сорта сыра, которые продают в пластиковых баночках. Кроме солеплавителей, они содержат большое количество консервантов и ароматизаторов, что не может быть полезным для вашего здоровья. Наиболее полезными в семействе сыров считаются кисломолочные сыры, которые производятся без воздействия сычужного фермента. Это такие сыры, как брынза, адыгейский и некоторые другие. Информацию о наличии сычужного элемента также можно найти на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: эфире программа «Тайна жизни».
1: Александр Сергеевич Пушкин так отзывался о Библии. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук Елена Тихоновна Титова. Здравствуйте, Елена Тихоновна. И пастор Андрей Анатольевич Костерин. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. В прошлой программе мы говорили о том, почему мы можем доверять Библии как Слову Божьему. Почему Библия является авторитетным источником? Давайте немного напомним об этом.
2: Да, уникальность Священного Писания заключается не в том, что эта книга оказала политическое, культурное или социальное влияние. Уникальность этой книги в ее происхождении и в содержании. Угу. Мы говорили о том, что автором этой книги является Бог, что она прошла большую историю и сохранилась.
1: Испытание жизни
2: сохранилось до наших дней и оказывает влияние.
3: Мы можем доверять Библии, потому что она дает достоверную географическую и историческую информацию. Она дает правдивую научную информацию, очень точна в отношении научных вопросов. Пророчества ее поражают своей безошибочностью.
1: Угу. Спасибо. Итак, о чем же эта книга, Андрей Анатольевич?
2: Если в целом сказать, это книга о Боге, в которой раскрывается Бог как Творец, Создатель этого нашего мира, Создатель животного мира, растительного, человека. Эта книга раскрывает Бога как любящего Бога, как любящего Творца. Эта книга раскрывает правду о жизни, правду о смерти. Угу. И эта книга оставляет нам надежду, что если мы будем с Богом, то у нас есть будущность и надежда, вечность.
1: Угу. Вы говорите о том, что эта книга раскрывает нам любящего Бога и Творца. Мы в прошлых программах с Еленой Тихоновной говорили о том, что есть много свидетельств в пользу того, что все сотворено в этом мире Богом, да? Ну хорошо, если же Бог любящий, и Он так все прекрасно создал в этом мире, мы в этом убедились, то почему в жизни так много страданий и зла? Как любящий Бог может это допускать?
2: Читая Священное Писание, мне нравится один текст, который говорит нам о Боге. Книга пророка Исаии, 45 глава, 18 стих. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». Угу. Вот этот текст говорит мне именно о любящем Боге, что изначально план Божий относительно человечества был таков, что Он образовал человека для жизни, угу. для того, чтобы человек мог радоваться жизни, мог быть счастливым, мог быть в безопасности, угу. мог наслаждаться и видеть тот прекрасный мир, который Бог образовал для угу. него. Человек должен был дать жизнь своему потомству, он должен был наполнять землю. Угу. И здесь вот в этой перспективе, в этом плане Божьем мы не находим ни огорчений, ни зла и ничего-то подобного.
1: Угу. Ну так каким же образом возникло это зло, страдание? Оно же есть, мы не можем это отрицать.
2: Бог правда? Сотворил человека свободной личностью, но с правом выбора. И жизнь человека, его прекрасное радостное состояние, Бог дал это на условие того, что человек во всем будет полагаться на своего Творца, угу. быть ему послушным, жить по его закону. И таким образом человек мог бы быть вечным существом, бессмертным.
1: Так.
2: Вот на этом условии.
1: И что же случилось с человеком? Почему он теперь не живет вечно? Мы знаем, что все конечно. По теории или эволюции все живет и умирает. Вот, например, у Маршака есть такие угу. строки. «Все умирает на земле и в море, но человек суровее осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден». Печальный конец. И что говорит Библия по поводу смерти?
2: Человек был испытан в саду Едемском, когда они жили, Адам и Ева. И моментом испытания их верности послужило дерево, которое росло посредине рая. Оно называлось «Дерево познания добра и зла». Бог сказал человеку, первым людям, о том, чтобы они не прикасались к этому дереву, чтобы они не брали плодов этого дерева и не вкушали. Если они вкусят эти плоды, то Бог определил им приговор в этом случае. Написано, что вы умрете. Таким образом, человек заранее мог знать о том, что Господь предлагает ему жизнь, но человек может избрать другой путь.
1: Господь дал ему право выбора, да?
2: Совершенно человек. Верно. В этом есть и понятие свободы.
1: Но ведь Бог знал, что чем закончится это право выбора. Зачем же нужно было давать это право? Зачем нужно было такое суровое испытание?
3: Но без свободы выбора нет осознанной нравственности, нет осознания того, что хорошее – это хорошее. Без свободы выбора нет, мне кажется, сердечных отношений. Без свободы выбора человек был бы просто запрограммированным на любовь роботом.
2: Совершенно.
1: Так, ну и что же произошло там? В чем заключался, собственно, грех? Ну вот люди съели этот плод. Что в этом было плохого?
2: Ну, таким образом они вступили на путь непослушания. Мы знаем, что Ева была искушена неким мудрым змеем, который находился тоже посредине рая. Вот как раз вблизи вот этого дерева познания добра и зла. Перед Евой стал выбор, кого послушать. Или Бога, который сказал «не ешьте», или послушать змея, который предложил именно Еве эти плоды. Он убедил ее в том, что если она вкусит эти плоды, она будет как Бог. Она будет знать добро и зло.
1: Что в этом плохого?
2: И змей сказал, что вы не умрете. Если так. Бог сказал «умрете», то змей сказал «не умрете». И вот Ева, потом и Адам, они избрали путь послушать более змея, чем Бога-творца.
1: Значит, грех заключался в непослушании, да?
2: И отсюда пошло последствие смерти.
1: И возмездие за грех смерти.
2: Возмездие за грех смерти.
1: Но неужели нельзя было каким-то образом другим исправить ситуацию? Почему обязательно смерть? Смерть – это достаточно такое серьезное наказание, ужасное. Вообще, что может быть ужаснее смерти? Почему Бог не мог каким-то образом другим решить вот проблему греха?
2: Господь должен был остаться верным своему слову. Если Он сказал, что нарушите закон, тогда смертью умрете. И здесь, во свете всей Вселенной, Господь должен был остаться верным своему слову. Поэтому Бог избирает особый план спасения для человека. Именно с присутствием смерти.
1: Если бы парадоксально, спасение присутствием смерти.
3: Да. Где если логика, бы Бог где связь? Не наказал человека, то грех, по сути, остался бы оправданным.
2: Возможно.
3: Это, по сути, разрешало бы совершать грех, если бы он был не наказан. Если бы совершивший этот грех был не наказанным, значит, грех был бы оправданным.
1: То есть можно грешить
3: дальше,
1: да?
3: А Господь, он не только любящий Бог, но он еще справедливый Бог.
1: Что же такое смерть по Библии? Что говорит Библия о смерти?
2: Смерть – это особое состояние человека, состояние бездействия, состояние безжизненности, отсутствие сознания. Смерть по Библии – это своего рода состояние, в котором человек больше ничего не слышит, не видит, не знает. В некоторых местах Священного Писания мы читаем о том, что смерть представляется как сон для человека. Вот если мы читаем «Жизнь праведников», то авторы Священного Писания пишут, что праведник умер насыщенный днями, как бы он устал от жизни, и теперь ему Бог предоставляет время для отдыха. Вот про Стефана написано, что он почил, когда его побили камнями, он, написано, почил. То есть состояние отдыха перешел до определенного момента.
1: Ну вот мы видим с вами, что будь то человек верующий, неверующий, и тот, и другой умирает. Ну что дальше? В чем смысл? В чем смысл жизни? чем смысл веры, веры в Бога?
2: Когда человек умирает, мы, как говорили, состояние, переходит в состояние сна, мы говорили о том, что это состояние временное. Угу. Если это временно, то должно дальше что-то произойти с этим человеком. Библия дает нам надежду на то, что придет время, когда каждый человек, независимо праведный он или неправедный, любил Бога, не любил, он будет воскрешен к жизни. Угу. Ему будет дана опять эта жизненная энергия, восстановление плоти. Угу. Но здесь есть разница в том, что верующий человек, любящий угу. Бога или умерший во Христе, угу. он воскресает для жизни. Уже для жизни вечной и жизни бессмертной.
1: Угу. Интересно. А какие же условия для того, чтобы получить эту вечную жизнь? Достаточно верить в Бога? Достаточно верить, творить какие-то добрые дела или что? Каким образом это произойдет? Вследствие чего?
2: Здесь нужна вера в Спасителя. Здесь вот на этом фоне встает личность определенная, божественная личность, имя которой Иисус Христос.
1: Иисус Христос.
3: Кто? Да. Господь любит грешника, но грешник должен быть наказан за грех, должен умереть. И вот перед Богом стояла дилемма, как совместить вот эту любовь к грешнику и справедливость.
2: Справедливость закона.
3: И Господь инициирует совершенно потрясающий шаг. Он переносит грехи человечества на своего единородного Сына, Иисуса Христа. Поэтому умереть теперь должен Христос.
1: Кто это Иисус Христос? Кто Он? Кем Он является? Зачем Он приходил на землю? Почему именно Иисус Христос?
2: Иисус Христос — это тоже уникальная личность, воплотившая в себе и божественную природу, и человеческую природу. О нем Иоанн пишет, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот здесь вот тайна благочестия заключается именно в том, что Бог явился во плоти.
1: Так Иисус Христос — это кто, Бог или человек? Кто?
2: Он был полностью Богом и был полностью человек. Уникальность Его и в рождении, и в самой жизни, уникальность и в смерти, уникальность и в воскресении, уникальность и в вознесении к Отцу. Угу. Уникальность Его второго пришествия.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Зачем нужно было Богу посылать своего Сына для того, чтобы умереть здесь страшной, позорной, мученической смертью? Зачем? Возмездие за грех — смерть. Иисус Христос был Богом, значит, это было безгрешное существо, не так ли? Зачем Его нужно было распинать? Как Он мог пострадать?
3: Об этом проявилась любовь Бога к человеку.
1: Должен был умереть человек, тот, который согрешил, но, пожалуйста, он умирает. Возмездие за грех и смерть.
3: Все, тогда не было бы спасения.
1: Почему именно Христос является собой спасение? Почему?
2: В этом заключается благая весть или Евангелие, как мы говорим, в том, что Бог так возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Со времени Адама и Евы, спустя многие годы жизни человечества, понятия о Боге менялись время от времени. Понятия об истинном Боге, о Боге-творце. И для того, чтобы как бы восстановить всю правду о Боге, о Его характере, о Его отношении к грешнику, к греху, к спасению, Бог хотел дать людям определенный пример. И потому Христос был человеком для того, чтобы быть нам примером жизни. Угу. Таково, как человеческая жизнь, какой должна быть человеческая жизнь на самом деле. Угу. Какие принципы должен человек в своей жизни применять, угу. каким законом жить. И вот Христос — это было как бы воплощение Адама до грехопадения. Потому что Адам был сотворен Богом угу. существом совершенным. И физически, и духовно, и морально. Угу. Вот. Но в течение греха, истории человечества, вот эти понятия о человечности, они были потеряны. Поэтому Христос явился как человек, угу. испытывая такие же боли, как мы, искушаясь, как мы. Это с одной стороны. А с другой стороны, божественность Христа была в том, что Бог свят, Бог совершенен, угу. Бог является светом. И поэтому Христос, Он не принял как бы человеческий грех от нас, Но он был человеком...
1: Это была заместительная жертва, получается так?
2: Да, заместительная жертва. Христос как бы принял человеческую природу, ослабленную грехом, но не принял сам грех. Угу. В этом его божественность была, что он был изначально безгрешен и устоял в этом, угу. и не поддался искушениям, и никогда не согрешил за всю свою земную жизнь.
1: Так.
2: Вот таким образом Христос передал, как бы показал людям своего Отца, настоящего живого Бога, угу. который любит, который милостив и справедлив.
1: Почему именно Христу нужно было умирать? Почему нельзя было принести просто какую-то жертву? Я знаю, что израильтяне, евреи, не приносили жертвы за грехи, которые они совершали. Ну и кажется, ну что, достаточно, ну приносили, каялись и так далее, Бог их прощал. При чем тут Иисус Христос? Зачем? Нужна была эта смерть.
2: В древности действительно животные были как жертвы, принесенные именно для прощения грешника. Когда грешник возлагал на голову животного руки и исповедовал перед ним, значит, перед животным свой грех, и грех как бы переносился на животное, его закалывали, и таким образом грех прощался человеку посредством пролитой крови. Но эти животные, они были образом или прообразом того, что однажды придет на землю Мессия, придет истинный Агнец, придет истинная жертва. Благодаря которой грешник может иметь надежду на прощение грехов и свое спасение, и избавление от грехов. Грех и Бог — это понятия несовместимы. Нужно было каким-то образом искоренить этот грех. И поэтому на землю пришел Иисус Христос, умер, был заклан как агнец, на него были возложены грехи всего человечества.
1: Должен был умереть безгрешный совершенно,
2: совершенно,
1: да, существо?
2: Совершенно верно.
1: А кто из нас без греха, да, на земле, из наших людей? То есть никто не мог выполнить эту роль, да?
2: Во Вселенной Иисус Христос, как Сын Божий, согласился добровольно умереть и принять на себя этот грех. Таким образом, как бы Он себя все забрал, и таким образом грех был уничтожен, Христос умер, как бы были похоронены все грехи человечества.
1: Со Христом.
3: Цены животного было совершенно недостаточно, чтобы искупить грех. Если бы это было так, то значит грех бы являлся чем-то малозначащим. А на самом деле грех — это нечто весьма омерзительное в Божьих глазах. И нужна была высокая цена, чтобы искупить от этого греха.
1: И это мог сделать только Бог, сам Бог, да?
3: Сам Бог.
1: Ну вот на протяжении многих столетий не прекращаются споры вокруг Иисуса Христа. Его обвиняют и мифической личностью, и безумцем. И вообще, существовал ли он? Может быть, это так, это мифы и так далее. Вот давайте об этом поговорим. Насколько это была реальная личность, и насколько он был действительно Богом? Есть ли доказательства его божественности?
3: Ну, историчность Иисуса Христа многократно проверена и подтверждена. Кем считали его люди? Люди его считали учителем нравственности, пророком, чудотворцем считали, реформатором, просто
1: при
3: замечательным.
1: Его жизни, да.
3: И при его жизни, и потом просто замечательным человеком. Даже революционером, по-моему.
2: Основателем христианства, так скажем.
3: Основателем христианства. Действительно, Христос — это величайшая личность из когда-либо живших на земле. Но Христос был также и Богом. Скептическому уму это трудно принять. Мы можем понять скептика.
1: Какие же есть доказательства его божественности?
3: Об этом свидетельствуют его современники, его ученики, апостолы. Они говорили о нем, что он Бог. Об этом свидетельствует он сам. И вот это очень важно для нас отметить, что сам Христос свидетельствует о себе как о Боге. Он говорил, что Он Бог. Он говорил о своем вечном бытии. Он говорил о своем всемогуществе. Он прощал грехи как Бог. Он требовал поклонения как Бог. Он утверждал, что Он безгрешен, что Он будет судить мир, когда придет конец времени. То есть он о себе сказал, что он Бог. И о его божественных притязаниях мы можем судить и по реакции его современников, когда священники разрывали на себе одежды.
1: И говорили, что он богохульствует.
3: Да, что он богохульствует.
1: Елена Тихоновна, извините, я вас перебью. Но мало ли кто что о себе может говорить. Я тоже могу заявить о себе, что я какая-то там великая личность и так далее. И сейчас является очень много людей, которые говорят, что они спасители, они Христы и так далее. Не было ли это тем же самым?
3: Ну, нам важно отметить, что Иисус сказал «Я Бог». А вот давайте теперь подумаем, что могли означать эти его слова. Первое. Иисус сознательно лгал. Угу. Может быть, такой вариант?
1: Ну да, да? Предположение. Да.
3: Предположительно. Угу. Если он сознательно лгал, значит, он не может быть учителем нравственности. И мог ли лгать человек, который нам дал такие высоты нравственности, как Нагорную проповедь, и призывал людей идти к этим высотам?
1: И сам он следовал этим принципам?
3: Ну, это признано всем человечеством, по-моему.
2: Воплощение всего этих
3: да,
2: слов.
3: Что он явил вообще эталон Божьей святости. И об этом говорили ученики его, которые остро чувствовали свою греховность рядом с ним.
2: Совершенно верно.
1: Хорошо.
3: И, во-вторых, давайте отметим то, что он говорил, что он Бог. Пошел ли бы он на страшную и мучительную казнь ради этой лжи? Наверное, бы не пошел.
2: Логически,
3: если это была сознательная ложь, он бы не пошел добровольно на эту мучительную смерть. Ну, давайте возьмем второй вариант. Значит, мы приходим к выводу, что сознательно лгать Иисус не мог. Хорошо, второй вариант. То, что он заявлял о себе как Бог, мы знаем, что ни один человек в здравом рассудке такое говорить не мог.
1: Значит
3: он... если он это говорил, значит, он что, обладал манией величия сумасшедшего? Можем ли мы считать таковым Иисуса? Ну,
2: что
3: наверное,
2: это?
3: Нет.
1: Почему?
3: Ну, мы знаем, что он отличался ясным, здравым мышлением, глубочайшим интеллектом. Как мудро он отвечал на каверзные вопросы врагов. Как умело он выводил из тупика любую ситуацию. Мы не можем считать его безумцем или сумасшедшим. И по признанию психологов, человек, который дал миру, преобразившее мир, нравственное учение, не мог быть безумцем или обманщиком. Значит, то, что он говорил, это правда. Просто другого варианта нет.
1: Еще какие есть у нас варианты?
3: Еще доказательствами божественности Христа то, что он совершал чудеса.
1: Ну, чудеса – это особая, конечно, статья.
3: Исцелял слепых, парализованных, воскрешал мертвых, превращал воду в вино, ходил по воде.
2: Ему повиновался ветер.
3: Да. Добывал деньги из рыбы.
1: Мы говорили с вами о естественных законах на протяжении всех этих программ, но чудеса противоречат вообще всем законам физики. Если Бог создал эти законы, то как Он может их же изменять и им противоречить? Кто из нас сейчас здесь, сейчас когда-то воскресал и творил какие-то чудеса?
3: Ну, Бог, являясь абсолютом, не может себе противоречить. И чудеса действительно
1: происходят... Он может изменять законы?
3: Да, чудеса действительно происходят вопреки законам природы. Но тот, кто создал эти законы, он вправе в них вмешаться. Снять, обратить вспять, временно прекратить, остановить, замедлить, ускорить. Для Бога нет ничего невозможного. Без вмешательства Бога мир подчиняется... причинно-следственным связям, законам природы.
1: А могло быть такое, что ученики, ну вот просто сами себе придумали, вообразили себе Богом Иисуса Христа?
3: Ну, тоже сознательно себе придумали такую ложь, а потом пошли ради нее.
1: Нет, потом
3: на...
1: они испугались на самом деле, разбежались, они после того, как распяли Иисуса Христа.
3: Ну, разбежались.
1: Ну, допустим, не удался эксперимент. Вот они хотели из него сделать Бога.
3: Ну, хорошо. А потом, почему они пошли на муки и шли в тюрьмы?
1: Но это уже было после воскресения Иисуса Христа.
3: Это было после
1: воскресения. Ну, давайте тогда о воскресении, может быть, что-то скажем. Что говорит наука насчет воскресения? Вообще, насколько это возможно? Ведь были случаи такие, что когда человек умирал, и людям казалось, что он мертв, его уже похоронили, но вдруг человек очнулся, ожил, и так далее. Это был бы всего лишь навсего летаргический сон. Не могло ли быть в случае с Иисусом Христом то же самое? Ну, просто он потерял сознание на кресте, и потом очнулся, и, собственно, никакого воскресения не было.
3: С пробитыми руками и ногами прошел мимо стражника.
2: Да.
1: Но, тем не менее, могли ученики его унести и так далее. Ну, может быть, и не он сам вышел. Ученики отодвинули камень, зашли, унесли его,
3: ну,
1: он потом очнулся и так далее.
3: Давайте поговорим о воскресении пустой гробницы. Значит, что говорит нам наука? В исторической науке разработаны, да, используются специальные методы доказательства достоверности того или иного исторического события. На основе анализа исторических документов, на основе анализа показаний очевидцев и, может быть, каких-то там вещественных доказательств. Обстоятельства распятия и воскресения Иисуса Христа исследованы многократно и самым тщательным образом. Я вот приведу пример, что очень многие люди пытались подставить под сомнение сам факт воскресения и пытались доказать, что воскресения не было. Например, английский журналист и писатель Фрэнк Моррисон собирался написать книгу о таком опровержении. Он засел за изучение тщательного исторических документов, и когда он их изучил, то он написал другую книгу, не ту, которую задумал первоначально. Эта книга называлась «Кто отодвинул камень?». И он стал христианином.
4: Интересно. Так кто же отодвинул камень?
3: Сейчас поговорим. Вот еще. Профессор права из Гарвардского университета Саймон Гринлиф, это 19 век, использовал юридические нормы в анализе показаний евангелистов. И написал книгу «Исследование свидетельств четырех евангелистов в соответствии с правилами судебных доказательств». В ней он привел доказательства воскресения, истинность воскресения Иисуса Христа.
4: Какие доказательства?
3: Ну, мы знаем обстоятельства его распятия, когда после нескольких часов мучительных страданий его сняли с креста. Тело его было обернуто в погребальные одежды, пропитано там несколько буквально килограммов этих смолистых веществ, пропитали эти погребальные ленты, и положили в гробницу, которую закрыли двухтонным камнем. Была поставлена стража из римских воинов, где-то, вероятно, 16 человек это было. Наложена римская печать. Срыв этой печати – это было преступление против государства. И каралось немедленной смертью. И что же, на третий день гробница оказалась пуста. Камень был отброшен на значительное расстояние, печать сорвана, стражники разбежались. Факт пустой гробницы. Тело исчезло. Как объяснить пустую гробницу?
4: Ну вот есть такие предположения, что ученики пришли, отодвинули, взяли тело, унесли.
3: Да, это самая распространенная версия. Пришли ученики и выкрали тело.
2: А где же была стража римская?
3: А где же была стража?
4: Стража, видимо, заснула. Могло быть такое.
2: Они договорились с римскими воинами?
4: Нет, но они могли уснуть. Это была ночь.
3: Сон на посту карался немедленной смертью.
2: Это смерть была для римского воина, он прекрасно это понимал.
3: Ученики не могли выкрасть тело, потому что они были с распятием Христа, вот этой позорной смертью, которой умирали только преступники.
2: Они были в страхе и ужасе.
3: Они были полностью деморализованы и в страхе разбежались. Мы знаем, что Петр отрекся трижды от Христа. То есть они были не в том психологическом состоянии, чтобы
4: прийти
3: попытаться,
4: в эту же ночь и что-то еще
3: попытаться вынести тело. Да и что они могли предпринять против взвода охранников? Это была горстка учеников, которая просто разбежалась. Ну, даже если они каким-то невероятным путем сумели выкрасть тело, как бы они потом свидетельствовали о воскресении, о спасении, зная, что это ложь?
4: Ну как, мало ли людей, которые...
3: Ни один человек, нет примера в истории,
4: могут говорить
3: когда
4: неправду.
3: Человек ради лжи идет добровольно на смерть. Все апостолы погибли мученической смертью, кроме Иоанна и кроме Иуды Искариота.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
4: Хорошо, допустим, Иисус Христос воскрес. Это было действительно фактом, это было реальностью и никакой не выдумкой. Да?
3: Можно также предположить, что выкрали враги, да?
4: Но врагам зачем это делать, если они были против того, чтобы он вообще воскресал? Собственно, его
3: фарисеи распяли. Да, в том-то и дело, что у врагов тело Христа быть не могло.

0: учениками как человек, победивший смерть, как триумфатор, как победитель. Да? Ну, почему, а не человек, почему, который был полумертвым бы, после перенесенных пыток.
1: Да, ну почему
0: пыток.
1: Бы и нет? Да, ну вот так случилось.
0: Он нуждался очнулся. В срочной... Да, он еще к тому же, мы знаем из Евангелия, он еще к тому же в идеальном порядке сложил все эти пелены, да? Почему? Вот этот полумертвый человек от перенесенных пыток с пробитыми...
2: Еще большой потерь крови.
0: Ребрами, к тому же, руками и ногами. Кровопотеря там была, наверное, невероятная. Угу. Ну, думать так, это просто нелепо.
2: Я читал, что некоторые ученые комментируют этот момент, вот именно когда, еще будучи на кресте, он был проткнут копьем римского воина.
0: Да.
2: Причем там истекла кровь и вода.
1: Да.
2: Это
1: о чем это говорит?
2: Говорило о том, что у него был разрыв сердца. То есть он да. уже был буквально мертв.
1: То есть вода точно и кровь мертв. Это свидетельство того, что у него остановилось сердце, да?
2: Разрыв.
1: Это так?
2: Да, разрыв сердца.
0: Разрыв сердца был. Выдвигалась также версия галлюцинаций. Угу. Якобы Христос привиделся людям, ведь Евангелие утверждает, что около 500 человек, не Евангелие, это уже в текстах
2: Деяния,
0: в посланиях апостола Павла, да, что воскресшего Христа видело более 500 человек. И вот версия галлюцинации считает, что Христос привиделся якобы людям, которые думали о нем, очень желали его видеть, очень хотели его, очень ждали его.
1: Угу. Массовый гипноз, да?
0: Массовый гипноз. Но в том-то и дело, что его никто не ждал. После позорной казни все были разочарованы. И поэтому его никто не ожидал увидеть. Угу. И психиатры говорят, что это просто смехотворное объяснение. Дело еще вот в чем. Для апостолов все то, к чему они стремились, все, за что они готовы были приносить жертвы, все это умерло с распятием Христа. Да, они поверили, что Христос – Мессия. Но какого Мессию ждали евреи? Они ждали царя. Они ждали политического вождя, национального героя, который избавит евреев от римского ига, может быть, восстание возглавит, и воцарится на престоле, на земном престоле.
2: Хотя изначально Христос ученикам говорил, что я буду предан в руки человеческие, да?
0: Да.
2: Буду умерщвлен и воскресну на третий день.
0: Да, но это для них было непонятно, недоступно. Они в это не верили. Они его хотели воцарить на престоле.
2: У них были свои планы человеческие.
0: Да, и поэтому Мессия, который позволяет себя арестовать и позорно умирает на кресте, это было недоступно. Это разбило все их чаяния. Они в страхе и разочаровании разбежались и от страха попрятались. И в этих условиях подвигнуть... прославлять Христа как Бога и проповедовать о нем, о его воскресении, о спасении, могло только одно. Угу. Его
1: Хорошо.
0: Воскресение.
1: Иисус Христос воскрес. Что дальше обещает нам Бог? Вот это воскресение Иисуса Христа, что дает, ну какую надежду дает нам здесь, живущим на земле? Или тем, кто жил на земле?
2: Если грешник примет во внимание Божий план спасения, будет...
1: План спасения – это что такое? Какой план?
2: Искупление от греха посредством смерти Иисуса Христа.
1: То есть человек, если он поверит, что Иисус Христос пришел на эту землю и умер за него, за его грех, так, и что?
2: Увидев в этом предлагаемый Богом план спасения, человек исповедует свой грех, принимает как бы Божью праведность, меняет свою жизнь, жизнь свою устраивает по закону Божию, по заповедям Божьим. Он как бы восстанавливает свои отношения личные с Богом посредством чтения слова, молитвы. И становится как бы христианином, подобно своему учителю поступает в своей жизни. И мы в своей жизни ожидаем возвращения нашего Господа. То есть Бог дает нам надежду на то, что мы увидим Бога лицом к лицу посредством второго пришествия Иисуса Христа.
1: Так, значит, Иисус Христос должен прийти еще второй раз? Это об этом говорит Священное Писание. Для чего Он придет второй раз?
2: Христос придет второй раз не для того, чтобы вновь предлагать человеку план спасения, вновь пересмотреть свою жизнь. Христос придет за теми, кто в Него веровал, кто жил по Его заповедям, для того, чтобы восстановить вот такую греховную нашу природу, сделать ее совершенной, дать человеку святую плоть для того, чтобы потом вечно пребывать с Богом.
1: Без веры в Иисуса Христа, в Его такую заместительную смерть, это невозможно.
2: Невозможно самому победить грех. Человеку нужна благодать,

0: которые даются ему.
1: Что такое благодать?
0: Благодать
1: – незаслуженная милость.
0: Незаслуженная милость. Угу. Благодать, которая позволяет грешнику увидеть свой грех, оценить мерзость этого греха. Благодать дает желание жить другой жизнью, угу, без злобы, без пороков, угу, греховных. Желание света, желание доброты. Угу. Благодать дает силу противостоять влиянию этого мира, угу, влиянию греха. Угу. То есть помогает побороть, ну, скажем так, просто вредные привычки. Угу.
1: Первые христиане тоже верили, что Иисус Христос, Он обещал им прийти второй раз, и они даже верили, что Он придет при их жизни. Ну вот уже прошло 2000 лет, и каждое поколение ждет, что скоро придет Иисус Христос. А как и в басне говорится, авось поныне там. Сколько еще ждать? Может быть, это тоже какие-то обещания такие иллюзорные, ну, дабы успокоить, утешить и так далее. Живите, верьте.
0: Христос не говорил нам о точной дате своего пришествия. Но вот апостол Петр дает как бы нам такое утешение в Слове Божьем. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Угу. То есть Бог дает возможность человечеству, угу, оценить еще раз жертву Бога, жертву Иисуса Христа, и прийти к покаянию для того, чтобы как можно больше людей могло быть спасенными. Бог ждет от человека отклика для того, чтобы человек избрал жизнь.
1: Но есть надежда, что все откликнутся, и что Иисус Христос придет скоро. Или нужно будет еще ждать 1000 или 2000 лет?
2: Ну, мы не можем представлять эту надежду несбыточной, иначе мы представим Господа лжецом.
0: Ну да, для чего он тогда воскрешал?
2: Для чего он воскрешал?
0: Угу. Воскрес.
2: Для тех, кто умер 2000 лет назад, или несколько лет назад, или вчера умер, время остановлено. И совершенно не важно, сколько, угу, пройдет времени до второго пришествия Христа. Люди только закроют глаза и откроют. Время остановлено.
1: А что приготовил Господь к тем, кто любит Его и ждет Его пришествия, исполняет Его заповеди? Что ожидает человека дальше? Вот придет Иисус Христос второй раз, но человек уже умер. Что будет дальше?
0: Священное Писание сообщает нам о том, что при втором пришествии Христа откроются могилы. И человек встанет с этих могил не потому, что он сам как бы это сделает, но он услышит как бы голос громкий, говорящий ему: «Встань, выйди из могилы».
1: Это выглядит очень чудесно и даже как-то фантастично звучит. Вам не кажется? В это можно либо верить, либо не верить, я так понимаю. Чем-либо доказать это невозможно. Но единственное, наверное, только тем, что если Иисус Христос воскрес, то есть в этом была сила, то значит нет ничего сложного, чтобы воскресли.
2: Нет, но это не значит, что человек воскреснет и буквально сотворится из той горстки праха, которая вот в конкретной могиле. Я думаю, что нет. Информация о каждом человеке ведь хранится в небесном компьютере у Господа.
0: Как называется, поэтому... книги жизни у Господа пишется вот всех людей. Поэтому воскресение, оно будет основано именно вот на этих записях в книге жизни, которые Господь ведет. И человек при своем воскресении, он будет иметь совершенно другую природу тела, бессмертную природу, без гена смерти,
2: да, безгреховную.
0: А он воскреснет с теми же мыслями о Боге, с которыми он умирал.
1: Хорошо, и что будет? Он будет жить вечно, уже не будет умирать?
0: Слово Божие говорит, что они воскреснут для жизни вечной. Если написано, что возмездие за грех – смерть, угу, то дар Божий – это жизнь вечная. То есть восстановится тот план первоначальный, который Господь имел о человеке. Угу. Что Бог создал человека для жительства. Поэтому Бог воскресит праведников для жизни вместе с Ним. Угу. И у человека будет перспектива посещения других миров, других планет, угу, и возвращения через 1000 лет вновь на нашу землю для того, чтобы жить на обновленной земле, на новой земле, угу, безгрешной земле.
1: То есть это ждет тех, кто верил в Иисуса Христа, покаялся, изменил, старался
0: именно
1: изменить
0: так,
1: свою,
0: да,
1: жизнь, да?
0: Так.
1: Те, которые не верили в Иисуса Христа, не покаялись, что так, что будет с ними?
0: Этих людей тоже ожидает воскресение, как нам пишет книга Откровения. Угу. Но эти люди станут не для жизни, воскреснут не для жизни, а для Божьего суда, угу, который будет иметь место. Угу. Этот Божий суд восстановит справедливость. Если человек избрал грех, угу. то он будет уничтожен вместе с грехом. Угу. Или с источником греха.
1: Угу. Вот, поэтому... То есть грех и Бог, и вечная жизнь – это несовместимые вещи, да?
0: Да. Каждый грешник, угу. он, увидев свое, в панораме свою жизнь, скажет, да, я недостоин. Жизнь.
1: Ну, это конечно, будет печально, очень грустно. Многие люди считают, что религия – это удел бабушек, что сейчас вот стоит пожить, а потом когда-то, может быть, я поверю. Что вы скажете про это?
0: Я не согласен с тем, что религия – это удел бабушек. Хотя в этом есть некий смысл для нас, может быть, для молодых людей, у которых еще может быть жизнь впереди. Бабушки, они почему в церковь идут? Они задумываются о смысле жизни, пройдя свою жизнь.
1: То есть близко смерть уже, и надо как-то
0: да,
1: вот подумать о жизни,
0: о смерти. О жизни, угу. а что будет дальше. И поэтому многие бабушки, наверное, они осознают, что они бы выглядели совершенно, может быть, по-другому, были бы более здоровыми, если бы вели правильный образ жизни. Угу. Вот. Если бы дали возможность вновь родиться, они бы, наверное, жизнь не повторили так, как бы прошли. Угу. Поэтому для нас, как для молодых, есть в этом урок вовремя, остановиться, переосмыслить, избрать жизнь в Боге. Угу.
1: И тем более мы не знаем, когда наступит эта часть смерти, собственно, даже для молодого человека.
2: Да. Вы знаете, это очень опасно думать угу. так, что вот поживу, а потом поживу для себя, а потом приду к Богу. Очень опасно, потому что в любой момент угу. жизнь может оборваться, никто не знает угу. это. И если он не принял Христа, то в любой момент это может быть поздно. И второе, что мы не знаем даты пришествия Христа. Это может тоже произойти и при нашей жизни. Поэтому откладывать очень опасно. Человек рискует остаться без спасения и без жизни с Господом в вечности.
1: Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам большое за столь интересную беседу. Дорогие друзья, по большому счету, если человек не хочет принять определенные доводы, то ничего доказать нельзя. Можно все отвергать и ни во что не верить. Можно считать евангельское повествование вымыслом. Можно продолжать жить по своим прихотям. А вдруг все в конечном итоге окажется правдой, и будет поздно что-либо изменить в своей жизни. Господь продолжает говорить нам. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог сделал все, чтобы мы жили. До свидания, дорогие. Божьих вам благословений.
3: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг, не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Продолжаем исследование 6 главы 1 послания к Коринфянам. Коринф, как и современный мир, поклонялся сексу. Сотни жриц и жрецов храма, посвященного Афродите, расположенного на холме древней части города, спускались ночью на улицы Коринфа и предлагали свои услуги. Сексуальная распущенность в этом городе была весьма почитаемым культом. Когда апостол Павел пришел в этот город и начал проповедовать учение Христа, там образовалась церковь, члены которой были научены всему, что необходимо было знать о жизни, истине и реальности. Как следствие этого учения, христианская церковь в Коринфе начала противостоять сексуальной распущенности города. Нет ничего более уместного и более современного, чем Слово Божье, для того, чтобы дать точное определение всему происходящему вокруг нас. Но в Коринфской церкви нашлись верующие, которые неверно истолковывали слова апостола. Они утверждали, что он сам научил их истине и положил основание тому, что некоторая сексуальная распущенность вполне подходящая и является верной для христиан. Во многих христианских церквях и сегодня раздаются настойчивые голоса, предлагающие церкви пересмотреть вопросы сексуального поведения, чтобы позволить проявление свободной любви в среде христиан. Этой проблеме Павел противостоит в Коринфе. Некоторые члены церкви оспаривали наставления апостола, предлагая провести черту между моралью и аморальностью, и в оправдании ссылались на его же слова. Павел сам цитирует их доводы. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Все мне позволительно». Еллины свысока относились к телу. Они считали это тело злом и узницей души. Эпиктет говорил так: «Моя бедная душа скована телом». Поэтому у еллинов было два основных взгляда на тело. Первое. Необходим суровый аскетизм, чтобы подавлять и порабощать физические желания и инстинкты тела. Необходимо подвергнуть тело полному усмирению и порабощению и установить жесткий контроль над всеми влечениями плоти. И второе. В Коринфе господствовала именно эта точка зрения. – Люди сводили все к тому, что если тело не представляет никакой ценности и важности для вечности, то с ним можно делать все, что заблагорассудится, удовлетворяя все его желания. Нужно телу предоставить полную свободу в удовлетворении всех его прихотей и желаний, потому что это никоим образом не может повлиять на дух человека. Еще больше эту проблему усложнила теория христианской свободы, которую провозглашал апостол Павел. Если христианин – свободная личность, он может делать все, что ему угодно, особенно со своим телом, которое все равно Царство Божие не наследует. Христиане в Коринфе, которые хвалились своей мудростью, полагали: «Пусть тело живет по своему усмотрению». Такая тенденция проникает и в современную церковь. Делай то, что тебе нравится, и если тебе чего-то не хочется, не делай этого. Что же сделали коринфяне, как и многие современные христиане? Они процитировали высказывание Павла в отрыве от контекста его посланий и заявили: «Разве Павел не сказал, что ему все позволительно?» Их аргумент прозвучал фамильярно, как одобрение сексуальной распущенности, внебрачным связям, свободной любви и многому другому. «Да, — говорят они, — закон Божий запрещает прелюбодейство, но Павел учит, что когда мы приходим ко Христу, нам закон уже не нужен. Мы больше не под законом, поэтому свободны в своих поступках. Это и философия многих современных христианских церквей». Далее они приводят другой аргумент, цитируя Павла: «Пища для чрева и чрево для пищи». Другими словами, желудок предназначен для пищи, а пища удовлетворяет нужды и желания желудка. Для чего же, по их мнению, предназначается тело? Пища и желудок, естественно, предназначались друг для друга. Точно таким же образом тело предназначалось для удовлетворения желаний, инстинктов, в данном случае сексуальных. В этом случае делают они логическое заключение: естественно и правильно удовлетворять желание плоти. Разве тело не создано для секса, утверждали они? Никто не должен судить нас и обвинять нас в аморальности, когда мы удовлетворяем естественные желания нашего тела. Каждое желание плоти нужно выполнять, потому что плоть для этого и создана. Но такая философия пагубна в своей сути. Павел указывает на очевидное различие между потребностью в пище и блудливым желанием. Существует область откровения, делающая очевидным факт, что Слово Божье видит более основательно и глубоко природу нашего человеческого естества, чем окружающий нас мир. В качестве контраста мы можем сопоставить поверхностный взгляд мира на секс. Павел отвечает: «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Другими словами, это временный порядок. Это правда, что пища и желудок созданы друг для друга, но это для временной цели. Это истина только для этой жизни. Настанет день, когда Бог уничтожит и то, и другое. Но здесь важно понимать и то, какую пищу Бог определил для тела человека. Он сотворил человека и определил для него пищу. Мы читаем Бытие, 1 главу, 29 стих. «И сказал Бог: вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пищу». Как мы видим, в рационе наших прародителей не было мяса животных и рыбы. Позволял ли Бог есть мясо животных? Только после потопа. Бытие, 9 глава, со 2 стиха. «Да страшатся и да трепещут все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Более полное описание дозволенной пищи дано в книге Левит, 11 главе. Закон о чистых и нечистых животных был установлен еще до потопа, Бытие 7 глава, 2 стих. «И всякого скота чистого возьми по семи, а из скота нечистого по два». Наш Господь и Его ученики соблюдали закон о чистой и нечистой пище. Деяния апостолов, 10 глава, с 11 стиха. «И видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: встань, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистим. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Мы знаем, что это было видение, которое возвещало о начале проповеди Евангелия язычникам. Но примечателен для нас решительный отказ Петра, который почувствовал, между прочим, голод и хотел есть, принимать в пищу мясо нечистых животных. По этому поводу апостол Павел четко говорит о том, что мы можем принимать в пищу. Первое послание к Тимофею, 4 глава. 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим, нечеловеческим, и молитвою. И каждый боящийся Бога христианин знает, что Бог освятил или отделил для нашей пищи». Павел обращает внимание Коринфян на важную истину. Все временное будет уничтожено, но человек не может жить без тела. Как Бог воскресил Господа, таким же образом воскресит и нас силою Своею. Он даст своим детям новое тело. Если христианин привыкнет посвящать свое тело блуду, объедению, пьянству и многому другому, как он сможет жить в новом теле? «Тело же не для блуда, но для Господа». Поэтому мы читаем 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». В послании к римлянам Павел ясно излагает нашу проблему. 7 глава. С 23 стиха. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». Разве здесь не сказано, что апостол служит плотью закону греха? Говорят некоторые. Наше тело служит закону греха, но у нас-то есть дух, который не служит закону греха, а закону Божьему, и тело не может господствовать над духом. Дух христианина усмиряет и порабощает тело, как мы и читаем в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в 27 стихе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Только такой дух будет жить в полной гармонии с новым телом, которое Бог даст искупленным при воскресении. Итак, все мне позволительно. Это часть учения апостола о благодати Христа. Существует различие между легализмом и истинным христианством в этом вопросе. Первое. Легалист смотрит на жизнь и говорит, все неправильно до тех пор, пока вы не сможете доказать текстом из Писания, что это правильно. Это отрицательный подход к жизни, который налагает запреты на все, как незаконное и аморальное. Второе. Но христиане Нового Завета относятся к этому иначе. Все полезно, кроме того, что Бог запретил. Вот почему Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Апостол Павел убедительно доказывает, что сущность христианской свободы заключается в свободе не быть свободным, то есть в способности осознанно пойти на ограничение своей свободы во имя благовестия. Человек, отстаивающий свое право на свободный образ жизни, на самом деле является рабом своих пороков. Для христианина не может быть полезным то, что Бог запрещает. Бог же запрещает то, что нам не полезно, делая это из любви к нам. В чем опасность? Дьявол всегда говорит нам, искушая нарушить заповеди Божьи, «Нет, не умрете». Павел не говорит коринфянам, теперь для христиан Нового Завета есть новый закон. Нужно забыть все заповеди Божьи, которые он дал в Ветхом Завете. Он дает понять, что нарушители заповедей Божьих не могут надеяться наследовать Царство Божье. И это согласуется со словами Иоанна, Откровение, 22 глава, с 14 стиха. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие, любящие неправду». Тело предназначено быть храмом Божьим. В Библии часто отношения народа с Богом определяются как супружеские. Мужа и жену объединяет не только единство тела, но также единство души и ума, эмоций и воли, так и поклонение Богу, которое является желанием принадлежать Ему и обладать всем, что Ему принадлежит. Бог в ответ дает нам прекрасное обетование, что мы являемся Его детьми и сонаследниками Иисуса Христа. Иисус определенно выразил это, когда коснулся глубочайших взаимоотношений между человеком и Богом. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. «В тот день узнаете вы, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Вот для чего предназначено тело. Оно создано не для блуда, физического или духовного, но для Господа, который искупил нас. Поэтому тело человека не принадлежит более человеку одному, и он не может сделать с ним все, что ему угодно. Оно принадлежит Христу, и человеку нужно употребить свое тело не для удовлетворения собственной похоти, но во славу Христа. Поэтому-то Павел и настаивает, что хотя христианин и свободен делать все, он не позволит чему-то поработить себя. Суть христианской веры не столько в том, что она освобождает человека от соделанного греха, а что она дает ему свободу не грешить и одержать победу над грехом. Ведь так просто позволить пагубным привычкам завладеть нами. Но христианская вера дает нам силу господствовать над ними. Когда человек истинно обращается, он перестает быть рабом греховной природы и становится ее хозяином. Более того, Павел заявляет, что мы не принадлежим себе. В этом мире нет человека, сотворившего себя самого. Как мы и читаем в послании к Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Вот почему христианин думает не о своих правах, а о своем долге. Он никогда не будет делать то, что противоречит воле его Творца. Он искуплен Христом и принадлежит только Ему. Это наиболее возвышенное и восхитительное учение в Слове Божьем. Мы созданы для того, чтобы Бог мог обитать в нас. Тело создано для Господа, и Господь для тела. Это потрясающее воображение истина, когда мы начинаем понимать значение слов Павла. Поэтому отношение христианина с Господом нельзя сравнивать с функциями желудка и пищи. Цель плана спасения – воскресить наше тело, как Бог Отец воскресил Иисуса Христа. У Бога есть исключительный план для грядущей жизни. Супружеская жизнь – в честном браке и непорочном ложе, должна многому научить нас. «Члены тела Христова», — говорит Павел, и он в свойственной ему манере касается одной религиозной проблемы, которая была в Коринфе — храмовой проституции. Мы читаем 1 Коринфянам, 6 глава, с 15 стиха. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? да не будет? Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. Апостол объявляет внебрачные отношения ужасным грехом, в который вовлечено тело, являющееся собственностью Христа. Если это тело отдается блуднице, оно ей и принадлежит. То есть тело, которое отдается блуднице, уже не может принадлежать Христу. Это относится к каждой внебрачной связи, которую Библия называет блудодеянием. Павел категоричен: «Да не будет». Нужно сказать, что в Библии запреты не даются без альтернативы. И прежде чем сказать «нельзя», нужно знать, что же тогда «нельзя». Вы помните слова Павла в послании Ефесянам в 5 главе 18 стих? «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Так и здесь. Вместо того, чтобы соединяться с блудницей телом, апостол предлагает в качестве альтернативы единство с Господом в Духе. И мы читаем 17 стих. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Господь есть Дух, и мы можем пребывать в единстве с Его божественной природой». Это то, о чем Петр говорит во втором послании, в первой главе и в четвертом стихе, «которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Подумайте об этом. Какое потрясающее, красивое заявление! Причастники божеского естества. Это и есть Новый Завет. Вменить Божью жизнь, Божью верующему настолько, чтобы он мог встретить каждую ситуацию и обстоятельства с новой божественной силой и способностью понять и увидеть и верно оценить то, с чем он никогда прежде не соприкасался. Этим объясняется перемена, происходящая в христианине после его рождения свыше, от Святого Духа. Есть чудотворное внутреннее изменение, которое свидетельствует о том, что наш Дух соединен с Духом Божьим настолько, что мы становимся одного Духа с Богом. «Бегайте, блуда!» Первым мы читаем, это 18 стих. Другими словами, не заигрывайте с грехом. Если вы смотрите телевизионные эротические фильмы, читаете эротическую литературу и рассматриваете порнографические журналы, можете ли вы противостоять греху? Псалом 100, в 3 стихе мы читаем: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». «Бегайте, блуда!» Этот совет звучит со страниц Священного Писания. Не старайтесь сражаться с ним, не старайтесь победить его, не старайтесь подавить его, бегите от него. Это едва различимые силы, и их разрушительные действия мы наблюдаем в жизни многих людей вокруг нас, как свидетельство слабости человеческой природы. Соблазн к прелюбодеянию нередко выглядит таким утонченным, что человек окажется в безопасности лишь тогда, когда убежит от него. Павел, продолжая эту тему, высказывает интересное наблюдение. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Если тела верующих в Христа действительно суть члены Христовы, то для христианина немыслимо и безнравственно осквернять свое тело совокуплением с блудницами. Именно поэтому верующие также не должны вступать в брак с неверующими. Тела христиан – это члены тела Христова, чего нельзя сказать о нехристианах. Следовательно, если христианин вступает в близость с неверующим или неверующей, то становится как бы одно тело с ней, с нею, согласно фундаментальной библейской истине, выраженной в словах «двое будут одна плоть». Тот, кто стал одним телом с неверным, не может быть одним духом с Христом. Грех блуда не подобен другим грехам, хотя мы и знаем, что другие грехи также воздействуют на наши тела. Пьянство, например, разрушает тело человека. Мы свидетели этому, когда видим пьяниц на улицах города. Есть и другие грехи, которые воздействуют на тело человека. Наркотики, чрезмерное употребление химических лекарств, чая и кофе разрушают мозг, печень и нервную систему. Почему Павел ничего не говорит об этом? Наркотическая зависимость была известна и в его дни. Объедение также разрушает тело. Даже чрезмерный труд разрушает тело. Таким образом, что имеет Павел в виду, когда говорит о грехе против собственного тела? Ответ мы находим в следующих стихах. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» Внебрачная связь отличается от других грехов. Ни один грех так не оскверняет тело, как грех прелюбодеяния. Этот отвратительный грех особенно ненавистен, потому что вносит расстройство в прекрасный и символический брачный союз. Бог определил, чтобы этот союз между мужчиной и женщиной был вечным, как вечным является союз между Христом и Церковью. Мы видим различия между человеческой природой и природой животного мира. Человеческая природа имеет уникальную способность быть храмом Божьим. Половая распущенность загрязняет этот храм, посвящая его другой личности. Таким

лишают его человеческих качеств, превращая в ненасытное животное. В заключение Павел подводит прекрасный итог. «Которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Это основание христианской истины. «И вы не свои, ибо куплены дорогою ценою». Это то, о чем каждый христианин должен помнить ежедневно. Вы не можете распоряжаться собой по своему усмотрению. Когда вы были в мире, то поступали по своим похотям и желаниям, но теперь все иначе. «Говорю, — говорит Павел в послании к римлянам 6 главе и 19 стихе, — говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне, представьте, члены ваши в рабы праведности на дела святые». Теперь Бог производит нас и хотение, и действия по своему благоволению. Он не лишает нас права выбора и не превращает нас в роботов, но нам придется дать отчет за этот выбор. Бог всегда сохраняет права на нас по праву творения и искупления. Он оставляет за собой право сохранить нас от зла. Он желает руководить нашими жизнями, потому что знает наши нужды. Бог прославляется, когда христианин начинает жить, провозглашая девиз «Не я, но Христос». Если это так, то наша жизнь будет соответствовать замыслу Божьему. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Это поможет миру увидеть утерянную тайну человечности. Бог пришел, чтобы вновь обитать в своем храме. И этот храм должен сохраняться неоскверненным, никем не занятым, кроме прекрасного священного таинства супружеского союза, который Бог сам освятил. Мы должны быть благодарны Богу за установленный ним институт семьи, чтобы сделать человека счастливым. Будем благодарны Ему за то, что мы созданы Ним мужчинами и женщинами. Будем благодарны Богу за возможность продемонстрировать миру Его замысел о человеке, согласно которому Он сотворил человека, чтобы обитать в нем. Поэтому прославим Его в телах наших и в душах наших. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Вот следующая существенная стратегия, которую мы обсудим сегодня. И это является воздержание от алкоголя в период отказа от курения. Прежде всего, наверное, вы опять думаете, послушайте, я же решил бросить травиться сигаретами, но я не должен пить и кофе, а сейчас уже и алкоголь. Но это взаимосвязано. И вы об этом прекрасно знаете. Исследования говорят нам точно об этом же. Большинство случаев повторного курения имеют место в увеселительных заведениях, например, в барах и в ресторанах. А что там делают? Пьют алкоголь. Поэтому мы понимаем с вами, что это влияет. Исследования говорят, что даже один или два глотка алкоголя замедляют способность мозга воспринимать информацию, нарушают стройность и здравое суждение, искажают наше восприятие действительности, нарушают координацию движений, память страдает, сокращается способность к абстрактному мышлению. Вторым очень важным, что выяснили ученые, что это не ежеминутный процесс, потому что ослабление мозга, где находится наша с вами сила воли, где все мы сконцентрировались, все внимание, вся ясность ума нужна при бросании травиться сигаретами, у нас понижается, функция понижается из-за того, что мы пьем алкоголь. Функция мозга для того, чтобы мы с вами четко понимали, что мы бросили травиться сигаретами. Исследования также показывают, что курильщики, употребляющие алкоголь, гораздо чаще, чем человек не курящий, опять-таки курят сигареты. Когда человек курит и употребляет алкоголь, он имеет вдвое больше шансов вернуться к вредной привычке, чем те, кто одновременно отказался и от алкоголя, и табака. Это основная причина, по которой следует воздержаться от алкоголя в период отказа от курения. Употребление алкоголя напрямую связано в том числе с развитием рака ротовой полости, трахеи, гортани, легких, желудка, также поджелудочной и щитовидной железы, а также печени. Человек, курящий сигареты и употребляющий спиртные напитки, гораздо больше рискует заболеть раком полости рта и пищевода. Алкоголь нарушает работу иммунной системы, уменьшает общую сопротивляемость организма, а ведь это все нам сейчас так нужно, чтобы мы не заболели с вами, потому что в период болезни очень часто тоже человек желает затравиться сигаретой. Когда человек отказывается от курения и от алкоголя, организм у нас лучше восстанавливается, лучше очищается от никотина. И риск, конечно же, заболеть раком значительно снижается. Давайте посмотрим мудрый библейский стих, который дает самую лучшую характеристику в отношении алкоголя. Ее однажды сказал Соломон. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит». А в нашем случае укусит рецидивом, опять затравится сигаретой. «Ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Итак, мы еще раз повторимся. Нам нужно бросить травиться сигаретами, но это будет более успешным образом совершено, если вместе с этим мы остановимся в употреблении алкоголя. На период бросания курить – это очень важно. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, наша недельная глава называется «Цав». Что это такое? Мы видим, она начинается с 6 главы книги Левит, 8 и 9 стиха, где Господь говорит Моисею: «Заповедай Ааронам и сынам его». Вот закон всесожжения. Что мы видим в этой недельной главе? Эта недельная глава продолжает описывать нам жертвоприношения, которые должен был человек во святилище приносить лично от себя. Но эта глава, она уже описывает нам роль священника. Этим существенно отличается служение во святилище, которое повелел Бог построить на Моисею, и от служения, которое совершали патриархи на жертвеннике. Что же заповедуется священникам делать? По каждой жертве эта недельная глава дает определенную конкретную инструкцию, что священник должен делать. После чего описан ритуал посвящения священников на служение. То есть логика такая же получается, как и в предыдущих недельных главах, когда мы говорили о постройке святилища. Сначала Бог подробно описывает проект святилища, затем описано, как Моисей его посвятил. И точно так же и здесь. Идет две недельные главы, посвящены, как должно святилище функционировать, как должны там совершаться жертвоприношения, что должны делать священники, а потом идет посвящение священников на служение. Вот как звучит инструкция по приношению жертв всесожжения. Написано: «Всесожжение на жертвеннике пусть остается до утра. Огонь жертвенника пусть горит на нем. Священник пусть оденется в льняную одежду свою, наденет на тело свое льняное нижнее платье, снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и пусть положит его подле жертвенника. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник сожигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». То есть мы видим, что жертвенник всесожжения является очень важной частью, которая поддерживает святилище в рабочем состоянии. Если внутри скинии, в рабочем состоянии, скинию поддерживает горение семисвечника, и задачей священника является постоянно подливать масло, чтобы огонь не угас, то в дворе святилища должен постоянно гореть огонь, на котором сожигаются жертвы всесожжения. Это основа. И уже на огне жертвы всесожжения должны сожигаться другие жертвоприношения. Тук мирной жертвы, тук жертвы за грех, да, это все, что сожигается. Ну и задачей священника является совершать довольно-таки грязную работу. Он сначала должен кровью брызгать на этот жертвенник, сливать кровь в подножье жертвенника, а потом он должен снимать свой ефод, переодеваться в льняное платье и весь этот пепел сжигать. Очень приятная работа. Но тем не менее, работа, которая, как мы видели в предыдущей недельной главе, с помощью которой проповедуется слава Божья. План спасения Божьего. План, который объясняет человеку, который не видит перед собой Голгофы, еще даже не читал и не знает пророчеств о жертве Мессии, но человек уже начинает усваивать основы личного спасения. Что ему нужно сделать для того, чтобы иметь связь с Богом, для того, чтобы обрести жизнь вечную. И священник, мы видим, особенно когда речь идет о жертве за грех, является тем звеном, которое обеспечивает для человека согрешившего прощение и очищение его греха. Что же такое это очищение греха? Это очень важное понятие. Есть такой еврейский глагол, который называется «кипер аль». Этим глаголом обозначается очищение. «Кипер аль». Что подразумевает собой это очищение? На что оно похоже? Естественно, это, конечно же, не кто-то берет там швабру или тряпку и начинает этот грех с человека соскребать. Более того, очень часто для очищения человека применяется кровь. Ну, тут уж извините, какое это может быть очищение? Это, наоборот, загрязнение какое-то. Нет, явно здесь смысл немножко другой, поэтому я и хотел познакомить вас с еврейским значением оригинала. Что это означает? Глагол «кипер аль», он всегда прослеживается тогда, когда человек хочет удалить от себя грех. Вот возлагает человек руку на голову жертвы всесожжения. Вот это возложение руки, оно не просто себе таким легким касанием. Это происходит, человек должен буквально опереться на голову этого животного. Тем самым этот жест в менталитете Древнего Ближнего Востока означает передачу чего-то, передачу ответственности, например. В книге чисел мы увидим с вами, как, например, все общество возлагает руку на человека, которого нашли нарушающим прилюдно субботу. В книге Второзакония, 19 глава, мы увидим с вами, как о человеке, который совершил преступление, за которое полагается смертная казнь, написано, что на нем должна быть рука свидетелей. Все это свидетельствует о том, что возложение руки, оно передает ответственность, перелагает ответственность с человека на, с одного человека на другого. Например, когда возле какого-то города, тоже закон второзаконий, обнаруживается убитый человек, то должны выйти старейшины города, принести в жертву телицу и заявить, когда они следуют и видят, что никто из этого города не виновен в этом убийстве, на нас нет его крови. То есть вот эта вот логика ответственности, она является ключевой в понимании процесса очищения. Кто берет на себя ответственность? И вот здесь мы видим, когда возлагается рука на голову жертвы всесожжения, происходит передача ответственности, переложение вины, перенос греха. И таким образом, сразу же после этого, это животное взяло на себя ответственность за все грехи, которыми человек согрешил за всю свою жизнь, и он желает прийти к Богу, оно, естественно, умирает. Вот это что такое кипер-аль? Кипер-аль применяется исключительно, когда речь идет о вот таком такой иллюстративном ритуальном удалении греха. То есть его определение такое сложное. Нет точного русского перевода одним словом, но если сформулировать это перевод фразой, то она будет звучать так. Кипер-аль означает удаление греха путем передачи его кому-то другому. То есть идет цепочка ответственности. Если человек снимает с себя ответственность за этот грех, то кто-то должен эту ответственность взять на себя. Ну, вы можете подумать, хорошо, а почему так? Неужели Бог такой злой, что Он не может взять и простить? Вы знаете, на это ответ очень простой. В иврите слово «прости мой грех» буквально переводится как «понеси на себе мой грех». Как это понять? Да очень просто. Ну, с одной стороны, допустим, я могу оказаться таким хамом и подойти к кому-то и оскорбить его. Потом во мне проснется совесть, и я говорю, знаешь что, пожалуйста, прости меня, что я это прошу человека. Забудь о том, что я вспылил. Ну, это, может быть, в этом случае работает. А если я, допустим, пошел к своему другу и говорю, знаешь что, мне нужен срочно автомобиль, дай мне, пожалуйста. Ну, он мой друг, он меня знает, я сажусь за руль и абсолютно безответственно еду, целуюсь с фонарным столбом, разбиваю автомобиль в лепешку, сам оказываюсь в больнице, приходит ко мне мой друг, который одолжил мне автомобиль, а я ему говорю, весь замотанный в гипсе, «Прости меня, пожалуйста». Ну, он-то, конечно, может и простить. Но если он еще за этот автомобиль суду выплачивает, то как-то эта суда должна быть выплачена. Вот почему речь здесь очень идет о серьезных вещах. Грех – это не просто какое-то такое какая-то детская шалость, о которой можно забыть. Грех – это определенные действия, которые наносят вред и за которые кто-то должен отвечать. Вот почему Господь предлагает заместительную жертву, тем самым указывая на то, что наступит момент, когда придет истинный Мессия, который сможет взять за все эти проступки и грехи ответственность на себя. Но мы видим, что жертва всесожжения – это не единственная жертва. И мы говорили о том, что жертва всесожжения, она не решает наших проблем, нашего характера. Она исключительно снимает с нас груз вины за наш грех. И поэтому жертва за грех, она как раз показывает нам процесс нашего очищения от греха. Как это происходит? Вот здесь написано в Левит 6 глава, что, собственно говоря, происходит. Потому что 4 глава нам просто объясняет. «И очистит священник, и прощено будет ему». Как священник очищает? Что он делает? Мы видим, что когда жертвой дело идет, то возлагается рука, передается ответственность, жертва умирает. Но когда человек имеет какой-то конкретный проступок и грех, за который он приносит жертву за грех, жертва умирает. Но очищение не происходит, пока священник что-то не сделает. А вот что у нас по этому поводу записано в книге Левит, 6 глава. «Скажи Аарону и сынам его», 25 текст. «Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том же месте, где заколается жертва всесожжения. Это великая святыня». Вот это выражение «великая святыня» на иврите «кодеш». «Кодашим». Оно очень важное. Кодеш Кадашим – это фактически святая святых. Есть три объекта во святилище, которое называется святое святых. Само место, где пребывает слава Божья, третье отделение, где находится ковчег, мясо жертвы за грех и десятина. Три вещи, которые называются «кодеш кадашим». И вот что должен делать священник с этой святой святых. 26 текст. «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее». Она должна быть съедаема на святом месте во дворе скинии собрания. Что мы видим с вами? Мы видим с вами интересный процесс. Вот у нас наша скиния собрания. Вот здесь жертвенник, где принесена жертва. Вот у нас непосредственно скиния. И мы видим, что жертва, грешник приносит жертву вот здесь, а священник ее съедает вот здесь, вот в этом месте, во внутреннем дворе, где как раз стоят котлы, где варится это мясо. Кстати говоря, весьма неприятная тоже работа. Мы уже говорили о том, что жертва всесожжения и уборка пепла, да и само сожигание является крайне неприятным занятием. А это еще более неприятное занятие, потому что это не шашлык. это мясо баранина в основном или козлятина, которое варится в воде и естся без соли. Уверяю вас, это очень невкусно. Может быть, кто-то пробовал. Оно еще и жирное к тому же. Вот. Но священник должен наполнять свою внутренность именно таким мясом. И когда этого не делалось, есть такая история в книге «Первое царство» о двух сыновьях Илия, первосвященника Гафни и Финиесе, которые забирали варящееся мясо из котла и шли и делали из него жаркое или шашлык, то это было великим грехом в очах Господа. А зачем это делается? А делается это для того, чтобы, согласно книге Левит, чуть позже мы это в следующей главе увидим хорошо, это книга Левит, 10 глава и 17 текст, нам Моисей объясняет, почему это происходит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая». Опять мы видим это выражение «кодыш кодышим». «И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Мы видим здесь два вот таких вот момента. Первое слово – это «кипер аля», о котором мы говорили, «очищать». А второе – это снимать грехи. Вот почему я сказал, что вот это слово «кипер-аль», оно означает снятие греха с человека. Но как снимает священник грех с человека? Он сначала он берет мясо жертвенного животного и съедает его себе вовнутрь и носит в себе. То есть что у нас получается? У нас получается очень интересная цепочка, которая фактически указывает нам перенос греха. Сначала грех или ответственность за совершенный проступок принимает на себя жертвенное животное, которое от этого умирает. Но дальше эту ответственность принимает на себя священник, который носит на себе грех человека каждый день перед Господом. И это, конечно же, очень важный фактор нашего личного очищения от грехов. Нам нужен кто-то, кто бы поддержал нас в нашей борьбе. Сегодня психологи, консультанты, специалисты работают с людьми, у которых есть всевозможные пристрастия, начиная от алкоголизма, заканчивая такой страшной вещью, новой для нашего общества, когда человек проигрывает в игорных домах. Это тоже сегодня принято считаться таким же заболеванием, как и алкоголизм. И если человек... Ну, алкоголизм – это химическая зависимость. В данном случае игорная зависимость, она более сложнее, потому что алкоголизм человека можно сделать ему детоксикацию хотя бы. А когда человек просто импульсивно начинает играть в карты или на этих автоматах, здесь не существует в сегодняшней медицине какого-то препарата, который бы мог вывести какой-то такой токсин из организма. И что психолог посоветует? Психолог посоветует: найди себе человека, перед которым ты будешь находиться в ответственности, которому ты будешь звонить, которому ты будешь общаться. Если у тебя есть, например, сейчас позыв, вот появилась у тебя лишняя там 1000 рублей, и у тебя позыв пойти в это казино и сыграть, может, выиграешь 2 миллиона, вместо того, чтобы бежать, позвони своему другу, поговори с ним, сними с себя вот это напряжение. То есть вот это наш характер, вот это наши привязанности, они создают нам напряжение на наш разум, на наш организм. По всем, как говорится, точкам они бьют нам. И нужен кто-то, кто может снять с нас это напряжение и помочь нам перефокусироваться. Вот этот священник в этой жертве за грех символически показывает, что он снимает постоянно вот эти последствия нашего греха и носит их на себе. Естественно, мы понимаем, что это все является великими символами спасения Божьего. И они одновременно являются как символами, проповедующими о будущем жертве Мессии, так и, как говорится, реальными вещами. Нам дается для нашего исследования Гафтары, рекомендуется книга пророка Иеремии, 7 глава. И здесь говорится о том, что Бог говорит: «Приносите всесожжение», 21 стих, «и прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо, но чтобы это не превратилось в ритуал ради ритуала». Это великий символ, но это ни в коем случае не колдовство. Ибо в 22 тексте написано: «Отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, когда вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». Видите, Иеремия показывает, что есть главные вещи, есть второстепенные, но такую заповедь дал им: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедовал вам, чтобы вам было хорошо». Для нашего исследования Нового Завета мы предлагаем вам почитать книгу Евангелия от Иоанна, 20 главу. Здесь, в Евангелии от Иоанна, 20 главе, мы видим, как Иисус, совершив свое жертвоприношение на Голгофе, встречается с Марией и говорит ей в 17 главе: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему». И здесь мы видим, как Иисус это делает, по какой причине? По причине того, что книга Левит, 6 глава, заповедует нам, что все, что прикоснется к мясу жертвы за грех, освятится. Иисус еще не взошел к Отцу. Иисус еще не занес грех мира в небесное святилище. И поэтому Он не разрешил, чтобы Мария прикасалась к Нему, потому что Он использовал вот этот вот язык книги Левит, который, с одной стороны, Он очень ритуально-символический. С другой стороны, все об этом знали. Он хотел показать, какова его роль в его воскресении. Что он делает? Что сейчас он, взяв ответственность за грехи всего мира, направляется на небо, чтобы занести этот грех в небесное святилище.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты считаешь духовность пережитком прошлого? Ты считаешь нужным развивать духовность? Или, может, ты хочешь поднять свой духовный уровень, но не знаешь, как этого сделать и боишься? Надо ли это вообще нам сегодня? Мы живем в современном мире. Для чего нам нужна духовность? Или все же сегодня мы не можем полноценно жить без этого? Чем мы заполняем свою душевную пустоту? Давайте сегодня мы ответим на эти вопросы. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, духовность человека — это прибор распознавания хорошего, плохого, своего или чужого, чуждого. В нашей сегодняшней теме мы с вами поговорим о том, что такое настоящая духовность и чем она важна и зачем она нужна. Какими методами ее можно развивать в себе, а также что Священное Писание говорит об этом. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, магистра молодежного служения Алексея Дедова. Встречайте.
2: Всем добрый вечер, всех очень рад видеть.
1: Алексей, привет. Итак, наша тема – духовность как основа роста личности. И действительно ли это неотъемлемый этап, без которого мы, в принципе, ничего в жизни не добьемся?
2: Да, это так, потому что мы можем развить свои деловые навыки, мы можем развить свои финансовые инвестиции, можем стать богатыми, добиться карьерного роста, но если не будет духовности, мы можем потерять себя, друзей, семью, и самое важное, это, как в Библии написано, вечную жизнь. Духовность – это вот основа этих всех настоящих ценностей, семья, любовь и родные и близкие.
1: Спасибо большое, тогда мы сейчас разберем эту тему. Друзья, будьте активными, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите нам в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Алексей, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Всех приветствую на программе «Территория реальности». Опять хочу поприветствовать всех, кто живет в Ставрополе, в Кавказских минеральных водах, и моих друзей с Нижнего Новгорода здесь, которые с нами в зале. Итак, духовность как основа роста личности – это очень важный момент. И хотелось бы сегодня в этой программе разъяснить, что такое духовность, настоящее понимание духовности, как ее понимали древние люди, и как развить духовность, чтобы быть человеком с большой буквы, потому что духовность дает человеку способность быть очень великодушным человеком. Итак, первое, я хотел бы сказать, что такое духовность. Есть несколько светских определений, что такое духовность. Это, если по смыслу их определять, то это способность человека разбираться в культуре, искусстве и моральных ценностях. Но я бы хотел сказать библейское определение духовности, или как понимали ее древние, и я придерживаюсь больше этого направления. Духовность – это жизнь Бога в мышлении, характере и поступках человека. Еще раз. Духовность – это жизнь Бога в мышлении, характере и поступках человека. Все дело в том, что вот если мы читаем священные книги, Писание Ветхий и Новый Завет, мы видим, что Бог очень хочет близких отношений с каждым из нас. И есть такое понятие, что Бог живет внутри нас. И вот если Бог живет внутри нас, это значит, означает, что человек духовный, он понимает мир так, как понимает Бог. Это очень, очень большое богатство жизни, понимать мир так, как понимает Бог, или понимать правду так, как понимает Бог. Я хотел бы сказать, вот, что причисляется к понятию духовность, какие действия, явления в нашей человеческой жизни. И первое – это любовь. Любовь. Пусть это слово может быть очень заезжено сегодня, да, но по-настоящему, когда человек любит, его называют духовным человеком. Мы работаем с матерями-одиночками, у которых родились дети, инвалиды, дауны или с другими заболеваниями, которые искажают, да, внешность ребенка. И вы знаете, в подавляющем большинстве, когда мужья узнавали, что такое происходит, они оставляли свои семьи и уходили к другим. Это говорит о том, что у человека не было настоящей любви, потому что если бы он по-настоящему любил, он бы принял это все, и дальше, помогая своей жене, они могли бы строить свою семейную жизнь. Следующее понятие – это жизненная энергия или моральный дух. Я сам иксовый человек, то есть я родился в 1974 году, и когда ребята приходили с Афганистана, вот ребята, которые жили в нашем городе, они рассказывали удивительные вещи. Он говорит, ну вот знаешь, вот у нас в батальоне были ребята качки там, очень сильные, мощные, и когда они в горах были спецоперации, то эти ребята сдавались, они дезертировали, они проявляли страх. И это было необычно, потому что вроде, ну, такие сильные, мощные ребята, но не было духа внутри, моральной силы для того, чтобы идти опасности вперед, встречаться со страхом лицом к лицу, а наоборот.

Одно из величайших богатств человеческой жизни. Следующее – это сильная трудовая этика, потому что духовный человек, это вот мы читаем в Библии тоже, он будет делать свою работу на высоком качественном уровне, добросовестно, и доводить дело до конца. Это называется высокая трудовая этика, и это тоже часть духовности человека. А следующее – это призвание, то есть понимание своего места в жизни или своей профессии, которой тебя призывает Бог, или того дела, которое Бог тебе хочет доверить на этой планете. Это религиозное понятие, но его многие используют современные психологи, психологи 20 века. Они говорят, что у каждого человека есть призвание. Определенный набор навыков, благодаря которым он может сделать наилучшим образом то, что не смогут сделать другие. И это призвание. И в Библии мы очень много видим, что Бог призывает людей к определенной деятельности. Следующее – это смысл жизни. Для чего я живу? Да, вот светское понятие – это посадить дерево, родить ребенка, построить дом. Это очень хорошие цели в жизни, смысл жизни. Но Библия говорит по-другому. Или есть другое понятие смысла жизни – это найти Бога. Ты родился для того, чтобы найти Создателя. Следующее – это сила воли, характер, богатое мировоззрение и совесть. И можно еще продолжать, я не буду дальше этот список продолжать, но это все часть вот этого емкого, сильного, глубокого понятия духовность человека. В нем живет Дух Божий, в нем живет Бог. И это, знаете, с чем сравниться? Вот, наверное, встречали, вы полюбили какую-то музыку или песню, и она не выходит у вас из головы, да, вы постоянно ее вспоминаете, она вас вдохновляет, укрепляет. Это бывает недолго, но в любом случае это хороший пример, что есть что-то внутри, что никто не сможет забрать у тебя, да, что вдохновляет, направляет тебя и так далее. Или хороший тренер, если у вас есть, или был, может быть, который направлял вас каким-то успехом в спорте или другой деятельности. Вот то же самое и Бог хочет жить внутри человека, да, направлять человека, да, открывать ему правду. И это есть духовность. Есть в Библии несколько текстов, которые говорят о том, вот, как Дух Божий живет в человеке. Например, Бытие 41 глава, 38 текст. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Вот что здесь вас затронуло, в котором был бы Дух Божий? Да, внутри человека живет Дух Божий. И мы знаем, кто знает вот библейскую историю, то человек обладал удивительными административными навыками, он обладал удивительными навыками характера, сочувствия, сопереживания людям, и он обладал навыками понимания снов, проницательности, и благодаря этому он стал премьер-министром Египта. Вот. И второе упоминание, Даниила, 5 глава, 12 текст. Небольшой контекст. Вот этот Даниил, пророк, он был удивительным тоже администратором Вавилонской империи. И он попал в опалу, царь Валтасар, он перестал с ним иметь какие-то административные связи. Но когда случилась беда, Валтасар позвал его. И вот что о нем сказано. Царица сказала об этом пророке, потому что в нем, в этом пророке Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение вот той надписи, которая появилась перед Валтасаром. То же самое мы здесь встречаем, потому что в нем был высокий дух. Высокий дух, да, то есть человек был способен разъяснять то или понимать то, что другие мудрые люди не могли понять или разъяснить, или растолковать. И вот этот высокий дух Божий, да, он жил в этом пророке. А я хотел бы привести еще несколько примеров, как в жизни сегодня в современном мире среди тех людей, которых мы знаем, наверное, читали об этом, проявляется вот эта духовность, да, когда Бог начинает жить в человеке, тогда Бог направляет его поступки, мышление, действия, его характер. Стив Джобс, выступление в Стэнфорде в 2006 году. Может, я думаю, что все его видели, если кто не видел, посмотрите. Это удивительный пример духовности, когда человек в результате анализа своей жизни, своих переживаний,
болезни, которая с ним случилась, которая потом в конце концов привела его к смерти, он рассказал о трех духовных.

0: основных законах, которые направляли всю его жизнь. Первое – это замкнутый круг. Он говорит, что я не знал, почему я занимался каллиграфией, да, но мне это очень нравилось. И все это замкнулось на том, что сегодня система Mac, операционная система, сами компьютеры, они обладают очень большой изящностью. Да, не только значит, хорошей работой, да, быстрой работой, безупречно, но и такой удивительной изящностью, что приятно с этими программами работать. И вот он сказал, что вот это замкнутый круг, второе – это любовь, когда он повстречал после того, как его выгнали из компании Apple. Он повстречал настоящую любовь. Если бы этого не было, если бы он остался в Apple, то не было бы настоящей любви. Он говорит, это величайшая ценность жизни. Я это, говорит, осознал, понял. И третье, он сказал, что мне всегда, я когда-то, он говорит, в книге прочитал, 18 лет ему было, что живи так, как будто это день последний. Это очень мощный духовный закон. И что он означает? Что делай сегодня максимум то, что ты можешь сделать и на высочайшем качественном уровне. Это вот пример духовности, когда Бог коснулся человека, когда он открыт был для влияния вот, Духа Божия, да? Способности проанализировать, понять свою жизнь и рассказать, в чем настоящая ценность. Не в богатстве, не во власти, а вот в этих ценностях. Любовь, призвание и качественное исполнение своих обязанностей. А следующее, Олег Тиньков, вы знаете, да, что он в 2019 году заболел раком, лейкемией. И после того, как он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, может быть, читали, в Фейсбуке он опубликовал, он говорит, я переоценил свою жизнь, то есть я понял, в чем настоящие ценности. Да? Настоящие ценности – моя жена, моя дочь и время, которое я провожу с семьей. А не эти деньги, да, не компания, которую я делал, хотя у него очень хорошая компания. Но это тоже переоценка ценностей. Если все это вылилось в действие, да, то есть на мышление Бог повлиял на его, на характер, потому что он изменил свои привычки, но и в действиях он пожертвовал 20 миллиардов рублей на то, чтобы в России было очень много костных доноров, то есть доноров костного мозга, и для того, чтобы лечение рака в России оно вышло на новый уровень развития. И среди всех олигархов России, то есть он пожертвовал больше всех вместе взятых. Почему? Потому что Бог коснулся его, и он это не скрывает. И еще одно проявление духовности, да, или пример духовности, это Нельсон Мандела. Ну, мы знаем, да, этого лидера, который был в ЮАР. Значит, он долгое время сидел в тюрьме, по-моему, 29 лет, если не ошибаюсь, он просидел в тюрьме. И большая часть его тюремного заключения была пропитана ненавистью к сторонникам апартеида. И эта ненависть разрушала его, она выводила его на такие поступки в тюрьме, да, где проявлялась ненависть и разрушительное поведение этого человека. Ему добавляли, добавляли, добавляли срок. И в определенный момент он прочитал Махатмы Ганди один закон, который Махатма Ганди прочитал у Иисуса Христа. «Любите врагов ваших, прощайте врагов ваших». Он пытался вникнуть в этот закон, и он, вникнув в этот закон, принял решение прощать. И после того, как он простил всех своих врагов, которые причиняли зло, у него наступила вообще новая фаза жизни. Он продолжал сидеть в тюрьме, но он создал школу людей, которых он учил прощать, которых он учил мировой истории, которых он учил быть будущими администраторами. То есть он поверил в то, что он станет будущим президентом ЮАР. И он готовился, но уже в прощении к врагам, в мире с этими людьми, с охранниками. Да? То есть он абсолютно поменялся. Вы знаете, да, что он учил своих последователей, например. Это очень известный случай, когда одна женщина потеряла своего отца, своего мужа и сына, когда белые полицейские ворвались в их дом и сбили их до смерти. Они погибли, и вот когда был потом процесс уголовный, то эта женщина встала в зале суда и сказала, я научена прощать, поэтому пусть вот эти двое полицейских станут моими сыновьями, не сажайте их в тюрьму. И они на год переселились к ней в дом, они жили вместе с ней. Их не посадили, им не дали длительные сроки заключения. Это проявление духовности, когда человек поступает очень великодушно, да, не так, как поступают прочие люди окружающего мира. Ну, еще одна история духовности – это выжившие в Андах. В 1973 году произошла катастрофа, и То есть летела молодая команда регбистов в Чили из Уругвая, и они потерпели крушение в Андах. Это была абсолютно безжизненная территория на высоте около 5000 метров, где очень сложно выжить. И там многие погибли, но те, кто остались в живых, они сказали, что вот по-настоящему Бога и по-настоящему смысл жизни мы узнали именно там. Вот в этих трагических обстоятельствах, когда мы пытались друг другу помочь выжить, когда мы боролись за жизнь, в конце концов двое из ребят пошли искать цивилизацию, они нашли и их спасли. Это удивительное проявление духовности, которое влияет на человека. И сейчас я хотел бы рассказать о том, как развивать, вот как позволить Богу жить в твоей жизни. Как позволить Богу, то есть как помочь себе посмотреть на жизнь глазами Бога, чтобы Бог жил в твоем характере, в твоем мышлении и в твоих поступках. Это и есть настоящая духовность. И первое, я хотел бы сказать, это изучение Библии, это первый инструмент. Мы уже на прошлой программе об этом говорили. Я еще хочу раз заострить ваше внимание, потому что это удивительная книга, которая воспитывает мировоззрение, мышление таким образом, что ты начинаешь понимать этот мир, все, что тебя окружает, так, как понимает его Бог. И я хотел бы несколько фактов сказать. Вот с момента издания Библии, насколько это стали фиксировать с 19 века, значит, Библия сегодня достигла тиража более 7 миллиардов экземпляров. Это вот по издаваемости, это Google нам выдал такую вот статистику. Цитатник Мао Цзэдуна около 900 миллионов, Властелин колец более 100 миллионов, ну и так далее. То есть Библия стоит на первом месте. Почему? Потому что это крайне интересная книга. Это книга, которая не оставляет равнодушным ни одного человека. Еще интересный факт. Вот вы видите, вот внизу в развернутая книга, это Библия Гутенберга. Их осталось около 50 известных Библий. Это первые напечатанные Библии на печатном станке в 16 веке. И сегодня она стоит более 500 тысяч долларов. А есть Библия, очень, вот смотрите, вот там наверху Библии, да, есть, вот, например, в середине и вот справа, они стоят более миллиона долларов. Почему они стоят так дорого? Потому что в Слове Божьем что-то есть очень важное, необычное, которое нельзя пропустить, нельзя пройти мимо. Еще один момент. Вот если спросить Алису, нужно ли читать Библию, то она скажет вот вам такие слова. Кстати, она мне может сказать эти слова, а вам совершенно по-другому. Она знает каждого из нас, как к кому обращаться. В Библии есть книга божественная, это обращенное к нам Слово Божие. Но к правильному пониманию этого слова нужно себя подготовить. Еще один момент. Самая упоминаемая книга в искусстве. Если вы посмотрите кинематограф, если вы посмотрите на картины, которые рисовали художники, и другие произведения искусства, то Библия – самая упоминаемая книга. Самая используемая книга для того, чтобы… Ну, то есть люди искусство использовали для того, чтобы как-то понять этот мир, в котором мы живем. Самая критикуемая книга в мире, да, благодаря научным кругам, критицизму, который развился в XIX веке. Значит, я бы хотел сказать, что вот как изучать Библию так, чтобы быть способным понимать этот мир, как понимает его Бог, быть способным, чтобы Дух Божий жил внутри тебя, и ты мог понимать этот мир, ты мог действовать, и ты мог мыслить так, как понимает этот мир Бог. Первое, вот я хочу сказать, что как нужно изучать Библию, это берете любую главу, любой отрывок, и там всего три шага нужно, чтобы глубоко эту Библию понять. Значит, первое, дайте название отрывку. Вот прочитали главу и дали название отрывку. И своими словами. Есть Библии, в которых уже название есть, но вы попробуйте сами, вот когда Библию читаете, дайте название этой главе. Вот в чем главный смысл главы? Нужно вычленить смысловые отрывки этой главы, объединить их и дать этому название. Это очень большая сила. Когда ты своими словами даешь название главе, это сильно изменяет человека и начинает формировать наше мировоззрение, понимание мира так, как понимает его Бог. Следующее. Ответьте на второй вопрос в этом отрывке или в этой главе. Что отрывок говорит мне о Боге? Что этот отрывок говорит мне о Боге? И здесь очень важный момент. То есть каждый стих, каждая глава, она что-то говорит или открывает нам о характере Бога, о Его действиях, о Его отношении к тебе. Это очень важный момент. И вот когда ты так изучаешь Библию или выписываешь то, что ты понимаешь, что вот Бог вот он такой, это ты переживаешь определенный духовный опыт. То есть прикосновение Бога к твоему разуму, к твоему мировоззрению, к твоим чувствам. И вот таким образом, то есть Бог начинает жить внутри тебя. И следующее, третье, это мосты на мою жизнь. То есть проведите мосты. Вот вы прочитали эту главу, значит, дали ей название, значит, дали, то есть написали для себя, как мне здесь открывается Бог, и как это касается меня, то есть что для меня полезного я в этой главе могу для себя взять. И когда мы таким образом задумываемся над тем, вот что мы читаем, то это не проходит бесследно. Каждая глава будет оставлять след. Каждая глава будет открывать планы Божьи о тебе, отношение Бога к тебе, любовь Бога к тебе и понимание мира, в котором мы живем. Ты будешь понимать так, как понимает его Бог. Это первый ключ к духовности, то есть изучение вот священной книги Библии, она помогает тебе становиться духовным человеком, человеком высокого духа. Следующее, это второй инструмент, это молитва. Конечно, мы все знаем о молитве. Вот. Ну, я бы хотел здесь сказать две вещи, которые очень важны, когда мы пытаемся общаться с Богом. И первое, что нужно сделать, это быть искренним в молитве. Рассказать абсолютно все, о чем ты переживаешь, чего ты боишься, к чему ты стремишься, чего ты страшишься, да, значит, твои, может быть, разрушенные отношения с другими людьми, абсолютно все, что тебя тревожит, что радует, за что ты переживаешь, нужно об этом честно, откровенно, открыто Богу сказать. Это очень важный момент, потому что вот Бог любит так общаться с человеком. Я хочу рассказать, ну, много опытов, которые у меня были, когда, ну, буквально вот образно, да, бетонная плита просто тебя раздавливала различных переживаний, событий, которые были в жизни. И вот когда ты Богу об этом честно говоришь, открыто, не подбирая даже слова, не подбирая слова, то взамен, когда ты вот это все вытаскиваешь из себя, взамен ты получаешь исцеление, радость, и способность понять свою ситуацию так, как понимает ее Бог. И очень часто бывало так, что ты просто в конце молитвы просто смеялся и радовался, потому что действительно, чего я боюсь? Чего я боюсь? Это удивительный духовный опыт, на самом деле, который переживают люди, которые честно, открыто, искренне общаются с Богом. Вот. И это первый фактор, да, предельная искренность. Расскажите о том, за что вы благодарны, что вас страшит, за что вам очень стыдно, что вызывает глубокую неудовлетворенность. Максимально искренне и правдиво. Вот это очень мощная вещь, и это нужно попробовать. То есть это нужно время. То есть это можно сказать словами, и словами не получается. Как мы уже говорили, это можно использовать дневник, когда ты пишешь, это лучше получается. Но это нужно сделать, и вот когда ты так молишься, Бог касается твоего сердца. Второй фактор молитвы – это молиться до победы. Когда ты молишься, пока не получишь исцеления или пока не получишь ответ от Бога. Важно не уходить с молитвы, а дождаться какого-то опыта. Вот, что облегчает твое эмоциональное состояние, способность увидеть себя и жизненную ситуацию глазами Бога, наполнение силой, твердой убежденностью, нахождение мощной радости жизни и в Боге. Хочу рассказать свой опыт, как я вообще, ну, понял это, осознал. У меня бабушка, когда мне было 5 лет, она была глубоко православным человеком, удивительным человеком. И когда я к ней приезжал в гости, будучи маленьким мальчиком, то когда в 5 часов утра я вставал, чтобы сходить в уборную, я всегда проходил мимо ее молитвенной кельи. И вот я помню, прохожу, и бабушка с распущенными волосами, такие седые волосы, густые, ниже пояса даже у нее были волосы. Значит, она стояла, свечки горят, вот она стоит и молится. Я даже слышал, я даже подслушивал, она меня не видела, а я подслушивал, вот она молилась за меня, за моего брата, за мою маму, за моего отца. И меня это такой благоговейным страхом таким наполняло. Я раз схожу туда и обратно возвращаюсь, и не могу, понимаете, и опять я слушаю, что бабушка говорит, меня это очень сильно притягивало. Вот. Мне это помогло, потому что бабушка очень искренне рассказывала о том, за что она переживает. У меня были проблемы в семье, где я рос, очень большие, и бабушка за это молилась. И когда случился кризис, когда я попал в армию, был в армии, я попал на скамью подсудимых, и у меня не было шансов вообще остаться на свободе, потому что так получилось, что командующий Сибирского военного округа прислал кадограмму, чтобы меня судить показательным судом. Ну, наделал я делов, конечно. И я помню, когда я сидел в камере в одиночке, я вспомнил бабушку. И мне очень жалко было маму. Если мама, я думал, что мама тогда не знала об этом. Если мама узнает, потому что я был далеко от матери. Если мама узнает, она не переживет и умрет. Вот мне так казалось, я очень любил свою маму и жалел свою маму. Я помню, у меня мысль пришла, а почему бы мне не обратиться к Богу и не попросить Его? Господи, помоги мне. И я вот помню, я молился, это было больше часа, наверное, я вот так вопрошал Бога, вспоминал тот детский опыт, который у меня был. И произошло чудо. Я услышал. Не бойся, я тебя спасу. Я это услышал. Это не физическим слухом я услышал, но это пришло такое мощное убеждение в мое мировоззрение, в мое понимание жизни, что я понял, что вот Бог что-то сделает, я спасен. Я не знал, как это будет, но я спасен. И я помню, тоже я пытался, как сказать, представить себя умалишенным, пытался, чтобы меня в психушку, чтобы я не пошел в тюрьму, но ничего не получилось абсолютно. И вы знаете, через 10 дней меня выводят из камеры, приводят к капитану, который вел мое дело, и сказал: твое дело закрыто, ты можешь служить дальше. Это было невероятно. Это то чудо, которое осталось со мной до конца жизни. Потому что, когда ты просишь Бога, когда ты ему честно рассказываешь, когда ты не уходишь от Бога, пока не получишь ответ, то ты переживаешь удивительный опыт прикосновения Бога к твоему сердцу, его жизни внутри тебя. Это и есть настоящая духовность. И этот опыт потом меня привел к тому, что я стал верующим человеком. И сейчас вот служу как пастор. Вот, по крайней мере, первый инструмент – это изучение Библии, второй инструмент – молитва, и третий инструмент – это ведение дневника. Мы уже об этом говорили, но я хочу остановиться более подробно. Систематическое ведение дневника, когда ты записываешь свои переживания жизни, когда ты пишешь молитвы Богу, да, когда ты читаешь какие-то книги, записываешь основные мысли, это очень мощная штука, которая помогает тебе почувствовать Бога. Почему я сказал это слово «почувствовать»? Потому что Бог хочет, чтобы мы Его чувствовали, как Он тебя любит, как Он тебя принимает, как Он к тебе относится, как Он говорит тебе правду. И Бог хочет таких отношений с человеком. И вот ведение дневника, на мой взгляд, это вот самый мощный инструмент, один из самых мощных инструментов, когда в процессе того, когда ты пишешь, ты начинаешь его слышать, понимать, чувствовать и изменяться благодаря дневнику. О чем писать в дневнике? Ну, первое, я бы хотел предложить, чтобы писать в дневнике ваше общение с Богом. То есть когда ты не видишь Бога, да, очень сложно общаться, может быть, словами, хотя это тоже возможно, но когда ты пишешь, это лучше получается. И вот когда ты пишешь молитвы или общение с Богом, вытаскиваешь из себя все то, что тебя разрушает, беспокоит, или наоборот, благодарность, ты говоришь, вот спасибо тебе огромное за то, что ты сделал в моей жизни, да, и ты перечисляешь, что именно, за что ты благодаришь, и пишешь это в дневнике, это дает возможность его чувствовать, понимать. Второе, есть такое понятие 50 универсальных вопросов жизни, я потом могу вам ссылочку выслать. 50 универсальных вопросов жизни, на которые нужно ответить каждому человеку. И вот эти 50 вопросов я когда-то заполнил их. У меня было время такое, духовной пустыни. Мне понадобилось 6 дней каждый день, ну, практически с прогулками с утра до вечера, для того, чтобы ответить на эти 50 вопросов. Но они изменили мою жизнь. Потому что я очень много переоценил, переосознал, увидел свою жизнь, жизнь своих друзей другими глазами, Божьими глазами. Эти 50 вопросов касаются именно вот этих четырех сфер жизни. Твоего духовного состояния, развития твоего физического здоровья, развития твоего ума и развития твоих взаимоотношений с людьми. Здесь очень важно как бы честно писать. Не то, как ты считаешь правильным, а пиши честно, что у тебя на самом деле происходит с этими вопросами. Вот. И третье, что писать в дневнике, это благодарность. Да? Благодарность за то, что Бог делает в твоей жизни. Пишите по 5 благодарностей Богу. Можно писать благодарности людям и потом в WhatsApp им отправлять. Я очень люблю это дело, потому что когда ты пишешь благодарность Богу, или какой-то человек сделал что-то доброе, или тебе понравилось что-то он сделал в твоей жизни, да, ты пишешь, когда благодарность, ты переживаешь особые высокие чувства, особый вот такой высокий дух, когда ты благодаришь. И вот эти три вещи, ну, много можно перечислять, и, как я уже говорил, можно писать конспект книг в дневнике, там, который ты читаешь. Но вот эти три вещи, я считаю, что самые главные. Это молитва, которую ты пишешь в дневнике. Второе – это 50 вопросов, универсальных вопросов в твоей жизни. И третье – это благодарность, которая у тебя есть. Вот, в заключение я хотел бы сказать следующие вещи. Лучшие книги о духовности, которые вот лично на меня произвели очень большое впечатление. Первое – «Прославление дисциплины». То, о чем говорю, написано там. Но там вообще больше 9 дисциплин. И там есть еще такие дисциплины, которые тоже я практиковал в жизни. Например, дисциплина пустыни. Когда ты уезжаешь, например, куда-то на 3 дня один и общаешься с Богом, переосмысливаешь свою жизнь. Очень мощная вещь, которая изменяет тебя. И другие дисциплины вы можете прочитать в этой книге. Следующее – это «Как упорядочить свой внутренний мир». Гордон Макдональд написал. Это «Как привести в порядок свои мысли, свои чувства, свои отношения с людьми». Очень конкретные, четкие советы. Вот, очень мне понравилось. Я ее часто перечитываю просто для себя, чтобы напомнить, как, ну, чтобы как бы перенастроить свою жизнь. Следующая книга «Путь к характеру». Эта книга рассказывает о том, как воспитать духовный характер, как иметь высокий стандарт моральных ценностей. Очень сильная книга. И последняя книга, которую хочу представить, это книга «Путь ко Христу». Их на самом деле намного больше. Вот, но вот «Путь ко Христу» – там 12 шагов, как позволить Богу жить в твоей жизни. Вот на этом у меня все. И спасибо вам за внимание. Вот то, что касается духовности. Еще раз напомню, это жизнь Бога в твоем мышлении, характере и поступках.
1: Ответы на вопросы.
2: Алексей, спасибо большое за эту тему. Угу. Давайте теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо, что вы писали нам, за то, что задаете свои вопросы. Итак, можно ли назвать человека духовным, если он не нашел свое призвание, не понимает до конца свое предназначение?
0: Но призвание – это часть духовности. Да, мы помните, мы перечисляли это очень большой список, который не до конца я еще там выложил. Нет, человек может быть духовным, но он обязательно найдет, если он общается с Богом, если он нашел, то есть если Бог начинает жить в его сердце, он обязательно это найдет. Вот. Поэтому он может быть духовный, но вот все составные еще не включены в его опыт жизни.
2: А можно ли в молитве Богу ставить условия или просить каких-то знаков?
0: Да, конечно, можно. То есть ты, Полин, ты можешь общаться с Богом абсолютно свободно, как я уже сказал, искренно. И как ты понимаешь, как ты можешь общаться, так и общайся. Богу нужна твоя честность, искренность. Чтобы ты не общалась, вот, может быть, как тебя научили, или как ты считаешь это правильным, а вот так, как ты с самым близким другом общаешься. То есть не думая о том, какие слова подбирать там, и так далее.
2: Uh-huh. А можно ли читать и исследовать Библию, считаясь верующим, но не быть в связи с Богом?
0: Да, можно, конечно. Да, ну вот я уже упоминал, школа критицизма, 18-19 век, там есть очень выдающиеся такие богословы, да, которые отвергли то, что Библия богодухновенна, но они исследовали, и очень, кстати, интересные труды написали о своих сомнениях, да. Их интересно читать, потому что ты видишь, как человек понимает вот те или иные отрывки, просто тебе, как тоже исследователю Библии, это интересно читать. Но они в любом случае сказали, что Бога нет. Вот, а эту книгу написали очень мудрые люди.
2: Да. Ну вот как раз вопрос, как развивать свою духовность в мусульманской стране или там, где Библия не является авторитетом? Угу.
0: Через молитву. Ну то есть, ну... Я не знаю, что за мусульманская страна, но я думаю, что в нашем контексте постсоветском, то в каждой стране мусульманской можно иметь Библию, ее читать. Если это закрытая то страна, то я очень знаю много опытов, к нам ребята приезжают, рассказывают, что часто к истинным мусульманам приходит Христос, да, то есть он там открывается им во снах или в видениях, и таким образом они начинают с ним общение, а потом находят Библию и начинают ее читать.
2: Вот еще один вопрос про Библию. Может ли чтение Библии привести к неправильному мировоззрению?
0: Да, может, если ее читать вне контекста. Вне контекста. Если вырывать отрывки и интерпретировать их так, как тебе подсказывают твои чувства или контекст твоей жизни. Но если ты читаешь Библию в контексте, историческом контексте и... в контексте главы, книги там, и всей Библии, то ты не сможешь прийти к неправильным выводам. Если ты самостоятельно изучаешь, кстати. Но если тебя научили так, то это другое дело.
2: Вот Ольга задает вопрос. Как вы относитесь к мнению, что можно быть очень хорошим человеком и не будучи христианином?
0: Ну да, такие люди есть. Это сложный такой вопрос в плане того, что на виду мы все очень хорошие люди, правда? То есть у нас так психология работает, что мы не готовы показывать свои негативные стороны. То есть мы тщательно скрываем. И нам может казаться, что это очень хороший человек. Но когда наступает испытание жизни или негативные обстоятельства, где проверяется характер человека, то ну, чаще всего люди показывают свою истинное «я». Да? Вот, ну, тоже есть такие истории, которые я мог бы рассказать, да.
2: Наталья пишет: «Большое спасибо за опыт, благословение в Божьем труде».
0: Спасибо.
2: Почему надо молиться о присутствии Духа Святого при чтении Библии?
0: Ну, это тоже диалог с Богом, да, потому что, когда ты просишь: «Господи, ну, открой мне вот правильное понимание этого текста, чтобы я правильно понимал тебя, жизнь, себя», вот, то... Ну, это нравится, когда тебя о чем-то просят, Богу это нравится, то есть это кооперация такая, да, божественной силы и человеческого постижения Слова Божьего.
2: Ольга спрашивает: люди покупают очень дорогие экземпляры Библии. Зачем? Что движет этими людьми? Чем дороже Библия, тем она для них ценнее?
0: Это, как бы сказать, это нужно смотреть тоже в контексте, да, почему люди... Они могут купить, вот как у меня друзья покупают своим детям, да, дорогие Библии, как приятный подарок. Или мы идем, когда в администрацию, мы покупаем дорогие Библии для того, чтобы подарить мэру города там и так далее. Но если они покупают для себя, то, ну... Разные могут быть мотивы. Я бы, например, купил дорогую Библию для себя, это говорило бы мне о том, что я чествую таким образом Бога. Мне нравится, чтобы эта Библия была красивая, дорогая, что это лучшая книга, на мой взгляд.
2: Надо ли сначала молиться и потом читать Библию?
0: Да, лучше помолиться, да. Хотя были случаи, когда люди, чтобы найти ошибки в Библии, они не молились совершенно, там, читали Библию, но приходили к правильным выводам. Вот. В любом случае Бог-то видит сердце наше, и ему нравится, когда человек что-то начинает искать. Вот. Но лучше помолиться, конечно, потому что это очень важно, попросить Бога о том, чтобы правильно понять.
2: А мы сами можем себя сделать духовным человеком?
0: Сами... Ну вот то, что тексты, которые мы рассмотрели в Библии, да, и практика показывает, что это вхождение Бога в твой мир, это Бог сделает по своей суверенной воле, и это дар Божий. Вот так.
2: Не является ли молитва актом смирения пред Божьим господством в жизни человека? Не поэтому ли она нам нужна? Вопрос.
0: Да, конечно, когда ты просишь о том, чтобы Бог что-то сделал в твоей жизни, это акт смирения, и признание того, что он тренер твоей жизни, он лидер твоей жизни, и ты зависишь от него.
2: Елена пишет, ответит ли Бог на молитву человеку, который молится ему, просит помощи, но сомневается, что Бог его слышит?
0: Все зависит от искренности. Хотя Писание говорит в послании Иакова, что человек, который сомневается, он подобен волне, и не думает, пусть не думает человек получить что-либо от Господа. Но если человек сомневается по каким-то независящим от него причинам, по причине слабости характера, по причине страха, который он переживает, то Бог все это видит, он ответит на такую молитву.
2: Вот многие христиане читают Библию, служат, молятся, молитвы разные говорят, дают советы, живут по закону, учат как надо, только вот любви и тепла от них не чувствуется. А просто люди, неверующие, бывают добрее и теплее. Почему так бывает?
0: Да, хороший вопрос. Но я говорю, что это редкие случаи. Ну, в первом случае, когда есть такие христиане, как Иисус называл, да, это законники, фарисеи, которые не пустили Бога в свою жизнь. То есть они сами создали свою религию, они на виду у людей создают свой имидж, но на самом деле жизни Бога внутри нет. А во втором случае это как вот тот мытарь, который молился в храме искренне, помните, да, что он бил себя в грудь и говорил, слушай, грешен я, Господи, прости меня. Вот такой человек, такой человек, Бог входит в его жизнь.
2: Примеры людей, которые вы приводили, они сначала достигали этих уже высот, а потом поднялись на высокий уровень духовности. А где и была духовность до этого?
0: Ну, если говорить про Стива Джобса и Тинькова, и Манделу, то это были люди, которые жили против Бога, то есть против заповедей Господа. Вот, они, то есть, ну, я не буду все говорить, почитать их жизни, то есть там было и воровство, и насилие над людьми там, и так далее. Но в определенный момент, когда они попадали в... Ну, или унижение, как Стив Джобс, вы знаете, как он страшно унижал людей, да, растаптывал их личность в грязь просто. Вот. Но в определенные моменты, когда они сталкивались с такими, вот, может быть, смертельными заболеваниями, у них происходила переоценка ценностей, они пускали Бога в свою жизнь. Вот так.
2: Получается, если ты проходишь испытания, болезни, страдания, и потом исцеляешься, помогаешь другим, тебя коснулся Бог. А по-другому нельзя? Почему только через страдания?
0: Потому что другого выхода-то и нет у этих людей. То есть это очень редкий случай, когда человек, ну, у него мозги встают на место, извините за такое выражение, и он понимает, да, что же я делаю, и начинает анализировать свою жизнь, приводить ее в порядок. Но чаще всего, когда у тебя много денег, власти, влияние над людьми, это невозможно сделать. Сила инерции очень большая.
2: Вот у нас похожий вопрос есть. А на вашем личном опыте духовность рождается в человеке в момент глубоких переживаний? По-другому бывает?
0: Она рождается в двух случаях. Первое – это глубокие переживания или обстоятельства непреодолимой силы, которые вот ставят тебя, как говорится, на колени. Да? А второе – это систематическая дисциплина, когда ты систематически изучаешь Писание, молишься, помогаешь людям, да, тоже часть духовности человека. И ты делаешь это постоянно, регулярно, то это приводит тоже к духовности. Вот эта книга «Прославление дисциплины», она об этом говорит.
2: Наталья пишет, Алексей, спасибо за практические советы. Еще один вопрос. Многие люди совершают добрые поступки, не делают зла, но при этом они никогда не читали Библию, не молились, не вели дневник вопросов и благодарностей. Есть ли еще какие-то пути к духовному росту?
0: Доброта, то есть добрые дела. Очень часто это помогает человеку, как бы, когда ты соприкасаешься с болью другого человека, с сопереживанием, сочувствием, то это помогает тебе услышать Бога, понять Бога, пережить Бога.
2: Вот. Ну вот вы говорили чувствовать Бога. Не потому ли заповедь призывает? Возлюби Господа всем сердцем твоим, всем разумением и крепостью, то есть всеми аспектами человеческого существа, а не просто логикой.
0: Да, да, конечно. В отношениях с Богом дальше должны все чувства работать. И чувства переживаний, любви, эмоций и, конечно, логика, интеллект должен тоже присутствовать, чтобы осознавать, понимать. Но любовь это самое главное, кстати. Я вот хочу сказать. То есть, если ты чувствуешь, как Бог тебя любит, это колоссальная энергия внутри тебя. Вот. И ты любишь Бога в ответ. Вот это, я считаю, что это самое большое счастье в жизни.
2: Алексей, вопрос лично к вам. Угу. Сколько времени вы посвящаете общению с Богом?
0: Значит, в общей сложности, то есть у меня не всегда получается регулярно, да, в связи с там, что там позднее, например, посещение, там, разговоры, но у меня сложилась привычка, что полтора часа я молюсь, то есть общаюсь с Богом, и у меня очень большой список, то есть у меня в дневнике, вот в смартфоне, это все мои братья и сестры, все мои друзья, вот, и мои личные переживания, то есть мое личное общение с Богом, это занимает у меня полтора часа, и час изучения Библии, 2,5 часа, вот так.
2: И давайте еще один вопрос зачитаем. Как в чувствах к Богу не переборщить и не перейти на возбужденные эмоции, не являющиеся верой?
0: Изучать Библию. И Библия, она формирует наше мышление, мировоззрение и формирует вот эту золотую середину нашей жизни. Угу. Вот так. Изучение Писания. И если появляются люди в твоей жизни, которые ищут Бога, то изучение с ними Библии. Так.
2: Спасибо большое, Алексей, за эту тему и за эти вопросы, за эти ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо за то, что вы сделали это так открыто и на своих примерах.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Человек может добиться успеха в бизнесе, в отношениях с людьми и даже здоровье. Но все это не будет иметь смысла, если человек не развивает духовность. Духовное богатство никогда не обесценится. Оно придает смысл не только вашим делам, но и жизни. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Дева Мария, Богородица, Богоматерь дает людям сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжение очень интересной и важной темы. Что дает Дева Мария нам всем сегодня? Мы вновь собрались в студии во знаменование 30-летней годовщины телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Для того, чтобы говорить о том, что самое главное не только для нас, не только для телекомпании «Три ангела», а то, что самое важное для всех людей на Земле – это Евангелие. Сегодня уже третья встреча. Мы надеемся, что у вас складывается, ну или начинает только складываться картина, как Коля сегодня сказал, что это еще только начало вступления к Евангелию. Вот. И мы с вами начали на прошлой встрече разговор о Деве Марии, о Богоматери, о Богородице, разные у нее имена, но сущность великая и одна. И вот об этом мы и будем продолжать говорить сегодня. Давайте вспомним, о чем мы поговорили в прошлый раз.
2: Ну, мы остановились в первой главе Евангелия от Луки на сцене, когда Мария, Дева, приходит к родственнице своей Елизавете, которая была уже шестым месяцем беременна Иоанном Крестителем, будущим пророком. И то, что Мария, как вот она поразилась тому приветствию, которое ангел ей, явившийся ангел, ей сказал. Она вот это приветствие ее поразило. Мы говорили вот об этом, что ее так поразило.
1: Это то, что ей ангел сказал о том, что она будет матерью Сына Божия?
2: Да, но он сказал ей фразу такую: «Благословенна ты между женами». Вот это ее смутило больше всего. И мы с вами остановились вот на тексте 41-м, когда Елизавета услышала приветствие, как уже Мария поприветствовала Елизавету, и Елизавета услышала это приветствие, и у нее взыграл младенец. Вот, вот эта сцена. Мы закончили на этом.
3: И у Елисаветы сразу было откровение от Бога, то есть откровение о том, кто к ней пришел. То есть она же до этого не знала.
2: Ну да, вот мы поэтому читаем в 41-м тексте. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа». И дальше «и воскликнул громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами“».
1: Обращаясь к Марии.
2: Обращаясь к Марии. Дословное приветствие ангела, о котором мы с вами говорили раньше. И дальше «и благословен плод чрева твоего». Вот такие вот слова.
3: То есть Мария ей об этом не говорила.
2: Нет.
3: Ей открыл Господь.
2: Дух Святой
3: ангел,
2: даже.
3: Да,
2: вот тут
3: да,
2: сказано, она исполнилась Святым Духом. И вот от Духа ей было вот это откровение, которое она совсем не знала еще.
1: Вот что такого особенного мы с вами узнали о Деве Марии из прошлой встречи, что важно для нас сегодня, вот какие моменты. И затем мы перейдем уже к новым каким-то откровениям, которые Господь дает нам сегодня о Богоматери.
2: Ну, мы говорили о ее послушании Слову Божьему, как она сама потом выразила это чувство: «Да будет мне по Слову Твоему». Вот об этом мы говорили.
1: А мы обнаружили в Священном Писании, что Дева Мария была Матерь Божья, что она была рождена каким-то сверхъестественным образом, может быть, тоже непорочным зачатием. Нам дает Священное Писание какое-то, ну что ли, сведение о том, что она сама обладала какими-то сверхъестественными качествами? Или все-таки она была человеком, она была женщиной в полном смысле этого слова, вот согласно страницам Священного Писания?
2: Вообще, вот о непорочном зачатии Девы Марии говорит, скорее всего, только предание. В Священном Писании таких свидетельств нет.
1: О том, что родители Девы Марии или что мать Девы Марии зачала ее тоже непорочно, об этом в Библии ничего не говорится.
2: Да, и вообще о родителях Девы Марии мы не знаем. То есть
1: А что-то сверхъестественное в ней, как в ребенке, как в подростке, как в девушке проявлялось?
2: Нет, ничего. Угу. О ней очень скудно говорится, о ее детстве вообще не говорится. О детстве Иисуса, да, а о ее, во всяком случае, я не помню такого.
1: Вот, и тем не менее, к этой простой девушке, которая только еще помолвлена со своим будущим мужем, к ней приходит Святой Дух. И
3: к ней приходит ангел.
1: Да, к ней приходит ангел, совершенно верно. И что он ей сообщает, этой девушке? Что она...
3: Радуйся, благодатная.
1: Да. Почему?
3: Господь с тобою, благословенна ты между женами, как вы уже сказали. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога».
1: Угу. И в чем заключалась эта благодать?
3: Вот благодать в том, что она зачнет и родит Господа.
1: Да. То есть она зачнет от Духа Святого.
3: Да.
1: А вот все-таки что же такое было особенное в этой девушке? Ведь на самом деле она единственная женщина из всех, когда-либо живших на земле, и из тех, кто когда-либо будет жить, кому доверена эта честь, что от нее родился Господь Иисус Христос. Что же было такого особенного в этой девушке?
2: То, что она была послушна Слову Божьему. То, что она была чиста, скромна, уважала, скорее всего, уважала своих родителей, потому что она жила по Слову Божьему, предписывающей уважение родителям. Ну, все самое чистое, вот, все, что мы знаем чисто на земле, мы как бы воплощаем в этой богобоязненной девушке. Чистой, честной, скромной.
1: А откуда это было в ней? Ведь вот чистых и честных, и скромных девушек много на свете. Откуда это берется?
2: Это берется от благодати, которая дается, в общем-то, каждому человеку. И кто-то откликается на эту благодать, кто-то нет. Это уже зависит от каждого человека. Мы не знаем, почему один откликается так, другой по-иному. Но то, что Мария откликнулась на эту благодать с полной отдачей своего сердца, это 100%. Угу. Почему это произошло, мы не знаем.
1: И благодать заключалась в чем?
2: В том, что она послушала Слову Божьему и повиновалась, что ли, Богу. Она открыла себя Господу и сказала: «Да будет, то есть делай со мной, собственно говоря, что ты хочешь. Да будет все в твоем плане, в твоем ведении, в твоих руках, а я покорная твоя раба, что ли». Вот.
1: Вот можно ли сказать, что именно это и дает нам знание, библейское знание о Деве Марии сегодня? Что будь покорен Богу. Но можно сказать, что она, например, вот через силу была покорна. Вот ей сказали: смотри, будь покорна Богу, а то плохо тебе будет. И она стала покорна. Или это все-таки от души у нее шло?
2: Это шло, конечно, от души. Потому что вот ее вопрос тоже, как это будет, когда я мужа не знаю. То есть говорит о ее просто сердечии, не говорит о ее ропоте, какой-то, о каком-то сопротивлении. Ну, говорит о просто о каком-то небольшом недоумении, что ли. Как это такое чудо может совершиться со мной?
1: Да. Как я могу быть беременна, если у меня нет никаких отношений с мужчиной, если я девушка?
2: Ну да.
1: Угу. Хорошо. Давайте дальше тогда рассматривать, что же Священное Писание рассказывает нам о Деве Марии. Вот Николай начал уже говорить про то, что она пришла к своей двоюродной сестре. Прошла, кстати, огромное расстояние для этого, да?
2: Да.
1: Вот давайте про это еще поподробнее поговорим. То есть она пришла к определенному человеку. Почему?
2: Елизавете. Мы тоже говорили в прошлой программе, почему? Угу. Потому что родственную душу тянет к родственной душе. И когда она узнала, что Елисавета беременна, и беременна не просто, как при необычных обстоятельствах, в ее возрасте, в смысле в возрасте Елисавета, когда уже не рожают детей и так далее. И откровение ангела, которое было дано Захарии, его молчание, вот это все необычные обстоятельства – она поняла, что это тут действие Бога, Духа Святого. Ее тянуло к Елизавете. Она, кстати, сама нуждалась в одобрении, в ободрении, в каком-то утешении, в подкреплении веры. И она пошла туда. Единственный, наверное, человек, который мог ее понять в то время и на том месте, это вот как раз Елизавета.
1: Елизавета была беременна Иоанном
2: Предтечей. Да.
1: Да, и отец этого мальчика был Захария, и они оба, и Елизавета, и Захария были уже в очень преклонных годах. А Захария, если вы помните нашу первую программу, он был священником, он служил свою череду при храме, и вот он не поверил ангелу, вот то, что Лена подняла этот вопрос, что обращается ли человек к Богу. Вот. Захария не поверил ангелу, что Бог к ним придет.
2: Ну вот, а вас не смущает это приветствие, которое смутило Марию? Благословен ты между женами.
1: Ну, оно как-то накладывает такие...
2: Ну, вообще, вот это дословное напоминание Марии, когда Елизавета приветствовала словами ангела, это был первый такой звоночек такой, что ты пришла туда, куда надо. Здесь тебя также понимают. Тут те же слова говорят, то, что ты слышала от ангела. Поэтому ты правильно сделала, что пришла. И вот это приветствие, оно как бы созвучно с приветствием в древней книге Судей написано вот такое тоже вот. В 5 главе, 24 тексте. «Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера Хиньянина. Между женами в шатрах да будет благословенно». То есть, по сути, те же слова, которые слышала Мария. А Иаиль, мы помним, может быть, из Ветхого Завета, это женщина, которая избавила Израиль от грозного военачальника Хананея, Сисары. И вот такие слова она услышала в свой адрес тоже. Благословенна ты.
1: То есть, опять же, вот знание Священного Писания, может быть, это тоже то, что дает нам эта история и о Марии, и о ее двоюродной сестре Елизавете. Вот опять же помогает, да, что понять, вот о чем к тебе Бог обращается. Благословенна ты между женами.
2: Еще приветствие мы можем найти такое же. Руфь 3.10. Вооз сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это было сказано Руфе. То есть, ну вот как бы человек говорит о том, что другому человеку, что ты благословен. Это приветствие такое, ну, уважительное, особое, как бы.
1: Основанное на Священном Писании.
2: И основанное на, да, Священном Писании. То есть человек считает встречу с другим человеком, ну, неким благословением, что ли, какой-то особой радостью. Вот как было бы здорово, если бы мы так тоже встречали друг друга с такой вот радостью, говорит, благословен ты Юля, благословен ты Лена, да. И вы вот это, да, благословен. То есть мы бы радовались, вот как бы сказать,
3: встреча этой
2: встречи.
3: Друг с другом,
2: и да. Ценили бы это как подарок от Господа, что да, вот этого человека мне сейчас послал Господь, и мне так приятно, что он это сделал, мне хорошо видеть с этим человеком. Наверное, было бы больше, ну, мира, что ли, на земле, если бы вот люди ценили каждую встречу с дорогим человеком таким вот образом.
1: Да. Очень здорово, дорогие друзья, мы вам хотим сказать, благословенны вы.

0: И не для человека, потому что о здоровье печется каждый в нашем мире и полагает, можно сказать, ну, даже средства, которые есть у каждого для того, чтобы быть здоровым, ну, потому да. что это самое ценное, что есть у человека, ну, жизнь.
1: И тоже полностью зависит от Бога, да? То есть это то благословение, которое дает Бог.
2: Ну вот Елизавета, она свою радость еще выразила другими словами, 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот так еще выразил, такое почтение оказал ей Господь. И она вот эту радость свою выражает. А вообще Мария была рада этой встрече тогда?
1: Надо посмотреть.
2: Вот да. Как Юль заметила правильно, да, что она огромный путь проделала. Путь, если предположить, что левиты имели город в Иудее Хеврон и с предместьями, и еще несколько городов, то от Иудеи до Галилеи, где жила Мария в Назарете, ну, расстояние примерно как от Нижнего Новгорода до Уриня. Или до Кинешмы, например.
1: Около 200 километров?
2: Около 170, вот так, примерно. То есть вот такое расстояние без электричек, без такси.
0: Даже без осла.
2: Без осла. Как она проделала этот путь?
1: Без
2: вьючного животного. На попутках, то есть, ну, на попутных ослах. Ну, не знаю. Скорее всего, пешком так она и проделала его. Кто-то, может, на тележке подвез, ну, не знаю.
0: Ну, здоровье укрепляется от хождения пешком.
2: Ну, решиться надо было на это, да. Все-таки туда, в такую даль, куда-то на юг, с севера, да. То есть вот...
1: Могу какой-то итог подвести сейчас, что, вот, что опять же, Священное Писание нам дает ну, какие знания нам дает Священное Писание о Деве Марии, что нужно все-таки стремиться к родственной душе, да, что вот она прошла этот огромный путь для того, чтобы быть рядом с человеком, близким по духу. В тот момент, когда все равно у нее было смущение, я не могу себе представить, что женщина, девушка вдруг сверхъестественным образом забеременела без участия мужчины, и чтобы она была совершенно безмятежна, совершенно спокойна. То есть с ней произошло что-то очень-очень необычное. И она пошла к тем, кто близок.
2: Кто вот и это, поймет, да.
1: Да, да, к тем, кто поймет. Тем, кто, ну, что ли, доверяя, имеет те же идеалы, что имеет...
2: И движимо одним духом еще.
1: Да, и движимо одним духом, то есть, духом Божьим.
2: К единоверцам. Ну вот дальше тоже. Приветствие еще Елизавета не закончилось. 44-й и 45 стихи. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: Ну вот сложно довольно-таки. Давайте немножечко расшифруем. То есть взыграл младенец в чреве Елизаветы. Это Иоанн Предтеча, да? Взыграл в тот момент, когда пришла Мария.
2: Ну, это не было не просто толчки вот обычные у младенца, это был что-то какой-то другой, то есть знак от Бога что-то, потому что она поняла, Елизавета поняла, что это вот пришла именно та, кто родит нам Мессию.
1: То есть тоже ей Святым Духом было открыто?
2: Несомненно, да. И вот поговорка такая у нас, «блажен, кто верует». Да, на слуху.
1: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Это где-то из каких-то... Это известные такие строки. Я не помню, у кого Учацкого.
2: Ну, мне кажется, истоки отсюда идут.
1: Ну, скорее
2: всего. И блаженно уверовавшие. То есть вот потому что совершится сказанное ею ныне. Что мы понимаем вообще вот под блаженством? Блаженный – это кто?
0: Как? Счастливый.
2: Помашу.
0: Счастливый, радостный, довольный.
2: Хорошо, а как люди понимают? Вот, ладно, мы с вами, а вот зритель наш как понимает, интересное это слово, блаженство, блаженный.
0: Ну, может быть, блаженный на Руси с какой-то отрицательной окраской, может быть. Ну, то есть блаженными называли есть не совсем это... людей в своем разуме. То есть, но, тем не менее, к ним прислушивались. Они были проводниками голоса Божьего. Они могли обличать, они могли предупреждать и могли действовать таким образом, что люди к ним прислушивались, несмотря на то, что считали их не совсем от мира сего, что называется.
2: Ну, наверное, да. Вообще с греческого «макариос» вот такое слово, блаженный, такой хорошо звучащий, означает действительно счастливый. Человек

0: с Лилой. И просто было сказано, ты счастливая женщина, потому что поверила. Вот такого смысла, что ли, приветствия произнесла Елизавета. Счастливая. И ничего, конечно, общего это блаженный не имеет ни с безумием, ни еще с каким-то там состоянием, может, особой святости. Просто человек счастлив. Вот ты счастлив, потому что ты поверила Богу, приняла его духа, приняла его сына.
1: Да.
0: Блаженный уверующий. Другими словами, ты счастлива, что ты веруешь.
1: Угу. Можно сказать, что тоже вот это то, что дает нам знание о Деве Марии, что мы блаженны, когда мы верим. Она была человеком, таким же, как мы. И она поверила Богу. И Бог дал ей возможность быть матерью Христа. То есть блажен тот, кто верит Богу.
2: Но мы в то же время говорили, да, что это не слепая вера, что она была основана на Слове Божьем, на знании Слова Божьего. Это тоже важно. То есть не просто верил человек, да, а он, его вера основывается на Слове Божьем. Мы же вот приводили примеры, да, что вот так Господь обращался к другим людям. Угу. Приходил, и она имела опыт чтения Священного Писания, и поэтому всего скорее, что это было именно доверие, основанное на Слове Божьем.
0: И она названа счастливой, потому что Бог ее благословил вот таким неповторимым, уникальным благословением. Никто больше на земле такого благословения не получил и не получит.
2: То есть такого посещения, да, не было ни у кого.
0: Еще ты счастлив, потому что обязательно свершится то, что Бог сказал. Оно 100% исполнится. И еще очень важная мысль, мне кажется. Ты счастливая, потому что Бог верит в тебя.
1: Не только ты веришь в Бога, но и Бог верит
0: вообще,
1: в тебя.
0: А может ли вообще Бог верить в нас, в людей?
2: Так
0: как
2: он,
0: вы думаете?
2: Еще как, он доверяет нам. Хотя мы не всегда верны, остаемся ему.
0: Ну, вообще, да, вот Бог, он... Ой, как вот объяснить его характер, его любовь к нам? Он доверяет людям, которым доверять-то, в общем-то, нельзя. И это он делает.
1: Потому что любит.
0: Ну да. И доверил самое дорогое, что у него есть, сыну своего, крошечным младенцем, человеку слабому, смертному. Мы не скажем, что там какому-то нечестному, там, да, наоборот, он выбрал самую лучшую, но выбрал слабое существо все-таки и доверил ему своего младенца, сына.
2: Да, и тем более в то время женщины, вообще нуждались в защите, и особенно в защите мужчин, потому что если женщина без мужчины, то она, была как бы не защищена и не имела даже самого необходимого, это пропитание. Вот, да. И здесь вот мы видим, что все-таки Иосиф тоже был человеком, которому Господь доверял.
1: Да.
2: Доверил самое дорогое, то есть доверил женщину, которая будет, через которую будет рожден Иисус Христос.
0: Иосиф, а вас не удивляет, что про Иосифа ни слова не сказано? У Луки.
2: Вот у Луки нету, а в других Евангелиях есть.
0: Он говорит о женщинах. Ну, а Захарий, да, тоже проявил недоверие, там, казался слабым. И он говорит о слабых женщинах.
2: Да, да, да.
0: Которым Бог доверил своего сына, самое дорогое, что у него есть.
1: Иосиф ведь тоже проявил недоверие, да, в какой-то момент по другим Евангелиям?
0: По Евангелию от Матфея, да. Ну, мы Евангелие от Матфея как бы обошли. Ну, да, иногда к нему мы обращаемся все-таки, как и к другим текстам Библии. Но вот Лука об этом почему-то нам не пишет. Ни о Иосифе, ни о его встрече с ангелом, ни о его слабости, ни о его силе не пишет.
1: Ну вот тем более, как это удивительно, что женщине, слабому существу, вот пример Девы Марии дает, воодушевление, дает ободрение, что... женщину выбрал Бог, простую, слабую, и она поверила, в отличие от мужчин, что муж Елисаветы Захария, отец Иоанна Предтечи, что земной муж Марии Иосиф, с которым она не была близка до тех пор, пока, ну, во всяком случае, мы точно знаем, что Иисус Христос родился без какой бы то ни было близости между ними. Вот мужчинам не удалось воспринять, поверить тому слову или той вести, которая была от Бога.
0: И Бог ее снова благословил, потому что дальше мы читаем ее вдохновенную речь, можно сказать, а лучше сказать песню.
1: Мария.
0: Да, поэму, что ли. И вот, если
1: у нас пока, если вот мы же ведь тщательно, так очень медленно, как вы чувствуете, исследуем Евангелие от Луки, вот была уже песнь к этому моменту, песнь Елисаветы. Да. Нет, сначала, наверное, да, была песнь Елисаветы, теперь песнь Марии. Да. Вот, и потом еще, по-моему...
0: Еще будет одна, да?
1: Да, еще будет одна песня.
2: Хорошо, я тогда прочитаю, да?
0: Да.
2: 46-го текста Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасение моего».
0: Вот давайте немного остановимся на этом месте, потому что здесь очень важные слова были сказаны. «Величит душа моя Господа». Вообще на латинский язык перевели эти слова так. «Magnificat anima mea dominum». И вот эти слова... Первое слово «магнификат», оно вдохновило многих композиторов на многочисленные кантаты, матеты и другие духовные произведения, хоралы. Особенно известна кантата Баха, которая так называется «магнификат». Я долго думал, что же это такое за слово «магнификат». И в пояснениях, да, в конце концов, нашел, что вот откуда. Это из Евангелия, кажется, это «Песнь Марии». Песня, которая вдохновенна, она навеяна не просто радостными чувствами, она навеяна еще Святым Духом, потому что там, кроме всего, еще и пророчество. А вот 47-й стих, если мы посмотрим, отличается еще одной мыслью. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем».
1: Угу.
0: То есть Мария признает, что ей нужен Спаситель. И Спаситель этот только Бог. Человек, нуждающийся в Спасителе.
1: Да, давайте подчеркнем это. То есть, что дает нам Мария, Богоматерь, сегодня? Она говорит о том, что величит душа моя Господа. Ну, то есть, во-первых, это пример всем верующим. А во-вторых, она подтверждает свою нужду в Спасителе. Она говорит о том, что ей нужен Господь, Спаситель, которого она пока носит в чреве, но он ей нужен как Спаситель.
0: Да, и только благодаря крови его она может быть спасена, как и всякий человек на земле. Каждый нуждается. Мы в конце подметим еще, перейдем текст библейский на эту тему. Но вот дальше давайте прочитаем с 48 по 50 еще.
2: «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его».
0: Ну вот, очевидно, у Елены новый перевод Библии. В моей написано, что вот будут ублажать меня все роды, и сотворил мне величие сильный. У Елены более правильно переведено. Но,
1: более близко к оригиналу.
0: Ну да, да, потому что значение слов – да. Но вот здесь, вот эти слова, которые приведены здесь, в моем синодальном переводе, они дают повод думать, что Мария какая-то особая, ну, блаженная, да, во-первых, и великая. Угу. Человек великий, человек такой особой святости наделенный.
1: Какие слова, Коль?
0: Будут ублажать меня все роды. Ублажать меня, то есть... Называть блаженной, правильно, да. И называли блаженной не только, кстати, Марию в Библии. Вот если вы помните такой персонаж, как Лия, вот почему-то сегодня...
1: Лия – жена Иакова.
0: Да, Лия – жена Иакова, первая.
1: Угу. Из Ветхого Завета.
0: Из Ветхого.
1: Угу.
0: Почему-то Лию никто не блажает сегодня. Или вы слышали об этом?
2: Что-то? Что ее обожествили?
0: Что
2: нет,
0: ее,
2: не слышали.
0: Что ее ублажает все роды. Ну, если Мария до нас дошло, то ублажение Лии до нас не дошло, во всяком случае.
2: А что, хотя о ней написаны те же самые слова.
0: Те же самые слова, да.
1: Да.
0: Вот, это в Ветхом Завете. «Соделал мне великое», правильно, да, вот так и должна звучать вот эта фраза. «Бог соделал великое дело», когда...
1: То есть не она соделала великое дело, а Бог ей соделал великое дело.
0: Не то, что она, а он не сделал ее какую-то великую из нее, а он в ней сделал великое какое-то дело свое. А и мы понимаем, какое.
2: И, то есть... и она постоянно говорит «святое имя его».
0: Да.
2: Да? То есть она нуждается в Спасителе и святое имя его.
0: Вот 51 стих говорит, что он явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Рассеял надменных помышлениями сердца их. Ну, тут особо...
1: То есть выходит, что надменные сами себя...
2: рассеивают.
1: Да, сами себя рассеивают помышлениями своих сердец.
0: Пожал зло. Сделал зло, пожал зло. Посеял зло, пожал зло. Да, да, все правильно. Именно так. То есть Бог не есть Бог надменных и кичливых, Он им противится.
2: Да, да.
0: А Бог наш, Бог скромных, чистых, отзывчивых, податливых на Его Слово. Вот подобно
1: Марии.
0: А можно
1: сказать, что Бог не любит, что Он ненавидит кичливых, там, злых? Это же ведь не так. Бог ведь одинаково любит всех людей, да? А в чем тут дело-то? Что, ну, почему Бог не откликается на, не знаю, на то, что говорят надменные, на то, что говорят кичливые?
2: Тут просто даже, мне кажется, не Бог не откликается, а человек, который сам в себе, он сам себе глава, и поэтому он не слышит Бога. А не Бог его не слышит. Бог-то его слышит и посещает. Единственное, что не может такой человек вот именно принять и поверить, довериться Богу.
0: А вот и дальше, может быть, пояснение есть, 52-53.
2: Да.
0: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Вот идет такое противопоставление. Бог любит всех, конечно, но он не говорит, что он не любит там вот тех, вот как-то, или там пренебрегает ими. Он их рассеивает, написано, рассеял надменных помышлениями сердца их. Помышлениями сердца. Я подумал плохо, я уже как бы среди рассеянных, потому что я подумал не то, что угодно Богу, а то, что, может быть, ранить кого-то или принести какой-то вред. И Бог, Он вступается за тех, кто смирен сердцем, миролюбив.
2: Да. Но даже если мы вспомним с вами, да, Нагорную проповедь Иисуса Христа,
0: да,
2: то именно там Он говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, ибо они утешатся». То есть опять блаженство, да? То есть это счастливы те, кто не думает о себе более, чем должно думать о себе. Потому что когда ты начинаешь думать о себе более, чем должно, да, то бойся как бы не упасть. Угу. И как здесь написано, как бы не быть рассеянным.
0: Ну да, вознес смиренных, а сильных низложил с престола, действительно,
2: да,
0: падает.
2: Да, да. То есть вот это вот самовозвеличивание, оно в принципе ведет человека к падению. То, что я перестаю слышать, перестаю слышать Бога. То есть я сам себе глава, я повторяю.
0: Сам себе враг.
2: Да. Сам себе, да.
0: И заканчивается песня прославлением Божьего народа. Мария, она не только Бога прославляет, она еще народ свой Божий прославляет. «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, и Аврааму, и семени его до века». Вот такая песня. И Авраама вспомнила, и семя его. Это же обетование ветхозаветнее. То есть Мария, у нее в голове вот Священное Писание, весь этот текст ее песни, она навеян псалмами. Можно несколько найти, ну, если не прямых цитат, то хотя бы мысли оттуда. Она вот этим живет, она этим питается, и она это, ну, произносит как, уже как возвышенную поэму или песнь.
1: А можно сказать, что, ну ведь она же не вела какой-то отшельнический образ жизни, она же ведь, ну, не была человеком, который вот там мог все свое время посвятить исследованию Священного Писания. То есть, опять же, что дает нам пример Марии сегодня? Вот она просто находила время, да, она имела желание сердца исследовать то, что говорит Бог.
0: Да. И кроме того, вот этого всего прочего, она неотъемлемая часть Израиля. Она вот так себя осознает, что она вот часть этого
1: Божьего народа.
0: Божьего народа. Угу. Она этим гордится, она, ну, как бы призывает Бога благословлять этот народ, среди которого родится Мессия, то есть Христос.
2: Ну и явно, да, мы видим, что она была еще молодая девушка, да, и она была воспитана благочестивыми родителями, которыми было привито ей чтение Священного Писания. Это тоже важно, потому что мы говорим, что она вспоминает цитаты из псалмов, из других книг Ветхого Завета, угу, где она действительно как бы вот именно как бы видит и то пророчество, которое было дано Аврааму, вот, она видит исполнение этого пророчества именно вот в благословении ее, то, что от нее родится Спаситель. И что она, мало того, сама нуждается в этом Спасителе. И это вот очень важно понимать, что она понимает свою зависимость от Бога. Не свое превосходство в чем-то, а свою зависимость.
0: Вот интересно, к мысли Лены, интересен вот этот 56 стих, который говорит о том, что пребывала Мария с нею, то есть с Елизаветой, угу, около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. 3 месяца она была с Елизаветой. Почему 3?
2: Угу.
0: Помним, что 6
2: да,
0: месяцев.
2: Да, рождение уже Иоанна приближалось.
0: Ей, вот, которая вот, про пророчество говорит, да, говорила об исполнении пророчества, ей самой захотелось участвовать в исполнении вот этого пророчества, которое получила Елизавета и Захария. Ну, и, о котором она сама слышала.
1: Ей захотелось... Иоанна
0: Крестителя, да. Она хотела вот это убедиться воочию, что оно свершится, поучаствовать тут. Ну, и, конечно, главная ее мысль была поддержать Елизавету здесь. Елизавету мы помним, да, в летах преклонных. Угу. Роды, ну, наверное, непростые были. А может быть, я не знаю, в большем участии. Но, тем не менее, все опасались, как же человека так вот в таком вот возрасте себя... Ну, и вот она поэтому и оставалась 3 месяца здесь, как и сказано в 56-м тексте.
2: И представляете, в каком блаженстве они находились обе. Мало того, что пророческое слово исполняется через них, да, в них, можно сказать, возрастает это слово пророческое, да, и не так уж долго ждать. 9 месяцев – это все-таки не такое ожидание, как мы уже ожидаем столько времени второго пришествия нашего Господа. Вот. А тут, ну, 9 месяцев – это довольно-таки короткий срок. И исполнение... Да. Пророчество на твоих глазах. Это вообще чудо.
0: Вот здесь можно сказать, вспомнить опять те же слова. Блаженно уверовавшие. То есть счастливый, да, человек, который, да, верит, да, всему, да, тому, что говорит Бог, участвует в том, что участвует Бог. Ну и в то же время, опять же, подчеркнем, что вот эти слова библейские, блаженно уверовавшие, не дают повода считать Марию безгрешной. Абсолютно. И... дают повод считать как раз Марию нуждающимся в крови Христа, в Спасителе Его. Потому что Слово Божие четко и ясно говорит, нет праведного на земле, ни одного, все согрешили, и все абсолютно лишены Божьей славы.
1: Ну что же, мне кажется, очень интересное обсуждение. Может быть, хотелось бы еще подольше поговорить, потщательнее. Ну, это на самом деле такая бесконечная тема. Но, наверное, сегодня мы завершаем эту часть Евангелия от Луки. Надеемся, дорогие друзья, что вам интересно, что вам полезно. Пожалуйста, пишите нам обязательно. Мы будем очень рады ответить на любые ваши вопросы. И спасибо за то, что провели с нами это время. Ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим рассуждение над Евангелием от Луки. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: лицом к лицу. Каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора. И порой мучительно долго принимаем то или иное решение, а затем думаем, правильно мы поступили или нет. Христианин тоже сталкивается с проблемой выбора. Но принять правильное решение ему помогает Господь. И сегодня мы рады приветствовать человека, которому сам Бог указывал пути, по которым ему предстояло идти по жизни. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте.
0: Мы благодарим за то, что вы пришли к нам сегодня на программу. Я знаю, что у вас очень много необычных, интересных опытов веры. Давайте попробуем разобраться, с чего же все началось. Насколько я знаю, вы ведь не были верующим человеком с детства.
1: Нет, я родился в семье неверующих.
0: И как вы пришли к Богу?
1: Вы знаете, мне как бы все детство вела меня по жизни христианина. Это моя родная бабушка. С детства она меня приучала к жизни, к христианской жизни. Приучала обращаться к Богу через молитвы. И в детстве каждый день она меня учила тому, что я должен обращаться к Богу, говорить с Богом. И самые две первые молитвы, которые она помогала мне учить, это была «Отче наш», всем известная молитва. И другая молитва, в настоящее время я просто не помню, как она называется. Но бабушка не заставляла меня ходить в церковь. То есть она как бы вела меня по пути дома. То есть по пути, именно по пути христианства. И вот это вот явился тот самый шаг, первый шаг, который Бог через бабушку меня вел, незаметным для меня способами, давал какие-то мне своеобразные опыты, помогал бабушке, давал ей духа христианства. И в свое время я тоже пришел в церковь, пришел к Богу, познал Бога и полюбил его.
0: Николай, а вот вам интересно было в детском возрасте молиться, что-то узнавать о Боге?
1: Вы знаете, для меня было как некий экзамен, потому что всегда каждый раз, перед тем, как ложиться спать, мы с бабушкой устраивали друг другу экзамен. То есть каждый вечер, то есть у нас был такой своеобразный договоренность или график. То есть прежде чем нам лечь спать, мы рассказывали вот эти две самые молитвы. То есть бабушка мне или, наоборот, я бабушке. И вот когда каждый из нас расскажет эти молитвы, тогда мы с бабушкой засыпали. Вот. И таким образом вот, Бог воспитывал меня через мою родную бабушку.
0: А были ли случаи в детстве, когда Бог вам помогал? Вот вы, например, о чем-то просили Бога, и потом вот ответ следовал
1: сразу. Этого, конечно, я не сказал бы, что в моем детстве как бы... Я просто... Не было такого, чтобы я молился и обращался к Богу. То есть вот это только, как я уже сказал, да, эти две молитвы, которые я, ну, как бы уже как экзамен, как уроки заучивал. Вот. А чтобы таких сильных опытов каких-то
0: тесного
1: действительно...
0: Тесного контакта с Богом тогда
1: вообще
0: еще
1: не было.
0: И как же он появился?
1: Появился тоже для меня незаметным образом. Вот. Я как бы всегда все свое детство был водимой семьей. Вот. Водимой братом, водимой родной сестрой. И, как всегда, мама нас повела в один прекрасный летний день на программу, где рассказывалось о Христе, где рассказывалось о Библии. Я пошел на эту программу не потому, что мне было интересно, а потому, что меня повели родные люди. То есть мне сказали, и я пошел. И, с другой стороны, мне всегда с самого детства было интересно что-то, когда нас мама там чем-то угощала. И вот и каждый раз, когда мы ходили на эту программу, она нам всегда покупала мороженое. То есть, вот,
0: стимул был,
1: да,
0: какой-то.
1: Вот. И тогда я решил, ну, просто ходить. Вот. Мы всей семьей проходили вот это все, и дошел вопрос до крещения. Вот. Тут действительно стал выбор, креститься или не креститься.
0: А сколько лет вам тогда было?
1: Мне было 10.
0: 10 лет.
1: То есть передо мной как бы стал вопрос выбора, креститься или не креститься, принимать Бога в свою жизнь или не принимать. Вот. Ну, как я сказал, что все детство Вадим был семьей, и вот я решил креститься, поскольку крестился мой брат. Потому что для меня брат в детстве – это был близкий человек, близкий друг, которому я действительно доверял, потому что родился я в семье без отца, то есть воспитывался я без отца. И для меня братская поддержка была близка, более близка, чем поддержка мамы, поддержка бабушки.
0: Он на сколько вас был старше?
1: Он на год меня старше.
0: На год.
1: Вот, но для меня важно было его решение. И вот я решил креститься в 92-м году. Это потому, что решил креститься брат. Вот. Но каким-то образом Бог посмотрел, что я не готов, и он поставил преграду, великую преграду, что я просто не крестился в 92-м году. Вот, это было водное крещение, я всю жизнь с детства боялся воды. Вот, боялся просто войти в воду, и потому что, я не знаю, просто какой-то страх. И вот, и когда пришло время решать, делать выбор, действительно креститься или не креститься, Бог даже поставил мне преграду войти в воду, вот просто в воду войти. Вот, я у самого берега реки просто сказал, я не пойду. Несмотря на то, что брат пошел, брат крестился, вот, и я не захотел. Вот, видимо, Господь действительно показал мне, что я просто был в это время не готов.
0: Да, неосознанно еще было решение.
1: Да, потому что 10 лет – это все равно такой возраст, который, ну, не готов принимать ответственные решения. Вот, но Господь в свою очередь как бы утешил меня, видя, что я действительно хочу это сделать, войти в воду крещения, принять крещение, заключить завет с Господом. И Он меня утешил через родную маму. Когда мы стали отходить от этого места, я говорю, мам, а будет время, когда еще раз приедет евангелист, когда еще раз приедет проповедник, я все-таки приму крещение. И, может быть, сама не осознавая этого, не понимая, говорит ли она правильно или не говорит, она не знает то, что действительно приедет или не... Она ответила за него, ответила вместо него, говорит, Коль, не переживай, он обязательно приедет. Вот. И действительно, он приехал через 2 года, это был 94-й год. Вот. Мы опять же пошли на компанию не потому, что было интересно, вот, а потому что был тот самый стимул, те самые мороженые, те самые конфетки. Вот. И мы снова проходили ту же самую программу. Вот. Получили в подарок Библии, много литературы. И пришел выбор креститься. Вот. Поскольку у меня уже мама приняла крещение, брат и сестра приняли крещение, я думал, надо и мне. Но даже не задумывался о том, что действительно вода для меня – это некая стена для того, чтобы заключить завет с Богом, принять Бога в свое сердце. И в тот самый летний день Господь, видимо, понял, что я действительно готов, я действительно способен принять, я способен отвечать за свои действия, и Господь убрал все преграды. Та самая преграда, которая всегда меня волновала, волнует и до сих пор, то есть Он убрал преграду страха воды. То есть я спокойно вошел в воду, не ощущая себя, что я действительно в воде, принял крещение полным погружением в воду, то есть как бы страх воды, страх погружения, страх осознания того, что я могу утонуть, Господь полностью убрал, и я вышел из воды счастлив. То есть я благодарил Бога за то, что действительно Он нашел меня, вот, и дал мне возможность принять решение, ответственное решение в то время, в которое я должен был принять. То есть не в 10 лет, а уже спустя 2 года в 12 лет.
0: То есть действительно Господь вас вел.
1: Да, то есть Господь
0: вел
1: меня.
0: Путем, который Он выбрал для вас уже заранее.
2: Лицом к лицу.
0: Николай, а как-то изменилась ваша жизнь, вот в вашей семье после того, как вы приняли крещение?
1: Вы знаете, несмотря на то, что мой брат, он как бы менее воспринимал Бога, чем мы все остальные, но в наших отношениях с братом вошел некая вещь, которая действительно изменила наши взгляды на окружающие. В отличие от мамы с сестрой, мы каждый вечер с братом читали Библию, каждый вечер с братом молились, и перед тем, как ложиться спать, либо я, либо он говорил, Коль, или там я, Лёш, давай, мы забыли помолиться. И вот меня всегда удивляло, что брат, вставая с молитвы, он говорил, Коль, а почему ты так долго молишься? Ну, просто у меня действительно было что сказать Богу, то есть было за что поблагодарить. Вот. И мы после того, как приняли крещение я и брат, мы начали изучать Библию, начали ежедневно и каждый вечер молиться. То есть Бог действительно вошел в нашу жизнь. То есть он как бы преобразовал нашу жизнь. То есть я все, что было в моих силах, делал. Все, что было не в моих силах, или я думал, что я это сам не сделаю, я отдавал полностью Богу. То есть как бы полностью вручал все в его руки.
0: А вы тогда учились в школе еще в том?
1: Да, я учился где-то класс 8-7.
0: А ваши друзья знали, что вы стали верующим человеком? Как они относились к вам?
1: Друзья знали все, что я стал верующим человеком. Все в школе знали, что я стал верующим человеком. Учителя знали, что я... В общем, все окружение знало, что я верующий человек. Но в то время не было такого, что вот мы тебя не принимаем, то есть ты уже не в нашей компании. Mm-hmm. То есть мои сверстники, одноклассники меня принимали полностью таким, какой я есть. Потому что такого изменения, которое, может быть, повлияло бы на отторжение от общества, от одноклассников, не было в моей жизни. То есть Господь как бы плавно меня вел к себе, плавно меня приближал к себе. Вот. И одноклассники, и сверстники меня просто принимали таким, какой я был, таким, какой я есть. Я как бы продолжал вливаться в общество сверстников, и не было отторжения.
0: Николай, заканчивая школу, все молодые люди встают перед проблемой выбора, куда пойти учиться. Какой выбор вы сделали?
1: Всю жизнь я не думал, То есть обычно с детства думают, да, спрашиваешь, вот, например, там,
0: даже маленьких детей класс, спрашиваешь, да, они уже знают, они куда знают, они пойдут учиться,
1: никогда,
0: кем будут.
1: Никогда не думал, никогда не знал. Вот. Я просто не задумывался по поводу этого. Но когда стал вопрос выбора учебного заведения после 10 класса, после 11 класса, я имел опыт, то, что у меня сестра педагог, брат педагог, и мне хотелось идти именно туда, в педагогическую деятельность, но с одним единственным условием, что я никогда не буду учителем, учителем-предметником. Вот. Mm-hmm. И когда стал вопрос выбора учебного заведения, я пошел по стопам сестры. То есть просто выбора не было. Я хотел идти учиться туда, где либо брат, либо сестра. Но поскольку, mm-hmm. поскольку у меня брат учитель-предметник, я просто не пошел туда. Я пошел в педагогический колледж у нас в Нижнем. И стоя перед доской, где написано много-много профессий, mm-hmm. вот, я долго выбирал. И увидев профессию социальный педагог, работа с детьми, работа с детьми-инвалидами, uh-huh. с семьей. То есть я ткнул пальцем и говорю, именно это мое. То есть работа с проблемными детьми, работа с проблемными семьями. Я говорю, я буду поступать именно сюда и никуда больше. То есть и я поступил. Там, конечно, были свои такие препоны. Но все-таки я поступил, я отучился. И уже 6 лет, как я в этой сфере.
0: То есть вам нравится этим заниматься?
1: Ну, я бы сказал, Господь, видимо, дает мне ту деятельность, где я нужен. То есть детей, которые действительно нуждаются в защите государства, которые не видят защиты у своих родителей. То есть это брошенные дети, это дети-сироты, это mm-hmm. опекаемые. И Господь видел всю жизнь, все 6 лет педагогической деятельности. Господь меня дает именно тех детей, которым я могу помочь, которым я могу подсказать, и чью жизнь я смогу направить.
0: Uh-huh. А вот после того, как вы закончили педагогический колледж, наверное, пришла пора идти в армию? Или вы еще тогда работали по специальности?
1: Да, в армию пора пришла, но дело в том, uh-huh. что Господь, видимо, так устроил, что обо мне работники военкомата просто забыли.
0: Вот.
1: То есть, как бы, хотя я должен был сам прийти в военкомат, сказать, что я закончил учиться, но Господь uh-huh. привел меня работать. И, видимо, сказал, что вот пока наберись опыта в этой работе, потому что, видимо, Господь хотел меня направить туда в дальнейшем, где я действительно смогу. Вот. И он устроил все так, что я 2 года поработал в школе, получил какие-то навыки.
0: Угу. Вот. То есть опыт уже был?
1: Да, был какой-то опыт, угу. и пришло время столкнуться с военкоматом. Вот. То есть пришло время выбирать либо армия наша, либо альтернативный
0: службы. То есть был выбор?
1: Был выбор. Угу. Вот. Я, конечно, обращался к Богу, потому что я говорю, Господь, там ведь армия – это суббота, это оружие, угу. это приказы или указания вышестоящих начальников. И Господь показал мне через газету, мне попала в руки газета, где был описан опыт молодого человека, который тоже так же по своим убеждениям, не вероисповедание, а по своим убеждениям, угу. решил не идти в армию. Там было написано подробно, как он это делал, и Господь показал, вот ты так поступай, то есть и ты сможешь просто пойти туда, куда я тебя направлю.
0: То есть Господь опять помог сделать
1: да,
0: выбор.
1: Да, Господь опять сказал, угу. вот моя стезя, угу. вот мой путь, по которому ты должен пройти, и я сделал именно так, как в этой статье, то есть прям по пунктам. Да. Вот, конечно, я встретил препятствия работников военкомата, угу. но Господь постепенно также отводил эти проблемы вот, своеобразными своими какими-то ходами. И пришло время, и меня направили на альтернативную службу, направили меня по специальности.
0: Вы занимались детьми, получается?
1: Да, да, угу. то есть меня направили в Горбатовскую школу для глухих детей. То есть, когда мне давали направление, предписание, мне работник военкомата сказал, Коль, ты просил, на тебе, пожалуйста. То есть, ты просил именно в школе, вот тебе школа, угу. ты просил с детьми-сиротами, вот там есть сироты. То есть, ты просил по своей специальности, пожалуйста. То есть, все угу. условия созданы, езжай, служи.
0: То есть, вы должны были все равно ехать в другое место служить?
1: Да, то есть, потому что по тем законам военкомат направлял вдали от дома. То есть, угу. они не имели права оставлять там, где ты живешь. Угу. То есть, это был такой закон есть. Вот. И меня направили, соответственно, в Павловский район, в город Горбатов.
0: Угу. Николай, а ваш брат, он был в армии или он тоже проходил альтернативную службу?
1: Мой брат, он не был ни там, не был ни там. То есть, он не был в армии и он не проходил альтернативную службу. Потому что он как бы уже по прошествии какого-то времени оставил церковь. Он ушел от Бога угу. по своим причинам. И армия для него это было что-то такое, что действительно рушит жизнь, ломает полностью психологию человека. Угу. И он для этого учился. Вот, то есть он пошел в высшее учебное заведение для того, чтобы откосить от армии, для того, чтобы не ходить в армию. Вот, он проучился 6 лет, но настало время, когда у него призывной возраст еще не истек, и он у меня пошел работать в село. Но угу. там были вопросы у работников военкомата, и мне пришлось... Понимая, что действительно армия для молодых людей – это не та школа жизни, которую должен пройти молодой человек. И Господь, видимо, открыл мне и помог, сказал, что надо сделать. То есть мы получили возможность не идти в армию, то есть он получил военный билет. Угу. То есть он как бы не был ни там, ни там. Но тем самым у него есть документ, который подтверждает, что он не может идти в армию. То есть угу. по состоянию здоровья.
2: Лицом к лицу.
0: Николай, вот вы предпочли альтернативную службу. А пугал ли вас тот факт, что, возможно, вам придется выполнять ту работу, но, может быть, которую не очень приятно выполнять?
1: Факт такой, я даже не возникало такого вопроса, поскольку я знал, что я иду по специальности работать. Вот. Mm-hmm. По моей специальности таких возможностей не предусматривается просто. Вот. Но, может быть, уже находясь на альтернативной службе, может быть, возникало, но я просто не замечал это.
0: А как относились к вам друзья, ваши знакомые, которые узнали, что вы вместо обычной службы, которую проходят все молодые люди в нашем обществе, предпочли альтернативную службу?
1: Ну, как и везде, есть у каждого с одной стороны «за», есть у каждого с другой стороны «за». То есть угу. кто-то принимал это, говорил, ты молодец, потому что в армии действительно не делают, как многие говорят, там проходят школу жизни. Вот. Я как бы смог показать тем, которые были против того, чтобы, что молодые люди не идут в армию, угу. смог убедить и показать, что действительно альтернативная школа – это та же самая школа жизни. Потому что первое время, когда начался этот опыт у нас в области, всех направляли в больницу.
0: Да-да-да, вот я вот. Тоже
1: знаю. То есть знаю. Это то же самое, та же самая своеобразная школа жизни. Вот. И на альтернативной службе у меня, пусть меня не в больницу направили, а в школу, то есть я тоже должен был пройти ту же самую школу жизни, но в своем ракурсе. Угу. То есть Господь показал, что я должен был выстоять в каких-то условиях. То есть была некая проверка на стойкость в вере, была проверка на стойкость в характере. То есть Господь много показывал, что действительно ты должен быть здесь. Угу. И независимо от того, что ты пошел на альтернативную службу, ты должен пройти эту школу жизни. Правда, она была просто другая, не угу. как в армии.
0: А были ли там какие-то трудности, с которыми вам предстояло столкнуться, яркие опыты, которые Господь вам помог пережить?
1: Самое главное, это первое время было вопрос субботы. То есть администрация сказала: «Коля, почему ты нихуя не выходишь в субботу?»
0: Суббота – это одна из заповедей, которую Господь повелел
1: да.
0: соблюдать.
1: То есть мне как бы пришлось не доказывать, а просто пришлось сказать, что я не работаю по субботам, потому что я верующий, я доверяю Богу, я люблю Бога, то есть я живу по Его закону. Закон Божий говорит, что работать в субботу нельзя, то есть нужно отдыхать и полностью посвятить день общению с Богом. Были какие-то такие препятствия, когда меня заставляли выходить в субботу, просто помочь. Вот. Я всегда говорил, что я не работаю по субботам. Суббота – это не день для того, чтобы работать, а это день для того, чтобы посвящать Богу, и Он является господином этого дня. И на протяжении всех 4 лет, 3,5, Господь показывал мне, что действительно это Его день, и я сделал правильный выбор. То есть я смог убедить руководство, что это Его день, и я как христианин, как верующий человек должен идти не на поводу у людей, не на поводу у своих убеждений, что я это хочу, я, значит, это сделаю, а должен читать, изучать Библию и действовать так, как есть действительно есть воля Божья.
0: Николай, вот 3,5 года длилась ваша альтернативная служба, да? Вот вы можете сказать сейчас, что этот период не прошел для вас напрасно, что Господь, может, дал вам вот эту службу именно для того, чтобы вы потом смогли найти себя, найти угу. какой-то, может быть, другой путь, найти другую деятельность, которой вы хотели бы заниматься?
1: Вот есть таких несколько ответов, которые Господь показал, что Он действительно, именно Он направил меня туда, а не я сам туда пошел. Это когда я начал служить, у меня был один единственный вопрос к Богу. Я спрашивал: «Господи, ты видишь, мы брата смогли увести от службы в армии, вот. Хотя у него не было никаких болезней, у меня болезни, которые могли послужить тому, чтобы меня даже на альтернативную службу не направили. Я говорю, Господь, зачем же я здесь? Почему ты меня не смог освободить от службы в армии, от службы, от прохождения альтернативной службы? И Господь мне на протяжении всего срока службы два раза показал, для чего я там нужен, для чего Он меня направил именно туда. У нас там был в моей группе мальчик, от которого отказались родители в течение 13 лет. Он был один. Он прошел жизненный путь от дома ребенка до нашего интерната. Господь сказал мне, вот этот ребенок должен найти родителей. То есть у него родители есть, они не пьяницы, не наркоманы, не те, которых действительно лишают родительских прав. А это хорошие люди, это люди, имеющие возможности. То есть ты должен их найти. И наступил момент, когда мне пришлось с ними связаться, хотя я, зная, что родители отказываются от детей, это обязательно либо наркоманы, либо пьющие люди. И мне вот этот стереотип мешал с ними связаться. Но Господь показал, что я должен их найти. Мне пришлось их найти, поскольку стал вопрос о жилье ребенка. Вот. А ребенка не поставили бы на жилье, если бы мы не лишили родителей. Я писал письма. Действительно, родители нашлись. Родители решили забрать этого ребенка. Они сказали, это наш сын, и мы никуда его не отдадим. Родители действительно благополучные. Родители состоятельные. То есть, и когда я встретился с ними, они много опытов рассказали, как им Бог открывался. И сказал, что у вас живой сын, хотя они все 13 лет думали, что сын умер.
0: Да.
1: Вот, то есть Бог показал, что кроме меня здесь бы никто бы не нашел бы его родителей, потому что там не было таких людей, которые способны были это сделать.
0: Только ради этого можно было выбрать альтернативную службу.
1: Да, то есть я сразу
0: сказал,
1: Господь, это твой ответ, потому что действительно я просил, я говорю, Господи, покажи мне, для чего я здесь нужен. Вот. И второй ответ, то есть Господь продолжал вести меня и показывать, что почему я именно здесь. Потому что можно было найти без меня. Я говорю, Господи, могли бы другие люди найти этих родителей. Господь тогда показал, дальше открыл мне. И когда я приехал в Нижний один из выходных, в нашу церковь пришли люди, имеющие проблемы со слухом. То есть это слабослышащие, глухие люди. По прошествии времени Господь показал, что вот твои люди. То есть вот твое служение в церкви. То есть ты должен здесь работать. И если бы я не направил тебя в школу глухих, как бы ты смог научиться? Потому что в церкви очень редко встретишь людей, которые имеют дар, имеют возможность переводить проповеди, переводить служение. И уже по сей день, уже около полутора лет, Господь дает мне возможность общаться с глухими, либо с братом, с сестрой по вере, и дает возможность мне переводить. То есть есть своеобразные уже улучшения, потому что когда приходишь в церковь, я прошу Бога, Господь, только ты сможешь мне показать, потому что знание жестового языка – это нужно учиться, нужно время. И каждую субботу, каждую возможность, которую имею, дает мне Господь. То есть Господь дает мне силы, Господь дает мне знания, то есть дает мне возможности. И у меня, как я смотрю, Господь дает мне улучшение. То есть и жестового языка, и общение с такими людьми. То есть это второй опыт на тот вопрос, когда я спрашивал, Господи, зачем я здесь? То есть Господь показал, и вот уже по сей день я совершаю в церкви служение переводчика проповедей.
0: Ну что ж, Николай, спасибо вам большое, что вы пришли нам на программу и рассказали свои удивительные опыты, удивительные ответы на ваши молитвы. Дорогие друзья, завершается наша программа, и хочется пожелать, чтобы свой выбор вы всегда делали вместе с Богом. И поверьте, что этот выбор будет всегда верным. До свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библии уже более 3500 лет.
4: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
5: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
6: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
1: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох – они успокаивают меня».
7: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли

0: На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно. Но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписанного текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хэмейс». Да? То есть «вас». Одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамки, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
0: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая книгопечатная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая вульгата. Вот. И он его делал в течение года. Даты книгопечатания считаются 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходной напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. В России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 1945 году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
0: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора, Невиим, Кетувим, мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Киттеля. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака –

0: Тара создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
1: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции, то есть этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять, поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которому мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека, поэтому он называется «перевод 70» или «перевод 70 толковников». По-русски это слово «септуагинта». Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
0: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
1: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
2: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из септуагинты, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот, в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масорецкий текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
1: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масорецкий текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные, они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо точки внизу, вверху, внутри буквы, черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масорецких текстов очень многочисленна. На самом деле их около 6000.
0: Группа масорецких текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года, 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
1: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано «как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое может перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие», в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату, «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему, пойдем в поле». И мы отвечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
0: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала, «Обрела я человека, дар от Господа обрела». Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину, «Отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Каин сказал брату своему Авелю, «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
3: «Где же Авель, брат твой?»
0: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь,
3: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
1: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
0: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
1: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
2: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, в христианство пришла, дали нам ее. Вот она такая есть. Мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
1: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
4: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения. А мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет, я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях. Чем выше будет уровень образованности, тем больше значение для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о созависимых людях. Сегодня мы поговорим о таком проявлении человеческих чувств, как гнев. Может ли гнев быть праведным? И вообще, что такое гнев? Как жить с этим чувством? Об этом мы побеседуем со священнослужителем, пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, Ольга.
3: Сегодня мы будем говорить о гневе, который является частью жизни созависимых людей. Но давайте немного вспомним о том, кто такие созависимые люди.
4: Созависимый человек – это человек, который ставит свою жизнь, свои интересы, свои нужды и потребности в зависимость от уже зависимого человека, да, то есть он как бы подчиняет свою жизнь ему, вот его проблемам, его эмоциональному миру, да, его переживаниям. И это настолько его затягивает, что жизнь его становится вот как бы зацикленной на либо алкоголике, наркомане, и тот, кто в игры играет, да, то есть
3: Разные зависимости,
4: да, то есть разные формы зависимости.
3: Ну и, конечно, получается так, что человек зависимый имеет проблему, но созависимый, который как бы живет рядом с ним, никуда от этого не деться, он тоже комплекс проблем в меньшей степени, но все равно несет.
4: Да даже иногда в такой же степени, в равной. Получается, созависимый – это человек, который не употребляет каких-то химических веществ, там алкоголь,
3: а проблемы имеют
4: табак,
3: такие же, да?
4: Да, и наркотики. Но эмоциональный мир его точно такой же, как у зависимых, потому что это как бы вот передается. Вот этот мир, они как бы в одной связке стали.
3: Угу. А какие эмоциональные последствия вот этой связки у созависимых людей, которые часто остаются в тени, о них почти никто не говорит, а их очень много?
4: Это целый комплекс психологических проблем, таких как чувство вины постоянное или ложное. Это обидчивость, ранимость, чувство контроля, повышенная справедливость, гиперопека. Это гнев, раздражение.
3: То есть все эти чувства, они с такой приставкой гипер, супер, излишние, да, какие-то вот уродливые формы принимают, да, эти чувства. Сегодня мы поговорим о гневе. Я не знаю, есть ли человек, который скажет, что гнев – это нормально и хорошо. В основном люди негативно к этому относятся.
4: Ну да.
3: Но, тем не менее, возникает вопрос, а может ли гнев быть там, позитивным? Или вот есть выражение «праведный гнев»?
4: Вообще гнев может быть позитивным, может быть действительно праведным. И в понимании гнева вообще на самом деле – это очень сложная эмоциональная реакция. Она воспринимается человеком негативно. И гнев можно разделить на две таких как бы формы, если так сказать, да, или вида. Это конструктивный гнев и гнев, который деструктивный.
3: Ну вот это то, что есть праведный и,
4: да,
3: неправедный.
4: Конструктивный означает, что я выражаю свое недовольство. Но я это говорю так, что даю понять человеку свой эмоциональный мир, что он задет. Я выражаю свое... То есть иногда... Что гнев такой? Это ведь иногда и возмущение. Это, например, я возмущаюсь поведением, безнравственным поведением или какой-то там наглостью, да? Я выражаю что? Свой гнев.
3: Это реакция, да?
4: Это реакция. Поэтому в этом отношении гнев-то, он, в принципе, нормальный. Иногда человеку нужно дать понять, что ты делаешь, да? Но не использовать уже такую агрессию, нападок, да? Деструктивный гнев – это гнев, который уже использует брань, это крик, это ярость, это уже злоречие, это какое-то уничтожение, да, то есть он идет, он разрушает, да, это разрушительные действия. Причем он может становиться продолжительным. Вот здесь уже опасность.
3: У зависимого человека, у него какой вид гнева чаще всего проявляется?
4: Но, к сожалению, у созависимого чаще всего проявляется именно негативная форма гнева. Потому что он живет вот в этой негативной атмосфере постоянно.
3: А на что он гневается? Почему?
4: Во-первых, он гневается на зависимого человека. Тут разные моменты есть. Например, он гневается на то, что тот опять напился, или опять деньги украл на наркотики, да, или не уделяет в семье внимания, только сидит за компьютером, да, там, ты вот пойди с ребенком лучше посиди, ты что там вот все этот монитор, да, пялишься, ну вот поэтому, естественно, вот выражается, когда это происходит постоянно, мы же говорим о том, что это не какие-то периодические случаи, все мы гневаемся, и гнев – это наши эмоции, как бы, вот, да, это наше состояние. В какой-то степени, ну, как бы сказал в кавычках, может быть, это естественно, нормально, в том отношении, что в гневе иногда мы выражаем, ну, свою боль,
3: отношение к тому,
4: свое отношение, свою реакцию. Не всегда это, конечно, может быть, в той форме нужно происходит, но тем не менее это есть, да. Но когда это происходит постоянно, да, постоянно негативно, либо, например, зависимый человек сам использует гнев, чтобы заставить созависимого осуществить его просьбу, да, иди принеси мне бутылку, да, там, может, избивать жену, или ночью встать, и, потому что у него происходит вот этот вот процесс, как бы, скажем так, к состоянию вот этой ломки, что ли, да, он, естественно, что испытывает? Ему хочется выпить, у него все болит, трещит голова, это ужасное вот такое вот состояние.
3: Ну, конечно, он в таком состоянии контролировать,
4: да,
3: себя и выбирать, какой я,
4: да,
3: сейчас буду,
4: спокойно,
3: правильный или неправильный.
4: Ночью он встает, начинает, включает свет, там, берет нож, давай быстро мне деньги, куда ты спрятала, дай мою зарплату. Потому что человек, он невменяемый. И вот эта агрессия, вот такой вот форма гнева, крик, мат, ругань, может быть, рукоприкладство. Ну, в каком состоянии созависимый находится, да, естественно, у него тоже срабатывает вот эта вот реакция, происходит в семье вот эта перепалка, конфликт, ругань, крики, может быть, там, побои.
3: А можно здесь использовать такое слово, как модель, что для созависимого человека поведение зависимого является такой моделью, на которую он посмотрел и тоже перенял, да, невольно. И потом он, может быть, даже с зависимым человеком не проявляет этот гнев, потому что ему надо самому защищаться. Но выйдя из дома или куда-то еще там в обществе, он становится уже использователем этой модели. Он ведет себя точно так же.
4: Ну, когда, да, когда, мы когда действие повторяется многократно, создается уже определенная действительно привычка. Она действительно перерастает в модель, которую он мог, например, перенять в своей семье, перенести ее уже в эту семью. И, конечно, соответственно, это становится уже его естественной реакцией. Когда что-то происходит, ну, кто-то на повышенных тонах говорит, то, соответственно, и человек тоже начинает сразу на повышенных тонах разговаривать, да? Угу. Нет бы там спокойно ответить. Один начинает крикнуть, второй еще громче. Угу. Третий – одно слово, второй – 10 слов. Угу. И, соответственно,
3: происходит... Александр, да. А вот в вашей жизни, я знаю, что у вас тоже был опыт созависимости, в вашей семье был зависимый человек. Вам было свойственно вот эту модель как-то использовать, воспринимать?
4: Да, к сожалению, я очень сильно был подвержен гневу, раздражительности, поэтому всякие, когда происходила какая-то конфликтная ситуация, да, когда происходило столкновение каких-то ценностей, ну, мировоззрений или взглядов, то моя естественная реакция была, это вот такое нападение, да, то есть использовал агрессию, ну, потому что я увидел, что в семье у нас постоянно так происходило.
3: А в чем проявлялась, да, неправедность вашего гнева?
4: Ну, неправедность, она проявлялась в том, что в той ситуации можно, например, было спокойно ответить или подумать, ну, то есть не всегда защищаться, потому что,
3: в основном,
4: может быть,
3: это крик, да?
4: Да, но это был, нет, это была как бы агрессия, и иногда, знаете, гнев, он, это же форма слабости определенной. Когда я чувствую, что я не могу справиться с ситуацией, я не могу человека убедить, переубедить, у меня нет никаких уже аргументов, ну, таких логических, обоснованных, да, чтобы его обосновать, я начинаю использовать что, соответственно? Гнев, некое давление, силу, там, замолчи, заткнись, я тебя сейчас это, да, и вот все, вот в такой форме оно может выливаться. Но в итоге оно не... То есть это не приводит к нормальным результатам. Например, в этом случае как раз у апостола Иакова есть интересные слова. Это соборное послание апостола Иакова. В первой главе он пишет: «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Внимание хотел обратить на правду Божью. Это слово «правда» здесь в греческом тексте, потому что, ну, послание дошло до нас на этом языке, в греческом тексте здесь стоит слово, значение которого «справедливость», праведность.
3: Гнев не творит справедливости, получается.
4: Да, то есть как бы выражая гнев вот в такой разрушительной форме, крики, в раздражении, в ярости, в злобе, да, используя какие-то слова и давление, я не творю Божью справедливость.
1: Принято считать.
4: Например, муж пришел с работы, грязный, опять напился. Что делать? Жена, естественная реакция. «Ты опять пришел, сколько можно? Ты уже надоел!» и так далее. То есть она встречает его уже сразу как? Уже негативно.
3: Уже неправильным
4: приятным, этот, в свою очередь, опять на нее плюнул, хлопнул дверью, пошел опять к друзьям. Те: «О, привет!» там, так далее, давай опять. И он и так пьяный, выпивший, да, слегка опять напился. Потому что вот его уже негативно встретили, и, соответственно, такой человек больше будет время проводить.
3: Ну, у меня тогда вопрос, а что, если приходит, или если мы встречаем своего близкого, знакомого дома, зависимого, ласковыми, нежными словами, или там, не хвалить же его за это, что он пришел в таком состоянии?
4: Ну, конечно,
3: вообще
4: хвалить.
3: Никакой не должно быть реакции?
4: Нет, не то, что никакой не должна быть реакция. Просто если есть недовольство, и если мы выражаем этот гнев, то надо его выразить как-то конструктивно, чтобы он как-то положительно воздействовал на человека.
3: Ну, приведите пример, как
4: пример,
3: можно конструктивно выразить
4: если человек, гнев. Если человек напился и пропил зарплату, то сейчас вот этот крик, он ничего не изменит.
3: Ну, он даст возможность, наверное, эмоционально может освободиться.
4: Да, эмоционально он даст возможность освободиться. А дальше? Это просто вот некий крик о помощи, да? Здесь просто нужно, когда протрезвеет человек, выстроить определенную, ну, скажем так, тактика должна быть. То есть можно сказать, например: «Мне очень не нравится, что ты деньги пропиваешь». То есть четко говорить, да? «Если ты это будешь делать и впредь, и дальше, да? То есть я вынужден тогда буду, да, отделить свою
3: часть, а ты живи как хочешь.
4: А ты живи на свои. Я не буду тебе ни покупать, ни готовить». Ну, примерно, это должно быть пропорционально. Я таким образом как бы выражаю свое недовольство, но я говорю это конструктивно. «Мне не нравится твое поведение». То есть, если ты сейчас начнешь так себя вести, да, то я вынужден буду уйти. Ну, то есть лучше уйти, например, да? Ну, угу. То есть как бы понимать свой мир, свой настрой, не давать вот этой вот, вот этому всплеску негативных эмоций дальше, потому что мы можем спровоцировать этого человека, и опять будут крик, побои какие-то, да, и так далее. Вот, но в этом, если ключе смотреть. А с другой стороны, например, апостол Павел дает возможность человеку выразить свой гнев. Например, в послании к Ефесянам в 4 главе он говорит: «Гневаясь, не согрешайте».
3: То есть все-таки допустима какая-то вот эта,
4: да,
3: доля возмущения.
4: Интересно то, что в оригинальном тексте там слово, глагол «гневаясь» стоит в повелительном наклонении. То есть как бы гневайтесь, но при этом не грешите. То есть не доводите себя до греха. Вы можете выразить свое недовольство и свое возмущение, да? Но для этого должна быть мера какая-то.
3: То есть эмоции
4: палку
3: нужно
4: не перегибать. Да, то есть надо как-то
3: То, что называется перегибать палку, вот какие действия можно сюда включить? Бить посуду? Нет. Еще что? Хотелось бы какой-то круг услышать, вот конкретный.
4: Нет, иногда, конечно, битье посуды и битье человека, то лучше посуду, конечно, побить, чем человека.
3: А если
4: то
3: такой выбор?
4: Ну да. Если уж так говорить, от предпочтения, да? То есть лучше показать свое как бы недовольство, но иногда это не должно быть манипуляцией. Например, зависимый может начать бить посуду и говорить: «Если мне сейчас деньги не дашь, я тут все разгромлю».
3: Ага,
4: вот то есть вот. Это уже как раз не...
3: Это уже провокация какая-то.
4: Да, это провокация, шантаж. Потому что он шантажер. Да?
3: Но мы говорим сейчас о созависимых людях.
4: Да. Так нет, я просто говорю, что созависимый в этом случае, когда говорится «гневаясь», мы можем выразить свое недовольство, да? «Я устал от тебя, сколько можно?» Например, мы можем выразить эту боль, показать эту боль, да? Но это не всегда, конечно, он может, конечно, это понять, но не надо теперь ложиться с этими мыслями, так? Утром вставать с этими мыслями: «Ну, я тебе устрою, я тебе покажу», да? ну, как бы начать мстить какую-то
3: такую... А куда же их тогда девать? Вот говорят, что негатив, он должен куда-то выйти. Если мы его в себе там подавляем, да, вот да, мы заботимся о каких-то манерах, о том, чтобы посуда не была побита, о том, чтобы человек остался неоскорбленным или дети не услышали гнилого слова из моих уст. А что мне тогда с этим делать? Пришел там, ну, почему мы взяли именно алкогольную зависимость? Может быть, некоторые гневаются на своих, там, не знаю, мужей или близких за то, что они курят. Ну, покупаешь новую мебель, вешаешь эти красивые шторы, все, да, это прокурено, все. Через некоторое время все и стирать, а некоторые уже невозможно постирать. Угу. Вот что в этом случае делать с недовольством, с гневом, который растет в душе?
4: Два варианта есть. Первый – это так называемый психологический путь. Взять бумажечку и написать все, что вы думаете об этом человеке. То есть вылить не на него, а вылить это на бумагу.
3: Ну вот это поможет. Вот знаете, есть такой, у некоторых в офисе висит, называется «Лист гнева». Угу. Там такое лохматое существо нарисовано, и внизу подписано. В случае, там, если вы разгневались, возьмите этот лист, разорвите на части и там бросьте, да?
4: Но оно поможет в каком плане? Мы же должны понимать, что действия в отношении гнева не должны быть какими-то разовыми. Мы иногда привыкли, вот я сейчас сделаю это, и как бы все разрешится. Это не одно действие, то есть это
3: целое...
4: Да
3: не все разрешится, вам не хоть внутри,
4: да,
3: станет спокойно.
4: Это должен быть определенный такой, как бы, целый цикл такой действий, да. Например, если я сейчас в таком вот состоянии, уже бешенство нахожусь, да, то лучше написать. Потому что, например, пьяный может... Я сколько таких случаев наблюдал. Вы кричите, орете во все горло, а он сидит там и улыбается, и ухмыляется. То есть ему все равно, он наоборот даже доволен, что как
3: столько
4: бы
3: он... Столько шума он создал.
4: Да, что он столько создал,
3: столько,
4: что он столько на себя внимания привлек. Поэтому нужно понимать, когда гнев послужит пользой, а когда он просто... Ну, это глупо. Поэтому в этом отношении попробовать на бумаге это высказать. Почему?
3: А что потом с этой бумагой делать?
4: Ну, хоть можно порвать ее, выкинуть.
3: Что же самое, да? Потому что хочется все-таки.
4: Нет, здесь сейчас я просто говорю о том, чтобы мы выместим вот некую агрессию. Да, потому что вы задали вопрос, что куда ее девать, этот пар?
3: Так.
4: Гнев подавленный хуже всего, его надо действительно
3: выместить.
4: Хорошо,
3: значит, можно написать и порвать бумагу.
4: Да, это первый путь. Второй есть путь духовный. Если мы почитаем псалмы, книгу «Псалтирь», то мы часто встретим там, как псалмопевец Давид говорит откровенно Богу, например, «Ненавижу лютой ненавистью, ненавижу их,
3: ну,
4: враги
3: вот же,
4: они
3: вот
4: мне».
3: Вот он гнев, даже
4: да,
3: если Давид
4: этот
3: ненавидел.
4: Этот гнев, но обратите внимание на то, куда или кому он направляет этот гнев. Он несет его Богу. Он перед Богом раскрывает. Он не берет меч, давай рубить этих, ах вы такие, я вам сейчас все, да, сделаю тут. А он несет эту боль, этот гнев Богу. И вот здесь очень важно действительно в молитве выражать свой гнев. Прям так и сказать: «Господи, этот человек меня достал. Он измучил мою жизнь, он истерзал, исковеркал ее. Но нет, я больше не могу. Выплесните это Богу». Бог именно это тот, кто может ваш грех, ваши чувства, вашу проблему взять на себя. Он как раз и творец, он и в этом... как бы и состоит роль Бога. Он решает проблему. Он ее действительно может понести. Бог в Священном Писании, особенно Ветхого Завета и Нового Завета, предстает нам как несущий нашу боль, несущий наш грех, несущий наши проблемы. Он их берет на себя и просит: «Возложи на меня, доверься мне, положи это, я помогу тебе». Да? И вот в этом отношении лучше высказать Богу вот эту боль, а потом прийти и сказать: «Знаешь, дорогой, уже
3: и
4: спокойно,
3: уже спокойно разговаривать.
4: Я приняла решение. Или я хотел бы
3: то-то
4: сделать, да, или, ну, как бы.
3: В этом отношении, наверное, люди верующие имеют некое преимущество перед теми, кто не изливает свой гнев или свои проблемы Богу. Потому что ведь куда несет человек вот свой гнев? Ни психологу, ни бумажке написать, чаще всего кому? Подругам по телефону, да, знакомым. И эти люди зачастую эту информацию используют затем, даже не желая зла этому человеку, но все равно так получается. А Бог ведь не станет использовать эту информацию никаким образом.
4: Ну а кому он ее будет говорить?
3: Да, ну я к тому, что вот оно преимущество, что и проблема решена, что вы высказались, и вас выслушали, но информация дальше никуда не пошла. Да, ссор из избы, как говорится,
4: ну,
3: не
4: да.
3: вынесли,
4: проблема решена. Просто нужно понимать, это нужно в тех случаях, когда вы отчаялись, когда вы беспомощны, у вас нету сил вот в эту минуту, да? Конечно, потом в дальнейшем важно понимать, чтобы как-то подумать, осмыслить, как вам выражать слова так, чтобы человек понимал ваши чувства, вам нужно защитить и себя, свой мир. Вот это важно. Да? Не наброситься на зависимого человека, так вы можете вообще дальше толкнуть на погибель, а как-то вот защитить свой мир, думать вот в этом случае вот о себе.
3: То есть вот такое слово, как воздержание, да, можно использовать
4: это? Но это владеть собой.
3: Воздержание от неправедного гнева.
4: Да.
3: Ну что ж, спасибо за то, что открыли информацию о том, что Священное Писание говорит и признает существование гнева, но нам нужно его учиться сдерживать, и особенно созависимым людям, да, и помощник в этом – это именно высшая сила, это Бог. Спасибо, Александр, за содержательную беседу. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы продолжим разговор о созависимых людях. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, опыты, связанные с темой этих программ, пожалуйста, напишите нам, позвоните, поделитесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.
0: Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
4: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
5: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
6: До нас не дошли рукописи Павла и Луки. Только их копии.
1: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
6: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип, и последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст читать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
6: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до 19 века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках, потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет, используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
6: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавленная, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был одним из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а подъемщик 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
6: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
6: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5000, почти под 6000. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины 4 века.
1: Список полной греческой Библии середины 4 века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в 19 веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
6: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс 1-4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводится с латыни. Само название появилось случайно. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Рамзанский, было поменьше, было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Рамзанского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
6: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть или троицу. То есть это вписали богословы. это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях, то есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте.

0: и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей.
1: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дает здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него вместо... И в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено словом «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. А дерево жизни – книга жизни. То есть если человек не записывает книги жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
0: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова», — заключил ангел, — «и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре».
2: «Вот я скоро приду», — говорит Иисус. «Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой».
0: Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
1: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка.
5: Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
4: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
6: Окей. Подожди.
4: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
6: Все, распутали.
5: Отлично.
4: Благодарю.
5: Ты чего? Я буст.
4: Спасибо, Мирослав.
6: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
7: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
4: Какая?
7: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
4: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята?
5: Можно?
4: Пошлите, поищем.
7: Все вроде тут было.
4: Как... Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы бы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
6: Окей.
5: Я не достаю.
6: Я могу достать.
4: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
5: Нашел.
4: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
7: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
5: Сядем.
7: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
4: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
7: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
4: А что же тогда?
7: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
6: Чудеса?
7: Нет.
5: Здоровье?
7: Нет.
4: Доброта?
7: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
4: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
7: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может быть, вы сами делали добрые дела?
5: Я делала.
7: Да, расскажи.
5: Какие?
1: Я маме помогала мыть раковину.
7: Ох ты! О, как взрослая! И ты смогла достать до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет, ну ты умничка какая.
4: А ты, Мирослав?
8: А я пылесосил дома.
7: Ух ты!
4: Тоже убирался.
8: Да.
7: Здорово! Да.
1: Помогала мыть полы.
7: Да, отлично, отлично. Ну
1: только
7: вот.
1: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
4: Но зато чистый.
7: Да, но зато чистый.
1: Мы там все падаем, как на катке.
7: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
8: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им... Я говорил им приятного полета в лифте.
7: В лифте?
8: Да.
7: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета. Да.
1: Я говорила простые слова добрые.
7: Молодцы. О, здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да. Правильно.
4: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
7: Да.
4: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
7: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
9: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
7: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте... И скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
4: Давайте.
7: Да? Давайте. Итак, мама.
1: Мамочка.
7: Да, молодцы, правильно. Кошка.
8: Кошечка.
7: Да. Собака.
8: Собачка.
1: Анюта.
7: Анюта. О, это особо доброе слово.
4: Да.
7: Так, а Мирославчик. Нет?
8: Да.
7: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
1: Да.
7: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
4: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
7: Да.
4: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
7: Да, Наденька.
6: Да.
7: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
6: Молодец.
7: Молодец, хорошее
8: спасибо.
7: Слово.
8: Спасибо.
7: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
8: Я тебя люблю.
6: Здравствуйте, до свидания.
7: Здравствуйте.
6: До свидания.
7: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
8: Извините.
7: Сказать? Извините, простите. Да.
6: Я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте, мизинчики.
7: Давай. Ну-ка.
6: Давай.
7: Что за мерилка? Покажи нам.
6: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
7: А, да,
6: вот
7: да.
6: Так.
7: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
8: Да.
7: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
6: Да?
7: Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
6: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
7: А зачем долго ждать? Давай, ты у меня помощница.
6: Я вам предлагаю
7: что ты придумала? Да.
6: Сделать кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм. Оно все под снегом.
7: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
6: Вот такую вот мы и сделаем.
8: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
6: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
8: я видела гнезда птичек.
7: Ой, это очень редко.
6: А я вот такое гнездо видела.
8: Я много...
6: А я вот такое вот видел гнездо.
7: Очень редко.
6: Домики для птичек.
7: Да, домики для птичек.
8: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
7: О, наверное,
6: вот
7: там живут добрые дети.
6: Да.
7: Вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
6: Мы возьмем вот такую бумажное. Вот... толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
7: Так, ну-ка.
6: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
7: Угу.
8: Я бы сам одной сделала.
7: Так. Понятно, туда будут залетать птицы.
6: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
7: Угу.
6: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки – это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
8: Ну, а если страшно будет?
10: Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
6: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
7: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
6: да,
7: твоего доброго
6: дела. Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
7: А, с удовольствием.
6: Для них.
7: Так, я понял. Сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так.
6: Подержи.
7: Проделаем здесь. Там оп. Дырочки. Так, сейчас. Ну вот. Так.
6: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
7: Так.
6: Поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху
7: да,
6: завязать?
7: Ну-ка.
6: Умеешь завязывать?
7: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
10: Я умею морской морским узлом.
6: Ух ты, это очень крепкий
7: да,
6: узел.
7: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
6: А еще один
7: ну,
6: сделай, чтобы он лучше держался.
7: Как там морской узел вяжется?
10: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
6: Да, вот так вот.
7: Ну, все.
6: А
7: вот
6: с вами
7: мы
6: еще...
7: справились.
4: Вот еще что мы сделаем.
7: Чудесно, чудесно.
10: Это что? Зачем?
4: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
10: Так.
4: Вот эту птичку вот здесь
10: приклеим. Только надо
7: вот
10: еще...
7: Вот какая птичка. Да-ка.
4: Приклеивай.
7: Так, давай, приклеивай птичку.
4: Вас, профессор Бондарчук, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
7: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее приклеим. Так. Угу.
4: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
10: Они его клевать будут.
7: Да. Да.
4: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
7: Такая вот у нас получилась картинка.
4: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
7: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
4: Пока.
10: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Мы живем в многоконфессиональном мире. И уже даже начинаем привыкать к разным церквам, к разным конфессиям. Я хочу затронуть немножечко другую проблему. Даже в рамках одной конфессии, в рамках одного вероисповедания люди могут верить немножечко по-разному. И среди верующих присутствует некое такое напряжение, а вот что вот кто-то верит немножечко по-другому. Вера кого-то из моих, может быть, близких и родных немножечко странная. Вот он понимает так или иначе некоторые вопросы веры и практика веры у него какая-то странная. Мы, может, кого-то начинаем считать там фанатиком или вот такое выражение «странный человек». Я хочу прочитать с вами из Евангелия от Марка, 1 главы, 6 текст, об Иоанне Крестителе. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Иоанн Креститель, тот, о ком сказал Христос чуть позже, что не было пророка большего его. Поговорим немножечко о нем. А во что верил он? Насколько правильно была его теология? Насколько правильно он толковал Писание? Насколько он был, может быть, странным человеком? Вы знаете, да, он, несмотря на то, что принадлежал к левитскому колену и колену священнослужителей, исходя из описания, которое мы прочитали, что вот он носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный, акриды, дикий мед, о том, что он проповедовал в пустынях, все это свидетельствует о том, что он принадлежал к партии есеев. Мы знаем, что во времена Христа были фарисеи, саддукеи, книжники и есеи, еще были зелоты. Разные партии, да, как разные конфессии, так можно упростить, да, в рамках одной большой верующей такой страны, религиозной страны, различные направления в вере. И есеи, они отличались неким радикализмом. Они, во-первых, жили некой общиной, и в их общину не так просто было попасть. Несмотря на то, что они принимали в свою общину детей, сами они не вступали в брак, хотя это не запрещалось Священным Писанием, напротив, считалось некой такой характеристикой праведного человека, семья. Вот. Они очень странно питались, постоянно себе в чем-то отказывали, себя в чем-то ограничивали свое питание и так далее, и так далее. В общем, они были достаточно такими радикальными людьми, радикальной партии того времени, и даже многие до сих пор считают секта есеев. Но интересно, друзья, что когда мы читаем Библию, что вот именно человека из партии есеев выбрал Бог для того, чтобы приготовить путь к своему первому пришествию. Очень удивительно, правда? Почему не какого-нибудь там знатного теолога, знатного богослова из популярной конфессии того времени? И отвечая на этот вопрос, хочется сказать, что избрание Богом человека, да, когда Бог избирает человека, Он делает это не на основании его правильной теологии или, может быть, не на основании его правильного вероучения, а на основании, может быть, чего-то другого. А чего, да? Именно Иоанн Креститель, несмотря на свою непопулярную проповедь, да как он проповедовал? «Порождение ехидны, кто внушил бежать вас от грядущего гнева? Да? Ты что пристроил ко мне креститься? Иди сотвори достойный плод покаяния». Где деликатность, где... Ну, где, может быть, некая воспитанность, в конце концов, да? Друзья, не будем друг друга немножечко упрекать или считать, что одного кого-то немножечко странным и так далее. Искренность сердца – это то, что очень важно в глазах Божьих. а то, во что мы немножечко, может, верим так или по-другому, неправильная теология, это то, что Бог может поправить в нашем сердце и в нашей жизни. Желаю вам искреннего сердца.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Какие ассоциации вызывает у вас курение? На протяжении веков к табакокурению относились по-разному. Когда, например, Колумб только открыл табак для Европы, за курение приговаривали к смертной казни. То, что курение убивает, написано практически на каждой пачке сигарет. Благодаря этой привычке человек автоматически попадает в зону риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте разберемся, действительно ли так пагубно на вид безобидная и маленькая сигарета, как о ней говорят. Сегодня с нами в студии врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Мы с вами уже много раз затрагивали косвенно тему курения, что оно как-то вредит, да? А может быть, есть какая-то статистика актуальности вообще в нашей стране есть по этому вопросу?
5: Безусловно. Тема курения для России вообще очень актуальна, но и не только для России, а в целом даже для всего мира. Если по подсчетам экспертов ВОЗ в 90-м году от смерти, причиной которой явилось табакокурение, умерло около 3 миллионов человек, то в 2020 году, если такая же тенденция сохранится, умрет около 8,5 миллионов человек. То есть это, если брать, например, наш Нижний Новгород, это сколько? Ну, примерно 4 Нижних Новгорода в 2020 году полностью вымрет
4: и только
5: по причине табакокурения. Это, кошмар. Конечно, колоссальные цифры.
4: Да, да.
5: А для России это очень актуально, потому что Россия относится к странам с наибольшим потреблением табака. Это около 60% мужчин и 30% женщин. Поэтому говорить о вреде табакокурения в России нужно, да, можно и нужно, и нужно постоянно.
4: Понятно, да, действительно очень большие цифры. Вот я лично сама никогда не задумывалась о том, что сигареты влияют именно как-то на сердце, да, ну, на легкие, понятно. Вот, думала, что холестерин, да, жирная пища. Чем именно так пагубен никотин, да, или вот сигаретный дым, в общем-то, для человека, для сердца, да. Его?
5: На самом деле, да, конечно, в табачном дыме очень много составляющих, но если мы говорим по отношению к сердцу, то наибольший вред оказывает именно никотин, вы правильно сказали. Почему? Да, никотин, воздействуя на человеческое сердце, вызывает ряд очень неблагоприятных таких моментов. Он, во-первых, повышает частоту сердечных сокращений, он повышает давление, и, кроме того, никотин обладает повреждающим фактором на сосудистую стенку и может способствовать развитию атеросклероза, а в дальнейшем и атеротромбоза, то есть образованию тромба в области бляшки и развитие инфаркта миокарда. Вот, расскажу вам очень страшную историю, которая у меня была в практике еще в самом начале.
4: Вот.
5: История действительно страшная. Значит, жил-был парень, было ему 20 лет. Ничем таким никогда не болел. Все анализы у него были идеальны, давление никогда не повышалось, никаких пороков сердца он не имел, и все у него было хорошо. Единственный момент, он курил. Вот. Ну, курил не то, чтобы...
4: Многие.
5: Как и многие в этом возрасте, он, видимо, попробовал, да, и продолжал курить. И, в общем-то, и курил-то не больно много. Но случилась у него любовная история. Полюбил он девушку, встречались они какое-то время, а потом девушка решила его бросить. А парень оказался очень чувствительный, эмоциональный. И он этот момент так сильно переживал и так безостановочно в этот момент курил.
4: То есть вот одна за другой,
5: что потом он попадает в больницу с острыми болями за грудиной. И на ЭКГ у него совершенно типичный крупный инфаркт миокарда.
4: Какой кошмар, в 20 лет.
5: Мы потом мальчика этого обследовали. Мы думали, может быть, у него какие-то наследственные, врожденные, может быть, аномалии врожденные коронарных сосудов. Бывает такое у молодых людей. Сделали коронарографию, это исследование сосудов сердца, идеальные сосуды. Думали, может быть, холестериновый обмен тоже вот как-то нарушен. Бывает у молодых людей генетические тоже сбои. Идеальный холестерин. Все было идеально, но этот вот стресс от расставания с девушкой и совершенно вот это вот курение для него, необузданное совершенно, угу. они привели к развитию действительно большого инфаркта миокарда, который после себя оставил рубец.
4: Какой кошмар.
5: 20 лет.
4: Люди не задумываются, да, об этом. Молодой человек, откуда он может знать,
5: да,
4: что вообще такое
5: он бы не подумал, что такое может случиться, конечно.
4: Да, или посмотрев наши предыдущие передачи, что зона риска, мне до нее далеко, да?
5: То есть, да.
4: Казалось бы, такие
5: все это очень приблизительно, сложились. Да. Вот все эти факторы риска, о которых мы говорим, это очень приблизительно. Видите, случаются вот такие исключения, и кто из нас может сказать, что он не застрахован от этих событий, что вот с ним-то ничего не будет, и его там супергены, которые он получил от родственников, да, такого супер...
4: Долголетия,
5: что они вот совсем справиться. Никто не может этого сказать.
4: Понятно. Да, конечно, очень печальная история. Ну, хорошо, с сердцем теперь понятно. Но ведь сигареты не только на сердце
5: однозначно
4: влияют.
5: Однозначно.
4: Может быть, мы озвучим, да, на что еще они?
5: Да. Ну, во-первых, надо сказать, что в табачном дыму не только никотин содержится. Табачный дым содержит около 4000 различных токсических веществ.
4: Какой кошмар.
5: Из которых 4000. И среди них не только никотин, среди них и соли тяжелых металлов, и различные органические соединения, такие как метан, такие как СО, угарный газ. Угу. Среди них есть также смолы, вот непосредственно вот эти смолистые вещества, которые человек вдыхает. Большая часть из них вообще принадлежит к разделу канцерогенов, вот эти вещества. Угу. То есть они способны вызывать рак. И то, чем, собственно говоря, табачный дым славится, да, по большей части, это не только развитием сердечной патологии, там, атеросклероза, инфарктов миокарда, но это развитие онкологической патологии. Угу. И локализация этих опухолей, она очень обширна. Это и рак губы, и рак гортани, и рак легких, и бронхов, да? Угу. Это рак пищевода, рак желудка, рак мочевого пузыря.
4: Даже,
5: а потому что выводится это все чем? Почками.
4: Так,
5: понятно. Все эти токсины в кровь всасываются, идут напрямик в почки и оказывают повреждающее влияние на почки, и в том числе могут спровоцировать онкологический процесс. Вот. На самом деле, эта доля заболеваний, раковых заболеваний, которые обусловлены курением, она очень велика.
4: Здесь, правда, могут многие сказать, что я живу в городе, где много заводов, много всяких выхлопов, и я неизвестно чем дышу, и от машины, и от всего этого. И,
5: так, что дело не в этом, да?
4: Да, что дело не в этом, да. Если даже у меня и будет что-то такое, то не факт, что это от сигарет. Так что буду я спокойно, может быть, конечно,
5: такие рассуждения. На самом деле, это ведь не голословное суждение. Это существует определенное исследование. То есть, скажем так, берется две популяции людей, которые живут в одном месте, которые однородны по возрастному составу, половому составу, по сопутствующей патологии. Но разница в них лишь вот в том, что одна популяция курит, а другая не курит. И за ними наблюдает энное количество лет. И смотрит, с какой частотой, в какой группе разовьются различные осложнения. Как-то онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания. У нас таких исследований, вот проспективно они называются, как бы на будущее, да, наблюдательные такие исследования, их очень много, они продолжаются. И уже ученые и медики потом делают вывод, исходя из этих исследований, где во всем люди похожи, только в чем-то одном они различаются и смотрят. Это что-то одно оказывает влияние на продолжительность жизни, на заболеваемость или не оказывает. В отношении курения это абсолютно доказано.
4: Понятно. Ну, вот здесь тогда сейчас встало все на свои места. Да? Вряд ли сейчас
5: кто-то сможет
4: что-то возразить. С этим понятно. Что насчет пассивного курения? Вот я слышала такое, что не так вредно обычное курение, да, когда ты куришь сам, как именно само вот это пассивное курение. Но правда, я все время отмахивалась, думаю, наверное, это неправда. Наверное, это привилегия.
5: Это правда. На самом деле, пассивное курение, ну, если не более, да, то, по крайней мере, в точности так же вредно, как и активное курение, потому что вы дышите с человеком одним табачным дымом, да, он его вдыхает и выдыхает, и вы этим самым дышите. Кроме того, дым дымящейся сигареты он вдыхает через фильтр, а если вы рядом с ним находитесь, вы вдыхаете этот дым без фильтра, то есть у вас чистый дым попадает внутрь. Вот. И, собственно говоря, не зря, поэтому у нас, не помню, сколько уже лет, но уже на количество лет, у нас запрещено курение в общественных местах. У нас такой закон ввели, и сейчас, по крайней мере, да. Ну, конечно, увы, но хотя бы можно зайти там в то же самое кафе посидеть. Ты точно будешь знать, что нас за столиком напротив тебя никто не будет дымить тебе в лицо.
4: Ну да, потихонечку все-таки.
5: Все-таки что-то. Потихонечку, да. И потихонечку и рейды сейчас устраивают. Там, видел, на остановках стоят сотрудники полиции и штрафуют людей, тех, кто курит. То есть, по крайней мере, как-то, пусть, может быть, это какие-то еще такие малые подвижки, но все-таки государство наше пытается бороться с курением в общественных местах, понимая, что пассивное курение действительно это очень, очень вредно.
4: Очень вредно. Да. Понятно. А что насчет детей? Одинаково ли вредно дышать, да, вот этими всякими запахами, этим никотином взрослым и детям?
5: Да, конечно, нет. Конечно, на детей это оказывает куда большее влияние, потому что детский организм, он по природе более нежный. У детей более ранимые слизистые оболочки. И если мы говорим о том, что у взрослого человека курение вызывает хронические заболевания легких, хронический бронхит курильщика, еще иначе раньше говорили, сейчас говорят о хронической обструктивной болезни легких, то что говорить про детей, у которых слизистые настолько нежные и ранимые, что этот дым просто прожигает ее буквально. И поэтому чем человек раньше начинает курить, а все-таки, когда у нас люди начинают курить, но не в взрослом состоянии уже, и начинают это курить дети. Вот. Конечно, тем более пагубное влияние это на него оказывает. В отношении детей вообще, мне кажется, нужно больше внимания уделять профилактике к табакокурению именно среди детей. Потому что мы говорим со взрослыми, вам надо бросить курить. А надо говорить с детьми, не начинайте курить, не пробуйте. Потому что в среднем, в каком возрасте человек впервые пробует сигареты? Это 10-12 лет. В подростковом возрасте, в 14-16 лет, уже около половины подростков либо пробовали сигареты, либо пробуют, да, либо уже курят. Но в подростковом возрасте детям говорить о вреде курения тоже затруднительно, потому что они подростки, у них уже своя точка зрения.
4: Какой-то стереотип
5: еще. Да, у них родители не авторитет. А кто у них авторитет? Сверстники, с которыми они хотят подружиться. А эти сверстники в школе на перемене за школу бегают и там курят. И чтобы ты влился в их компанию, тебе тоже надо курить вместе с ними, иначе тебя не примут. А еще у тебя есть какая-нибудь рок-звезда, кумир, а он вообще и курит, и пьет, и не поймешь, чем занимается. А ты, а он твоя звезда, он твой кумир, тебе хочется ему подражать.
4: Подражать. Ты начинаешь делать то, что ты можешь делать.
5: Естественно. Поэтому с детьми надо говорить еще до подросткового возраста, еще когда для них родители авторитет, когда для них взрослый авторитет. И можно сказать: сынок, ты видишь, я не курю. Твоя мама не курит. Да, не курить надо самим при этом еще, да? Я не курю, твоя мама не курит. Там бабушки, дедушки твои не курят, потому что это вредно, это приводит к тому-то, к тому-то, к тому-то. Найти в интернете страшные картинки, их сейчас, благо, много, показать и сказать: сынок, не кури, кто бы тебе что ни говорил, береги себя, вот, береги свое здоровье.
4: Да, да, очень, очень верно, что, чтобы сами родители не курили, потому что мне муж как-то рассказывал, что его папа вышел из дома покурить, тот пошел вместе с ним, он говорит: видишь, я курю, а ты никогда так не делай.
5: Ну, естественно, это пример.
4: Но он тоже начал. Вот.
5: Конечно, то есть... это пример от обратного, это никогда не срабатывает. Поэтому дети всегда подражают не словам взрослых, а их поступкам, это вот... Это золотая истина.
4: Марина, а как насчет альтернатив? Вот сейчас много говорят об электронных сигаретах.
5: Ну да, естественно. Хочется, вроде бы, да, понимаешь, что курить вредно, хочется вот так вот бросить курить, чтобы как будто бы и не бросить.
4: Ну да, ты бросил, но ты такой как бы модный при этом остаешься.
5: Значит, электронные сигареты – это не вариант для тех, кто действительно хочет бросить курить. Потому что курение для человека вызывает... Курение, в принципе, вызывает у человека две формы зависимости. Есть физическая зависимость. Это как раз-таки никотиновая зависимость, потому что никотин оказывает стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, ну и на деятельность мозга в том числе. Если у человека нет этого никотина, он не получил эту дозу с утра, он не может собраться, он слабый, он вялый, у него ничего не получается. То есть ему надо, чтобы в тонус прийти, нужно закурить. Это физическая зависимость. Но есть еще и психическая зависимость. Это сам ритуал обращения с сигаретой. Как ты достаешь пачку, как ты ее открываешь, как ты вытаскиваешь сигарету, как ты там ее вот, значит, как-то обрабатываешь, шуршишь, вот вот. Как ты ее зажигаешь, как ты ее в рот тащишь, и вот это движение как бы курительное, да, этот ритуал обеспечивает психическую зависимость. Что делает электронная сигарета? Да, она дает, эту... да, она дает никотин, да, казалось бы, хорошо, она дает только никотин. Других компонентов табачного дыма в ней не содержится. То есть ни канцерогенов, ничего ты не получаешь, только никотин, чтобы простимулировать свой мозг. Вот. И вроде бы как бы потом постепенно ты бы ее бы убрал бы, да, и жил бы хорошо без табакокурения. Но она дает вот этот вот ритуал. Она его оставляет, этот ритуал вытаскивания, закуривания, и чтобы что-то было в руках. И от этого она не дает возможности избавиться. Поэтому психическую зависимость, она не помогает побороть. Если человек реально хочет бросить курить, то ему нужно поломать сам вот этот вот стереотип, который у него в голове сложился. У тебя стресс? Надо достать сигарету, да? У тебя там, не знаю, там ты пошел с друзьями расслабиться? Надо достать сигарету. Да. Ты поел? надо достать сигарету, ты проснулся, надо тоже закурить. Вот это надо менять. А это менять, конечно, очень тяжело. И сейчас, если человек, в принципе, действительно заморочился на том, чтобы...
4: Да, вот что мы можем сказать? Да. Человек, который хочет бросить курить, но никак не может, что-то вот ему мешает. Это как то знаменитое выражение. Я бросать курить очень легко, я делаю это 1000 раз. Да? Вот, что таким людям можно посоветовать, сказать?
5: Ну, во-первых, конечно, должна быть у человека действительно хорошая, нормальная мотивация. Вот. Угу. Он должен для себя поставить, у него должна быть какая-то идея или какая-то цель. Почему я это делаю? Ну, например...
4: Но женщины часто вот перед тем, как забеременеть,
5: да,
4: все,
5: что я хочу родить здоровье, так, бросают.
4: Потом опять начинается.
5: Ну не все, бывает, не все. Или я хочу, чтобы ребенок в дальнейшем здоровым рос, да не просто родить здорового ребенка, но чтобы он еще после этого тоже был здоров. Или, например, действительно, там, вот у меня там отец там, и дедушка все курили, они умерли от инфаркта, я не хочу заработать инфаркт. Это тоже мотивация. Да. Она у всех разная. Или там, я не хочу вот каждое утро вставать и там прокашливаться, и вот этот весь ужас из себя, всю эту гадость выгонять каждое утро. Я хочу нормально себя чувствовать, я хочу нормально дышать, я хочу избавиться от хронического бронхита. Она у всех разная, но она должна быть постоянная. Вот. В принципе, врач может помочь человеку побороть табачную зависимость, но хотя бы в том, чтобы помочь справиться ему с физическим компонентом. Да? То есть назначается при этом никотинозамещающая терапия, есть вроде в виде пластырей, и жевательных резинок, и спреев, и так далее. То есть вот эту дозу никотина как бы получить, чтобы совсем мертвой рыбой не быть, да, без сигареты, постепенно эта доза уменьшается, вот, но при этом должен быть полностью порван вот этот вот стереотип вот этих вот движений, пытаться чем-то заменить. Я знаю, кто-то жвачки жует, просто обычные, потому что хочется во рту что-то теребить, хочется сигарету, жвачки жует. Да. Кто-то семечки щелкает, и на этой почве очень сильно полнеет. Ну ладно, с этим можно потом тоже справиться. Вот. То есть, в принципе, самое главное — это целенаправленность, конечно, действий. Это не какое-то вот сегодня я захотела, завтра я не захочу, но нужно поставить для себя четкую цель. Вот, и тогда, да, тогда все возможно. Я просто на моей практике много было пациентов, которые бросали курить. Но, к сожалению, получалось. Но, к сожалению, один из них бросил курить, когда у него сердце первый раз прихватило. Я к нему пришла и сказала: а что вы хотите? Вы постоянно курите, давайте бросайте. Он бросил, он без всякой замещающей терапии, он 3 дня промучился вообще, он и потом покрывался там, и отхаркивался, и там все у него что-то так, что только с ним не было, но он переболел. Он потом ходил и бегал, и прыгал у меня по этажам, и у него сердце больше не болело. Это, может быть, и не было бы приступ стенокардии, кто знает, что там случилось с ним, но это для него было поводом. Он реально испугался за свою жизнь. Вот.
4: У нас, кстати, тоже была такая ситуация, сейчас вспомнила однажды. Вот как раз-таки отец моего мужа, он бросил курить, хотя курил с 6 лет до 46. Бросил, потому что очень испугался. Ну, была такая ситуация, когда вот он, в общем, сделал такой благородный жест. Он сказал: никогда не буду курить, если случится вот то-то и то-то. Вот так вот себе пообещал. И все, и бросил курить. Вот действительно, и сейчас уже много-много лет не курит, и даже ему противно ходить за курящими. То есть на самом деле надо верить, что, в общем-то, мы можем, что человек может бросить курить и дальше жить здоровой жизнью и наслаждаться своей жизнью.
5: Совершенно верно. Наслаждаться спокойным легким дыханием.
4: А можно ли каким-то способом нейтрализовать действие сигарет? Что-то вот сделать с последствиями? Может быть, витамины какие-то пить или спорт, чтобы быстрее выгнать из себя все, что там?
5: К сожалению, нейтрализовать действие сигареты может только отказ от табакокурения. И то, вот тот вред, который человек нанес своему организму табакокурением, он полностью нивелируется только через 10 лет. Только через 10 лет легкие полностью очистятся от смолы. И весь тот риск, о котором мы говорили, да, который для курящих людей выше, да, развитие сердечной патологии, он тоже полностью вот нивелируется, идет на нет только через 10 лет.

Последствия курения проходят только через 10 лет. Никотинозаместительная терапия помогает справиться с физической зависимостью, но с психологической человек должен справиться сам. Бросайте курить и будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога,

0: и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате.
2: Воскресшего в третий день.
3: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
4: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы читаем Священное Писание, Новый Завет, и, в общем, так получается, что мы добрались до книги, которую, ну, наверное, читают реже других. Может быть, потому что у нее название такое, которое не ко всем относится, «Послание к евреям». Ну и как-то многие читатели, дойдя до такого названия, уже, ну, я не еврей, поэтому ко мне это, может быть, не относится.
7: Ну, по такой логике не нужно читать и послание к римлянам, филиппийцам, Тимофею и так далее. Но, тем не менее, действительно, это послание, оно довольно специфичное, оно довольно сложное. И те люди, которые даже с ним сталкиваются и начинают его читать, ну, часто почти ничего там не понимают. Хотя, конечно, есть много каких-то интересных таких отдельных фраз, разбросанных по всему посланию, которые, ну, многие читатели Библии, они знают, встречали. Вот. Но в целом это послание довольно тяжело воспринимается, потому что у него насыщенный язык, у него огромное количество отсылок к Ветхому Завету, и в целом оно построено на каких-то важных аспектах ветхозаветного служения.
6: Ну, то есть, чтобы его читать, нужно быть специалистом, как минимум, в Ветхом Завете.
7: Да, нужно быть специалистом, ну, по крайней мере, неплохо знать хотя бы книгу «Псалтирь» и «Пятикнижие». Вот, и уже исходя из этого можно куда-то дальше двигаться. Вот, и есть разные темы, которые представлены в этом послании. Например, это тема о святилище, о Христе как первосвященнике. Есть еще интересная такая тема, которая отсылает нас к первой, второй главам книги «Бытие». И в четвертой главе послания к евреям есть цитата, из одного стиха, из книги «Бытие». «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих».
6: Почил, то есть покоился.
7: Упокоился, да. Конечно же, здесь не просто так используется вот эта фраза. Эта фраза связана с идеей покоя, которую вот автор послания к евреям, он здесь пытается представить. Почему важна эта идея? И что он здесь об этом говорит? Начинает идею покоя он освещать в 3 главе, в 11 стихе, когда идет рассказ о том, что вот был Моисей, были израильтяне, они вышли из Египта, и они искушали Господа, они не слушались Его, были разные проблемы с этим связанные, и Бог на них вознегодовал, и написано: «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть история о том, что израильтяне были выведены из Египта, они должны были прийти в землю обетованную, она должна была закончиться тем, что они должны войти в покой.
6: вошли в землю обетованную, получили все, что им обещано. И...
7: Но не покой. Интересно, что покоя как раз они не получили. Дальше рассказывается о том, что почему, собственно, это произошло. То есть Бог обещал покой и не дал его из-за их непослушания. И дальше уже в 4 главе упоминается и Иисус Навин, то есть mm-hmm. человек, который, под руководством которого израильтяне они завоевывали Ханаан. И сказано, что он тоже не доставил им покой. То есть вот этот вот покой, обещанный Богом, он остался вот этим вот обетованием. И интересная звучит фраза после вот этой всей истории: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». То есть о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что Бог обещает некий покой. Ну, его можно понимать и как буквально, и как духовно. Буквально это, естественно, успокоение от врагов. Угу. То есть когда израильтяне селятся в своей земле, и у них больше нет никаких врагов, которые бы их смущали.
6: Ну, некоторое время было.
7: Очень короткое. Да. То есть, по сути дела, какого-то периода длительного в истории, когда Израиль жил в покое, без войн и наслаждался вот, всеми благами обетованной земли, мы его не видим. И сами вот эти истории, книги Иисуса Навина, Судей, Царств, и здесь сейчас автор послания к евреям, они связывают это с очень простой вещью – непокорностью. То есть не было послушания у израильтян, и поэтому они не получили то, что Бог обещал. И он говорит о том, что если мы не будем слушаться,
6: то же самое
7: будет то же самое. И что такое вот это вот субботство, о котором здесь говорится? Ну, для этого надо понимать вообще вот концепцию субботы, именно вот на которую ссылается здесь текст, то есть концепция субботы творения. Угу. Когда мы читаем первую и начало второй главы Бытия, описывается 6 дней творения, совершает Бог к седьмому дню свои дела, почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он делал, благословил и освятил. Мы видим интересную такую вещь. В описании 7 дней творения у 6 дней есть начало и конец. Угу. И был вечер, и было утро, день 6. У 7-го дня их нет. То есть 7-й день, он, ну, как бы он упоминается, говорится о том, что в него что-то произошло, и как будто бы он не закончился. То есть нет вот этой фразы, и был вечер, и было утро, день 7-й. То есть заканчивается история о том, что Бог отдыхает. Все, Бог отдыхает, дальше как бы ставится точка и рассказывается другая история.
6: Потому что он вполне может отдыхать до сих пор.
7: Ну, как бы получается, да. И здесь важно понимать вот эту, ну, какую-то концепцию субботы, которая в этой истории заложена. То есть концепция субботы как ожидание. Концепция того, что Бог, который сам отдыхает, да, от своих дел, ну, если так можно сказать, он говорит о том, что в скором времени люди смогут разделить с ним этот покой. И поэтому вот эта вот история вначале, то есть день седьмой не заканчивается, потому что день седьмой – это символ ожидания вхождения людей в покой Бога. Ну, опять-таки, речь не идет о том, что это не буквальный, да, какой-то день, но именно какой какое теологическое, богословское значение этого. Суббота означала, что вот мы предвкушаем, вот как бы отмечая, да, один день покоя, мы предвкушаем тот покой, в который мы войдем тогда, когда наступит Царство Божие. Угу. И здесь послание к евреям раскрывает вот эту тему покоя. Оно говорит о том, что Бог хотел, чтобы народ, он успокоился уже тогда. Он хотел, чтобы люди обрели вот эту землю, они вошли в Ханаан, началось уже вот это вот Царство Божие. И начался покой, и люди бы ощутили всю полноту той радости, покоя, которую Бог хочет дать человеку. Но из-за непослушания это не сработало. И оно не сработало один раз, другой и так далее. Но Бог никогда не отказывается от своих обещаний, от своих обетований. Меняется только форма и время их исполнения.
6: Что подразумевается в данном случае под покоем? Но неужели подразумевалось, что они войдут в эту землю
7: и все будет хорошо.
6: Да, вот сядут, ну, да. Сядут на своих местах предназначенных
7: и
6: ничего не будут делать.
7: Нет, ничего не будут делать. Они будут возделывать землю, сажать виноградники, строить дома и жить в них. Собственно говоря, мы примерно такую картину читаем у пророка Исаии. Когда вот Исаия описывает, ну, скажем так, Царство Божие, он говорит о вот об этом времени благоденствия. Он говорит о том, что люди будут жить долго. Он говорит о том, что люди, которые будут сажать виноградники, они будут ими пользоваться. Люди, которые будут строить дома, они будут в них жить. Вот. «Буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, не услышится более голос плача, голос вопля, не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, столетний будет умирать юношу, столетний грешник будет проклинать». То есть речь идет о долгожительстве, о том, что вот, будут строить домы, жить в них, насаждать виноградники, есть плоды их. «Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделиями рук своих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе». Вот он покой. Угу. То есть, по сути дела, мы читаем эти слова сегодня как описание нового неба и новой земли. Но в действительности это было обетование, которое Бог хотел исполнить для своего народа.
6: В принципе, покой — это просто спокойная, мирная жизнь, когда никто тебя не притесняет, не нападает на тебя, ну и так далее.
7: Да, да, все верно. И это жизнь с Богом. То есть это вот спокойная, размеренная, уверенная жизнь с Богом, как бы, когда ты живешь со своей семьей, когда у тебя нет врагов и так далее. Это тот покой, о котором изначально, собственно говоря, шла речь. Угу. Это тот покой, который Бог обещал Израилю, введя их в Ханаан. И это тот покой, о котором говорили в том числе и пророки, это Исаия и Иезекииль, они про это упоминают.
6: А какое отношение к этому теперь субботнего дня?
7: То есть теперь мы видим, что ситуация изменилась, да, мы уже явно не будем жить в Израиле и вот наслаждаться вот этим всем. И Бог говорит о том, что идея сама вхождение в обетованную землю и покоя, она остается. Но она будет воплощена иначе. Она будет воплощена уже новое небо, новая земля, после пришествия Христа и вот обретение вот этого полноценного покоя вместе с Богом. Какая роль субботнего дня? Это как раз идея ожидания. Идея ожидание покоя, который грядет. То есть каждый раз, когда наступает суббота, и мы вспоминаем о той субботе, да, первого творения, мы понимаем, что вот сейчас это короткая возможность для нас вспомнить об обетовании Божьем и прикоснуться чуть-чуть к тому, что нас ждет в будущем, когда Бог исполнит вот это вот полноценное свое обетование о покое. Речь здесь опять-таки не идет о том, как именно, да, это должно воплощаться, как человек должен вспоминать это, как он должен соблюдать субботу или не соблюдать, но сама идея богословская, она остается, идея ожидания. И вопрос здесь основной, который ставит текст послания к евреям, что нужно сделать человеку, чтобы он обрел покой? И ответ очень простой. Повиноваться Богу. То есть, если человек, как он говорит, впадает в непокорность, то он лишается вот этого возможности быть...
6: Успокоиться.
7: Да, собственно говоря, успокоиться, быть тем, кто сможет вкусить вот эти вот блага исполненного обетования. И вопрос субботы, он здесь не является ключевым. Ключевым является здесь вопрос послушания Господу, исполнения Его воли и подчинения, собственно, всем Его заповедям.
6: Понятно. Вопрос субботы, наверное, здесь все-таки остается именно вопросом, ну, вопросом веры, что я все-таки хочу получить этот покой.
7: Да? Да.
6: Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я надеюсь, что вам, дорогие зрители, было так же, как и нам, интересно читать, открывать страницы Священного Писания. И надеюсь на новую встречу с вами. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Алексей Толстой. Любовью к ближним пламенея.
2: Любовью к ближним пламенея народ смиренью он учил. Он все законы Моисея любви законом подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения. Он проповедует прощение. Велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку. И никого не осудил.

0: Стихотворение Толстого «Любовью к ближним пламенея» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Измерение веры». Сегодня мы попытаемся осуществить восхождение на еще одну ступень веры и рассмотрим тему «Вера как уверенность». Речь пойдет о том, как не остановиться в духовном росте. Для начала разберем суть этого явления. Что такое уверенность? Согласно словарю Владимира Даля, уверенность – это убеждение в чем-либо, твердое сознание какой-либо истины. Убеждение – твердое осознание. Уверенность, таким образом, идет дальше информации, дальше принятия решения и дальше доверия. Уверенность представляет собой скорее эмоциональную реакцию человека. Это следующая ступень веры. Уверенность по своей природе представляет собой явление, которое очень хорошо вскрывается по принципу противопоставления. Обратимся к словарю антонимов русского языка. Слову «уверенность» антонимом является неуверенность. Или же еще один вариант – уверенность и противоположный ему термин – сомнение. Исследуя, что такое сомнение, мы сможем лучше понять, как сохраняется уверенность. Слово «сомнение» в оригинале священных писаний, апостольских писаний, это греческое слово «диалогисмос». На что оно похоже? В русском языке есть слово «диалог», «диалоговый». Это разговор, это общение. «Диалогисмос» дословно означает «мысль», «мнение», дальше «рассуждение», «сомнение», «вопрос», «аргумент» и «спор». Вот такой вот широкий спектр значений. Сомнение представляет собой явление по природе, связанное с мыслительной деятельностью. Раздается внутри человека два голоса – «за» и «против». Это именно мысленная активность, это именно действие интеллекта. Приведем примеры использования греческого «диалогисмос» в Священном Писании. Евангелие от Луки, 24 глава, 38 стих. Луки 24:38. «Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Здесь слово «диалогисмос», «сомнение» переводится термином «мысли». В послании апостола Павла к римлянам, в 1 главе, в 21 стихе, читаем следующее. Римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце», и далее. Здесь «диалогисмос» переведено словом «умствования». То есть у них появились сомнения. От чего? Почему омрачилось их сердце? Контекст с ясностью показывает, что у этих людей, о которых пишет апостол Павел, было достаточно знания. У них было достаточно фактов. У них не было недостатка в информации. Послушайте, что написано в стихах с 18 по 21. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину Божию неправдой». Вот какие люди описываются. Они именно подавляют истину Божью. Они выталкивают ее, вытесняют ее. подавляющих истину Божию неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, то есть неизвинительны, нет им оправдания. Но как они, познав Бога, обратите внимание, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их и так далее.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Когда появляется сомнение, оно, согласно прочитанному отрывку, появляется не потому, что мало информации, не потому, что нет фактов. Все, что можно было о Боге знать, Бог им открыл. Но причина заключается в ином. Они, узнав о Боге, познав Бога, не прославили Его. Вера их не выразилась в принятии решения. Вера их не проявилась в действии. Вера их, соответственно, не переросла в доверие, и потому они не смогли подняться на следующую ступень – уверенность. Уверенности нет тогда, когда есть неуверенность, когда есть сомнение. И сомнение, в свою очередь, есть определенная реакция человека на факты. Не на отсутствие фактов, а как раз-таки реакция на истину, на имеющиеся достоверные факты. С другой стороны, когда мы задаем вопрос о природе уверенности, мы находим, что она представляет собою большое благословение для человека, когда он, зная, приняв решение, живя в соответствии с волей Божьей, доверяя Богу, может взойти на новую ступень веры. Книга пророка Аввакума, 3 глава, стихи 16 по 19. Аввакума, 3 глава, стихи 16 по 19. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя». Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Вот потенциал уверенности. Пророк Аввакум говорит, во-первых, о спокойствии. Это великое приобретение – быть спокойным во времена бедствия. А дальше у него надежда. Он говорит, хотя бы ничего не осталось, но и тогда я буду радоваться, тогда я буду веселиться, я останусь спокоен и недвижим. В Евангелии от Матфея, в 8 главе, в стихах с 5 по 13, мы находим еще одну чудную иллюстрацию уверенности. Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 13. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры“. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе», и выздоровел слуга его в тот час. Перед нами уже значительная высота веры. Перед нами уверенность сотника. Он говорит: «Нет нужды тебе, Господи, идти ко мне домой, достаточно будет твоего слова». И Иисус говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры». Вот как благодатна вера на уровне уверенности. Это то, что поднимает человека над сомнениями и возносит к престолу Всевышнего верою. В книге «Деяния апостолов» в 27 главе, в стихах с 15 по 26, мы находим еще одну иллюстрацию. «Деяния апостолов», 27 глава, стихи с 15 по 26. «Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились». На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Попытайтесь представить себя на месте этих путешественников. Во свете всего описанного вывод был неутешительный. Исчезла всякая надежда. И вот среди этого отчаяния и мрака, когда, казалось, ничего нет, что могло бы поддерживать веру, происходит следующее. 21 стих. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: „Мужи, надлежало послушать меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров“». Какой удивительный контраст между поведением корабельщиков и всех плывущих на корабле и поведением апостола Павла. Он может среди бури, шторма и гибели, казалось бы, неотвратимой, спокойно смотреть в глаза обстоятельствам и даже утешать тех, кто выполняет функцию стражников при нем, потому что должен он предстать пред суд, пред Кесарем. Надежда, уверенность в будущем, бесстрашие, абсолютное спокойствие – все это дары веры как уверенности. Сегодня, изучая тему «Вера как уверенность», мы находим, насколько благодатна эта сторона веры. И многим хотелось бы иметь такую уверенность, такое спокойствие, такой оптимизм, такое бесстрашие. Но как это все обрести? Как иметь веру в этом ее измерении? Как иметь уверенность? Священное Писание рассказывает нам об основе и способах укрепления уверенности. Это очень важно всякому верующему. Потому я приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к римлянам, 4 главу, стихи 17 по 21. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Перед нами опыт отца всех верующих, опыт патриарха Авраама. Когда Господь оставил ему обетование, обетование, в отношении которого нужно было именно проявить веру, чтобы его принять, он, сказано, не помышлял. Я хочу обратить ваше внимание на это слово. Помните ли вы, что такое сомнение? Сомнение – это в подлиннике как раз-таки термин, имеющий отношение к мыслительной деятельности. Это сравнение концепции, это два голоса. Авраам не допустил этот второй голос, потому что Бога он уже знал, он познакомился с фактами, он принял решение, он проявил доверие, и теперь он мог быть уверен. Он не помышлял о препятствиях, он не помышлял, что тело его было уже в омертвении. Но сказано: «Не изнемогший в вере, он не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, и потому и получил обещанное». Зададимся вопросом, как это Аврааму удалось? Как, в принципе, мужам веры в Священном Писании удавалось действовать с такой вот удивительной уверенностью? Слово Божье отвечает нам на этот вопрос довольно ясно и красочно. Но перед тем, как мы посмотрим на этот развернутый ответ, главное мы с вами уже знаем, и я хочу это напомнить. Вера начинается со знакомства с фактами. Вера исследует, изучает, сравнивает, анализирует. Удостоверившись в реальности предлагаемого, вера принимает решение. Актом воли человек принимает эту истину Божью. И, приняв решение, он начинает жить по этой истине, начинает действовать. Благодаря этому у него появляется доверие Божьей истине. Опыт это доверие утверждает, и в результате человек обретает уверенность. Он теперь точно знает, он знает на опыте, он это испытал. Вот такую уверенность может обрести каждый из нас.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Когда мы задаем вопрос о том, как это Авраам мог иметь такую уверенность в Божьем обетовании, Священное Писание раскрывает нам длительный путь веры Авраама. В самом начале, когда он только услышал Божий призыв, как рассказывает книга Неемии, 9 глава, стихи 7 и 8, «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал имя ему Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев, и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен». Говорится о том, что когда Бог призвал Авраама впервые, сказав «выйди из Ура Халдейского», то тогда он нашел сердце его верным. То есть Авраам уже верил Богу, он уже Бога знал, потому-то он и мог откликнуться на призыв идти в страну, в отношении которой он и понятия никакого не имел. Но это был только лишь определенный уровень веры, и Бог хотел провести Авраама дальше. И вот, когда мы читаем повествование о путешествиях Авраама, патриарха, мы находим в 12 главе книги «Бытие» в стихах с 10 по 20 следующий эпизод. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Вот это было проявлением недоверия. Господь никогда не давал Аврааму повеление идти в Египет. Он указал ему землю, в которой он должен был жить. Но поскольку изменились обстоятельства, Авраам теперь задал вопрос, а как же я буду жить, как я прокормлю себя, свою семью и всех рабов своих, всех слуг своих? И он пошел в Египет. И там, в Египте, произошла не совсем приглядная история в жизни патриарха. Сказано, когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабыни, и рабы, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «За что это сделал ты со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? И для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Бог дал здесь возможность вере Авраама возрасти. Несмотря на проявленное недоверие, Господь являет свою силу, и Авраам имеет возможность удостовериться в Божьей защите. Далее, когда мы смотрим повествование о жизни, описании Авраама, мы находим в 14 главе книги «Бытие» рассказ о сражении с царями. Прочитаем начало этой истории для того, чтобы понять, насколько серьезным образом Господь проявил свою силу здесь. «И было во дни Мрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедор-Лаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною». И вот во время этих военных действий они, сказано, «победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Огромное войско, союзники, известные своей мощью, завоевали Содом и Гоморру и союзные города и взяли Лота, племянника Авраамова, в плен. И вот далее, в 13 стихе написано, «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра, Мариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Попытайтесь представить себе эту ситуацию в реальности. 318 человек против огромной коалиции войск. И они одерживают победу. Чуть далее в этой главе мы узнаем, что это Бог Небесный дал победу Аврааму. И это, конечно же, вновь укрепило веру патриарха и возвело его на следующую ступень веры. И вот только после этого, как сказано в 15 главе книги «Бытие», в стихах с 1 по 6 происходит следующее.

Авраам-патриарх не усомнился, не помышлял о том, что тело его омертвело, но доверился Богу, тому, который существующее выводит из небытия, который несуществующее называет как существующее. Оказывается, Авраам был способен на такую веру после сих происшествий, говорит книга Бытие, после того, как Господь уже неоднократно являл свои чудеса. Авраам был человек, подобный нам. Он верил Богу, но иногда и сомневался. Бог показывал Аврааму большее. Бог вел его, Бог защищал его. И потому Авраам был в состоянии восходить по ступеням веры. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 12 стихе, записаны известные слова апостола Павла. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Уверенность апостола Павла была основана на личном опыте взаимоотношений с Богом. Он не просто говорит «я знаю о том, в кого уверовал», он говорит «я знаю, в кого уверовал». И когда есть вот эта личная убежденность, тогда есть на основании личных взаимоотношений уверенность. Бывало ли так, что вам приносили информацию о человеке, которого вы хорошо знаете, информацию о том, что он якобы что-то сделал плохое? И ваш ответ был таким: «Нет, он на это не способен, я точно знаю». Именно таких взаимоотношений ожидает Бог.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
5: Автор Нового Завета пользуется септуагинтой.
1: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов. Да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценный, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в III веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в III веке до н.э., греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну, вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременно и перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский, часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в III-I веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», отчислительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифе, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан, и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейским могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов – это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский – это диалект арамейского языка. Просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот, в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианское общение Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
1: Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая Вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой Вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в соответственно, там в Испании, все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались с Вульгаты.
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она им понятна.
7: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
8: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелы, дурно пахнут мертвые слова.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У каждого из нас, даже если мы об этом не знаем, живет в голове образ идеального ребенка. И мы незаметно для себя стараемся подвести реального нашего ребенка под этот идеальный образ. И первое разочарование нас ожидает, когда оказывается, что несмотря на все наши старания и усилия, живой ребенок никак не хочет отвечать образу идеального, нисколько на него не похож. А может быть, надо просто дать возможность ребенку быть самим собой? Сегодня я поступлю не совсем обычно. Я прочту вам стихотворение в прозе японского автора Мукорджи. Мне само это произведение помогло по-новому оценить внутренний мир ребенка. Надеюсь, будет полезным оно и вам. Итак, стихотворение называется «Что случилось с Аланом?». Ему всегда хотелось рассказать что-нибудь интересное. Но никто его не понимал. Ему нравилось объяснять другим все, что он видел и чувствовал, но никому не было до него дела, и он начал рисовать. Иногда он что-то рисовал, но это что-то не было чем-то конкретным. Ему хотелось выразить свое что-то в камне или написать его на небе. Он любил лежать на траве и смотреть в небо. И были на всем белом свете только он, голубое небо и что-то в его душе, о чем ему очень хотелось поведать миру. Однажды это желание исполнилось. Он нарисовал свое что-то. Это был прекрасный рисунок. Он хранил его под подушкой и не показывал никому. Каждый вечер он любовался своим рисунком, размышляя над ним. Он любил свое единственное, но, как ему казалось, самое прекрасное творение. Когда он пошел в первый класс, то взял с собой рисунок. Но не для того, чтобы показать его ребятам. Он хотел, чтобы его что-то всегда было рядом, как верный друг. Алан сел за парту, квадратную и коричневую. Такую же квадратную и коричневую, как и у других ребят. И вдруг подумал, почему они все квадратные и коричневые, а почему нет красных? Дома в его комнате было много красного цвета. Подошла учительница. Она сказала, что надо носить галстук, как делают все другие мальчики. Он признался, что не любит галстуков, но она сказала, что это не важно. Затем все начали рисовать. И он стал рисовать. Закрасил весь листок желтым цветом. Таким ему представилось это утро. Это были его чувства. И это было прекрасно. Подошла учительница, посмотрела на рисунок и рассмеялась. «Что это?» – спросила она. «Почему ты не нарисовал что-нибудь похожее на рисунок других мальчиков? Разве не красивые у них получились ракеты?» И это все, о чем она спросила. Мама купила ему галстук. На уроках рисования он рисует самолеты, ракеты, как все остальные мальчики в классе. Свой первый рисунок Алан выбросил. И он такой же, как все. И то, что внутри него, что еще недавно не давало ему покоя и рвалось наружу, о чем он хотел рассказать всем на свете, больше не искало выхода. Оно успокоилось, перестало теснить его грудь. Оно было раздавлено. Дорогие родители, этот пример открывает нам очень важную и в то же время элементарную истину. Ребенок не чистый лист бумаги, на котором искусный мастер может нарисовать все, что он захочет. Каждый ребенок не просто уникален, он прежде всего активен. Активен в поиске самого себя. Он существо мыслящее, чувствующее, выбирающее. Ребенок во многом сам определяет, каким ему быть. Наша задача – не мешать ему быть самим собой, дать ему право оставаться и быть неповторимой личностью. Было бы интересно узнать ваше впечатление о прочитанном сегодня рассказе. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
4: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 7 по 13 текст. Речь идет об Иоанне Крестителе. И сказано, что он проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, снисходящего на него. Мы уже привыкли к этому образу, он очень знакомый, что когда крестился Христос, на него снизошел Дух Святой в виде голубя, белого голубя, да? Ну, так обычно изображают это на картинках, на различной живописи. И далее мы читаем: «И был глас с небес: Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И опять, немедленно после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Интересно, что вот в этом описании как минимум трижды речь идет о Духе. Во-первых, здесь мы читаем о том, что сам Иоанн говорит: «Я крестил вас водою, но тот, кто идет за мною, сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым». Когда приходит вот этот сильнейший меня, когда приходит Иисус Христос, он принимает крещение и получает свидетельство от Бога. Вот именно свидетельство выражалось в том, что Дух снизошел на него видимым образом. И это могли засвидетельствовать окружающие люди. Далее мы читаем, что когда Христос принял крещение, да, что сам Дух, он был там в пустыне 40 дней, да, и написано, что немедленно Дух повел или ведет его в пустыню. Именно тот же самый Дух, который присутствовал во время крещения Христа, он ведет его в пустыню. Почему я делаю на этом акцент? Ну, когда я читал этот отрывок, мне самому стало интересно, что о Духе Святом уже тогда очень многое говорилось. Потому что, когда читаешь Ветхий Завет, как-то там вообще, ну, вот такое понятие, как Троица, как понятие, как Отец, Сын и Святой Дух, вообще как-то вот, ну, ты там этого почти не замечаешь. Конечно, есть там об этом и много написано, но это нужно быть внимательно во время прочтения. Но когда Иоанн проповедует и говорит о Духе Святом, о влиянии и действии Духа в жизни Христа, и в том числе, да, и вообще в жизни людей, спокойно реагируют, спокойно слушают, спокойно об этом принимают, никто не возмущается, никто не говорит, какой Дух, вообще, так очень даже спокойно. Вот так устроена жизнь верующего человека, да. Бог действует и взаимодействует с человеком через Святого Духа. Божественная личность, которая, может быть, невидимым образом действует в жизни человека. Написано, что Дух Святой снизошел во время крещения на Христа. И тот же Святой Дух повел его в пустыню. Многие думают, что переживания, проблемы, трудности, которые испытывает человек сегодня, иногда свидетельствуют о том, что, наоборот, Бог отходит от меня. Но, друзья, Христос, прежде чем начал служение после крещения, он пошел и 40 дней провел в пустыне. Тут написано, что был со зверями, ангелы ему служили, ему он там был искушаемый сатаною. Я глубоко убежден, что Христос уединился на такое время для того, чтобы вот именно во взаимодействии со Святым Духом, потому что написано, что Дух Святой его туда повел, подготовиться к тому жизненному пути, к тому служению, которое ему предстояло пройти, к взаимодействию с ученикам, к страданиям, которые ему потом необходимо было пережить, чтобы принести себя за грехи всех людей этого мира. Поэтому, друзья, я желаю вам взаимодействие со Святым Духом, чтобы Дух Святой вел вас по этой жизни. И если Он когда-то проводит через страдания, это еще не означает, что Он нас отступил от нас. Это может как раз означать, что Он хочет к чему-то нас приготовить. Желаю вам радости и взаимодействия со Святым Духом.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
5: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
6: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
6: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
7: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
6: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Лёлик.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
2: Фазан. Фазан.
6: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
7: Синий.
2: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
6: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
5: Зима, весна, лето, осень.
3: Их тоже сделал Бог?
6: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
6: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
6: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
6: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
6: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
6: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: сошло в третий день.
1: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
2: И в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
3: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
6: Здравствуйте!
5: Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Традиционно в религиозном мире отмечаются различные праздники, ну и вообще различные традиции, они как бы вот присутствуют. Например, мы отмечаем Рождество, у нас это вообще государственный праздник. Вот, но отмечают практически все, включая неверующих представителей других конфессий и так далее. Вот, но уже, отмечают практически все, но вот уже не все знают, что корни этого праздника, или корни отмечания его вот в это время, где-то в районе Нового года, они отнюдь не христианские. То есть вообще многие наши традиции, и это тоже не все знают, но традиции, которые мы соблюдаем, которые нам от предков переданы, там еще что-то, они имеют корни самые различные, в том числе религиозные, но не христианские, а еще дохристианские, там различные языческие. Вот, Сергей Николаевич, хотелось бы подумать, поразмыслить над тем, как вообще Бог к этому относится.
6: Интересный вопрос. Он тоже достаточно актуальный. Я встречал разные версии того, как вообще к этому относиться, к каким-то праздникам, которые мы соблюдаем, к элементам этих праздников, к датам. Да? То есть очень много говорят, допустим, про какие-то пасхальные элементы. Uh-huh. Вот эти куличи, там, яйца, про елку на Рождество и на Новый год и так далее. И постоянно говорят о том, что у всего этого языческие какие-то корни, и, как следствие, христиане должны отказываться от подобных вещей, потому что, как же мы можем, языческое
5: что-то. Есть такая точка зрения, что ничего, коль скоро я новый человек, а христианин — это новый человек, то я должен отказаться от всего старого.
6: Да. На самом деле, если мы откажемся от всего языческого, у нас вообще ничего не останется в жизни. По очень простой причине: у большинства каких-то праздников, ритуалов, религиозных аспектов нашей жизни, независимо от того, к какой религии мы относимся, они имеют очень древнее происхождение. И вот если посмотреть на библейский текст, можно увидеть как раз то, как Бог к этому относится. И здесь есть, двоякое отношение. То есть, допустим, можно привести несколько примеров интересных, известное достаточно выражение, которое встречается в книге «Исход» и в еще нескольких местах в Священном Писании, когда даются определенные запрещения, и среди этих запрещений есть довольно странное такое: «Не вари козленка в молоке матери его». Или, предположим, есть запрещение делать надрезы на своем теле по умершим, или какие-то еще...
5: То есть подразумевается какой-то обряд, который люди обычно совершали.
6: Да, то есть, причем допустим, «не вари козленка в молоке матери его», оно как-то так выбивается из контекста. Вот, например, в 23 главе книги «Исход» оно встречается, много разных повелений, довольно понятных во многих аспектах, и потом так раз — «не вари козленка этого», и все, и дальше уже новая тема.
5: И в связи с этим мы знаем, что до сих пор в иудейской традиции разделять

0: вообще молочное с мясным там и так далее. То есть, вот,
1: ну да, ну кстати, довольно интересно, что эта традиция присутствует, при том, что когда мы читаем историю Авраама, мы видим, что Авраам для своих гостей взял масло, молока и теленка приготовленного в 18 главе книги Бытия. То есть патриарх, он смешивал мясные и молочные продукты. Но так или иначе, исследователи считают, что вот этот запрет и многие другие запреты, которые не объясняются в Священном Писании, они вызваны как раз борьбой с языческими ритуалами. То есть что существовало вот в той местности, где евреи жили, какое-то верование, какие-то ритуалы, и многие запреты направлены конкретно против них. Они не поясняются, потому что люди были с этим знакомы. И здесь мы видим, что какие-то вещи языческие Бог отметает. И Он говорит, что этого в вашей среде быть не должно никак, ни при каких обстоятельствах. Но есть и множество других примеров. Ну, вот, допустим, даже если взять только Пятикнижие, первые несколько книг Библии, мы встречаем несколько интересных таких элементов. Например, книга Бытие, 15 глава. В этой главе Бог заключает с Авраамом завет. Ну, скажем так, формальное заключение завета через определенный ритуал. И происходит довольно странное такое вот действие, когда Бог говорит Аврааму, что ему нужно взять трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя, рассечь пополам, положить части друг против друга, а потом должен был пройти огонь между ними.
0: Ну и сам Авраам должен был пройти между.
1: Да, то есть как бы суть в том, что это ритуал, который был у хеттов. Бог говорит Аврааму сделать тот ритуал, который существовал у того народа, среди которого...
0: в земле которого жил.
1: Да, жил Авраам. То есть он ему говорит, вот ты видишь языческий ритуал, ты с ним знаком, ты понимаешь, что он значит, сейчас ты сделаешь то же самое, только я наполню это другим смыслом. И Авраам повторяет то же самое, и суть этого ритуала была в том, что, ну, скажем так, это подтверждение завета между властителем, сюзереном и его вассалом. И вассал должен был пройти между этими животными и сказать, что пусть то же самое со мной вот сотворят боги, если я нарушу этот завет. То есть по логике Авраам должен был пройти между этими животными. Но да. Бог разворачивает этот ритуал, и он сам огнем проходит между этими животными, то есть он берет на себя обязательство по сохранению, исполнению этого завета.
0: То есть вообще получается, что Бог здесь как бы становится равным Аврааму?
1: Ну, в какой-то степени. То есть он остается главным, да, то есть он дает этот завет, но он на себя берет обязательство, что, как бы, ну, грубо говоря, пусть со мной станет то же, что с этими животными, если я нарушу свой завет. То есть он показывает абсолютную непреложность своего завета. Дальше в 17 главе мы видим, что Бог дает Аврааму повеление об обрезании, и которая становится символом завета Авраама и всех его потомков с Богом. Это не придумывание обрезания, как бы, как вот чего-то абсолютно нового, чего не было. Обрезание было широко распространено в той среде, где Авраам жил. Египтяне, они обрезывались. То есть обрезание — это был известный ритуал. Для Авраама не было ничего, ну, как бы неизвестного в самом этом действии.
0: Кстати, вопрос. Очень многие говорят, что обрезание — это ритуал в значительной степени гигиенический. То есть, а если это было еще до, ну, восточных народов?
1: В древности не было гигиенических ритуалов. Любые ритуалы были религиозные, но они могли как дополнительный какой-то смысл внести себе гигиеническую нагрузку, скажем так. Но никогда, и даже в Библии то, что мы встречаем, гигиена или сохранение здоровья не являются самоцелью. это всегда несет религиозный какой-то смысл. То есть, ну, можно сказать, что древние жрецы, а затем сам Бог, они дают какие-то религиозные ритуалы, которые помогают сохранить здоровье, но, тем не менее, смысл у них именно чисто религиозный. И в данном случае Бог
0: Я прошу прощения. Я просто к тому, что какие-то ритуалы Бог принимает как, ну, в принципе, логичные, понятные, полезные, ну, может быть, полезные. Вот. А какие-то он отвергает, и, в общем-то, если подумать, ну, вот, например, по поводу...
1: Пореза, да.
0: Да, надрезов
1: совершенно
0: на теле, то, в общем-то, понятно, что ничего хорошего в этом нету, даже вот чисто с точки зрения здоровья.
1: Да, совершенно верно. То есть у Бога нет принципиальной позиции, как мы увидим в Священном Писании, отвергать все языческое. Ну, потому что если отвергать все языческое, ничего не останется. Потому что язычество, оно связано с природой, оно связано с какими-то природными объектами, с устройством жизни и так далее. То есть, ну, так или иначе, те или иные языческие ритуалы, религии, они вобрали в себя практически все, что наполняет землю.
0: Есть вообще точка зрения, что язычество — это же просто извращенное...
1: Ну, изначальное
0: богопоклонение.
1: Да, вот. И получается, что Бог берет известный Аврааму ритуал, и он говорит, вот теперь ты будешь это делать, и для тебя это будет значить вот это. Mm-hmm. То есть Бог берет нечто и наполняет его новым смыслом. То же самое, например, мы видим с жертвоприношениями. Жертвоприношения были очень широко распространены в языческой среде, но их основная задача была — это кормление Бога. Mm-hmm. То есть как будто Бог в нас нуждается, мы приходим, вот Бога кормим. В древних мифах, в древнегреческих мифах, да, у Гомера даже вот, там встречаются вот именно такие вещи, что богам вот это приятно, то, чем их кормят. Бог говорит о том, что жертва нужна не ему, а нужна самому человеку. И он новым смыслом это наполняет, что жертва — это как благодарность Богу или как символ искупления какого-то, то есть пролития крови за совершенный какой-то
0: проступок. В язычестве не было традиции за проступок приносить жертву богам?
1: Возможно, она была, но это был не основной смысл. То есть основной смысл всегда был это накормить Бога. Угу. Допустим, если мы берем скинию или в последующем храм, Бог сам дал эту структуру скинии, но мы видим, что в Древнем Египте были переносные шатры, которые использовались для, ну, для фараонов, для каких-то их нужд, которые имели практически такую же структуру, как структура скинии. Храм, который построил Соломон, практически идентичные по структуре храма мы встречаем в Финикии. Ну, собственно, известно, что финикийцы строили этот храм. Соломон приглашал специалистов оттуда. И они построили храм, очень похожий на то, что у них самих встречается. Вот эти вот два столба, которые стоят у входа.
0: Ну, то есть Финикия и библейские филистимляне, это вот...
1: Нет, это разные народы. Разные? Да, Финикия — это нынешний Ливан. Это немножко вот на северо-запад от Израиля. Финикийцы были хананейскими народами, то есть они жили на этой территории очень давно, у них был родственный с евреями язык, ну, они понимали друг друга, и у них была вот эта вот языческая религия, вот эти известные боги Ваал, Астарте, это были финикийские боги. Вот. Филистимляне, они были пришельцами, они пришли на эту землю, на эту территорию немножко позже, чем евреи вышли из Египта. Вот. У них была другая культура. Вот. Ну или взять, например, такой элемент культурный, который, в общем-то, сегодня тоже он, ну, подвергается иногда каким-то сомнениям, нападкам. Но, тем не менее, в Библии мы встречаем эти вещи. Это танцы. Танцы — это совершенно обычный религиозный ритуал. Мы видим, что практически в любой религии танцы, они присутствуют. Мы видим в Библии, что Давид танцевал перед Богом. Мы встречаем у Иеремии в описании какого-то вот этого прекрасного будущего.
0: Но сейчас как-то, если посмотреть На традиционное богослужение никто там не пляшет.
1: Не пляшет, но тем не менее, если, опять, мы говорим про Библию, да, угу. То есть в Библии к танцам отношение достаточно спокойное, нормальное и даже радостное, потому что танцы – это показатель радости от того, что вот, ну, как бы не о чем беспокоиться, все хорошо, Бог благословляет. Еще один интересный пример мы уже находим в Новом Завете. И мне кажется, это довольно показательный пример, он как раз связан с Рождеством. Это волхвы. Угу. Вот каким образом волхвы, которые приходят увидеть Иисуса, они узнают о нем? Они узнают, исходя из того, что увидели они звезду на востоке и пришли поклониться. Кто смотрит на звезды? Астрологи. То есть это люди, которые наблюдают за звездами для того, чтобы предсказывать будущее, для того, чтобы гадать там, и так далее. И вот Бог для этих мерзких язычников, да, которые занимаются богонеугодным делом, он звезду зажигает на небе. Больше кроме них ее никто не замечает, эту звезду, потому что остальные не наблюдают за звездами. То есть ради них Бог зажигает звезду. Потому что ну, он знает, что
0: по-моему,
1: они будут...
0: не такие уж и мерзкие, потому что потом Бог к ним обращается, и они это воспринимают.
1: Ну, это
0: сейчас, и...
1: Да, это была как бы ирония uh-huh. такая, что как к ним должны были бы относиться иудеи, и как к ним uh-huh. относится Бог. Ну и, конечно же, основным, мне кажется, текстом, который помогает понять вот это отношение к вот, всему этому является 8 глава 1 послания к Коринфянам, где Павел говорит об идоложертвенном. Угу. По сути дела, идоложертвенное – это тоже такой элемент язычества. Да? И Павел о нем говорит о том, что пища не приближает нас к Богу. И вопрос как раз в том, что есть некое знание, да, которое... которая может нас отдалять или приближать. И он говорит, что идол в мире – ничто. Таким образом, он показывает, вы можете, конечно, уделять этому какое-то особое внимание, вы можете думать о том, что это там язычество и так далее, но идол – это ничто.
0: Ну, то есть, по сути, ничего, кроме того, что вы сами вкладываете в это...
1: Да, да. То есть, он говорит, что нет никакой проблемы для вас есть идоложертвенное, если идол для вас ничто. А если идол для вас что-то, тогда будет проблема.
0: То тогда все, что не по вере.
1: Поэтому, если мы берем христианские вещи, мы берем причастие вечеря, это религиозная трапеза. Религиозная трапеза есть у язычников. Если мы берем главный символ христианства – крест. Крест – это очень даже языческий символ. Это символ жизни, символ солнца во многих местах. Если мы берем, опять-таки, несчастную бедную елочку, то она восходит к довольно древним каким-то символом дерева, как символ жизни, в конце mm-hmm. концов. И дерево, как символ жизни, это библейская идея.
0: Ну, в общем-то, зеленое дерево.
1: Да, и очень много есть вещей, которые они остались в христианстве, которые, да, они связаны с язычеством, но если мы уделяем этому внимание, то мы увеличиваем сами в своей голове роль этого язычества, тогда как Бог говорит о том, что это ничто. И нужно относиться к этому намного спокойнее. Для Бога нет проблемы использовать любые символы, любые ритуалы, наполняя их новым смыслом и тем самым помогая нам лучше внять Евангелие.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересная тема. Дорогие друзья, конечно, мы в одной программе не можем исчерпать все темы, в том числе и тему о том, как Бог относится к различным традициям и культурным особенностям. Поэтому мы приглашаем вас смотреть наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».

0: еще раз. Финиковый джем. 300 граммов фиников очистить от косточек. 1 апельсин очистить от кожуры, взбить в блендере с финиками и ванилью. При необходимости добавить немного воды. В конце постепенно добавить 1/3 стакана растительного масла без запаха. Паштет из фасоли. 2 луковицы мелко нарезать. Потушить пассате. В конце добавить 1 чайную ложку базилика. Смешать 2 стакана вареной фасоли, лук, полстакана растительного масла, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 зубчик чеснока. Взбить в блендере. Таким же образом можно приготовить паштет из чечевицы. В него вместо базилика добавить молотый кориандр.
1: Я думаю, благодаря этим рецептам и у вас, дорогие друзья, возникли новые идеи, как можно всегда подкрепиться не только с удовольствием, но и с пользой. Берегите себя, будьте здоровы, приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в программе «Возрождение» мы завершаем цикл «Измерения веры». Тема для разговора сегодня – «Вера как верность». Приглашаю вас в самом начале обратиться к Библии, к Священному Писанию и прочитать там в послании апостола Павла Титу во 2 главе 10 стих, Титу 2:10. Сказано: «Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Согласно этому отрывку, верность есть украшение учению Бога. Напомню, что когда мы начинали с вами исследование вопроса измерений веры, мы обнаружили, что вера начинается с учения. В послании к Римлянам в 10 главе, в 17 стихе написано, Римлянам 10:17: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера начинается со знакомства, с учением, истинами Слова Божия. И вот когда человек поднимается по ступеням веры, вера как знание, вера как функция воли, когда принимается решение следовать истине Божьей, далее вера как доверие, перерастающее в уверенность, четвертое измерение веры, наступает последний, пятый шаг, пятый этап, заканчивается восхождение по ступеням веры и появляется верность. Верность – это венец веры, это украшение учению, это завершение пути, который начинается с веры как знания истины Слова Божия. Посмотрим на примеры верности в Священном Писании и попытаемся обнаружить ответ на вопрос, как она формируется, именно эта вера. Как появляется в опыте человека во взаимоотношениях с Богом верность? В послании апостола Павла к Галатам в 3 главе, в 9 стихе написано, Галатам 3:9: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Авраам назван верным. Это был человек верный Господу. И верующие, которые в Библии названы детьми Авраама, они благословляются с верным Авраамом. В книге Неемии, в 9 главе, 8 стихе, об опыте веры Авраама написано так. Неемии 9:8: «И нашел, Бог нашел, нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет». Авраам был верен Господу. Он поднимался по ступеням веры и дошел до высшей ступени. Это наиболее ярко отражено в повествовании Священного Писания, которое мы находим в 22 главе книги «Бытие». Книга «Бытие», 22 глава, первые три стиха содержат следующие слова. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Эту ситуацию даже трудно себе представить. Что, если бы такой голос Божий раздался в вашем случае? «Встань, возьми сына твоего или дочь твою и принеси его в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе». Какой была бы ваша реакция? Как вообще можно решиться на такое? О чем думал Авраам? Почему он был в состоянии проявить такое послушание, такую верность Божьей воле, Божьей заповеди?
0: В эфире программа «Возрождение».
1: Ответ кроется в том пути Авраама, который мы начали рассматривать во время нашей предыдущей беседы. Вера Авраама не всегда была на высоте. Вера Авраама возрастала. Он именно рос во взаимоотношениях с Господом. Мы вспоминали, как Бог поразил фараона и дом его, чтобы защитить Авраама в Египте. Мы вспоминали, как Бог дал Аврааму с небольшим числом людей удивительную победу над могущественной и многочисленной коалицией союзных войск противника. Все это давало возможность Аврааму все более и более утверждаться в вере в Бога, все более и более обнаруживать благость Божью, Божью защиту, Божью охрану. Авраам знал Бога. Когда мы рассматриваем, что было дальше в его опыте взаимоотношений с Богом, мы находим, например, в 20 главе книги «Исход», как Господь вновь проявляет чудо и защиту в жизни Авраама. В 20 главе нам рассказывается об эпизоде, который очень похож на то, что имело место в Египте. А именно, читаю с 1 стиха 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». В результате такого чудесного, божественного вмешательства Авраам вновь освобождается от угрозы, вновь получает помощь Божью и вновь удостоверяется в Божьей верности. Следующий случай, который мы находим на страницах Священного Писания, до того момента, как Авраам слышит слова от Бога «возьми и принеси сына своего в жертву», это то, что имело место в 21 главе книги «Бытие», что описано там. Читаем с 1 стиха. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Скажите, разве недостоин Бог верности? Тот Бог, который на протяжении многих лет жизни Авраама всегда подтверждал свою верность и истинность. Разве не достоин Бог, который спасал, вызволял, избавлял и посылал многие чудеса? Не достоин ли он верности? Мы находим, что в опыте патриарха Авраама, прежде чем Господь дал в его жизни самое трудное, самое тяжелое испытание, он перед этим неоднократно явил себя как Бог истинный, как Бог спасающий, как Бог достойный доверия и как Бог достойный верности. И потому, когда мы открываем с вами 11 главу послания к евреям и прочитаем стихи с 17 по 19, нам будет чуть яснее, на основании чего Авраам имел возможность проявить послушание. Сказано так: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: „В Исааке наречется тебе семя“, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Говорится о том, что Авраам здесь действовал верою, а по-иному никак и невозможно. Но далее вера его формулируется и определяется точнее. Сказано: он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. И в действительности, когда мы читаем повествование 22 главы книги «Бытие», мы находим, что Авраам обещает своим слугам: «Мы с сыном пойдем поклонимся и вернемся к вам». Множественное число. Именно «вернемся» вдвоем. То есть Авраам предполагает, что они вместе с сыном взойдут на гору, он принесет сына в жертву, Бог сына воскресит, и они вдвоем вернутся назад. Такова вера Авраама. На чем она основана? На Божьем слове. Ибо сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Если через Исаака Бог произведет многочисленный народ, как песок морской, значит, Исаак будет жить. Значит, принесение в жертву его будет лишь временным прекращением жизни Исаака. Вот какова вера Авраама. Он знает Бога. Всевышний неоднократно доказывал свою верность, верность своим словам и обещаниям. Он дал сына, сын родился в то самое время, когда Бог сказал, ровно через год после посещения небесных вестников. Авраам точно знает, что если Бог сказал, что в Исааке наречется семя, значит, Бог свое слово обязательно исполнит. Если нужно Исаака принести в жертву, значит, Авраам готов это сделать. Вот высота его веры.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: В книге пророка Исаии, в 41 главе, 8 стихе, взаимоотношения Бога и Авраама описываются следующими словами: «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Бог и Авраам стали друзьями. Они стали личностями близкими. Они могли друг на друга полагаться. Авраам не сомневался в Боге нисколечко. Он мог быть верным своему Богу, потому что они были друзьями. Между ними были теснейшие взаимоотношения. Далее мы читаем в послании апостола Иакова, во 2 главе, в стихах с 21 по 23, следующее. Иакова, 2 глава, стихи с 21 по 23. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Речь идет именно о достижении совершенства веры, когда Авраам, поднимаясь с Богом по ступеням веры, восходил все выше и выше, пока она, наконец, не достигла совершенства. Это именно путь, это именно процесс. Невозможно обрести такую веру сразу, в самом начале пути. Невозможно, и Бог к этому никогда не призывает. Он знает, как растет вера, и Он учит нас именно расти в вере. В послании к евреям, во 2 главе, в стихах с 14 по 16 рассказывается о том, какого уровня и каких высот достигает вера в Бога. Евреям 2 глава, стихи с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова». Семя Авраамова – это потомки Авраама по вере. Они идут стопами верности Авраама. И они, подобно Аврааму, не боятся смерти. Говорится о том, что Иисус Христос, Он, будучи человеком, лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и таким образом избавил от страха тех, кто был подвержен рабству. Все, кто поверил в Иисуса Христа, знают, что над смертью одержана победа. И потому дьявол лишен возможности шантажировать детей Божьих. Теперь им ничего не страшно, потому что они знают, что даже смерть Бог победил. Вот это идеал, вот это высшая точка, к которой устремляется вера. Сегодня, когда мы изучаем тему измерения веры, рассматривая в частности последнюю, пятую ступень веры, вера как верность, мы находим, что Господь желает провести нас по этапам. В самом начале Он дает нам возможность удостовериться в фактах, проверить, исследовать и узнать истину. Бог не ожидает, что мы будем веровать слепо. Напротив, Он говорит: «Не верьте, испытывайте, узнавайте, изучайте». Но вот когда в отношении фактов есть ясность, Бог приглашает нас сделать следующий шаг. И Он говорит: «Не оставляй истину только лишь на уровне мировоззрения. Используй свою волю». Вера как функция воли заключается в том, что человек начинает действовать сообразно полученным знаниям. Далее Господь ведет нас на следующую ступень и призывает проявить доверие Божьей истине. И вот это доверие, повторяясь раз за разом, приводит к уверенности. Человек полагается на Бога, потому что уже хорошо Его знает. И, наконец, когда вера достигает своей кульминации, она способна на верность. Она способна проявлять верность в самых сложных обстоятельствах. Это достижимый идеал. И Бог показывает, что это именно путь. И если этим путем идти, не останавливаясь, можно достичь уровня веры Авраама.
0: В эфире программа «Возрождение».
1: В последней книге Священного Писания, в книге Откровения, во 2 главе, в 10 стихе, мы находим следующий призыв. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот это как раз тот самый пик, та вершина, которой ведет нас вера. «Будь верен до смерти». Во 2 главе книги Откровения, в 13 стихе описывается опыт верующих первого века. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа». Даже тогда, когда верующий смотрит смерти в глаза, он остается верным и не отрекается от своего Господа. В историческом романе Генриха Сенкевича «Куда идешь?» этот опыт, опыт готовности отдать свою жизнь ради спасшего тебя Господа, в опыте первых христиан описывается следующим образом. «Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах, венках, со смехом и песнями, а многие и пьяные, они шли смотреть новое, великолепное зрелище. Крики «Семиаксии! Семиаксии!» раздались на крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сторону Тибра, на Триумфальной дороге, возле цирка Нерона и дальше на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обрещенных еще не бывало. Император и Тигелин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все более распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща. Ряды эти тянулись вглубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казались корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростникам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы, разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом. Неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить? Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами, и как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножью столба. Прикрытая цветами и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Однако некоторые из жертв, подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Вот какого уровня и вот какой высоты достигала верность первых христиан Господу. Фраза «будь верен до смерти» была не просто лишь теорией, была не просто красивым, недостижимым идеалом, это было мерило веры первых христиан. А ведь они очень просто могли избежать такой участи, отречься от своей веры, бросив щепотку благовоний перед статуей императора, поклонившись ему как Богу. Священное Писание предостерегает нас, что гонения, подобные тем, которым подверглись первые христиане, повторятся в последнее время. В книге Откровения мы читаем целый ряд подобных предостережений. Например, в 13 главе, в 15 стихе написано: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Рисуя апокалиптические картины, простирающийся в том числе и на наше время, на последнее время. Священное Писание предостерегает о том, что времена первоапостольской церкви в плане мучений и преследований и убиения верных Богу повторятся. В книге Откровения в 17 главе, в 6 стихе написано: «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Будет проливаться кровь святых и кровь свидетелей Иисусовых. Это все в действительности будет иметь место согласно библейским пророчествам. И потому, когда современные христиане читают эти предсказания, многие наполняются страхом. А сможем ли мы устоять? Сможем ли мы выдержать эти последние испытания? Задают вопрос многие. Вы знаете, на этот вопрос можно ответить уже сегодня. Каждый из нас может ответить на этот вопрос уже сейчас. Как? В Евангелии от Луки, в 16 главе, в 10 стихе написано, Луки 16:10, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Многие верующие полагают, что можно сейчас пока подождать, не проявлять верность Господу так, как они понимают, должно и нужно было бы это делать. Они полагают, что нужно сейчас просто набраться сил, вдохновения и эмоций, чтобы тогда, когда придут последние события, вот там проявить настоящую подлинную верность. Но Господь говорит: «Верный в малом, он только лишь будет верен во многом». Быть верным до смерти – это высокий идеал. Но начинается он с верности в малом. И, напротив, неверный в малом неверен и во многом, говорит Спаситель. Как вы относитесь к вашим обязанностям пред Богом и людьми? Как вы реагируете на Божью волю? Что вы делаете сейчас? Удается ли вам сейчас выстоять в проверке вашей верности Господу? Ответом на этот вопрос определится и ответ на вопрос, устоите ли вы тогда, когда нужно будет, возможно, своей жизнью засвидетельствовать о верности Господу. Какова степень вашей веры, дорогие друзья? Сегодня, завершая разговор на тему измерения веры, я приглашаю вас подняться на самую высшую пятую ступень, пройти путем веры, вера как знание, вера как функция воли, вера как доверие, вера как уверенность и, наконец, вера как верность. Бог, столь много соделавший для нас и ради нас, достоин того, чтобы Ему быть верными. Будьте верны, и да благословит вас Господь!
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Всегда радуйтесь!
4: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник.
3: Сегодня мы поговорим об одном из классиков русской литературы. Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово, ныне Орловская область. Отец его, сын священника, был мелким чиновником, заседателем Орловской палаты уголовного суда и получил дворянство. После выхода в отставку отец Лескова занялся сельским хозяйством в приобретенном им имении Панина. В Орловской глуши будущий писатель многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему право сказать: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками. Я вырос в народе, я с народом был свой человек, я был этим людям ближе всех поповичей». Когда Николаю исполнилось 10 лет, он поступил в Орловскую гимназию. Закончить ее не удалось. На 16-м году он потерял отца. 17 лет от роду он поступил канцелярским служителем в Орловскую уголовную палату, где прежде работал его отец. В 1849 году при поддержке дяди, киевского профессора Алферьева, будущий писатель поселяется в Киеве. Под влиянием прогрессивных университетских профессоров пробуждается горячий интерес Лескова к Герцену, к великому поэту Украины Тарасу Шевченко, украинской культуре, увлекается старинной живописью и архитектурой Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком древнего русского искусства. Перейдя на службу в Киевскую казенную палату, он чтением пополнял недостатки своего образования. В качестве секретаря рекрутского присутствия он часто уезжал в уезд, и это положило основание тому знанию народного быта, которое ставит его во главе наших писателей-этнографов. В 1857 году Лесков выходит в отставку и переходит на частную службу к своему родственнику Шкотту, управлявшему имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков постоянно совершал поездки, изъездил почти всю

0: европейскую часть России, что дало ему огромный запас наблюдений, образов, типов, мелких слов и оборотов. Писательскую деятельность Николай Семенович начал со статей и фельетонов, когда впервые выступил как прогрессивный публицист. Лесков в январе 1861 года переселяется в Петербург и всецело отдается литературе. Он начинает печататься в отечественных записках. В начале своей литературной деятельности печатался под псевдонимом Стебницкий. В 60-е годы Лесков создает ряд прекрасных и реалистических рассказов и повестей. «Погасшее дело», «Язвительный», «Житие одной бабы», «Леди Макбет» Мценского уезда и другие, в которых широко показана русская жизнь. Летом 1862 года произошли петербургские пожары, вызвавшие страшное возбуждение в народе. Лесков написал в «Северной пчеле» статью, в которой требовал, чтобы полиция или официально представила доказательства того, что поджигают студенты, или официально же опровергла нелепые слухи. Саму статью мало кто прочитал, но быстро распространилась молва, что Лесков связывает петербургские пожары с революционными стремлениями студентов. Напрасно Лесков боролся с совершенно неверным толкованием своей статьи. Легенда создалась прочно, и имя Лескова стало предметом оскорбительных подозрений. Эта незаслуженная обида произвела потрясающее впечатление на Лескова и заставила его круто повернуть в другую сторону. В 1862 году в качестве корреспондента газеты «Северная пчела» писатель едет за границу – в Польшу, Западную Украину, Чехию. Весной 1863 Лесков вернулся в Россию. Во время нахождения за границей он замыслил роман, в котором движение 60-х годов в значительной его части должно было отразиться не с выгодной стороны. В январе 1864 в библиотеке для чтения появилось начало этого романа «Некуда», создавшего автору большую, но далеко не лестную известность. Лесков был провозглашен злейшим из реакционеров. В романе усмотрели уже не просто нападение на новые идеи, а прямо донос. Рассказ «Овцы-бык», романы «Некуда» и «Обойденные» направлены против новых людей. Лесков пытается доказать тщетность и беспочвенность усилий революционного лагеря в повести «Загадочный человек», и особенно в романе «Пасквили на ножах». Произведение «На ножах» – своего рода кризис, которым завершилось у Лескова сведение счетов с движением 60-х годов. В середине 70-х в мировоззрении Лескова происходит заметный перелом. Наступает вторая, лучшая половина его деятельности, почти свободная от злобы дня. Крупный успех, выпавший на долю романа «Соборяне», влил успокоение в душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание – уметь находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоев русского быта. Один за другим появляются превосходные рассказы. «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю света», «Несмертельный голован», «Печерские антики», «Однодум» и другие под общим заглавием «Праведники». Горький писал следующее. «После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью. Он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Он как бы поставил себе целью ободрить, воодушевить Русь, писал Максим Горький. Отношение к имени Лескова в конце 70-х годов настолько изменилось, что либеральная газета «Новости» напечатала его мелочи архиерейской жизни, имевшие шумный успех, но возбудившие крайнее неудовольствие в среде духовенства. С начала 80-х годов Лесков больше всего пишет в нейтральном историческом вестнике. В середине 80-х становится усердным сотрудником «Русской мысли» и «Недели», а в 90-х появляется на страницах «Вестника Европы» с рассказом «Полуночники», высмеивающим узкоклерикальное святошество. В 1870-х и 80-х писатель многое переоценивает. Большое влияние на него оказывает знакомство с Львом Толстым. Отчасти под влиянием Льва Толстого Лесков почти исключительно отдался интересам и вопросам религиозно-нравственным, около которых, в сущности, ходил всю жизнь. В 80-х годах Лесков оставляет духовный быт и пишет повести из эпохи первых веков христианства. Появились в печати «Скоморох», «Памфалон», «Аскалонский злодей», «Гора» и другие. Но в них нет простой бесхитростной веры. Чувствуется какая-то недоговоренность, какой-то внутренний скептицизм. Николай Семенович Лесков умер 21 февраля 1895 года в Петербурге, прожив 64 года.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие задают вопрос, почему Соломон взял себе так много жен, не было ли это нарушением закона Ветхого Завета? Ну, действительно, мы знаем, что у Соломона было очень много жен и наложниц. И Господь в самом начале установил институт брака, муж, жена, все. И вот эта вот практика брать себе много жен, она не была предусмотрена Богом. Но очень много таких вот случаев в Ветхом Завете, когда даже патриархи брали себе не одну, а две, три, несколько жен, да, наложниц брали. Это было и у Авраама после смерти Сары, когда он взял себе еще жену и наложниц взял. У Иакова тоже было две жены, две наложницы. Да? То есть вот эта практика, она была, можно так сказать, взята из окружающего народа, из окружающих народов. Она была перенята от тех народов, которые жили вокруг. Таково было мышление людей, таковы были стандарты нравы общества. И иногда даже Господь допускает это. И Он однажды говорит Давиду, когда тот согрешил и взял себе чужую жену Версавию, убив ее мужа, повелев убить ее мужа, Господь обращается и говорит, «Мало ли у тебя жен, я бы дал тебе еще, зачем ты взял чужую?» Да? То есть вот о Соломоне. Давайте мы прочитаем тексты. Это третья книга царств, 11 глава, с 1 по 3 тексты. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой». Второй стих. «Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его». Мы видим, что проблема у Соломона была не в том, что у него было очень много жен, там 700 жен, 300 наложниц, а в том, что они развратили его сердце. Это были женщины из других народов. Как так получилось? Откуда так много? Ну, дело в том, что Соломон, как просил мудрости у Господа, Бог ему дал мудрости. Но он стал действовать вот своей мудростью, руководствовался, и уже, может быть, даже пренебрегал мудростью Божьей, пренебрегал законами Священного Писания. Вот конкретно здесь об этом говорится, мы прочитали. Господь сказал, не бери из других народов, а он брал. Зачем? Соломон решил расширить границы своего царства, Царства Божьего, и для того, чтобы территорию свою расширить, он решил, ну, не завоевывать, а вот именно вступать вот в такие политические союзы, породниться с ближайшими царствами и брать в жены дочерей соседних царств, соседних царей, дочерей их брать в жены, соответственно, приданные там города, территории доставались тоже Соломону. Таким образом, царство Соломона распространялось, увеличивалось, и количество жен тоже увеличилось, количество наложниц тоже было много. Но проблема была в том, что они, придя вот в Иерусалим, приехав в Иерусалим, живя там, они привнесли свою практику идолопоклонства. То, как у них дома, то, как в их странах, в их городах практиковалось поклонение божествам, различным языческим божествам. Вот то же самое они привнесли в Иерусалим. Именно поэтому развратилось сердце Соломона. Именно об этом предупреждает Господь. Не бери чужестранных жен, женщин себе в жены, потому что они отвернут тебя от Господа, уведут тебя от поклонения Богу. То есть речь идет именно о верности Господу, служению Богу. Была угроза поклонения другим богам. И на протяжении вот истории израильского народа это постоянно проявлялось. Одна из причин неверности народа была в том, что Соломон вот вел вот эту вот плохую практику неверности Божьим заповедям.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас со стратегиями, которые помогут вам раз и навсегда бросить травиться табаком. Пейте как можно больше чистой воды. Это следующая стратегия нашей программы. Выпейте на несколько стаканов больше, чем диктует вам ощущение жажды. Ведь это ощущение так обманчиво. По сути, в течение дня нам нужно выпить 6-8 стаканов воды. Это новая стратегия – вода. Стратегия, которая должна быть принята вами. Как вы думаете, можно ли вообще наш организм очистить от никотина, когда в каждой клеточке, по сути, присутствует он? Это подобно тому, как вы пытаетесь одним стаканом воды вымыть целую груду посуды. Так вот, так же с нашим организмом. 6-8 стаканов обязательно. И между тем, нормально ли просить свой организм совершить процессы жизнедеятельности без достаточного количества воды? Да, это очищение организма от никотина. Это самое важное, то, что нам нужно сделать. Превосходный растворитель, вода, помогает выводить никотин из нашего организма. Я хочу обратить ваше внимание, она превосходный растворитель для наших химических веществ. Каждая клетка у нас выполняет 5000 химических реакций. И для реакции нужна вода. Вода служит средой для химических реакций. Конечно же, выделительная функция воды, когда она помогает выводить токсины табака и, главное, сам никотин, это самое наипервейшее. И выводить эту нечисть придется из всего организма. Вот если вы водитель, вы согласитесь со мной, что меняя смазку в машине, вы делаете это не наполовину, а полностью, чтобы получить эффект, который продлит деятельность вашего двигателя. В отношении организма должно быть то же самое. И в первый день вам очень трудно будет, но используйте этот позитивный момент тренировки своей силы воли. Вы можете синтезировать фразу-формулу «я выбираю не травиться» и выпить в этот момент стакан воды. Я выбираю не травиться. Конечно, от того, что вы выпиваете много воды в первые дни вашего привыкания, вам придется чаще отлучаться в уборную. И здесь очень мудро нужно поступить, чтобы это не было для вас большим напряжением. Но будьте уверены, что у вас с мочой удаляется и никотин. Вода – это еще регулятор температуры, смазочный материал. Вы заняты напряженной работой, при каждом движении потребляется вода. Вы моргаете, опять расходуется вода. Вы глотаете, вода увлажняет пищевод. Когда вы сейчас думаете о чем-то и даже о программе «Дышите свободно», в этот момент клетки вашего мозга работают. И что они используют во время этого? Воду. Сам головной мозг на 85% состоит из воды. Это как желе. И для сложных умственных размышлений, соображений, доля того, чтобы он не вскипал, я говорю про мозг, как котел, нам необходима вода. Мышцы 75% состоят из воды, чуть меньше. И это говорит нам о том, чтобы быть более выносливым, меньше утомляться, нам нужна опять-таки вода. И подчас из-за переутомления мы снова тянемся к вонючей сигарете. Смотрите, в крови, в лимфе 93% воды. И даже кости, но твердые, да, кости, эти части нашего организма на 20% состоят из воды. Вообще, если подсчитать количество воды в организме, то смотрите сами. У нас получается, что мы получаем порядка 60% состоим из воды. Младенцы на 80% состоят из воды. И поэтому, если мы имеем такой серьезный процент, у мужчин, как правило, это 65%, у женщин 58%, то если вы весите 100 килограмм, то 60 килограмм – это будет вода. Невероятно, насколько универсально, многозначительно может быть для нас простая вода. И это должна быть вода. Не чай, не кофе, не суп. Это не заменяет простую формулу H2O. Бог удивительным образом создал ее. И почему мы не можем ее никак не заменить? Потому что если мы берем чай или кофе, от которого мы совсем отказались, если даже будут это травяные чаи, то в данном случае там есть вещества, которые перевариваются нашим организмом. А для переваривания организм опять расходует воду. Если подсчитано, что в среднем мы теряем через почки 1 литр 400 миллилитров воды, через легкие, то есть через дыхание 350 миллилитров, и еще кишечником, через желудочно-кишечный тракт еще 100 миллилитров. Получается, что в процессе мы тратим с вами литр, да? Но при этом, как мы получаем с вами воду? Очень мало, если вы не пьете 6-8 стаканов воды. Конечно же, все зависит от рода деятельности. Но все-таки с физическим трудом, знаете, что для улучшения работоспособности нам нужно пить больше воды. Знаете ли вы, как была покорена, например, гора Эверест? Десятки лет герои всего мира штурмовали ее скалистые склоны. Хотя недостатков храбрости и преданности этому не было, многие просто погибли, пытаясь покорить высочайшую вершину мира. И вот только в 1953 году пришло сенсационное сообщение о том, что экспедиция Хиллари водрузила свой флаг Великобритании, своей страны, на вершине горы Эверест. Знаете ли вы, почему этим людям удалось то, о чем другие только мечтали и потерпели неудачу? Когда изучали внимательно врачи этот феномен, то выяснили, что вся суть заключалась в обыкновенной воде. При восхождении на горы в условиях холода теряется очень много воды с потом, и гораздо больше ее расходуется при дыхании. Так вот, экспедиция Хиллари обязана своим успехом этому секрету. Они растапливали лед, они выпивали от 2 до 3 литров воды в день. Вам не нужно подниматься на высокие горы, однако если вы часто утомляетесь умственно или физически, нервничайте. А ведь вы знаете, при нервах мы даем человеку что? Стакан воды. Сколько пить? Все просто, 6-8 стаканов. Если у вас нет заболеваний почек и сердечной недостаточности, если есть, то чуть-чуть меньше. Утром, как только встали, вы берете, заряжаете себя 1-2 стаканами воды. Затем мы с вами завтракаем, и через час после еды мы можем выпить еще 1-2 стакана воды. Мы этим самым разогреваем свой организм, мы получаем внутренний душ для своего организма. В середину между завтраком и обедом выпейте еще 2 стакана воды. Не забудьте вечером выпить еще 2 стакана воды. Если вы захотели перекусить, а часто это бывает, выпейте опять стакан воды. Хотя скажу вам, что в случае голода вода вам, конечно, собьет голод, но в период снижения, в период, извините, бросания курить сигареты мы можем где-то перекусить. Но в других случаях, в последующее время, для того, чтобы вам избавиться от лишнего веса, вы уже не перекусываете, а пьете достаточное количество воды. И не беспокойтесь о качестве воды. Основная проблема людей, оказывается, это не какую воду они пьют, а сколько они пьют воды. Итак, для нас это важный фактор, важная стратегия. Нам нужно пить достаточно воды для того, чтобы улучшить тем самым множество функций, множество процессов в нашем организме и в первую очередь не затравиться сигаретами. Помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что созависимость – это концентрация внимания на другом, на зависимом человеке. Какое есть определение зависимости?
2: Мария, зависимость – это навязчивая потребность, повторение определенного действия, несмотря ни на что.
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Знаете, вот за несколько дней до того, как я приехал к вам на передачу, мы с моим младшим сыном катались на велосипеде в лесу, и мы уже как бы выезжали из леса и подъезжали к поселку. И вот вдоль дороги лесная дорога, лес вокруг, и рос мох. И подъезжая к поселке, увидел, что весь мох перекопан, и вот прямо, знаете, как свален на дорогу, это достаточно большой участок, там 100 метров, все было перекопано. Первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел все это, я подумал: кабаны. Но поскольку я знаю, как кабан ведет, как он ищет пищу, как он перекапывает все. Вот. И ребенок меня тоже спросил: папа, что это такое? Я говорю: наверное, кабаны. После этого я увидел вдалеке двух мужчин. Один нервно курил, другой, скажем так, стоял спиной к нам, и когда мы проехали мимо, даже не повернулся. И в этот момент до меня дошло.
1: Как они ищут?
2: Насколько я наивный человек. Я психолог реабилитационного центра, который работает с наркозависимыми. Понимаете, даже вот мысль допустил, да. Сегодня, скажем так, телеграм-канал, можно беспрепятственно приобрести наркотические средства, купить, вам скидывают координаты, GPS-координаты, вы по этим координатам едете и ищете. И эти люди копают землю, вот буквально раскапывают, как свиньи, как кабаны.
1: У них есть цель.
2: Это навязчивая потребность, да. Навязчивая потребность вновь и вновь употреблять то вещество, которое приносит им удовольствие.
1: Вы совершенно правы, что сказали об этом. Да, действительно, это бывает и в городе, и они могут руками это искать. Да. Я когда иногда иду домой и вижу о том, что люди около дома ходят, ищут, смотрят, раскапывают, прям говорю, руками, потому что у них есть вот эта действительно навязчивая потребность. Им уже ничего не важно. Их ничто не остановит. Вот,
2: не
1: потому
2: важно
1: что
2: ничего.
1: Есть, да.
2: Мы называем это... то, что зависимость, она сверхценна. Она ценнее, чем отношения с женой, с мамой, с отцом. Ценнее, чем работа, ценнее, чем дети. Даже, знаете, ценнее, чем сама жизнь. Человек ни перед чем не остановится, потому что для него вот эта доза, она сверхценна. К сожалению, это так.
1: Что мы еще должны знать вообще о зависимости, о зависимостях, что...
2: Это то, что зависимость – это болезнь. Причем болезнь хроническая. Можно сравнить с диабетом. Вы знаете, что сегодня диабет не лечится. Но, скажем так, принимая инъекции в течение дня, да, делая себе инъекции в течение дня, человек, имея хронический диабет, будет вести жизнь здорового человека. То же самое и с зависимым человеком. Эта болезнь, она хроническая. Она никогда не пройдет. Она всегда будет с ним рядом. Но, выполняя определенные рекомендации, человек может жить жизнью обычного, здорового, счастливого человека. Как правило, выздоравливающие зависимые – это хорошие семьянины, хорошие бизнесмены. Я знаю таких замечательных людей. Добрые, отзывчивые. Вот, но это надо помнить, что это заболевание, и оно хроническое. Кроме того, это системное заболевание, мы уже об этом говорили, где болит все. И душа, и тело, психика, отношения с нашими близкими, и духовная составляющая. То есть болеет все. Причем все стремится к нулю. Здоровье к нулю. Психика, вот эти умственные способности к нулю. Знаете как, то, что делает зависимый человек, нельзя назвать разумным, правда?
1: Конечно.
2: Это безумие. Это безумие. Поэтому все стремится к нулю. К нулю отношения стремятся к нулю. Когда зависимый практически обрывает все социальные связи, замыкает, закрываясь сам в себе. Вот. И отношения, скажем так, духовные отношения тоже стремятся к нулю. То есть, ну, это полный хаос.
1: То есть это можно сравнить с тем, что когда сосуд вообще полностью пуст? То есть, когда внутри человека не остается уже просто ничего.
2: Даже
1: то есть
2: больше он просто, наверное, существует. Образуется уже в вакуум. Дальше. Эта болезнь, она прогрессирующая. Вы знаете как, многие таят иллюзию, что сын мне пообещал, что больше не будет употреблять. Я ему поверил. И правда, он не употребляет. А то, что многие из них могут затихариться на неделю, на месяц, на два месяца. И знаете, как отвозят в монастырь. Думают, все, он там год в монастыре проведет, приедет огурчиком. Или свозят на дачу, привязывают, приковывают. Таким образом, надеются на то, что человек избавится от своего желания употреблять.
1: То есть, получается, это ложное действие, опять же, которое они предпринимают самого зависимого человека.
2: К ложным действиям также можно добавить то, что сегодня делают многие зависимые от алкоголя, вшиваются. Кодировка не работает, потому что образ мыслей не меняется. И употребление становится всего лишь делом времени. У нас очень часто бывают такие ребята, которые кодировались, вшивались там по пять и больше раз. Поначалу работает, там, полгода протянет, а наступает такой момент, когда все это перестает работать. Потому что нужна глобальная перестройка всего организма, нужна глобальная перемена, скажем так, перерождение всего человека, чтобы помочь ему избавиться от его зависимости.
1: Бывает ли такое, что у меня был такой пример из знакомых, что он же только попробовал. То есть это был подросток, это была семья очень обеспеченная, очень интеллигентные люди, сами родители, да, то есть они достаточно, ну, высшего такого слоя. Он только попробовал. Но ничего страшного. В жизни мы все должны все попробовать. Это очень известная, да, такая вот поговорочка в народе, что все попробовать вот он должен. Он все попробовал, но ничего страшного. Попробует, перестанет. Я же перестала, ну там, мама. Да, но, к сожалению, это закончилось тем, что вот, ну, нет больше вообще человека. Да, он до 30 лет не дожил. Ну вот, опять же, да, это, то есть, изначально чуть-чуть по чуть-чуть, всего понемножку, и вот привело к смерти, да, то есть такое бывает, наверное, со всеми, да, зависимость, то есть
2: понемножку. Знаете, да, это фактически заигрывание с темными силами, бесследно не проходит. Конечно же, много людей, которые выпили, покурили, скажем так, и забыли на это раз навсегда. Я такой тоже. У меня тоже был как бы период, когда я был подростком, период, когда я делал то, что другие делали. Вот.
1: Это же интересно.
2: Да,
1: вообще созданы для того, чтобы изучать что-то новое. Да, там Бог нам вообще много чего подарил, поэтому вот мы должны попробовать все. Да, но вот как?
2: На сегодня хотел бы предупредить, что с этого все начинается. Вы знаете, какую иллюстрацию я рассказываю в реабилитационном центре, вот когда иллюстрируют эти первые пробы. Вот представьте, что между свободной жизнью, трезвой жизнью и нетрезвой стоит огромная стена, кирпичная стена. И первый косяк, первый марихуана, который я выкурил, это первый гвоздь в эту стену. Что происходит с стеной после первого гвоздя? Ничего, абсолютно. Гвоздь забили,
1: ну, и
2: все.
1: Да,
2: и дальше, да. Дальше второй, третий косяк, второй, третий гвоздик. Дальше, возможно, какие-то клубные наркотики, которые человек принимает там, по выходным дням, когда идет в клуб. Это еще гвоздики, еще гвоздики. Но наступает момент, когда количество гвоздей, забитых в эту стену, настолько много, что стена начинает трескаться, а со временем и рушится. Скажем так, с этого все начинается. Опасно заигрывать с потусторонними силами.
1: Вот еще мы затронули такую тему, да, как вот прогрессирующая, да, вот эта вот болезнь. Я слышала такое утверждение, что чаще всего вот в зависимости, именно которые берутся из подросткового возраста, виноваты родители, да, как часто говорят, виновата мама, потому что ее было поведение таким, да, о том, что там, как, вот откуда еще, вот, как это еще объяснить можно? Что, вот, ну, как, вами... что значит поведение мамы? Вот,
2: мы это? С вами говорили, что дети впитывают все, они как губки.
1: Но это вот в детском возрасте,
2: да,
1: а в подростковом?
2: Да. То есть подростковом что возрасте, в подростковом возрасте немножко меняется смена ролей, когда для ребенка уже в родители становятся не так важны, как важны его сверстники. Поэтому для подростка влияние на него уже оказывают не родители, а оказывают друзья.
1: Общество.
2: Да, общество. Социум. И поэтому, конечно же, очень важно, кто окружает вашего ребенка, с кем он проводит время, с кем он дружит, насколько это положительные ребята, или насколько ваш сын, подросток, он умеет правильно выбирать себе друзей, компанию, в которой они проводят большинство своего времени, возможно. Вот. Но в любом случае, поскольку это прогрессирующая болезнь, лучше не будет. Не имейте иллюзий. Я всегда говорю, не имейте иллюзий, потому что...
1: Не стройте воздушные замки.
2: Да. Все будет только хуже. Болезнь будет прогрессировать. Человек с игровой зависимостью будет проигрывать все больше и больше суммы. Человек, который смотрит порнографию, перейдет на что-то другое. Мы сегодня вообще об этом поговорим. А человек, который употребляет легкие, так сказать, наркотики, хотя нет тяжелых, нет легких наркотиков, ну, как говорят, да, более слабые наркотики, рано или поздно перейдет на более тяжелые наркотики. А человек, который там пьет только пиво, вскоре начнет пить и все остальное, более крепкие напитки. Это так, болезнь прогрессирует.
1: Гипер, вот, вот именно вот это вот, так скажем, в изначальном исходе, вот, это вот, вот этот фундамент может закладываться из гиперопеки или из эмоциональной холодности родителей? Или это не может влиять?
2: Ну, это все влияет непосредственно.
1: То есть это тоже все может влиять.
2: Все влияет на любые деструктивные отношения, нефункциональные отношения, они оставляют свой отпечаток на жизни ребенка.
1: Спасибо. Это вот начало с прогрессирующего.
2: Да, дальше, дальше. Это смертельное заболевание. Здесь нужно понимать, что рано или поздно наступит смерть. Причем я вам скажу, что смерть — это, наверное, не самая худшая беда. Потому что когда человек остается жить... И мучить своих родственников.
1: И себя, и себя существовать просто.
2: Да, это порой даже хуже. Но здесь надо не забывать, что когда я говорю о том, что это смертельное заболевание, есть разные виды смерти. Есть духовная смерть, есть эмоциональная смерть, есть физическая, которую, знаете, есть умственная смерть. Все отмирает. Человек может жить, существовать, дышать, ходить. Но это будет уже живой, практически живой труп. Это будет мертвый человек, эмоционально мертвый, духовно мертвый, психически мертвый.
1: Это да. Для меня, наверное, это схоже больше всего с моим каким-то состоянием, вот когда, ну, духовное, это же не только вот какой-то такой вот, прогрессирующий момент, да, это взлеты и падения. Не знаю, может быть, только у меня, конечно, так, но когда вот это внутреннее полная, какая-то тотальная, наверное, холодность вот эта вот внутри, да, когда я не чувствую, да, там, что у меня есть там Бог, там, что вот, или, к примеру, я не испытываю никаких там эмоций, как мне кажется, да, потому что человек не может прям вообще ничего не испытывать, да. Вот это сравнимо с этим ощущением, что вот все, человек умер, вот когда зависим, да, то есть вот это вот...
2: Сравнимо, да. У меня есть определенное сравнение. это, знаете как, с чем можно сравнить зависимого человека с бубликом?
1: Угу.
2: Бублик. Обыкновенный бублик. То есть у него есть края, но у него нет центра. Скажем так, когда-то это был не бублик, когда-то это был пирожок. Изначально человек – это пирожок с заполненной внутренностью.
1: Угу.
2: Но постепенно зависимость разъедала внутренность, и вот эта дырка внутри человека становилась все больше, больше и больше. Это состояние бублика, которое испытывают зависимые люди. То есть было все, все есть, но пустота не дает покоя.
1: Вот это, наверное, ощущение, вот как я приводила сегодня пример, да, вот этот, когда-то был мальчиком, да, вот у этих родителей, у него было все.
2: Да.
1: У него были деньги, у него были средства, у него был ум, он был очень способным, у него были способности, но вот не было вот этой духовной составляющей, которую он искал, потому что он достаточно часто приходил, спрашивал, даже вот, ну, кто такой Бог, а почему вообще о нем говорить, да, у него родители были атеисты, и он очень часто искал вот эту какую-то подпорку, то есть вот это внутреннее наполнение, да, скорее всего, даже вот, наверное, тепло какую-то и любовь, и вот, может быть, духовную какую-то часть. То есть вот вы когда сказали про бублик с дыркой, я вот вспомнила сразу о том, что внешне он был очень красив, прекрасен.
2: Да.
1: Внешне он есть, внутренний, вот как будто вот изнутри моль съела все.
2: Да, да, да.
1: Вот это, да.
2: К сожалению, это так, да.
1: А причина вот какова зависимости вообще?
2: Вы знаете, существует множество причин, о которых я сегодня не буду говорить.
1: Угу.
2: Эти причины легко найти в интернете.
1: Ну да, почитать.
2: Но есть первая причина, о которой мы уже сейчас, вот, на данный момент, начали говорить. Был такой эксперимент. Крысу посадили в клетку, пустую клетку, и у нее было две поилки с морфием и с водой. Как вы думаете, что крыса выбрала?
1: Не знаю, я бы морфий выбрала.
2: Совершенно верно. В пустой клетке крыса выбрала морфий, со временем, скажем так, стала зависимой от морфия и умерла от передозировки. Потом провели второй эксперимент. Дали такой крысиный рай. Это 9 метров квадратных площади, где было все. Еда, шарики, там, где бегать, различные ходы, много места для спаривания. И поместили туда около 16-18 разные особи крыс. Вот. И точно так же, как и в первом эксперименте, две поилки. Как вы думаете, вот во втором эксперименте, что выбирали крысы чаще всего? Воду или воду с морфием?
1: Ну, если у них все вот было, наверное, воду.
2: Да, в основном, да. В основном практически все крысы во втором эксперименте выбирали именно чистую воду. Даже когда подсаживали крысу, которая уже исведала воды с морфием, уже была зависимой, она, несмотря на трудности, ломки, она выбирала чистую воду.
1: Угу.
2: Дело в том, что подобный эксперимент очень наглядно и ярко иллюстрирует, почему сегодня мы употребляем. Очень просто все. Наша жизнь пуста, вот как в первом эксперименте. Когда жизнь пуста, человек, скорее всего, будет употреблять, пить, играть, смотреть порно. Но если жизнь наполнена, человек выберет другую жизнь. И здесь как раз-таки вот в причине зависимого поведения кроется и ответ, как помочь человеку. Нужно просто наполнить человека. Но не просто наполнить, понимаете? Не просто наполнить там хобби. Когда для тебя зависимость сверхценна, ценнее всего, сложно очень наполнить такого человека хобби, даже семьей. Сложно наполнить, потому что доза ценнее тут семьи, ценнее там хобби, рыбалки. Поэтому надо найти что-то более ценное, чем наполнить человека. И вот об этом именно мы будем говорить на следующих передачах. Это вот смысл. Это не что важно, да, вот эта вот духовная составляющая, которая наполняет человека, для чего он живет. И когда человек отвечает на этот вопрос, наполняет свою жизнь нечто большим, у него в его жизни происходит исцеление.
1: Вот мы очень много, спасибо большое, сегодня говорим про зависимость там, алкоголь, угу. наркотическую, а какие еще вот виды зависимости, вот этой болезни вообще бывают, может быть, есть?
2: Да. Спасибо, какие-то... очень важный вопрос, поскольку в своей работе я сталкиваюсь не только с наркоманами, алкоголиками, это, скажем так, основная составляющая, большинство, угу. с кем я работаю, но очень часто, повторяю, очень часто ко мне обращаются люди, страдающие от игровой зависимости, которые спускают все свои деньги. Можете представить, мне рассказывали, то есть в один день он может выиграть миллион и проиграть 1,5 миллиона.
1: Откуда можете... люди деньги-то берут?
2: Можете представить, если бы я в один день мог бы зарабатывать миллион. Вот. И вот такая складывается иллюзия, что ну, практически задарма, скажем так, я могу выиграть деньги, и это, скажем так, зажигает. Можете представить, что человек ощущает, когда он выиграет миллион? Это там такая буря эмоций, сравнима с дозой, опять же, того же самого героина.
1: Но цели-то нет, куда миллион потратить?
2: А вот таких людей нет цели, потому что они, как правило, не могут их заработать. А даже если они выиграли, сложно вывести, ну, там, свои другие подводные камни. Вот, но заканчивается жизнь печально, поскольку бублик огромный в их жизни, с большой-большой дыркой. Заканчивают такие люди очень печально. Я встречал и молодых ребят, и моих ровесников. Очень-очень все плачевно, очень все серьезно. Я рекомендовал бы серьезнее относиться вот к тем занятиям, которые мы выбираем, чтобы для свободного времяпрепровождения, потому что и онлайн-казино, и вот ставки на спорт, они чреваты. Очень-очень сильная зависимость, сложно лечима. Дальше что еще можно сказать?
1: Какие еще бывают вот зависимости? Да. Я знаю, что вот есть люди, которые очень много сидят в социальных сетях. Может развиться какая-то зависимость или чем это чревато?
2: Вы знаете, как правило, я таких людей не знаю, такие люди, как правило, ко мне не обращаются. Социальные зависимости или там зависимость от гаджетов, или даже зависимость от компьютерных игр. Конечно, все мы слышали подобные случаи, да? Но эти случаи более редкие, скажем так. Еще обращаются ко мне молодые ребята и ребята уже в возрасте, которые страдают от сексуальной зависимости, угу. как правило, то есть это проблема, связана с просмотром порнографии. Да. Угу. Вы знаете, хотел вам рассказать такую историю. Одного маньяка, который отбывал пожизненное заключение, спросили вообще, с чего у тебя началось? Угу. Он очень многих женщин убил и насиловал. Угу. Он сказал, спорно. Сегодня ко мне обращаются люди, которые на грани уже, наверное, на грани, и у меня большое беспокойство за их жизнь, потому что фактически наше общество воспитывает будущих маньяков. Проводили мы эксперимент. Угу. В университете в поточной аудитории, там более 100 человек было, университет технический, в основном были мальчики, были и девочки, но в большинстве это мальчики все-таки, спрашивали, вот как вы относитесь к порно? Uh-huh. Всего лишь из там, 120 человек подняли руку и сказали, что отрицательно относятся к порнографии всего лишь там 3 человека.

0: жизни и потом уже переходят к...
1: На реальных людей.
0: Да, это на самом деле даже не хочется произносить слух, но это страшно.
1: Это, ну, конечно, да, это уже...
0: Это большая боль.
1: Если, к примеру, зависимость, да, химического или такого вот игрового плана, это когда мы действительно разрушаем бублик, да, да, сжираем себя, то здесь это уже приводит к причине вреда другому человеку.
0: Ну, что я хотел бы сказать, что и у таких людей... Угу. Есть надежда. Я всегда говорю, что я работаю. Угу. И, ребята, я с вами, потому что я хочу вам дать надежду. Угу. И у любого зависимого должна быть надежда. И просил бы никого из наших телезрителей не оставлять этих ребят без надежды.
1: Конечно.
0: У них должна быть надежда. И от любой зависимости, пока мы живы, пока я жив, пока вы живы, можно все изменить, все в корне изменить, было бы желание. Конечно же, непросто. Иногда я спрашиваю, на что ты готов, угу, на что ты готов пойти ради своего исцеления? Извините, я даже спрашиваю, если я тебе скажу, есть землю, ты будешь есть землю? Вот на что ты готов пойти? Ну, просто я подталкиваю к такому серьезному ответу на данный вопрос. На что ты готов пойти ради, угу, ради своего выздоровления? Если ты готов пойти на все... Реально выздоравливает. И от порнозависимости выздоравливает, от игровой выздоравливает, от алкогольной, от наркотической и так далее.
1: От разных. Скажите, одному выздороветь можно? Угу.
0: Это аксиома реабилитационного процесса, что в одиночку выздороветь невозможно. Почему? Дело в том, что зависимость – это социальная болезнь. Угу. Даже более того, это семейная болезнь. То есть страдают все люди. И... Поскольку в зависимости страдают и социальные связи тоже, это угу, отношения, то есть в одиночку никак. Мы об этом будем говорить на следующей передаче. Нужен наставник. Как его называют, спонсор? Ну, угу. Спонсор – это неверно переведенное слово с английского. Но чтобы проще было понять нашим телезрителям, это наставник или доверенное лицо, которое знает о зависимости все, которое поможет ему сделать первые и последние шаги, и средние шаги вот к новой жизни.
1: Угу. Хорошо. То есть я правильно вас поняла? Вот зависимость – это такая навязчивое поведение, навязчивая,
0: да,
1: потребность.
0: Да, она навязчивая потребность.
1: Сверхценна.
0: Да.
1: То есть для зависимого, да, не существует больше ничего,
0: абсолютно
1: никого.
0: Ничего,
1: и
0: да,
1: любые просьбы, да, и любые... сверхконтроль, да, со стороны, он как раз-таки больше подкрепляет и подпитывает.
0: Да, совершенно верно, да.
1: И начало идет у нас с самых безобидных, даже, может быть, каких-то, да, желаний самого, угу, человека. Ну и также, когда, тем более, если есть такая возможность передать контроль над собой кому-то другому, мне, ну, это тоже подпитывается, угу, да, когда кто-то контролирует мои действия,
0: да.
1: Вот, значит, кто-то сможет это сделать за меня. Это все приводит как раз-таки к серьезному тяжелому заболеванию, да, которое длится всю жизнь, и от него нет лекарств.
0: Нет лекарств.
1: И нужно поддерживать вот этот вот свою цель жизненную, да, поддерживать в более позитивном
0: наполнить
1: русле.
0: Наполнить свою жизнь.
1: Да,
0: наполнить. Чтобы выздороветь, нужно наполнить свою жизнь чем-то более важным, чем-то тем, чего раньше не было.
1: Угу. Спасибо большое, Александр.
0: Пожалуйста.
1: Это очень ценно, очень важно и очень практично и полезно, так как,
0: надеюсь,
1: это болезнь 21 века.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа.
3: Для вас поет Елена Бритова.